0: выход для водителей. Регламент будет действовать до 2032 года. Максимальная продолжительность рабочего времени по-прежнему составляет 40 часов в неделю, но теперь при невозможности соблюсти эту норму расчет можно вести за месяц, а с согласия профсоюза даже за 3 месяца. Еженедельный непрерывный отдых должен быть не менее 45 часов и предоставляться до начала 7-го рабочего дня после предыдущего отдыха. Допускается его сокращение до 24 часов с последующей компенсацией. Суммарное время смены не может превышать 10 часов, но его можно увеличить на 2 часа при разделении рабочего дня на части, а для отдельных категорий водителей медучреждений, такси, инкассаторов, аварийных служб и вахтовиков до 12 часов. Новые правила не распространяются на водителей служебных машин госорганов, международных перевозчиков, пожарных, спасателей и военнослужащих. Председатель социального фонда Сергей Чирков сообщил, что с момента введения программы материнского капитала в 2007 году российским семьям выдано более 15 миллионов сертификатов. Он отметил, что сумма выплаты ежегодно индексируется, а направления использования охватывают основные потребности семьи – улучшение жилищных условий, включая погашение ипотеки и образование детей. Космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Андрей Федяев с борта МКС поздравили школьников с Днем знаний и началом учебного года.
1: Мы уверены, что на орбите Земли смогут оказаться те из вас, кто решит стать космонавтом. Или тот, кто выберет профессию конструктора, инженера, программиста и будет придумывать и создавать новые корабли, спутники, строить космодромы, прокладывать новые дороги в космосе к другим планетам.
2: И начинать нужно уже сейчас. Хорошо учитесь, задавайте вопросы, мечтайте, осваивайте новое с таким же энтузиазмом, с каким человечество изучает космос. Тогда вы сможете достичь любой цели и дотянуться до любой звезды. С Днем знаний, дорогие ребята! Успехов вам и до встречи на новой высоте!
0: Напомню, 1 сентября впервые была официально объявлена Всенародным днем знаний в 1984 году. Новые подробности читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В этот вторник, 1 сентября, в Москве переменная облачность, вечером кратковременные дожди, днем в столице от +24 до +26 градусов.

дожди. Ветер принес, холод сковал.

осень зиме выстелит путь. Жаль, что нельзя лето вернуть.

листва, вянет трава. Видно, сейчас осень права. Если у

0: Радио Сторис.
1: Разделение тела надвое. Распространенный прием у фокусников в кинематографе, сериалах и компьютерных играх. Часто демонстрируется эффектный кадр. Молниеносный удар, мгновение неподвижности жертвы, затем разделение тела на две половины. Но в реальности подобное крайне сложно, а зачастую невозможно. У японцев есть традиционное искусство тамасигири – умение порубить катаной солому, тюфяки и даже приговоренных к казни преступников. Подобное практиковали и китайцы. Даже при идеальной фиксации цель удавалось рассечь лишь частично, поскольку клинок легко ломался при контакте с костями. Таким образом, мифическое представление о возможности разделения живого противника одним ударом абсолютно нереалистично. Особенно если учесть одежду и подвижность реальной цели.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Рапира известна как любимое оружие мушкетеров. Легкая, маневренная и гибкая, словно проволока, используется в искусстве фехтования. Однако реальная рапира значительно тяжелее. Ее масса составляет около 1,5 килограмма. Столько же весит обычный полуторный меч. Однако рапиру традиционно держат в одной руке. Это возможно благодаря гарде, части, которая защищает запястье. Она обеспечивает удобный хват. Колющее оружие, вроде рапир и шпаг, появилось вместе с распространением металлических доспехов. Пробивание брони таким оружием оказалось бы неэффективным и губительным для лезвия меча, однако использование тонких острых клинков для точного поражения слабых мест противника стало вполне успешным решением. Легендарная легкость рапиры объясняется путаницей между историческими образцами и легкими современными спортивными моделями, чей вес редко превышает 0,5 килограмма.
0: Аудиосторис.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: Facebook Stories.
1: Вечно бодрый розовый зайчик, который бьет в барабан. Символ бренда батареек Duracell, известный во всем мире. Однако в Канаде и США розовый зайчик продвигает прямого конкурента – Energizer. Дело в том, что в конце 1980-х годов Duracell забыли продлить лицензию на торговую марку, которая включала в себя образ розового зайца. Этим и воспользовалась компания Energizer. Права ушли безвозвратно, и с тех пор на просторах рынка США и Канады ходят два розовых зайца. Ради справедливости стоит заметить, что заяц Energizer отличается от кролика Duracell. Он ярче по цвету, имеет другую форму тела и носит очки.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Существует распространенный миф, что икота возникает, когда кто-то о вас вспоминает. Между тем, настоящая причина икоты заключается в физиологическом механизме защиты организма от излишнего скопления воздуха в желудке. Икать человек начинает еще до рождения. Впоследствии этот рефлекс важен, когда новорожденный переходит к самостоятельному кормлению молоком. Благодаря икоте малыш способен усваивать питание эффективнее. Фактически, благодаря этому автоматическому действию, младенец получает возможность съедать на 20% больше молока. Только млекопитающим знакомо явление икоты. Остальные классы позвоночных икают редко, либо вообще лишены подобного механизма. Тем не менее, у амфибий существует похожий дыхательный рефлекс. Он помогает личинкам лягушек захватывать кислород, одновременно предотвращая попадание воды в легкие. Некоторые ученые считают икоту рудиментом, который сохранился от древних предков амфибий.
0: Аудио сторис.

Россия. Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской и дачный сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. И нам вы не доказывайте, мамы, что мы напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках. А мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду.

0: И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть.
1: Аудиосторис.
2: У двух людей одинакового телосложения и роста метаболизм может заметно отличаться. Один человек спокойно употребляет большие объемы пищи без изменения веса, другому же приходится строго контролировать потребление калорий, чтобы избегать набора массы тела. Почему такое случается, наука пока однозначно объяснить не способна. Механизмы регуляции обменных процессов остаются недостаточно изученными. Исследования выявили факторы, которые влияют на интенсивность обмена веществ. Соотношение мышц и жира в теле, возраст и наследственность. Пол тоже играет важную роль. Женщины любых возрастов и комплекций расходуют меньше энергии, чем мужчины с аналогичными показателями. Определить уровень обмена веществ простым способом затруднительно. Доступные методы тестирования не обеспечивают абсолютной точности.
1: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Если брежет зорька ясная, значит, будет день хороший.

шаг твой громкий будет всех. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано,

0: Stories.
1: В 1929 году сотрудники Принстонского университета Эрнест Вивер и Чарльз Брей проводили эксперименты по изучению функционирования слухового нерва. Ради науки они пошли на крайнюю меру. Вскрыли череп живого кота и подключили электроды непосредственно к его слуховому нерву. Другой конец проводника был соединен с усилителем и обычной телефонной трубкой. Когда Брей произносил звуки возле уха животного, Вивер четко воспринимал эти звуки в соседней комнате с помощью трубки телефона. Эта работа принесла исследователям признание научного сообщества. Спустя 7 лет, в 1936 году, они удостоились медали от экспериментального психологического общества. Несмотря на трагический исход эксперимента для самого кота, результаты оказались значимыми. Именно благодаря этому исследованию впоследствии появились первые кохлеарные имплантаты, которые помогли миллионам людей с нарушениями слуха обрести способность воспринимать звуки.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
1: Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась мельчайшими деталями. Какое было выражение лица у профессора? Каким тоном он говорил про свою старость? Что чувствовал при этом сам Коля? И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла ему в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга. «Ты чему?» – спросила Вера. «А ты чему?» «Нет, ты говори первый, а я потом». «Да так, глупости». Вспомнилась вся эта история с сиренью. «А ты?» «Я тоже глупости. И тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком».
0: Александр Куприн. «Куст сирени».

0: Audio Stories.
1: Есть мнение, будто человеческая моча абсолютно стерильна, особенно детская, и потому ее можно применять для дезинфекции ран, если под рукой нет антисептика. Аналогично считается, что слюна собаки обладает антибактериальными свойствами, способствующими быстрому заживлению порезов. На самом деле моча не подходит для антисептической обработки повреждений кожи. Она содержит бактерии, аммиачные соединения, мочевую кислоту, фосфаты и другие элементы, от которых организм избавляется естественным путем. Также неверно утверждение, что собачья слюна полезна для очистки ран. Рот питомца населен множеством микроорганизмов, сходных с бактериальной флорой человеческой полости рта. Разница лишь в том, что люди регулярно чистят зубы и реже берут предметы в рот с земли. Облизывание домашними любимцами человеческих травм увеличивает вероятность инфицирования вплоть до риска осложнений, включая сепсис и необходимость ампутации. Собаки сами страдают от привычки зализывать свои повреждения. Именно поэтому ветеринары рекомендуют владельцам одевать животным защитные воротники после хирургического вмешательства.
0: Audio Stories.

Каждое воскресенье в 23.07. Ночь стирает границы. Остается только чувство. Если оно у вас есть, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что партнерство России и Китая является образцом межгосударственных отношений.
2: Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе прочной традиции дружбы, уважения суверенитета, равенства, взаимная выгода. Успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, в транспорте, в логистике. Первый регулярный рейс китайского контейнеровоза был осуществлен в середине августа по Северному морскому пути. Высокими темпами растут взаимные поставки сельхозпродукции, плюс 34%. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями учредили в этом году Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту. Это ваша инициатива, мы ее с удовольствием поддерживаем и нацелены на совместную работу в этом направлении.
0: Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что фундамент отношений России и Китая станет еще более прочным благодаря совместным усилиям. Силами подразделений северной группировки войск поражены формирования ВСУ в трех районах Сумской и пяти районах Харьковской области. Противник потерял 245 боевиков. Подробности доложил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированный аэромобильный бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольская, Киянница и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Слатина, Избицкая, Приколотная и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 8 автомобилей.
0: В Минобороны добавили, что бойцы группировки войск «Запад» атаковали живую силу и технику двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в районах Грушевки, Андреевки, Прокоповки, Харьковской области, Карповки, Рубцов и Лозового Донецкой Народной Республики. Противник потерял 190 боевиков, ликвидировано 2 бронемашины и 12 автомобилей. В ближайшие 3 месяца Минпромторг представит дорожную карту реализации новой стратегии развития автомобильной промышленности. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, целью стратегии ставится к 2035 году выпускать почти 3 миллиона транспортных средств в год.
4: В итоге в целевом сценарии к 2035 году рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 миллионов транспортных средств в год. В пределах 3 месяца Минпромторг представит дорожную карту реализации стратегии. Это позволит усилить прикладную работу по всем ключевым направлениям автопрома и контролировать исполнение задач, поставленных перед отраслью президентом и правительством.
0: Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, обновленная стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года уже принята правительством. В России сегодня вступает в силу закон, легализующий обращение криптовалют. Цифровые деньги официально признаны имуществом, что дает владельцам право на судебную защиту. Регулировать рынок будет Банк России, а участвовать в нем смогут брокеры и криптообменники, прошедшие регистрацию. Для покупки активов инвесторам нужно пройти специальное тестирование. Для неквалифицированных участников установлен годовой лимит в 300 тысяч рублей через каждого посредника. Закон разрешает переводить криптовалюту за рубеж и использовать ее во внешнеэкономической деятельности, включая расчеты с стейблкоинами. Однако платежи внутри страны остаются под запретом. Также предусмотрена возможность вывода средств на личные кошельки, но для крупных транзакций свыше 100 тысяч рублей введен период охлаждения в 48 часов. В России стартовал эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Он продлится до сентября 2029 и призван решить проблему дефицита медикаментов там, где нет стационарных аптек. За порядком отпуска лекарств будет следить Росздравнадзор. В мобильных аптеках запрещено продавать психотропные и сильнодействующие препараты, лекарства, требующие холода, а также вакцины и крепкий лекарственный спирт. Льготные рецепты там тоже не обслужат. Чтобы открыть такой пункт, компании нужна лицензия с опытом работы от 3 лет, терминал для безналичной оплаты и дипломированный фармацевт. Все продажи будут строго фиксироваться в электронной системе. Участвовать в эксперименте может любой регион. Изначальную заявку на тестирование подали 11 субъектов России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот вторник, 1 сентября, в Москве ожидается переменная облачность. Вечером синоптики предсказывают кратковременные дожди. Днем в столице от +24 до +26.

Хочу, чтоб нас пути нечаянно свели радовать. Твои печали переклад.

0: что ты такая у меня? Что ты такая у меня?
1: Аудиосторис.
2: Компания Guinness в 2000 году заказала исследование, итогом которого стал забавный, но грустный вывод. Доктор дерматологии Роберт Довер выяснил, среднестатистический человек пьет пол-литра пива примерно за 10 глотков. Если мужчина носит усы и бороду, то какая-то часть напитка неизбежно в них задерживается. Проведя подсчеты средней плотности растительности на лице и количества небритых британцев, сравнив это с объемом проданного пива, доктор пришел к любопытному выводу. Оказалось, что каждый год все мужчины Британии, которые носят густые усы и бороды, теряют порядка 92 тысяч литров Гиннес, которые остаются в усах и бороде. По ценам того 2000 года эти потери обходились модникам в 500 000 фунтов стерлингов ежегодно.
1: Аудиосторис.
0: Мы видали Пеле и Горинчи.

0: True Stories.
1: В 2019 году ученые из Копенгагенского университета изучали пингвинов на острове Южная Георгия. Пингвины, как и многие птицы, свободно испражняются рядом с местами своего обитания. Несмотря на отсутствие дискомфорта у самих пингвинов, такая привычка доставляет неудобства ученым-зоологам, которые вынуждены постоянно перемещаться среди продуктов жизнедеятельности животных. Помимо эстетической непривлекательности, это еще и рискованно. Эти продукты содержат большое количество азота и фосфора. В процессе разложения выделяется закись азота, известная также как веселящий газ, который используют для обезболивания. Если долго ходить среди экскрементов пингвинов, буквально по щиколотку утопая в них, то могут появиться странные ощущения – головокружение, головная боль, приступы смеха и даже зрительные галлюцинации. Кроме того, помет пингвинов вносит вклад в изменение атмосферы планеты. Так, выбросы азота от отдельной колонии пингвинов превышают аналогичные показатели сельскохозяйственных полей, удобренных азотом, в сотни раз. Благодаря этому их следы легко различимы даже спутниками из космоса. Тем не менее, численность пингвинов недостаточно велика, чтобы существенно повлиять на глобальную экологию. Аудио сторис.

0: Марио Сторис.
1: Самая высокая зафиксированная температура была создана искусственно людьми в 2012 году на Большом Адронном Коллайдере. Здесь столкнулись разогнанные до почти световой скорости тяжелые ионы. Они создали температуру около 5,5 триллионов градусов Кельвина. Это примерно столько же и в Цельсиях. Ученым удалось получить и исследовать вещество, температура которого в 100 тысяч раз превышала температуру в недрах Солнца, а плотность была больше, чем плотность вещества нейтронных звезд. При этом одна из самых горячих известных звезд, WR-102 Стрельца, имеет температуру лишь около 210 тысяч кельвинов.
0: Аудио Stories.

0: Stories.
1: На просторах интернета распространен миф о ртутных ножах. Это специальные метательные ножи с полыми клинками, частично заполненными ртутью. При броске ртуть якобы смещается в переднюю часть клинка, благодаря чему нож всегда попадает в цель. Считается, что такие модели используются спецназом, десантниками и другими секретными подразделениями. Однако на самом деле это всего лишь вымысел. Во-первых, ртуть не сделает нож более удобным для метания. К тому же полый клинок будет менее прочным. Во-вторых, фотографии так называемых ртутных ножей, которые якобы были созданы в Советском Союзе, являются подделками. И в-третьих, инструкторы спецназа не обучают солдат метанию ножей. Это занятие лишь для энтузиастов по собственному желанию. Дело в том, что в бою это довольно бесполезная практика, которая чаще всего приводит к потере оружия. Намного проще использовать нож в ближнем бою или использовать огнестрельное оружие. Аудио сторис.

0: True Stories.
1: Считается, что верблюды запасают воду в своих горбах. Именно это помогает животным длительное время находиться без питья в суровых пустынных условиях. На самом деле горбы верблюдов служат хранилищем жира, который позволяет животным обходиться без еды до нескольких недель. Конечно, при расщеплении жиры способны образовывать воду, но этот процесс требует значительных энергетических затрат. Настоящая особенность, которая обеспечивает верблюдам выживание без питьевой воды, кроется в строении их сердечно-сосудистой системы. Их эритроциты имеют необычную форму – овальную, а не круглую, как у большинства животных. Эта форма позволяет крови оставаться жидкой даже при сильном обезвоживании. В результате верблюд способен терять до четверти всей своей влаги без вреда для здоровья, в отличие от домашнего скота, умирающего при потере всего в 12%. Помимо этого, верблюды минимально потеют, экономно распределяют влагу, полученную из выдыхаемого воздуха, испражняются сухими фекалиями и практически не выделяют мочу. Ежедневно животное теряет лишь около 1,5 литра жидкости, тогда как обычный крупнорогатый скот – до 40 литров. Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе смотрим. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
2: Есть ли что-то характерное, что-то особенное в кибербуллинге с течением времени, что появилось такого, чего не было раньше? Какая-то черта, какая-то возможность, что-то такое, что сделало этот буллинг цифровой каким-то чуть-чуть другим?
0: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете?
3: Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю, ее, как водится, простил, того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Audio Stories.
2: Согласно популярному заблуждению, различные зоны языка отвечают за восприятие определенных вкусов. Основание языка чувствует горькое, края кислое, боковые поверхности соленые, а за сладкое отвечает кончик языка. Такое представление возникло из-за так называемой «карты языка». Ее автор – психолог Дирк Ханик, который в 1901 году опубликовал статью, где и рассказал про различные участки языка. Однако современные исследования опровергают эту теорию. В 1974 году было доказано, что вкусовые рецепторы распределены равномерно по всей поверхности языка. Следовательно, каждая область языка способна распознавать любые вкусы. Для проверки теории достаточно простого теста. Посыпьте на кончик языка соль. Если бы кончик отвечал только за сладкий вкус, вы бы не почувствовали соли.
1: Audio Stories.
3: Доброй ночи! С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон собака радиомаяк.ру.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Российский президент в ходе встречи с главой Казахстана Касым Жомартом Токаевым отметил развитие гуманитарных контактов и рост взаимной торговли между нашими странами.
2: Наши двусторонние отношения развиваются активно, практически по всем направлениям. И в прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. А в этом году он подрос. Да. И, в общем, это хороший очень результат. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Уверен, что они все не только решаемые, но и они решаются. Межправкомиссия работает активно, и я думаю, что мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей. Что меня особенно радует, это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах в России, ну и вот в Омске открыт недавно совсем филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. То есть мы, у нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить.
0: Касым Жомарт Токаев со своей стороны отметил, что Казахстан будет работать с Россией с прежней динамикой и искренностью. Развитие приграничного сотрудничества он назвал большим достижением. Пресс-служба Кремля распространила видеообращение Владимира Путина по случаю Всероссийского дня знаний. Особые слова в поздравлении президент адресовал тем, кто впервые пойдет в школу.
3: Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные, самые теплые поздравления первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа – это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов, а ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат.
0: Глава государства также отметил, что взрослые должны помочь ребятам стать достойными людьми, найти призвание и сделать все, чтобы способности школьников и студентов раскрылись в полной мере. Бойцы группировки «Запад» поразили формирование двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в Харьковской области и ряде районов ДНР. Подробности доложил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Крушовка, Андреевка, Прокоповка Харьковской области, Карповка, Рубцы и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
0: В Минобороны добавили, что подразделения группировки «Юг» поразили живую силу и технику трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Краматорска, Новоселовки, Клинового, Славянска, Кондратовки и Дружковки Донецкой Народной Республики. Противник потерял 205 солдат, ликвидированы 2 боевые бронемашины, 28 автомобилей и 7 пушек. Сегодня вступает в силу утвержденный Федеральной налоговой службой перечень смягчающих обстоятельств при привлечении бизнеса к ответственности за налоговые нарушения. При наличии хотя бы одного такого обстоятельства размер штрафа снижается минимум вдвое, а максимум в 10 раз. К смягчающим относятся, например, незначительная просрочка сдачи декларации или документов, небольшая ошибка в расчете налоговой базы, устранение нарушения до вынесения решения, тяжелое финансовое положение, социальная значимость, значимость деятельности и положительная характеристика налогоплательщика. Все обстоятельства должны быть подтверждены документально. Как сообщила РИА Новости замруководителя Высшей школы экономики Москвы Юлия Коваленко, новый порядок усилит налоговый контроль и соблюдение законодательства. По подсчитана минимальная стоимость жизни московского первокурсника в этом учебном году. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование, для студента-бюджетника с социальной картой эта сумма составит чуть более 10 тысяч рублей, а для учащихся платных отделений – около 11,5 тысяч. В расчет включены расходы на проживание в общежитии, питание, проезд и канцелярию. Самой затратной статьей остается продуктовая корзина, которая обойдется примерно 8 тысяч рублей. Проживание в студенческих кампусах может стоить от 600 до 10 тысяч рублей в зависимости от вуза и формы обучения. Транспортные расходы существенно снижаются при использовании социальной карты москвича. Безлимитный проезд стоит менее 1000 рублей против 3,5 тысяч по обычному тарифу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге 1 сентября во второй половине дня кратковременные дожди. Температура в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Москве ожидается переменная облачность. Вечером пройдут кратковременные дожди. Днем в столице от плюс 24 до плюс 26 градусов.

Новым утром, друзья мои, с новым днем, вторник на календаре, 1 сентября, 5 часов 11 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Хотя, о каких новостях вообще может идти речь? День знаний сегодня, всех поздравляю с этим. Почему-то принято считать, что это праздник школьников. Хотя, давайте вспомним сами себя и уж откровенно признаемся, ну какие поздравления. Лето кончилось, вместе с ним каникулы. Нужно вставать теперь в строго определенное время, и время это почему-то ужасно раннее. Ну и есть исследование, правда не очень свежее, удалось найти 2019 года, искреннюю тягу к знаниям, то есть не ради оценок, а вот просто потому что хочется, испытывают всего лишь 25, ну порывами до 30% школьников. И я бы не делал из этого трагедии. Вспомним себя. Мы же в детстве школу воспринимали, особенно в младших классах, как что? Как ограничение, конечно. Вокруг огромный мир, в нем столько всего интересного. Мальчики осваивают взрывчатые вещества и заброшенные стройки. Ну, девочки тоже там какие-то были интересные дела, нас мальчиков не посвящали. А потом девочки и мальчики начинают испытывать тягу друг к другу. И это тоже познание мира и себя в нем. А тут школа, парты, расписание уроков. Ну, в общем, как-то это все не очень воспринималось как вот что-то полезное. Ну и потом уже где-то в старших классах, наверное, тут у всех по-разному, начинаешь понимать, чего тебе примерно хочется. Специализация начинается, вот как было в наше время. Ну и уже такая осознанная тяга к знаниям просыпается. Поэтому, дорогие друзья, я считаю, что 1 сентября это не только праздник школьников, день знаний, это вот про нас, про всех. И про тех ведущих, наших коллег на маяке, которые готовят для вас познавательные программы. Ну и, конечно, это ваш праздник, потому что если бы не было слушателей, ну, зачем радио, правильно? Так что, дорогие друзья, всех нас хочется поздравить с Днем Знаний, тем более, что знания эти мы должны получать всю жизнь, и современность наша, образца 21-го столетия, этого от нас, конечно же, требует. Но, вы знаете, есть и свежие исследования. Большинство россиян все-таки хотело бы вернуть летние каникулы и во взрослую жизнь. 60% россиян выразили именно такое желание. Ну, а что еще нам нужно, да? Лагеря отдыха, конечно же, да, безусловно, что тихий час, правильно? Вот когда мы начинаем ценить детство по-настоящему. А чего из школьной жизни не хватает лично вам? Поделитесь, пожалуйста, сообщение можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер +7 967 103 55 33. Ждем ваших посланий, пока дружно встречаем этот день знаний под музыку на маяке.

0: спали.
1: +7 967 103 5533. Это номер для ваших сообщений, которые мы ждем. Если вы отправите их через мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram, будет хорошо. Ну а пока полезная новость. Люди с генетической склонностью к более долгому сну реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера, конечно, такой жупел нашего времени. И сложность борьбы с этим недугом в том, что и изучать болезнь Альцгеймера приходится на достаточно длительных временных промежутках. Ну вот в данном случае, например, наблюдение эксперимент, ну, экспериментом даже не назовешь, действительно, наблюдение. 12,5 лет потребовалось, чтобы изучать сведения о 77,7 тысячи человек. И за вот это время, за 12,5 лет, болезнь Альцгеймера все-таки обнаружили у 1451, да, почти 1500 человек столкнулись с этим недугом. Ну, люди и так были взрослые, действительно. И для чего все это делалось? Для того, чтобы понять, да, каковы вот эти предпосылки или наоборот, что может уберечь человека от вот этих очень неприятных последствий, которые с возрастом приходят. И вот как раз выяснилось, что люди, которые имеют склонность долго спать, как раз менее подвержены этому недугу. Дальше возникает вопрос, а можно ли воспитать в себе эту самую склонность и таким образом как минимум отсрочить проявление вот этих нейродегенеративных расстройств? Но вот пока на этот вопрос ответа нет. Очень досадно, что даже если есть генетическая предрасположенность к долгому сну, реализовать ее современный горожанин, конечно, едва ли может. Ну, а осенняя сонливость – это то, что преследует, мне кажется, нас всех, вне зависимости от генетической предрасположенности к длинному или, наоборот, короткому сну. И вот этой самой осенней сонливости был посвящен один из эпизодов программы «Как знать», которая была в эфире в четверг на минувшей неделе. И врач-невролог отделения медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев, и рассказывал, почему именно с наступлением осени мы начинаем чаще эту сонливость ощущать, и почему вообще снижается работоспособность, как с этим совсем справиться, как жить. Полную версию разговора вы можете обнаружить на медиаплатформе «Смотрим». Ну а мы, конечно, сейчас послушаем.

меня. И в целом они подстраиваются под то, как человек, соответственно, в какое время ложится и встает, соответственно, вечером и утром. Uh-huh. Так что именно в это время нужно не только соблюдать режим сна и бодрствования, но и, соответственно, поддерживать уровень физической активности. Даже какая-то, может быть, легкая прогулка перед сном позитивно на это повлияет. И вот, опять же, вот в связи с наступлением вот этой осенней хандры есть как бы желание, особенно в выходной день, когда хочется отлежаться, отоспаться, не хочется как-то выходить, опять этот холод, там слякоть, дождь, лучше все-таки выйти хотя бы на час, на полтора, потому что уровень освещенности даже в пасмурную погоду, он все равно лучше на улице, чем в помещении. Когда происходит переход, вот опять же, к вот этому более темному времени, это может быть полезным на самом деле.

0: спали.
1: Рубрика «В мире животных». Ну что, 1 сентября, говорят, пора регистрировать кур, гусей, даже страусов. И пишут журналисты, по крайней мере, вот издание Life у меня открыто сейчас, что россияне понесли в МФЦ животных на регистрацию. Говоря, хотя отдельно каждую особь не нужно регистрировать, просто на курятник, ну, гусятник, там, страусятник вешают просто номера. Кто сталкивался, расскажите, пожалуйста, что это за опыт такой удивительный. Ну, а тем временем жители Колорадо выбирают самого толстого сурка, точнее, уже выбрали. И говорят, что это не просто забава и не ради хайпа, хотя фотографии симпатичные, надо сказать. Таким образом, выбирая самых упитанных животных, оценивают экологи последствия для экосистемы, потому что суркам важно набрать вес перед зимней спячкой, а если животные в недовесе пребывают, то это, конечно, не результат фитнес-компании, нет, это как раз угроза, потому что до половины веса можно утратить, а если этого веса мало, то может и вовсе животные не проснуться. Ну, пожелаем суркам успешно перезимовать и немножечко позавидуем. Но есть подозрение, что жители Колорадо просто пытались в норы к суркам проникнуть, чтобы что-нибудь там ценное найти. Но оказывается, искать нужно было не в норах сурков, а барсуков. Как это сделали чешские, в данном случае, спелеологи, которые обнаружили 3000-летние артефакты во время раскопок в подземной системе пещер под названием Яворжич. И, да, действительно, в норе барсука были найдены некие предметы, которые животное там запасло. Довольно ценные инструменты даже, которые изготовили наши далекие-далекие предки. Да, но, конечно, если вдуматься, то дело не в сурках и не в барсуках, а в том, кто ищет. Будет искать случайный человек, отбросит вещь как неинтересную, а археолог что-нибудь такое ценное в этом разглядит. То есть дело, опять же, в знаниях. Музыка на маяке.

0: вы спали.
1: Общение с искусственным интеллектом способно изменить личность человека. Да, с угрозы даже звучат подобные новости, что вот, дескать, человек перенимает машинный стиль общения. Тут можно сказать только одно. Человек – существо адаптивное. Вот в конце 18 столетия заработала первая телеграфная линия, тогда еще оптическая, а не электрическая, и сразу же начал формироваться стиль общения, который позже назовут телеграфным. А почему? Да, потому что нужно было кратко излагать свои мысли. А потом технологии развивались, и тоже это на нас все влияло. Ну, вспомните переименованный ныне Твиттер, когда появился и было ограничение по количеству символов, тоже все стали воспитывать в себе эту лапидарность. А еще раньше было время, когда у мобильных операторов был 10-секундный бесплатный интервал. Как мы тогда научились за эти краткие секунды излагать свои мысли предельно ясно и четко? Ну, теперь вот другие явления. Так что мы постоянно меняемся, просто изменения этих мы, естественно, не замечаем, поскольку все это у нас происходит относительно медленно. А вот прыгнешь на 20 лет туда-сюда, и сразу все понятно. Сегодня есть предложение прыгнуть аж в 2050 год и, так, может быть, даже пофантазировать, каким будет 1 сентября середины 21-го столетия. Но, вы знаете, поскольку фантазии все-таки будут происходить под руководством доктора экономических наук, Александр Чулок его зовут, и он международный эксперт программы развития «Он по форсайту», то есть человек, который, работа которого предвидеть будущее. Все это, напомню, в шоу «Физики и лирики» у нас происходит. Рубрика «Карта времени» сразу на старте после 11.00. В общем, можете как раз переместиться в уже не такое уж и далекое будущее. Ну, а мы переместимся в прошлое, и тоже совсем недалеко, а именно в день вчерашний. И вчера в шоу «Физики и лирики» лингвист Антон Сомин рассказывал о том, почему птицы называются так, как называются.
2: Слово скорее не «воробей», как мы знаем, вылезет, ага. Понимаешь.
3: Или
2: ну, да,
3: так.
2: Воробей относится к тем птицам, названием точнее, тех птиц, которые, скорее всего, звукоподражательные. Таких птиц, пожалуй, больше всего. Просто если в кукушке это очевидно, что вот она говорит ку-ку, поэтому мы ее называем ку-ку, то есть птицы, то название которых очень древние, поэтому это только такая лингвистическая гипотеза. Вот про воробья считается, что оно образовалось от корня «вр», и этот корень мы можем, во-первых, найти в слове «ворковать», а в целом это такое очень древнее индоевропейское слово. В праиндоевропейском языке был корень, который звучал примерно как «верх», и он встречается в разных других языках. Например, английское «word» вроде бы тоже восходит к этому корню, который вот 6 тысяч лет назад начал говорить, издавать звуки, произносить, ну, какой-то такой вот максимально общий корень со значением говорения. Так что воробей просто вот, ну, по сути, такой чирикающий, скорее всего. Это одна из версий, птичка древняя. Вот единственное, что точно можно сказать, что версия про то, что это птица, которая ворует у тебя хлеб, и поэтому воробей, это, конечно, народная этимология, так название птиц не образуется. Совершенно не обязательно, чтобы названия птиц в разных языках восходили к одному и тому же корню. Такое бывает. Например, если мы возьмем гуся, английское goose, немецкое gans, это все один и тот же проиндоевропейский корень, то есть это вот 6 тысяч лет, мы живем с одним и тем же корнем.

0: пропали. Мужчины, для вас неприятная новость. Оказывается, нам похудеть сложнее, чем женщинам. Причем ответ, знаете, лежит на этот вопрос. А почему? Да, ответ на этот вопрос лежит не в плоскости физиологии, а в плоскости лингвистики. Удивительно, оказывается, слово «диета» на мужчин производит действие куда более угнетающее, чем на женщин. Мы, оказывается, боимся этого простого слова из 5 букв. Удивительно. Но, тем не менее, борьба продолжается. И сегодня в программе «Как знать» врач-терапевт, кандидат медицинских наук, нутрициолог Римма Мойсенко будет рассказывать о том, как хотя бы завтраком себе не навредить, как сделать его полезным. Но это несколько позже произойдет, и сейчас займемся все-таки словами под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о лишних буквах в словах. Так бывает, что непроизвольно хочется добавить что-то в слово. Интуитивно кажется, что в нем чего-то не хватает. И вот первый пример от Валерия Литвинова, гостя утреннего шоу.
3: Ну да, будем говорить, что в какой-то мере это мода и какой-то тренд был чересчур акцентуирован, да, то есть перегиб какой-то произошел. Вот.
2: Был акцентрирован. Это неверно. Что здесь лишнее? Конечно, первое «Р». Должно быть акцентирован от слов «акцент», «акцентировать». И никакой дополнительный «Р» в этом слове быть не должно. Акцентирован. Следующий пример я бы ошибкой не назвала. Но очень хочется поговорить о слове, которое употребил гость программы «Как знать» Александр Федорович.
4: Таких болячек, которых мы сейчас насчитываем изрядное количество, включая совершенно страшные, которых, в общем-то, такие как рахит, о которых, в общем-то, уже давным-давно было позабыто, они вдруг раз поднимают голову, появляются и...
2: Было сказано «позабыто». Вообще такое слово есть. В словарях фигурирует глагол «позабыть» со всеми вытекающими из него формами, но с пометой «разговорное». «Разговорное» не значит не литературное. Но все-таки мне это слово не нравится, ведь оно полностью синонимично по отношению к глаголу «забыть». «Забыть», «позабыть», «позабыто». В чем смысловая разница? Ну, может быть, кто-то ее видит, я нет. Ну и зачем эта приставка «по» тогда? В песнях хотя бы для того, чтобы в размер попадать. «Унижаться любя, не хочу и не буду». «Я забуду тебя, я тебя позабуду». Так поется в одной старой песне. Здесь все понятно. Добили строчку. Хотя, наверное, можно было бы и что-то поинтереснее придумать. Но в обычной жизни, на мой взгляд, слово «позабыть» и «позабыто», соответственно, вообще неуместно. Но это лирика и мое восприятие. Можете не обращать внимания. Я иногда люблю побурчать, бывает. Ну а нам давно пора перейти к следующему примеру от Сергея Стилавина. Переходим.
5: Мы с вами вот эти фото из космоса видим при помощи объективов. Uh-huh. А у объектива есть такая история. Он сплющивает, сплощивает, uh-huh. делает плоским изображение, не передавая нам масштаб.
2: Итак, мы услышали новый глагол «сплощивает», то есть делает плоским. Такого глагола в русском языке нет. И от слова «плоский» нельзя образовать глагол, но не предусмотрен такой вариант. Поэтому возвращаем «ю» и получаем исходное слово «сплющивает». Следующий пример попал к нам из программы «Ассамблея автомобилистов». Слушаем, что сказал гость этой программы.
6: Спасибо вам большое. Всего доброго.
7: Будемте встречаться, да. Спасибо.
2: Будемте встречаться. Слово «будемте» некорректное. В нем целых 2 лишних буквы – «т» и «е». Правильный вариант – «будем». Это форма множественного числа первого лица – «мы будем». Есть форма второго лица – «вы будете». Ну и здесь уже лишнее «м». Короче, как ни крути, все равно вылезает что-то лишнее. Ну а на этом программу пора завершать. Однако обещаю, мы будем с вами встречаться регулярно. Хотя прямо сейчас нам пора прощаться. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали. Внимательные люди, оказывается, имеют физиологические отличия от остальных людей. Но в данном случае тут нет никакого шовинизма или наоборот. Тут все очень интересно. И выяснили это ученые. Конечно же, кто же еще? И Технологический институт Джорджии провел целый ряд исследований. Причем там и магнитно-резонансную томографию проводили. И все это сочеталось с тестами на внимательность. Для начала 200 взрослых, потом еще и детей подвергли испытаниям, потому что интересно же, как мозг ребенка работает, который, с одной стороны, вроде повышенной адаптивностью обладает, а с другой, не так просто детям сконцентрировать внимание. В общем, выяснилось, что люди, у которых внимательность повышенная, проще им координировать между собой разные части мозга. То есть мозг обладает вот такой вот нейрогибкостью. Мозг сильнее отсеивает внутренние отвлекающие процессы, и вот еще и вдобавок там голубое ядро, по-моему, это называется. Это небольшая такая область ствола мозга, которая вырабатывает норадреналин. А это нейромедиатор, который участвует в поддержании бодрствования. Но самое главное в этом исследовании то, что в отличие от многих других вещей, имеющих чисто генетическую природу, тут как раз можно развивать в себе способность концентрироваться, а значит и мозговую гибкость. Это здорово. Для чего человеку дано умение учиться всю жизнь? Сегодня на эту тему непростую будут рассуждать Артем Новиченков и Владислав Тимкин в программе «Пойми себя, если сможешь». Эфир намечен, как всегда, на 20:00 по московскому времени. Ну, а мы в ожидании перенесемся в прошлый вторник. И тогда Артем с Владиславом разбирали книгу историка Игоря Данилевского «Интеллектуалы Древней Руси». И говорили, в частности, о том, откуда взялась русская культура мысли.
1: Чем она отличается, вот книга Игоря Данилевского, мне кажется, тем, что он берет такую перспективу, да, и показывает, как эти идеи эволюционировали из века в век через тексты этих самых интеллектуалов Древней Руси. И мне кажется, еще важным моментом, про который мы не сказали, что по его версии, вот это вот представление о мессианизме и богоизбранности русского народа – это вещь, заложенная древнерусской интеллектуальной традицией. Uh-huh. То есть это конструкт, который создали те самые вшивые интеллигенты.
2: Да.
1: Да, а не какая-то реальность. То есть мы говорим сегодня о мифе, да, о мифе не в смысле мифах Древней Греции, а мифах, в которых мы живем, то есть способы объяснять реальность. Реальность социальную, реальность между людьми, реальность между странами.
2: Слушай, я по поводу того, что Станислав про Мамлеева написал, я на самом деле эту книгу не читал, но когда я готовился к эфирам по Мамлееву и в школе мы, когда Мамлеева обсуждали, к нам гость, кстати, даже приходил поговорить о Мамлееве к старшеклассникам, и вот эту идею России вечной, кажется, тогда называется, мы обсудили. И дело в том, что она абсолютно лежит в духе того, о чем мы сегодня говорим. И на самом деле вот это, что называется, русская философская мысль рубежа веков 19-20, да, Бердяевщина, то, что называется, Бердяев, Флоренский, Сергей Булгаков, Соловьев, да, они все, в принципе, и, кстати говоря, и Федоров, и идеи русского космизма, то есть русские должны освоить. Это все связанные вещи. То есть, в чем тут идея? Я для радиослушателей озвучу, да, идею Мамлеев, он как бы продолжает эту мысль. Мы ее, кстати, и у Достоевского встречаем. Она и у Гоголя так иначе встречается. Что за мысль? Что Россия является не просто территорией географической, и не просто слепком истории, да, дат, событий, обстоятельств и так далее, а некой, как говорил Мамлеев, метафизической реальностью.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Если ребенок научится узнавать буквы, складывать из букв слова или даже вычитывать из книг слова и предложения, это не значит, что он уже читает, и потому пусть дальше читает сам. Конечно, пусть читает сам как может, но мы не прекращаем наше чтение. Никогда не отказываем ему, когда он просит, чтобы мы почитали ему книгу. Находим время, располагаемся уютно и читаем. Читаем увлеченно. Он останавливает нас, спрашивает, уточняет. Мы размышляем вместе с ним, тревожимся, сочувствуем героям и даже слезы льем. Нельзя читать безразлично, безучастно. Надо жить жизнью, которая в книге. Ребенок, конечно, научится читать сам. Но слушать, когда ему читают мама или папа, тоже есть чтение. Притом он еще не владеет умением схватывать эмоциональные краски текста, без чего смысл контекстов и подтекстов не раскрывается. А выразительное чтение есть прекрасные условия для сопереживания героям и полного восприятия содержания текста. Жизненные события героев, их образы, деяния, идеалы, страсти, да еще стиль речи писателя наполняют духовный мир ребенка и наш духовный мир тоже. У нас с ребенком возникают темы для бесед и размышлений, появляются мотивы, чтобы общаться. Между нами зарождается, расширяется, закрепляется духовная общность, которая несет нам взаимное доверие, взаимопонимание.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: спали.
1: Новости культурного характера сегодня тоже посвящены знаниям. Ну, прежде всего, книжный поезд отправится по городам России 5 сентября и до 14 будет курсировать. Да, отличная новость. Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград, Сочи. Ну, это крупные пункты, которые на маршруте находятся. И надо понимать, что в крупных городах проблем с библиотеками нет никаких. А вот в городах поменьше, наверное, есть. Хотя, вы знаете, и тут есть подвижки интересные. В Самарской области, например, открывают три новых библиотеки. Их назвали модельными. И появятся они в городе Кинели. Это районный центр, не очень, мне кажется, известный. В самой Самаре и Тольятти. Ну, предполагается, что библиотека, это, конечно, больше не книгохранилище с книговыдаванием, а все-таки некий центр притяжения. Хотя, мне кажется, функция библиотек уже и сейчас трансформируется. Опять же, здесь, конечно, у меня искаженное восприятие, как у человека, который всю жизнь провел в крупных городах. В общем, что действительно и в Петербурге, и в Москве библиотеки — это уже такой тоже центр притяжения с мастер-классами, лекциями, кинопросмотрами. И это прекрасно. Особенно было здорово подобную библиотеку увидеть в Архангельской области, в городе Каргополе. Так что библиотеки еще своего последнего слова не сказали, и это очень здорово. Сегодня культурному и историческому аспекту Дня знаний будет посвящено сразу несколько эпизодов наших эфиров. В полдень, в частности, у физиков и лириков. Историк Ольга Алешина будет рассказывать, как ходили в школу в древности. Ну а мы сейчас к эталонной древности перейдем и послушаем историка Егора Бондаренко, который в воскресенье в школьной программе для взрослых рассказывал о школах Древней Греции.
2: По истечению первых 5 лет обучения ребята переходили, не все, но те, кто переходили в школу среднюю, она называлась Палестра. Палестра в переводе с греческого означает «борьба». И это, мне кажется, мечта очень многих сегодняшних школьников. Это школа, в которой самый главный и основной предмет, которым занимаются большую часть времени, это одна сплошная физкультура. Причем, что интересно, если в мусической школе уроки проходили преимущественно в раннее утреннее время, то Палестра – это вот все та же самая школа, ну, все да, то же да. самое место, но занятия они уже после обеда. Ну ладно, после обеда это я так лихо махнул. Ну ладно,
3: ну, после 12, случае, после полудня. Не после рассвета, во всяком
2: да, утром,
3: случае.
2: Утром. Да. Малыши да. занимаются. Да. А ребята постарше, они попозже приходят на занятия, и у них в основном физкультура. Метание диска, копья, бег, подтягивание.
3: Панкратион. Кошмар какой. Не, ну это классно.
2: Да, да. Занимаются физкультурой, разумеется, с хорошо подготовленными специалистами. Мы бы сегодня их назвали фитнес-инструкторами. А по факту это еще и ветераны, воины.
3: Бойцы, наверное,
2: да,
3: конечно.
2: Настоящие, да. Настоящие бойцы, которые вот и решили посвятить себя такому благородному делу, как готовить следующее поколение. Да.

0: новости. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили места размещения резервов пехоты ВСУ, которые передвигались в сторону населенного пункта Зоревка в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, перемещение было выявлено беспилотниками в ходе воздушной разведки. Проследив маршруты противника, разведчики установили здания в городской застройке, которые использовались для размещения прибывшей живой силы ВСУ. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» с закрытых огневых позиций нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами по выявленным объектам. Отмечается, что действия артиллеристов позволили сорвать переброску резервов противника в пункт назначения и не допустить укрепления его обороны. Владимир Путин на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди отметил положительные тенденции торгово-экономического сотрудничества двух стран. Президент упомянул о том, что Индия находится в числе лидеров по числу обучающихся у нас студентов, а туризм между Россией и Индией в прошлом году вырос на 16%.
1: Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего торговый оборот прибавил уже 2,6%. Неделю назад в Москве прошло заседание межправкомиссии, которая тоже продемонстрировала хороший результат. Хочу сказать и два слова о гуманитарном сотрудничестве. Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в 7 раз. Это хороший показатель. Сегодня составляет почти 40 тысяч человек. Проводятся регулярно фестивали культур, индийской культуры, российской культуры. Очередной планируется провести в 2027 году в Индии. Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%. Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, группе 20 и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений.
0: А сегодня, после окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества, Владимир Путин продолжит международные контакты. Запланированы переговоры с президентами Ирана, Таджикистана, Турции, Монголии, Киргизии, а также встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. Пресс-служба Кремля опубликовала видеообращение президента по случаю Всероссийского дня знаний. В числе прочего, глава государства сказал, что передовые технологии не способны заменить тепло человеческого общения и мудрое слово учителя.
2: Сегодня передовые технологии приходят во все сферы жизни, в том числе в школы, колледжи, вузы. Но есть вещи, которые они не в состоянии заменить. Это тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружба, взаимная поддержка, общая мечта, отдельные слова благодарности вашим преподавателям, наставникам. Они переживают за вас, как за родных. Стремятся передать, привить вам ценности, которые делают нас единым народом, единой страной. И не сомневаюсь, спустя годы и десятилетия вы будете с искренней признательностью вспоминать их советы, заботу и искреннее участие в вашей судьбе. Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких. И, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины.
0: По словам Владимира Путина, начало учебного года – это всегда особый праздник, который наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. С сегодняшнего дня в России вступили в силу положения закона о регулировании искусственного интеллекта. Документ закрепляет ключевые понятия, включая большую фундаментальную модель, и четко распределяет полномочия между президентом, правительством и профильными ведомствами. Главной целью заявлено обеспечение технологического суверенитета и сохранение традиционных ценностей через поддержку национальных ИИ-моделей. Разработчики таких систем получили право на государственную помощь и доступ к официальным данным для обучения алгоритмов. Закон также разрешает международное сотрудничество в этой сфере и страхование рисков, связанных с применением технологий. Теперь создатели суверенных моделей могут полноценно участвовать в выработке этических правил и совершенствовании госполитики. В Московской области вводятся штрафы за сбор краснокнижных грибов. Среди таких названы трутовик овечий, саркосома шаровидная, полубелый гриб и другие. Для граждан штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч, для юридических от 50 до 100 тысяч. При повторном нарушении в течение года суммы вырастут. Для граждан до 3-5 тысяч, для должностных лиц до 40-50 тысяч, для юрлиц до 150-200 тысяч рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 1 сентября, во второй половине дня кратковременные дожди. Температура в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность, а вечером кратковременные дожди. Днем в российской столице температура от плюс 24 до плюс 26 градусов.
3: На правах рекламы. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Маяк. Пока вы спали.

вторник. Еще раз доброго утра, доброго дня, если у вас уже день. 6 часов 14 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры. Есть у нас еще время поговорить о новостях, точнее, видимо, о новости, самое главное сегодня. И, конечно, послушать фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и место для анонсов тоже найдем. Ну а пока инициатива тут свежая. Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил 1 сентября сделать не только началом учебного года, каковым оно и так является, День знаний, все все понимают, но вообще было бы хорошо к этому же дню приурочить и встречу выпускников. Ну, тем более, видимо, потому что выпускники нередко в эту же школу приводят своих собственных детей, ну, заодно и стар, и млад, чтобы все как-то в едином порыве отметили День знаний. Вот как быть, если человек, который не против приехать на встречу выпускников, в это время в совершенно, может быть, другом городе, в другом регионе ведет своих детей в школу, вот это пока не очень понятно, потому что все-таки у нас может быть и не образцовая мобильность в стране, но тем не менее она есть. И нередко школу мы оканчиваем в одном городе, живем потом в другом, а то может уже и в третьем, и в четвертом. А если уж военных взять, ну, сами понимаете, кто жил по гарнизонам, те знают, что это такое. Один год учишься здесь, другой там. И вы когда встречаетесь с выпускниками, вообще со своими одноклассниками, одношкольниками, однокашниками, расскажите, как у вас это заведено. У нас было принято встречаться, ну, по весне, когда мы как раз праздновали окончание, собственно, 11 класса. Ну, как-то тоже традиция немножко подзатерлась через годы. Что у вас происходит, поведайте. Плюс 7967-103-5533. Мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram к вашим услугам. Ну, а мы пока встречаем этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Эпидемия плоскостопия в стране у нас. Ну, хочется верить, что здесь специалисты несколько сгущают краски и работают в формате скорой помощи. Знаете, есть такое, в общем, негласное правило, но неуклонно соблюдающееся, что скорая должна поставить самый жесткий диагноз из всех возможных. Как можно скорее доставить человека в стационар, если жизни что-то угрожает. Ну, а там уже пускай разбираются, как оно на самом деле. Но вот говорят, что в нашей стране за 2 года число обращений к врачам по поводу плоскостопия у школьников выросло на 40%. То есть без малого полуторакратный рост. Опасно, конечно. Что еще тут нам цифры сообщают? К 10 годам, то есть совсем еще маленькие люди, устойчивая деформация стопы фиксируется примерно у 4% детей. В крупных городах, естественно, процент этот больше. Деформацию стопы выявляют у 40, а то и 60% жителей. Среди студентов показатель достигает 44,5%. Что тому виной, говорят, дешевая обувь с маркетплейсов. Ну, понятно, что примерки примерками, но, видимо, это все равно не то же самое в пункте выдачи, когда вы примеряете обувь, чем в магазине. Ну, для тех, кто бегом занимается серьезно, ну, есть, конечно, специальные лаборатории, где можно по такой особенной дорожке походить, побегать, и там уже все понятно, как стопа работает и какие кроссовки подойдут. Вероятно, надо школьников туда везти. Ну, таких центров очень немного, и стоят они недешево. Но, чтобы хоть как-то просветиться на эту тему, я вам рекомендую сегодня не пропустить выпуск программы «Как знать». Напомню, что передача это в эфире «Маяка» после 14 часов по московскому времени. Среди гостей ожидается травматолог-ортопед и мануальный терапевт.

0: порядка 700 грамм, ну, максимум 1000. Когда он полный, он должен весить не более 10-15% от веса ребенка, что довольно мало осуществимо в современных школах.
1: Правда?
0: Да, потому что вынуждены таскать учебники, и они такие совершенно неподъемные получаются.
1: Подождите, поэтому а разве нет у них планшетов? Они еще не учат так, с учебниками реально ходят? Просто моя закончила 11-й 2 года назад.
0: Ну, вот пока да, у кого-то есть планшет, у кого-то электронные доски, но тем не менее почему-то все равно таскают вот эти книги, тетради. Поэтому должна быть удобная спинка.
1: Да.
0: Ну, и не хочется говорить ортопедическая, потому что ортопедическое все-таки такое медицинское слово. Назовем эргономичное, да, чтобы удобно повторяло изгибы, условно говоря, позвоночника, была плотная достаточно. И широкие лямки, не менее 4-5 сантиметров в ширину.
1: Да.
0: Тогда это будет более-менее полезно.
1: Ну,
0: да.
1: Давайте.
0: Но проблема больше в весе. Чем в самом рюкзаке.
1: Все-таки вы как доктор говорите, что меньше нагружать. То есть, в принципе, своего пострелёнка можно как-то там проверять на вес, поставить весы.
0: Ну, в идеальном. В идеальном.
1: И взвешиваем с рюкзаком и вес.
2: Пока вы спали.
3: Детский ортопед Вера Серова выступала в четверг в программе «Все сразу». Полную версию вы найдете на медиаплатформе «Смотрим». Свежий выпуск программы «Все сразу». Актуальные новости с комментариями экспертов сегодня после 19:00. Ну и, конечно, сегодня в наших программах многое будет посвящено школе и Дню знаний. Причем иногда и в культурном контексте. Например, в 12:30 в программе «Физики и лирики» ожидается в гостях киновед, программный директор кинофестивалей «Горький фест» и «Окно в Европу» Андрей Апостолов. Будет он говорить про школу на большом экране, от драм до комедий. Ну и сегодня школа будет на нашем радиоэкране в 17:00, осенний киномарафон «Приключения Петрова и Васечкина» Владимира Олейникова. 84-го года аж произведение, вы сами убедитесь даже в радиоформате, насколько оно актуально. И тема кинематографа сегодня также получит развитие в программе Сергея Стилавина и его друзья. Цикл «Первооткрыватели» продолжится после 10 утра, и Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, будет говорить о биографии Льва Кулешова. Этот человек великий, великий наш соотечественник и режиссер, и автор теории монтажа. Ну и вот этот эффект Кулешова, вошедший в учебники даже иностранные, это The Kuleshov Effect, это то, что до сих пор всем абсолютно студентам киношкол преподают. Так что можете узнать о человеке, который это все придумал, и что такое эффект Кулешова, тоже узнаете. Ну а вчера в программе Сергея Стилавина и его друзья тема спорта подверглась такому серьезному анализу. Гостями эфира стали врач-специалист по спортивной медицине Сергей Додонов, зам главного врача по медико-биологическому обеспечению спорта Национального центра спортивной медицины Артем Крынцилов и трековый велогонщик, трехкратный чемпион Европы Денис Дмитриев. Ну и, конечно, уж раз велогонщик в гостях, говорили о велосипедах, о том, как правильно велосипед подобрать, и не только велосипед, и экипировку, и седло, что учитывать во время тренировки. В общем, разговор был обстоятельным. И, опять же, полная версия на медиаплатформе вас ждет. А мы сейчас завершим нашу встречу фрагментом, который прозвучит вот совсем скоро. Ну, а я желаю вам отличного дня. До скорой встречи. Пока.
4: Мы можем, в принципе, на велосипеде посмотреть три показателя. Да, это, соответственно, каденс, это пульс и
5: как
4: мощность.
5: Каденс, это,
4: каденс это частота педалирования. С какой скоростью
5: кручение.
4: Человек педалирует, да, кручение, да, идет. Вот как раз таки три показателя, на которых можем мы оценить. Да, как бы это каденс, мощность и пульс. Соответственно, в целом, если мы имеем все эти три точки, мы можем определить человеку ту тренировку, которую он должен делать. Соответственно, если мы говорим о какой-то аэробной работе, соответственно, это педалирование будет быстрое, но при этом скорость будет у него медленнее и пульс будет не так сильно высоко расти. Соответственно, у него там тренировка одного объема. Ну, просто если он там, мы говорим уже о каких-то скоростных тренировках, то тут уже у тебя время будет уменьшаться, больше времени восстановления будет. Цель, все зависит от задач, которые ты ставишь перед
5: чисто,
4: собой.
5: Чисто, ребят, для здоровья, то есть пульс оптимальный.
4: Пульс какой? Ну, я считаю, что где-то в районе 120-140 ударов. Не более.
5: Ну, где-то 130, да, в районе 130 час держать, да?
6: Да.
5: При этом, слушайте, а что касается, надо ли во время езды регулярно, как говорится, подкисляться? Надо ли велосипедчику, вот опять же, пить постоянно?
4: Обязательно. Каждые 15 минут, я считаю, что нужно. Чуть-чуть по чуть-чуть воды использовать в тренировочном процессе.
5: А вот эти вот хитрые всякие
4: изотоники?
5: Порошочки?
4: Да, без, да. Почему бы
7: и
4: нет?
7: Сереж, те же самые изотоники, которые мы обсуждали в самом нашей дебютной передаче, ровно то же самое, как с людьми, которые любят бегать. Так же дела обстоят и с теми, кто любит велосипед.

0: Это акт отрицания собственной смертности и смертности мира как такового.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: И да, действительно, главная автомобильная программа страны уже в эфире, как обычно, по вторникам под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
5: Привет, Игорь. Здравствуйте всем, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья,
5: можно
4: если вы если
5: задавать
4: вы уже
5: вопросы,
4: конечно, если вы проснулись, ну, собственно говоря, за Уралом-то уже давно день вовсю, и хотите принимать участие в нашей программе, задавайте ваши вопросы, выражайте свое мнение с помощью любого мессенджера, которым пользуетесь, и пишите на номер 8-967-103-5533. Поехали.
5: Поехали. Вот главное, на чем ехать. Сегодня, кстати сказать, я хотел бы поговорить в основном о новинках, которые уже есть, которые скоро будут, и которые есть, но мы их никогда не увидим, скорее всего.
4: О, как.
5: Тоже, но знать об их существовании необходимо. А начать я хотел бы сегодня с любопытной публикации «Известия». Они ссылаются на Авито Авто и на, господи, Авито рекламы, есть и такая, кажется, история.
4: Ну, есть,
5: вот, о том, насколько мы доверяем, что мы покупаем, насколько мы доверяем китайским брендам. Но как бы очевидные выводы вроде бы, но не лишнее о них будет еще рассказать. Доверяем мы тем, кто у нас на рынке более 10 лет. И в особенности тем, кто здесь выпускает свои автомобили. Что совершенно правильно. Ну, например, марку и узнаваемость бренда – это же важный фактор. Так вот, например, Хавейл или Хавал, как кто-то говорит, так, знают 61% опрошенных. А на втором месте Черри, 54%. Джили знают многие, Чинган. Собственно говоря, вот эти вот бренды возглавили и рейтинг доверия. Хавейл доверяют 42% респондентов, Черри 24%, что, с моей точки зрения, очень много. Джили 22%, Чинган 18%. А это меньше, чем, по-моему, он заслуживает. Но, тем не менее... При этом интересно, что у новых китайских марок заметно ниже и узнаваемость, и уровень доверия. Вот как ни странно, никто не знает Zeekr, 20% всего. ГАК почему-то не знает.
4: Ну, подожди, то, что не знают... То есть ты это сейчас шутил по поводу Zeekr, смеялся?
5: Нет, почему я шутил? Есть опрос.
4: Нет, тебя действительно удивляет, что никто не знает Zeekr?
5: Ну, такие как бы быстрые автомобили, ну, действительно, в каком-то смысле удивляет, потому что в Москве их много, например. Но это же всероссийский опрос.
4: Ну, во-первых, это всероссийский опрос, раз, а во-вторых, ну, ты понимаешь, премиальные вещи не может знать большинство населения. Пока эти премиальные, понимаешь, если премиальная вещь не является героем фильма, понимаешь, если бы про Феррари все бы не говорили, никто бы не знал про такие автомобили. Все нормально.
5: Ну, совершенно верно. В том-то и дело, что вот Zeekr знают 20%, а, допустим, названный тобой Феррари, мы о нем еще сегодня поговорим, о Феррари, об одном из них, да? Интересная машинка.
4: Конечно.
5: Вот, так, а об этом знают все практически. Ну, вот просто, вы знаете, кто такой Феррари? Ну, конечно. ребенок может ответить, мне кажется. Но, может быть, я заблуждаюсь. Может быть, это в нашем поколении дети знали. Хотя и не сразу. Так вот, самое интересное, да, что 41% россиян, автолюбителей, автовладельцев, уже владеют именно китайской машиной. Вот. Или рассматривают именно китайские модели для покупки. Ну, тут много разных цифр, не буду я рассказывать, что еще тут есть. В общем, никуда мы от китайцев, естественно, не денемся. И это, в общем, совершенно, с моей точки зрения, нормально. Теперь, что же, так сказать, на чем мы сосредотачиваем свое внимание? Ну, прежде всего, я хотел поговорить, естественно, о российских моделях. АвтоВАЗ только что, вчера буквально, начал продажи обновленной «Лада Нива Легенд». Вот, 31 августа об этом сообщили. Причем этот внедорожник будет доступен сразу аж в четырех вариантах оснащения. Классик, Драйв, Урбан и черная серия.
4: Что такое черная серия? Скажи, пожалуйста, чем вообще вот эти вот все варианты оснащения будут отличаться?
5: Они отличаются, наверное, так я понимаю, черная серия, он черный должен быть. Я наивный человек, я поэтому так и думаю. Я не видел, честно сказать. Но главное, стоимость машины. Стоимость машины варьируется вот в зависимости от этой комплектации от 1 200 000 до 1 370 000 рублей. Вам не кажется, что дороговато, нет?
4: Вообще дороговато, конечно.
5: Да, что нового, так сказать, новый...
4: Давай, Анастасия, обязательно скажем, то, что женщина всегда впереди у нас. Мужчины, хорошо, пожалуйста, ответьте неразумной женщине. Анастасия, вы очень разумная, поскольку задаете правильный вопрос. Никто не может мне пояснить, даже в гаражах. У меня степ-уэй автомат, ну, Рено, на самом деле это не Рено.
5: Рено степ-уэй, да.
4: Ну, это не Рено, это Дача, ну, на самом деле Рено. Ну, Рено Дача. Вот, автомат 2018 года. Надо ли менять масло в коробке?
5: Надо.
4: Обязательно. Не позже, чем через 90 000 после начала пробега. Не позже.
5: А не лучше позже. Раньше.
4: Да, лучше раньше. Вот.
5: Да, 60 где-нибудь, потому что, ну, слушайте, ухаживайте за машиной. Надо, более того. Полную замену. Не соглашайтесь на частичную замену. Рекомендую.
4: Нет, частичная замена это как правило, только первая замена, вот первая замена масла, частичная замена. А если у вас автомобиль прошел уже больше 100 000, нет, это только полная замена обязательно. Очень хороший вопрос. Добрый день, расскажите, как там у вас в Москве с топливом ситуация? Хочется спросить у нашего радиослушателя, с какой целью интересуетесь?
5: Ну, приезжайте, заправим, что за вопрос?
4: Никаких проблем.
5: В Москве стало лучше с топливом, действительно, в последнюю неделю, скажем так. Вот, до покупки, раз уж мы говорим о нашем, господи, портале, на котором можно принимать сообщения, Владимиру отвечу, до покупки Китая, говорит, не созрел, но симпатичная линейка от бренда «Танк». В принципе, да. У вас неплохой вкус, потому что «Танк», в общем, это премиум бренд, на самом деле. И ездили мы на всех практически «Танках», кроме, может быть, каких-то там последних. Это действительно интересный, достойный бренд. Это равные внедорожники до сих пор, которые способны на некоторые подвиги, между прочим. Так вот, возвращаясь все-таки к нашим, я бы не сказал... нашим баранам, но к нашей Ниве. Потому что спросят же, что 4 комплектации, 1 200 000 1 370 000. А что там? А там 1,8 литра клап, 8-клапанный двигатель, тот самый. Ну, говорят, что 8-клапанный надежнее, наверное. Он развивает целых 90 лошадиных сил и выдает крутящий момент 153 ньютон-метра. Ну и так далее. То есть быстрым, конечно, быстро эту машину не назовешь, но вот вроде бы снизили, по крайней мере, шум. Но поездили мы на этой машинке не так давно, так сказать, действительно шума немножко меньше. Ну, еще новый механизм переключения передач с кулисы, за счет чего там рукоять теперь удобнее расположена, ближе, так сказать, к водителю. Ну и так далее. Там всякие вот эти, так сказать, мелочи. То есть, ну, все равно надо понимать, что машина, скажем так, много десятилетий известная, и принципиально ничего там не изменилось в ней, в общем. Те болячки, которые были, не все, к сожалению, ушли.
4: Ну, но... давай скажем так, дорогие россияне, пока вы будете покупать эту древнюю модель, АвтоВАЗ ничего в ней менять не будет. Пользуясь тем, что вы все равно придете и купите.
5: Он будет рассказывать о том, как они там еще одну точку для крепления ремня сделали.
4: Да,
5: это, конечно, достижение немалое, но тем не менее. Да. А вот интересно, что будет, кстати, в следующем. Ну, даже в этом году обещают нам вот-вот показать новый УАЗ Патриот. Патриот 2.0, так называемый.
4: Ну, вот, знаешь, я видел картинки. Если будет так, как на картинках... Ну, наверное, неплохо. Наверное.
5: Да нет, ну вот я смотрю на фотографии, в общем-то, тот же у вас, он вполне, так сказать, узнаваемый. Но самая важная новость, конечно, под капотом. Там и старый бензин, бензиновый останется, двигатель 2,7 литра, который аж целых 150 лошадей развивает. Но он все-таки для фанатов будет. Главный сюрприз – это новый двухлитровый турбодизель от GAC, от китайцев, естественно, который начали собирать в Елабуге. Он выдает уже 136 сил и 320 ньютон-метров момента. То есть это серьезно для тех, кто реально ездит не только по асфальту, но и по бездорожью. Вот, так что это, в общем, был у них дизель, по-моему, с века они его делали, за МЗ какой-то там 514, кажется.
4: Было, но не, теперь... не получилось, на самом деле, строго говоря.
5: Да, но теперь, конечно, вот надеюсь, что этот новый двигатель, Аджак, который выпускают в Елабуге, он пойдет. Все-таки это... более современный мотор, как бы мы ни относились к китайской продукции. Но и у вас еще, конечно, изменился, ну, изменилась оптика, да, изменился внутри. Водительское место, ну, понятно, стало немножко, обещают нам. Это надо проехать, чтобы оценить, да, но тем не менее, новый руль, ну и так далее, там много интересного. А к концу 27-го, правда, года обещают еще 9-дюймовый экран мультимедийного комплекса. Ну, это
4: слушай,
5: уже
4: напомни мне, а они что-то собираются с коробкой новой ставить? А, там новая механика. Новая механика.
5: Там новая механика, да, механика новая, ну...
4: И все, и ценники. Все, и все.
5: Но главное ценники, которые... Нет, ну там еще вместо двух рычагов один рычаг переключения режима вождения. Там есть какие-то новости, не буду сейчас на них зацикливаться. А главное цена. Конечно, пока она неизвестна. Но текущие версии, вот, которые сейчас продают, стоят от 1 900 000 до 2 200 рублей. Надеюсь, что не сильно дороже. Хотя, конечно, мы понимаем, что дизельная версия будет никак не меньше 2 300, а то и 2,5 миллионов стоит. Но я имею в виду та версия, которая вот с этим двухлитровым китайским турбодизелем. Наверное, имеет смысл. Ответим Максиму, который спрашивает, если выбирать между Ли-6 и Эволют. Я предпочел бы, честно скажу, поскольку речь идет в любом случае об электромобиле, да, все-таки Эволют производится у нас. То есть есть какая-то надежда, что его и обслужить будет намного легче.
4: То есть берешь Эволют, скажем... берешь Эволют, едешь в Липецк и обслуживаешь.
5: Слушайте, не буду я рассказывать все подробно, но что про электричку Toyota BZ3X, ну, это новенькая, вполне себе достойная модель, которая официально на российский рынок не доставляется. А если привезете ее по параллельному импорту, что вполне, так сказать, себе возможно, ради бога,
4: Да что, ну, по-моему, миллионов 6, по-моему, она стоит. Где-то вот так.
5: Ну, не знаю. Ну,
4: где-то
5: конечно,
4: так, где-то так, да. Где-то так. Хороший автомобиль.
5: Хороший, вне всякого, так сказать, вне всякого слова. Кстати сказать, у нас ведь подросли продажи электромобилей. Они, между прочим, бьют так всякие рекорды, в том числе и подержанных. И по этому поводу нельзя не отметить, что вот в Петербурге завтра, буквально, сегодня 1 сентября, кстати, с Днем знаний всех, как это я так пропустил?
4: А это нормально.
5: Замечательный день, на самом деле.
4: Нам, вот, просто, а завтра в Санкт-Петербурге... Нам просто с тобой детей жалко, поэтому мы пропустили.
5: Да, ну, учиться, учение сверх, как говорили.
4: Не говори, да.
5: А вот завтра, 2 сентября, в Санкт-Петербурге откроется крупнейший в России и вообще в странах Содружества зарядный хаб для электромобилей.
4: Да.
5: Вот так вот. Между прочим, он на правобережной ТЭЦ расположился, на транзитном маршруте в направлении КАП. В общем, там могут заправляться все, заряжаться, точнее
4: заряжаться,
5: говоря.
4: Да.
5: И электромобили легковушки, и электробусы, и городской коммерческий, крупно, и даже крупнотоннажный транспорт. Короче, 62 зарядных порта и 22 Обалдеть. Электрозарядные станции там есть с мощностью до 240 киловатт. Вот, простите, не поверю, что 240 какая-то из
4: них. Я тоже в это, ну, с трудом в это верю. Ну, посмотрим.
5: Ну, хорошо, даже 60 уже хорошо, между прочим. Так сказать,
4: ну, да.
5: Я тут заряжался по необходимости, когда на Умке ездил. В общем, это, конечно, все равно, как бы мы не хотели... предпочитаемый электро или обычный автомобиль, а все равно никуда не денется. В общем, и кроме всего прочего, там что, я смотрю фотографии, вот сейчас рассматриваю передо мной, но все-таки приятно, что ты тратишь время, да, ты должен где-то провести его. Пожалуйста, двухуровневая зона отдыха водителя, лаунж-зона с диванами и массажными креслами, кафе, второй этаж, коворкинг с Wi-Fi, офисные и сервисные помещения. В общем, должен заметить, что так серьезно подходит к этому делу, в всяком случае, в Питере. Ну, и правильно, что говорить. В общем-то, пока еще, к сожалению, не хватает нам вот этих вот всей этой электронной, электрической инфраструктуры. Но нельзя не сказать, что она развивается. В Москве, во всяком случае, со второго захода я вполне спокойно, так сказать, зарядился. И самая главная проблема, которая здесь есть на некоторых зарядках, это связь с оператором, чтобы подключиться. Вот это, да, тут возникают некоторые проблемы. А с самими зарядными станциями, я вот смотрю на МКАДе, ну, их становится больше чуть ли не с каждым днем. И люди, между прочим, бизнес в это начинают вкладывать, так сказать, деньги. Ну, что совершенно понятно сейчас на фоне перебоев с бензином. А, и даже если бы меня не спросили, я бы все равно сказал, пару слов сказал об обновленном Toyota Land Cruiser 300 гибриде. Это самая мощная модель в истории, так сказать, вот этого самого крузака стала.
4: В истории всех ленд-крузеров.
5: Да, 16 сентября состоится премьера для японского рынка. То есть он уже выходит на рынок. По сути дела, речь идет о замене гибридного, о замене бензинового V6 на гибридную силовую установку. Вот. И общая мощность, как и на Lexus LX70 AH, составит 457 лошадиных сил и 790 ньютон-метров крутящего момента, да?
4: Очень неплохо.
5: То есть, что там будет? Это 3,5-литровый твин-турбо V6 с электромотором, встроенным, как пишут нам японцы, в 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. И доступна будет эта версия только, вернее, доступна эта машина будет только в топ-версиях ZX и GR Sport с 7-местным салоном. Ну, то есть... При этом, что приятно, что остается легендарная проходимость. Гибрид способен преодолеть брод, например, глубиной 700 миллиметров. благодаря герметичной конструкции батареи. Ну вот герметика батареи, это меня несколько смущает.
4: Ты знаешь, вот это да, поскольку мы же все знаем, что батареи всегда находятся внизу, вот, 700, да. Она будет в воде, вот как это все, ну посмотрим.
5: И потом, вот герметичная, почему меня смущает? Потому что она должна охлаждаться, причем охлаждаться интенсивно батарея. Ну вот, но тем не менее, говорят, что за то, чтобы эта батарея была герметичной, пришлось пожертвовать весом. Плюс 170 килограмм, кстати сказать. Вот и так. Топливный бак уменьшился на 12 литров. Но за все хорошее приходится платить. Вот так вот. И, кстати говоря, бензиновый двигатель просто сам по себе полностью идет из линейки. А вот дизельный 3 литра V6 останется.
4: Останется все-таки.
5: Да, останется, и крузаку будет, так сказать, доступен. Сколько стоить будет? С это 1500 долларов минимальная комплектация. И самая большая 63, почти 4000 долларов. Это там у них в Японии.
4: Это там у них, да. Давай прервемся ненадолго.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Маяк.

0: главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, ну, Олег.
2: Что? Да, поехали. Я хочу, тут меня настойчиво просят, так сказать, рассказать, ну, о Хавейле H5. Ну, а что я могу вам сказать? Вы же лучше меня знаете, что от 4 миллионов с лишним стоит. До 4, по-моему, 4-400, что ли, и так далее. Пятидверный внедорожник такой, собственно, больше 5 метров в длину.
1: Причем настоящий внедорожник.
2: Ну да, да. Больше 2 тонн весит, так сказать. На что еще? 200 лошадиных сил двухлитровый турбодвигатель развивает. 380 ньютон-метров крутящего момента. Какие еще характеристики? Расход, вот главное, да, меньше 10 литров обещает там в смешанном цикле 9,8 литра. В принципе, достаточно популярный, но, по-моему, я вот не помню, где он собирается, если честно, у нас или не у нас.
1: Но в так любом, что ничего не в могу любом, сказать. В любом случае, запчасти, в том числе и железо на Хавейл,
2: На Хавейл, да, тут
1: никаких проблем нет. Хороший автомобиль.
2: Да, конечно, вполне себе. Тут о нем ничего особенного. Он да. известен, продается достаточно давно. Причем вот эти цены, это уже цены вот сегодняшнего дня. Я просто посмотрел сейчас у меня перед глазами на компьютере. Вполне себе нормально. Но я обещал, между прочим, помимо всего прочего, рассказать еще о машинке, которую мы вряд ли с вами увидим в ближайшее время. Во всяком случае, в Москве сложно будет ее заметить.
1: Ну-ка.
2: Речь идет о новинке от Ferrari. 12-цилиндре. Она называется очень просто. 12-цилиндры. Я смотрю на фотографию, конечно, обалденно выглядит, так сказать, напоминая вот эти вот самые такие легендарные Феррари прошлого, так сказать, столетия. Да? Длинный капот, задний привод, огромный V12. В общем, ничего. После вот этой самой Люси, которая, ну, не то что провалилась, но, в принципе, ее мало...
1: Да провалилась.
2: Электромобиль. Этот вот Гранд Туризмо с 12-цилиндровым атмосферным двигателем, конечно, просто выглядит как вызов какой-то, так сказать. И все правильно. Вот что бы мы там ни говорили, а это настоящий Petrolhead. Ну, какой-то невероятно длинный капот, кстати сказать, который, по-моему, занимает половину автомобиля. И я посмотрел, вот рассматривал внимательно фотографии, которые есть. Конечно, хотелось бы увидеть живьем. Но машина невероятно красивая, как и большинство, так сказать, кстати говоря, Феррари. Ну, иначе и быть не может. Он... Его, вот этот автомобиль, несмотря на то, что дизайн достаточно оригинальный, но его невозможно спутать ни с каким другим. Вот вы смотрите на какие-нибудь, так сказать, спорткары, я ничего не хочу сказать плохого, но их тоже делала та же, так сказать, те же итальянские ателье, китайские, да? Ну, трудно отличить один от другого. А здесь вы смотрите и сразу же понимаете, что, во-первых, это Феррари, и вы ее не сможете спутать ни с Ламборгини, ни с какой другой спортивной моделью. Там ни с Кёнигсеком, ни с кем еще. Сказать, ну уж я о Зикрах, так сказать,
1: нет,
2: не говорю.
1: Нет, ну, слушай, ты знаешь, видно, что делал итальянец.
2: Нет, ну да, безусловно, я никогда не забыл.
1: Ну, скажем так, до великого, может, он еще не дошел, Мансони, но большой ну, дизайнер Флавио
2: Мансони. Это безумно интересно, вот то, что да. он сделал. Я никогда не забуду, как мне один замечательный немецкий, кстати говоря, дизайнер, шеф-дизайнер одной компании, говорит: слушайте, вот заказываешь у итальянцев машину, ну, это после второго бокала было. Ну, он говорит, ну, заказываешь, да, да, да. Ага. Даже в аэродинамической трубе продувать не надо, она совершенно. Вот ну, так да. вот оценивают сами дизайнеры, так сказать, которые реально работают на ведущие, работали на ведущие немецкие компании. Ну, конечно, красавица, вне всякого сомнения. Насколько она будет стоить, ну, сложно сказать, так сказать. Смотрю, но цены, пока не могу найти. багажник 270 литров.
1: Дорогие друзья, вы на самом деле на цены не смотрите. Вы все равно ее не купите не потому, что она дорогая, а потому что она там она двухместная. Мы двухместные машины не любим. Там только два человека.
2: Ну почему? А V12 какой, кстати, спрашивают? 6,5 литров, мощность 830 лошадиных сил. Ну, вполне себе. Но это
1: да нет, нормально. Он, это там что-то секунд, без... секунд за 7 до 200 километров разгоняется. Секунд за 7, за 8.
2: Да, да. И меньше, чем за 3 секунды до сотни. Так, да, на всякий случай. Да,
1: вот так.
2: Человек начинает терять сознание, так сказать, при 2,5, но здесь 2,9.
1: Близко, близко к этому.
2: Да и максимальная скорость, кстати говоря, весьма убедительно выглядит. 340 километров в час.
1: Ну, тоже неплохо.
2: Ребята, да, но вот не знаю, есть ли такие участки даже на МКАДе, где можно развить эту скорость. Очень сомневаюсь. Так что, конечно, да, стоимость, пожалуйста, даже в рублях, 63 миллиона 470 тысяч рублей.
1: Ну, слушай, нормально, я считаю, 63 нормально миллион. За такой аппарат.
2: Но для меня уже, ты понимаешь, все, что после...
1: Но здесь, нет, ты понимаешь, здесь единственная проблема есть, маленькая-маленькая. Все-таки, знаешь, вот сейчас в Москве с бензином спокойно и хорошо. Но сотого все равно нет. А 12 цилиндров ездит на сотом. Понимаешь? Вот проблемка.
2: Да. Знаешь, сколько расход в смешанном цикле? 15,5 литров, ребята. 15,5 литров. Но слушайте, за это удовольствие, за это трех...
1: Можно.
2: Да, просто грех не заплатить.
1: Конечно.
2: Есть возможность, везите.
1: По параллельному импорту. Олег, спасибо. Спасибо за рассказ. Конечно. О приятном автомобиле. Спасибо за все, что ты нам сегодня рассказал. И удачи на дорогах. Да и вообще удачи. С днем знаний.
2: Всем удачи, действительно. Дорогие, берегите друзья. Себя. Пока.
1: Пока.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Глава государства пожелал будущему поколению верить в себя и идти только вперед. Отдельно президент поздравил первоклашек.
2: Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные, самые теплые поздравления первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа – это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов. А ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат.
0: Также особое поздравление президент передал преподавателям и наставникам, подчеркнув, что они переживают за своих воспитанников, как за родных, и стремятся привить ценности, которые делают россиян единым народом, единой страной. За парты сегодня сядут 17,5 миллионов школьников, из них 1,5 миллиона первоклассников. Детей примут свыше 38 тысяч школ, 17 из которых построены с нуля, рассказал накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Заниматься школьники будут по обновленным программам, которые укрепляют единое образовательное пространство. Владимир Путин по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что партнерство России и Китая – это образец межгосударственных отношений.
2: Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе прочные традиции дружбы, уважения суверенитета, равенства, взаимная выгода. Успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, в транспорте, в логистике. Первый регулярный рейс китайского контейнеровоза был осуществлен в середине августа по Северному морскому пути. Высокими темпами растут взаимные поставки сельхозпродукции, плюс 34%. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями учредили в этом году Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту. Это ваша инициатива, мы ее с удовольствием поддерживаем и нацелены на совместную работу в этом направлении.
0: В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что фундамент отношений России и Китая станет еще более прочным благодаря совместным усилиям двух стран. Подразделения западной группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ, также зенитную пушку и 35 беспилотников самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Андреевка, Прокоповка, Харьковской области, Карповка, Рубцы и Лозовое, Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 85 тяжелых боевых гексокоптеров и 2 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 190 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля «Макс-Про» и «Хамви» американского производства, 12 автомобилей, зенитная пушка КС-19 и 2 миномета. Кроме того, скрыты уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink, 2 квадроцикла и 42 наземных роботехнических комплекса.
0: В то же время артиллеристы группировки «Восток» уничтожили места размещения резервов пехоты ВСУ, которые передвигались в сторону населенного пункта Зоревка в Запорожской области. Павильон Центра военно-патриотического воспитания «Воин» начал свою работу на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости. Вице-премьер, полпредпрезидент России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие.

0: медицина, применение беспилотных систем и инженерные дела. Гости, участники форума могут научиться оказывать первую помощь, испытать VR-симулятор стрельбы по беспилотникам, а также стать операторами беспилотных аппаратов. Восточно-экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В России с 1 сентября вступил в силу перечень смягчающих обстоятельств при привлечении бизнеса к ответственности за налоговые нарушения. Главное новшество – четкие рамки снижения налоговых санкций, говорится на сайте Федеральной налоговой службы. При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа будет уменьшаться не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз от изначально установленного значения. Такой подход призван сделать механизм смягчения ответственности более прозрачным и предсказуемым для налогоплательщиков. К смягчающим относится также незначительная просрочка сдачи декларации или документов, небольшая ошибка в расчете налоговой базы, устранение нарушений до вынесения решения, тяжелое финансовое положение, социальная значимость деятельности и положительная характеристика налогоплательщика. Все обстоятельства должны быть подтверждены документально. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачная погода. Во второй половине дня кратковременные дожди. Температура днем плюс 20-22 градуса. В Москве также ожидается переменная облачность вечером. Кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха сегодня плюс 26 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, доброе утро, Владислав Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так,
2: всем.
1: Пришла осень, как мне позвонил недавно Володя Матецкий, вечером сообщил, что она приходит.
2: Вы созваниваетесь?
1: Мы периодически созваниваемся.
2: Что какие у нас, вы молодцы.
1: И что-то мне подсказывает, что и вы скоро с ним созвонитесь. Это
2: дай
1: так.
2: Бог, дай бог.
1: Небольшой такой
2: хорошо.
1: Вот такой вот крючок в будущее. Да, крючок, да. И не один, причем не один. Но посмотрим, как получится. Значит, товарищи, лето прошло, наступила осень. Дети идут в школу сегодня. Дети, да.
2: С Днем знаний. Поздравляем.
1: Да, мы, кстати, об этом сегодня отдельно поговорим. На тему того, а какие, собственно говоря, людям нужны знания, да, когда и Ишечка и так все уже.
2: Смартфон
1: за вас
2: рукой,
1: знает,
2: да.
1: Потому что, смотрите, мы в этом смысле, с точки зрения меня как обывателя, мы несемся в пропасть. Потому что я учился в школе, где нельзя было использовать калькуляторы. Это, конечно, была модная и дефицитная штука. Некоторым родители, особенно если морячок торгового флота привозил, например, какие-нибудь часы с калькулятором дорогущие, то, в принципе, их у детей снимали. Потому что считать надо было в уме. А сейчас учителя бьются, как же мы будем проверять их знания, если, в принципе, они все списали. Все списали уже, да? Но, вы знаете, мы находимся, и у нас будет тема сегодня относительно того, каким знаниям действительно в этих условиях полного обезвоживания и обезжиривания, в смысле знаний, мы...
2: Мгновенного доступа,
1: прибываем. Да, от этого мозги-то не работают, собственно. И, более того, знаете, мы находимся в преломленной реальности. Вот вы, Владислав Александрович, любите вот посмеяться, особенно пожрать?
2: Ну, как-то смешно, да. Пожрать особенно?
1: Да, люблю посмеяться, особенно пожрать, да. Но вы хихикали так достаточно гнусно, когда я вас знакомил с мыслью, с фактом, вернее, что любимой песней про школу наши граждане выбрали песню «Вместе весело шагать по просторам», в которой, если прочесть дальше текст...
2: Ну, она не совсем про школу, да.
1: А люди говорят, что про школу. Ты понимаешь, какая история? Ведь это же психиатрия. То есть она не про школу, а людям кажется, что про школу. То есть люди находятся в некотором психическом, в измененном состоянии, потому что они воспринимают одно за другое, путают берега, как говорили в 90-е. Ты берега попутал. Вот. И с этим чувством мы отправляем детей в школу, где они учатся, но списывают. Понимаете, какая история? Вот эта кривизна пространства и времени, она нас, конечно, тревожит. Но если говорить о серьезном, мы этому уделим время в 9 по Москве, да? Потому что сегодня... Ну, для всех праздник идти в школу, а для нас это день рождения Геннадия Николаевича Бачинского.
2: Да.
1: Нашего товарища, нашего друга. Да, ему сегодня исполнилось бы 55. Вот. И мы, конечно, о Гене поговорим и послушаем, может быть. Хотя мы уже 1000 раз все слушали.
2: Мы все слышали, конечно. Но...
1: Хотя сейчас, Владислав Александрович, я вот так подумал, что к 60-летию можно будет зарядить Ивана Ивановича.
2: Была такая мысль, но хочется оставить Гешин голос. Не-не-не, аранжировку я с удовольствием бы изменил, потому что она реально устарела. А вот голос хочется Ген...
1: Нет, я даже не про это, про разговоры. То есть, например, голосом Геннадия Николаевича что-то обсудить попробуем. Что-нибудь современное. Что-нибудь современное. Я напомню, что, например, просто когда мы говорим о Гене, да, я почему с улыбкой это делаю, хотя для нас это очень это грустная тема, но Гена был очень светлым и в высшей степени оптимистичным человеком. Он не позволял ни себе унывать, и тех, которые рядом унылые, он их очень сильно пришпоривал. Да. Ну, кто ему были важны, конечно. Такие, сами все унылые он оставлял в покое. И вы знаете, Владислав Александрович, ведь... Гена нет уже, ну вот в следующем году будет, получается, 19 лет, в январе, совсем скоро,
2: ужас,
1: да?
2: Как летит рек, да.
1: И я понимаю, вот мир, который мы сейчас, он абсолютно другой, он лучше только в том, что он честнее. Мы вот в этом таком в розовом киселе, где все варились одновременно, да, и где не было своих, чужих, так все как-то вроде все за бабло, да,
2: да
1: все да. Как мы поехали в Сан-Франциско, этот город стилидиска и так далее. Да, мир раскололся на своих, чужих, вот, но вы представьте себе просто вот глубину разницы в этих мирах. Например, при Гене не было Рогова.
2: Ha ha ha.
1: я имею в виду сегодняшних вот этих опорных, так сказать.
2: При Гене был Зверев.
1: Но он
2: сейчас есть, конечно.
1: Не выступал каждый день с тем, что надо носить.
2: Ну да. Он как бы нет, просто... Ну, изменилось, безусловно.
1: Все изменилось, да, очень изменилось, сильно. Медийная безусловно. Среда, да, информационная среда. Изменились не катастрофически, да. Вот. Ну, может быть, с философской точки зрения мы об этом тоже чуть-чуть поговорим.
2: Да.
1: Да? А, ну, вот такая вот история. И хотел бы вас с несколькими фактами еще познакомить. По традиции.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну, мы очень трепетно относимся к зумерам. Кстати, конечно. Зумеров тогда еще не было.
2: Зумеров не было.
1: Ну,
2: факт.
1: То есть они были, но они, были в они только шли в школу, и поэтому мы не представляли себе, с каким мы столкнемся, да, этим парадоксом в определенном смысле. Российские зумеры, они, знаете, вот у них есть какая-то удивительная история общности этого поколения среди разных стран. Ну, разные языки, разные культуры вроде как, да, а повадки одни, одни. Но бывают какие-то особенности национального свойства. Вот, например, российские зумеры начали скупать масляные духи с ладаном в храмах. Ну, у них был уже монастыринг пару лет назад, да.
2: А плющит их,
1: да, теперь, да, они полюбили духи с нотами ладана. Ну, вспомни Вертинского, ваши пальцы пахнут ладаном. Да. Мускусом, мирры, уда. Уд – это, ну, уд – это все-таки арабская история, да, ну, вот, в основном. Амбры. И начали скупать в храмах масла.
2: Ну, одно понятно, они ищут, Сергей Валерьевич, они ищут.
1: Они ищут, но не там.
2: Они хотел ищут, сказать приключения, но нет.
1: Но не там, да. Она, молодежь стала отдавать предпочтение необычным запахам, реже обращаемыми на популярный аромат. Ну да, они из вредности, из противности не хотят все то, что нравится нам. Нам что нравится? Ван-мен-шоу, правильно? Клима.
2: Это личная история протеста молодежного.
1: Дживанши. Да. Не нравится им наши дживанши. Или как бы Хуга Спорт. Им не нравится, да. А Гермес? Не хотят мазаться Гермесом. Вот. Ну вот, видишь, ищут в храм. Ну, погодите, сейчас дальше. А, нет, немножко о проблемах. Доктор Мясников, вот, видимо, был в отпуске и вот вернулся, да? И, соответственно, назвал глупостью правило ходить в день 10 тысяч шагов.
2: Глупость. А сколько нужно? Вообще не нужно ходить?
1: Говорит, глупость.
2: А, глупость просто.
1: Но дальше включает,
2: кажется, он просто злой был.
1: Но дальше журналюги, которые начинают слушать. И Мясников, значит, рассказывает, что ему подарили электронные часы. Он, в принципе, обеспеченный человек, ему они нафиг не
2: надо.
1: Они
2: не нужны,
1: у него есть хорошие, другие нормальные. Да.
2: То есть подарок уже был глупостью.
1: Ну, как бы, ну да, такому человеку надо дарить любовь, а не часы. Так вот, красавец. Так вот, и оповещающие владельца

0: Ну и последнее, что хотел здесь текущего. Был тут день рождения Алексея Учителя. К Алексею Учителю есть у меня вопрос относительно фильма про Цоя, где он снимал как бы фильм биографический, но так, что родственники спросили, а как же так, не было такого? Он говорит, а я так вижу. Это странная история. По его стопам, к сожалению, пошел уже, и не пошел, поперся Баста, который вот заявил, что в фильме о его жизни будет вымысел. Ну и что это, Вася, за байопик-то такой? Да, что за бред такой?
1: Причем здесь ты тогда?
0: Да, это все равно, что...
1: Просто лицо твое
0: это...
1: будет,
0: Нет, это
1: Вася.
0: Все равно, что выпускать веганскую колбасу из свинятины.
2: Да-да-да.
0: Ну, знаете, а немножко свинятины там есть.
1: Я так вижу.
0: Но она веганская, потому что мы ее так назвали. Это все равно гнусно. Но товарищ учитель сказал-то, что в России не хватает качественных актеров. Вот ведь беда-то какая, да. А он своим взглядом сразу видно, что некачественные лезут изо всех щелей. Я попросил моих помощников. Он у меня одна, да, утром. Узнать, сколько у нас выпускается фильмов, чтобы понять, что, куда делись качественные, как они растворились в этой массе, значит, нет, не сброда, но недостаточно профессиональных. 400 фильмов в год снято в прошлом году.
1: Вы же понимаете, что в каждом фильме, ну, как минимум, два должны быть, наверное, актера. Или хотя бы один.
0: Нет, один.
1: Хотя бы.
0: Хотя бы один.
1: И плюс еще режиссер.
0: Ну, потом там команда-то едоков огромная. Там кейтеринг, там дорого. Да, особенно, когда они начинают приезжать со своими гримвагенами, занимая целые кварталы. Ужас. Людям припарковаться негде. Куда приехали киношники, там свищи пропало, ищи, кричи пропало. Так вот, значит, смотрите, какая. 400 фильмов в год у нас снимают, да? Uh-huh. А актеров нет. Вопрос тогда. Мы, естественно, из этих 400, вот так вот даже, наверное, 10-то не вспомнить. Это полный метр, ребята. Это не сериалы. Это полный метр. Есть еще сериалы.
1: Ну да, дай бог 5 посмотрим.
0: Дай бог, дай бог кто-нибудь расскажет, что
1: видел.
0: Про 1-2, что видел и надо посмотреть.
1: Нет, на данный момент только Колобок вот был приличный.
0: Вот Лунтик на подходе. Лунтик.
1: И дай бог.
0: Да, вам. Да. Ну и, соответственно, ребят, может быть, как-то меньше снимать и концентрацию.
1: И качественнее, конечно.
0: Да, и если нет актеров, не надо брать кого попало. Ну, так, с мостовой, как Агата Кристи пела, помните, подмети меня с мостовой, да?
1: Да.
0: Может, не надо, надо ужаться, но нет, понимаете, нет.
1: У нас есть Сарик, как он ужмется.
0: Да, у него...
1: Это студия, продакшн.
0: Да, ну вот такая история. Алексею Учителю спасибо за горькую правду.
3: Сергей Стиллавин.
0: Вы знаете, Владислав Александрович, ведь нам идут письма от наших людей, да.
1: От наших вашим.
0: Да. И письмо, которое начинается с фразы «Вы молодец, хорошо поговорили с гостями», мотивирует.
1: Это хороший крючок.
0: Ни от кого же больше оценки не дождусь. Все молчат. Жаловаться, пожалуйста, а вот похвалить.
3: Приемный нос.
0: Да.
3: Народный омбудсмен Сергунец.
0: Да, мы мало говорим слов любви друг другу. Да. Так, что же, так сказать, она пишет? Тут приходится переиллюстрировать...
1: Эмоциональное письмо, да?
0: Письмо эмоциональное? Да нет, наверное, пожалуй, не время сейчас для этого письма.
1: Какое вы трусишка.
0: Нет, совершенно нет. Да.
1: Ну, давайте что-нибудь тогда из...
0: Из того, проверенного.
1: Из того, что можно. Может, мы что-то уже прочитали?
0: Нет, нет, что можно. Можно все, но, как говорят специалисты, можно все, но один раз. Да, один раз, да. Вот, пожалуйста, да. Или, например, да. Нет, это тоже не подходит. Знаете?
1: Да что ж такое? Вот
0: да,
1: все,
0: да, да.
1: Все в корзину, все в корзину.
0: Нет, не в корзину, все здесь, все вместе. Тут...
1: Ну, вы хотя, Сергеевич, вы хотя бы вот кто написал и когда, и этого достаточно. Люди уже поймут, что ну такое.
0: Да. Вот смотрите, здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич.
1: Угу. Отличное начало, да.
0: Хотел написать вам большое письмо, но все же постараюсь быть кратким. Начну с предисловия. И перейду к главному предложению, которое, надеюсь, покажется вам интересным.
1: Ну,
0: вот, собственно, на этом можно было бы...
1: Ну, погодите, ну вы заинтриговали.
0: И задраить люки.
1: Заменяйте слова.
0: Ну, пожалуйста, да.

0: Меня зовут Михаил, мне 41, высшее техническое образование. Родился и живу в прекрасном городе Чехов, Московской области.
1: Ваш тезка.
0: Мой тезка Михаил. Как и Чехова. Племянник. Слушаю вас с 2002 года.
1: Ничего себе, серьезно.
0: Да.
1: Давно слушаю.
0: Надо какие-то виртуальные значки разработать.
1: Не, надо как-то давать, мне кажется, лимит. Вот знаете, вот послушал год, отдыхай.
0: Теперь следующий.
1: Да, следующий теперь слушай.
0: Проблема в том, что информация от этого не скудеет, понимаете? Да, значит, ну ладно.
1: Понятно, Михаил, значит, такой.
0: О главном. Там было, да, там было, соответственно, несколько личных моментов, да. Сказал, что ходит в баню к Нестору Петровичу. На минуточку.
1: Целый цикл нашему. У нас был, да, прекрасный, да,
0: да,
1: про баню.
0: Да, нами знаменитый Нестор. Банщик, да. Потом несколько личных заметок, но это не будем. О главном.
1: Так.
0: 30 апреля 2015 года. Вот, вы помните, слушайте, что вы делали 30 апреля 2015 года?
1: Найн, Сергей Валерьевич.
0: А он помнит. Найн. Почему? Потому что женился.
1: Так.
0: Женился. А 30 апреля 2021, смотрите, день в день, вот тык в тык, развелся 2021 года. То есть продержался ровно 6 лет. Развелся из-за чрезмерного пристрастия теперь уже бывшей жены к коучингу.
1: Ага.
0: Это, кстати, редкий случай, когда мужчина подает на развод. Потому что по статистике 85% заяв в ЗАГС на развод подают дамы.
1: Да-да-да.
0: Этот период в жизни, 6 лет, помогает нам, если мы вдруг не сумели подсчитать. Я для себя называю получением второго высшего образования. Вот давайте об этом уже теперь завтра, да, чуть-чуть. Как человек учился, как он расплатился 6 годами, лучшими своими годами, за мозги.
2: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: Москве 7:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Бишкеке стартует основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран-участниц организации и главы делегации уже прибыли в Конгресс-холл, где пройдут официальные мероприятия саммита. Заседание Совета глав государств открыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Он отметил, что в этом году организация отмечает свой 25-летний юбилей. Поэтому лидеры не просто отмечают свой 25-летие организации, а проведут итоги работы организации, определят перспективы дальнейшего развития и определят модернизацию объединения. Всего по итогам саммита ожидается подписание более 20 документов. Центральным документом саммита станет Бишкекская декларация, в которой будут отражены подходы к актуальным межрегиональным и международным проблемам. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 30-му стрелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил укрепленные позиции скоплений пехоты противника в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что уничтожение целей было подтверждено кадрами объективного контроля. В ТАСС подсчитали на основе ежедневных сводок военного ведомства, что за летние месяцы украинская армия потеряла почти 1200 единиц бронетехники. Если на 1 июня общие потери ВСУ в танках и боевых машинах составляли 29,5 тысяч единиц, то к концу августа эта цифра превысила 30 700. Также за лето российские войска поразили в украинских портах и в акватории Черного моря более 150 морских судов, которые использовались в интересах ВСУ. Сегодня в России вступают в силу изменения в транспортном законодательстве. Теперь билеты на пригородные поезда можно вернуть не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. При возврате более чем за 2 часа до отправления вернут полную стоимость за вычетом сбора. Если меньше, вернется 50%. Перевозчиков также обяжут оперативно уведомлять пассажиров об отмене, изменении маршрута или замене состава. Кроме того, изменения направлены на повышение доступности транспорта для пассажиров с инвалидностью. Специализированные места для кресел-колясок теперь ограничивают в свободной продаже, а билеты на них для других пассажиров с инвалидностью можно оформить не ранее, чем за 10 суток до отправления. При этом проезд сопровождающих на таких местах для самого пассажира с инвалидностью не допускается. С этого года школьники пятых классов начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Он будет введен со второго полугодия, а для шестых и седьмых классов с 1 сентября 2027 года. Курс основан на изучении традиционных нравственных ценностей. В рамках него школьники познакомятся с федеральным пантеоном героев и узнают о жизни выдающихся государственных и общественных деятелей, сыгравших значительную роль в развитии страны. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха плюс 20-22 градуса. В Москве также переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь, максимальная температура днем плюс 26 градусов.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он в 5 партиях обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена. Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андресом Бурручагой, а Роман Сафиулин потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. В женской сетке Диана Шнайдер в первом круге праздновала победу над украинкой Дарьей Снегур. Анна Калинская была сильнее Анны Блинковой. Еще две россиянки борьбу завершили. Кристина Лютова уступила китаянке Джейн Циньвэнь, а Людмила Самсонова проиграла Май Джойнт из Австралии. «Спартак» из Костромы нанес 3-е поражение подряд волгоградскому «Ротору» в матче 9-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. И подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: «Спартак», «Кострома» и «Ротор» подошли к очному матчу 9-го тура первой лиги с неудачами в последних играх. Костромская команда не побеждала в 2 матчах, а волгоградцы не выигрывали в 3 встречах, потерпев 2 поражения подряд. Первыми в игре в «Химках» отличились футболисты «Ротора», однако гол на 12-й минуте был отменен из-за игры рукой атакующей стороны. До конца первого тайма чуть активнее смотрелся «Спартак» Кострома, но явных возможностей для гола не было ни у кого. Оборона смотрелась сильнее атаки с обеих сторон. К середине второго тайма ситуация не поменялась. По-прежнему у обеих команд были трудности с созиданием. А ближе к концу матча сработал уже легендарный аут Надера Мохамади. Вратарь «Ротора» Никита Чегров ошибся на выходе, а Николай Тарасов воспользовался ситуацией и отправил мяч уже в пустые ворота. Финальный штурм у волгоградцев категорически не вышел. «Спартак» Кострома удержал минимальное преимущество, набрал 3 очка и поднялся на 5-е место. «Ротор» Дмитрия Парфенова потерпел 3-е поражение подряд и остался на 10-й строчке с 10 же очками в активе.
1: Футбольный «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Нельсону Диоси. Испанские СМИ сообщают, что москвичи готовы заплатить за колумбийского игрока 12 миллионов евро. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: На правах рекламы.
4: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня у нас осень. Да, осень. Говорят, будет временами холодно, временами жарко.
6: Временами дождливо.
5: Так что не надо об этом задумываться. Сегодня день знаний. Какие знания нам понадобятся, нам расскажет специалист.
6: А какие знания нам понадобятся, не наше дело.
5: Поэтому давайте тоже об этом не будем думать. Всемирный день написания писем.
6: Хорошо.
5: Я очень благодарен тем, кто пишет письма в нашу редакцию.
6: Важна моторика пальцев.
5: Спасибо большое, товарищ. Нет, за ваше время прежде всего, конечно. День первой женщины-телефонистки. Звали ее Эмма Орех.
6: Орех. Орех, сгорела, да, на работе.
5: День гироса. Гирос. Там, как это называется, когда сметана с огурцами? Цацики да, вот этот соус-то с огурчиками солеными.
6: Ну, вкусно.
5: Ага. Ой, ты знаешь, там, да. Ну, вот они бодаются с турками за шаурму, за шаверму. День японских дельфинов. Почитал, ничего там отличительного от наших нет. Просто
6: выпендрёшь.
5: Просто японские. Да, не отличишь от нашего внешне. День кекса с вишней, хорошо. День куриного мальчика. Это символ Калифорнии. Видели это уродство?
6: Куриный мальчик.
5: У них на крыше стоит, значит, мальчик с головой петуха.
6: Бред.
5: Да, да, да, да, да. Причем высотой 6 метров 70 сантиметров. То есть будь здоров, мальчик-то, сам по себе, да. С куриной башкой держит ведро, опять же, с курицами жареными.
6: Здорово, понятно.
5: Ну, понятно, да, да. День случайной доброты в Новой Зеландии, понимаешь?
6: Случайно.
5: День любителей сериалов. Ну что, сериалы на высоте есть те, что даже можно посмотреть, да?
6: Да.
5: День розового Кадиллака. Была такая марка когда-то, да, шикарная. День благодарности рыжему коту. Вот.
6: Было бы за что.
5: Купите вкусняшечку, а там увидите за что, да. И, наконец, фёкла-свекольница сегодня. На фёклу именинница свёкла, говорили в народе. Из свёклы готовили разнообразные блюда.
6: Так.
5: В первую очередь супы. Ну, все знают борщ, да. Потом ботвинья. Кстати, холодная ботвинья из ботвы, понимаете? Потому что у хорошей хозяйки ничто не залеживается, правильно? Квашеную капусту, вот, бураки подавали зимой к вареной картошке. Квашеную свеклу, извините, да. Подавали зимой к вареной картошке. Ну и на свеклу подмечали, куда дует ветер. Если с юга, то будет большой урожай овса. Ну и такие поговорки. Феклин день пришел, овес дошел.
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: В этот день, в 1482 году, войска крымского хана Тальши Гирея захватили и разрушили Киев.
6: Негодяи.
5: Вот
6: да.
5: Видите, да, да, да. А 10 годами позже, именно с этого дня, запомнить не сложно, друзья мои, чтобы, если что, блеснуть в каком-нибудь, например, этом сигарном клубе эрудиции, да, вдруг у вас такое случится, хотя курение зло, конечно.
6: Но особенно можно... сигар.
5: Да, а там не затягивается. Не как Клинтон.
6: Не все знают.
5: Не как Клинтон, да. Так вот, дело в том, что в тот же год, что и Христофор Бонифатич Колумб открыл Америку, а у нас в 1492 году 1 сентября начали отмечать Новый год, а до этого был 1 марта, видите, как мы разнообразно жили, да, всегда, а может нам... объявить Новый год снова в какую-нибудь другую дату.
6: Вернуть?
5: Ну куда? Ну почему? Много свободных месяцев. Например, 1 июня.
6: 1 июня, Новый год. Да, да. Класс.
5: Или, например, 1 апреля. Еще лучше. Весело. Дальше. В 1651-м Наталья Кирилловна Нарышкина родилась, вторая жена царя Алексея Михайловича, мама Петра Первого. Вот. Говорит, что женщина в самых цветущих летах, росту величавого. Вы слышите, ни высокого, ни низкого, ни среднего, а величавого роста. Ведь от роста зависит пропорция. Иногда...
6: От роста зависят дети.
5: И руки.
6: Да.
5: Какой они длины?
6: Конечно.
5: Тоже очень важно, конечно. Бывает так вот, что... Да? С черными глазами на выкате.
6: На выкате.
5: Это,
6: как
5: это,
6: у Крупской.
5: 3D-зрение, да. Лицо имеет приятное. Рот круглый. Вот видите, круглый рот. Да, чело высокое, лоб высокий. Во всех членах изящная соразмерность. Понимаете, нет такого, не скажешь, что что-то вот как-то великовато или маловато. Все гармонично. Голос звонкий, приятный. Это очень, кстати, важно, когда у женщины, друзья мои, приятный голос. Да, а остальным надо молчать, у которых неприятный. Да, и манеры самые грациозные. Ну, прекрасно. Прекрасно. В 1712 году миссионер Франсуа Ксавье де Антриколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, в котором, зараза, раскрыл секрет изготовления китайского фарфора.
6: Шпион.
5: Да, промышленный шпион, да, конечно, да. Втерся в доверие наивным, и все, и Китай потерял монополию. Хотя, говорят, все-таки китайский фарфор отличается.
6: Более изящный,
5: у нас был специалист, и говорит, что в Китае особенно не ценится прозрачность. Там крепкость важна. Да, то есть тонкий, но не бьется. Вот у них самое важное вот это. В 1827 в России введен запрет. Ну, это не очень весело, не будем об этом, нас не красит. В 1800 у нас много запретов. В 1804 году, зачем праздник Борис День знаний? Там их принимать перестали в учебные заведения. А в 1854 Энгельберт Хампердинг, настоящий который. Но
6: да,
5: чтобы их не путать, нравится, чтобы их не путать, в Советском Союзе этого называли гумпердинком, да, а не хампердинг. Да.
6: Красивая музыка.
5: Да у того тоже песни нормальные.
6: Ну, да, у голоса
5: усатого.
6: Бархатистый хампердинг того называют.
5: Да. А эти родственники судились с певцом-то, говорят, ты чего? Он говорит, а вам какое дело? Отлезьте.
6: Я в эстраде.
5: Да, в этот день, в 1854-м, в Крымскую войну шестеро кораблей англо-французской эскадры подошли к порту Петропавловск на Камчатке, решили взять, а там был адмирал Завойко. Да, и несмотря на то, что наших было меньше, так саданули, что у тех
6: молодцы.
5: И пятки начали под водой сверкать. Да. Иннокентий Федорович Анинский в 1855-м, замечательный поэт, был историком и филологом одновременно. Да.
6: Универсал.
5: Перевел на русский язык все дошедшие до нас трагедии Еврипида, на минуточку. Вот вы сейчас освоили этого...
6: Иван Иванович.
5: Не брился, который 10 лет строю осаждал все. Мэтта Деймона, Одиссею, да, Гомера. Да, а да. Вот еще и Еврипид есть, да. Товарищ, есть что, почитайте.
6: Это
5: да?
6: Нолану надо предложить.
5: Вот что он писал-то. То он знал, что у него день рождения по новому стилю будет совпадать с началом осени, и поэтому писал. Ты опять со мной, подруга осень, но сквозь сеть ногих твоих ветвей никогда бледней не стыла просень, и снегов не помню я мертвей. А?
6: Просень.
5: Просень.
6: Здорово.
5: Просень, просень.
6: А
5: ну давай.
6: Он, да. Просень правил.
5: В этот день, в 1864-м, произведен первый пульмановский спальный вагон. Наконец, люди начали спать в поезде.
6: Валяться.
5: Так они долго лежать. Ехали, что спать начали. А до этого сидели.
6: Что, не стоишь,
5: сидели просто, вот так притомившись. Так вы помните, что дворяне-то до конца 19 века сидя спали? Пушкин спал. Вы видели кроватку Пушкина взрослого?
6: Кресло-качалка.
5: Нет, это была такая, знаешь, ну как сказать-то, кровать, обрезанная вот пополам.
6: Купель.
5: В длину. То есть выстроены пирамидкой были подушки, и человек спал, сидя, фактически. Да, ну как бы облокотившись. Ну потому что считалось, что демоны, если заснешь лежа, демоны утащат в ад.
6: Сумасшествие.
5: Нет, не сумасшествие, знание, которое мы утратили. Но так как вы спите ничком на боку, там, свернувшись с котом, это все не то, это вы рискуете очень сильно. Да.
6: Демон под рукой.
5: В тот же день, да, когда вагон спальный появился, астроном Кэррингтон обнаружил солнечные протуберанцы. Это когда вот такие языки пламени вылезают. Они далеко, кстати, пуляют. Будьте здоровы. Поздравим нашу военную прокуратуру. В 1867-м появились новые принципы военного судопроизводства, и свой отчет берет история военной прокуратуры всех причастных товарищей офицеров. С праздником, да. Эдгар Берроуз, американский писатель, в 1875-м, папаша Тарзана, он придумал, что голый мужик в джунглях...
6: Ну, им нравится Маугли, Тарзан.
5: Тарзан, да, вот это, да.
6: Что все дикари, короче, вокруг.
5: А вот предтеча у Королёвой есть? В литературе, в этой самой, как дельфины, русалка, вот это. Тоже оттуда, наверное. Откуда? Только я не встречал. Евгений Алексеевич Чудаков, в 1890-м, специалист в области машиноведения, автомобильной техники, основоположник нашей автомобильной науки. Ведь у нас когда-то автомобиль-то по науке делали, понимаете, какая вот, видите.
6: А сейчас
5: ведь
6: говорят,
5: правда,
6: а смысл?
5: Да, ведь на базе его лаборатории создали НАМИ, наш научный автомобильный
6: Здорово.
5: Институт, в котором много разработок, конечно. Да, и Чудаков, вот фамилия, видите, у изобретателя, отлично, Чудаков внес вклад в разработку расчета автомобиля. Видите, автомобиль нужно с расчетом
6: а
5: делать.
6: А кто это все собрал? Чудаков.
5: Механизм сцепления на нагрев проверяли, потому что перегреется и все, да. Или тормоза на нагрев. Помните, как вот бывает, грузовики с, где-нибудь у вас в Сочи едут вниз и не могут остановиться, потому что перегрелись тормоза, конечно, а Чудаков все это рассчитывал.
6: Они не могут остановиться, когда снег выпадает, да, и, кстати, в Сочи.
5: Да, и, кстати, при нем спроектировали автомобиль знаменитый ЗИС-101, на котором Иосиф Виссарионович ездил, помните? Да, да. Причем Иосиф Виссарионович все время ездил на престижном сидении, а не на диване сзади. Он откидывал от водительского, условно говоря, кресла такую полочку, ну, которая, как в театре, да, вот так вот приставная, и на ней сидел и ехал задом наперед.
6: Ехал задом. Интересно.
5: Потому что ему было важно, что происходит сзади, понимаете, потому что вперед смотрит и так водитель.
6: Человек опытный.
5: Да, да, да, на заметку.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк».
7: Выборы 2026.
8: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
9: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
11: Тарифы ЖКХ и качество предоставляемых услуг желают лучшего. Каждый год мы с вами видим безумное повышение цен. Порой суммы в квитках превышают доходы населения. Мы видим ржавые трубы, мы видим ржавую воду. Так быть не должно, это несправедливо.
12: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
13: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
14: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
13: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.

0: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде досрочно откроют движение по Некрасовскому мосту. Об этом заявил глава города Сергей Жестянников. Проезд откроют 20 октября, на месяц раньше сроков, предусмотренных контрактом. Сергей Жестянников отметил, что работа велась в ручном режиме и потребовала колоссальных усилий от строителей, проектировщиков и городских служб. А сегодня планируют открыть движение по Красному мосту в Вологде. Об этом сообщили в администрации города. Отмечается, что благоустройство набережной выполнено на 50%. По обоим берегам реки на участке от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова продолжается укладка плитки и асфальта. Всего в этом году планируется благоустроить более 2 километров набережной. Сегодня для первоклассников Вологды организован бесплатный проезд в автобусах. Также бесплатным будет посещение аттракционов в парке ветеранов. Городские власти рассчитывают, что эти меры помогут создать для детей особую праздничную атмосферу в их первый школьный день. Аттракционы будут бесплатно работать с 14 до 19.00. В сентябре изменится расписание электрички Вологда-Череповец. Это связано с плановым ремонтом путей. Так, 1, 4, 8, 11 и 18 сентября поезд будет отправляться из Вологды на час раньше, в 16.39, и прибывать в Череповец в 19.34. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте РЖД. Бесплатная онкодиагностика пройдет в поликлиниках области 5 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Программа онкоскрининга сформирована с учетом пола и возраста пациентов. Результаты обследований будут доступны в электронной медицинской карте на портале госуслуг. Также узнать о них можно будет у своего участкового врача. При выявлении рисков или необходимости дополнительных исследований медперсонал свяжется с пациентами самостоятельно и направит их на дальнейшую диагностику. Принять участие в акции могут все жители области старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра или регистратуры поликлиники. Концерт хора Турецкого пройдет в Вологде. Выступление запланировано на 6 сентября. По данным правительства, послушать живое исполнение смогут все желающие. При хорошей погоде концерт пройдет на Кремлевской площади, а в случае дождя переместится на крытую площадку с бесплатными билетами.
1: Спорта.
0: Кубок губернатора по боксу пройдет в Вологде 11 сентября. Турнир организуют во Дворце спорта. В этом году зрителей ждут профессиональные титульные бои международного уровня. По словам губернатора Георгия Филимонова, в главном поединке вечера встретится россиянин Георгий Юнавидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17.20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал Матч ТВ, а предварительные бои с участием вологодских боксеров покажет Матч Боец, сообщает пресс-служба правительства.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Реклама.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
7: Ваш внук сбил человека.
8: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
7: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
9: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
10: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
11: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: В Москве 8 часов.
1: Новости.
12: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Минобороны сообщила об ударах по Киеву и Одессе. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и топливно-энергетического комплекса, сообщает военное ведомство. Мониторинговые каналы ночью сообщали о многочисленных взрывах, в атаке на вражеские объекты были задействованы ударные дроны, баллистические ракеты и авиабомбы. В Одессе и Одесской области поражены объекты инфраструктуры, используемые для хранения грузов военного назначения. Ночью, по данным Минобороны, был нанесен массированный удар высокоточным оружием, ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. Поражены объекты в Одессе, Одесской области, портах Одесса и Черноморск, используемые для хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов и обеспечивавшие функционирование украинских портов, говорится в сообщении Министерства обороны. В Бишкеке стартует основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран-участниц организации, главы делегации прибыли в Конгресс-холл Ирдыс Ордо, где пройдут официальные мероприятия саммита. Заседание Совета глав государств открыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Он отметил, что в этом году организация отмечает свой 25-летний юбилей, поэтому лидеры не просто проведут очередную встречу, а подведут итоги работы организации, определят перспективы дальнейшего развития и модернизации объединения.
13: Сегодня нам предстоит обстоятельно обсудить актуальные вопросы, стоящие перед государствами-членами, определить ключевые ориентиры дальнейшего взаимодействия и принять важные решения, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ШОС. В год 25-летия ШОС нашей общей задачей является не только подвести итоги первой четверти века, но и открыть следующую страницу истории организации – страницу устойчивого мира, совместного развития и общего процветания. Пусть юбилейный год станет отправной точкой нового этапа развития нашей организации.
12: Всего по итогам саммита ожидается подписание более 20 документов. Центральным документом саммита станет Бишкекская декларация, в которой будут отражены подходы к актуальным межрегиональным и международным проблемам. После заседания Совета глав государств-участников ШОС у Владимира Путина запланирована встреча с президентами Турции и Монголии. Также в планах президента встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Накануне Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентами Казахстана, Ирана и Таджикистана. Серию двусторонних контактов сегодня завершит беседа Путина с хозяином саммита ШОС, президентом Киргизии Садыром Джапаровым. Затем глава государства ответит на вопросы журналистов. Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем Знаний и пожелал будущему поколению верить в себя и идти только вперед. Отдельно глава государства поздравил первоклашек.
3: Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные, самые теплые поздравления первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа – это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов. А ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат.
12: Также особое поздравление президент передал преподавателям и наставникам, подчеркнул, что они переживают за своих воспитанников как за родных и стремятся привить ценности, которые делают россиян единым народом, единой страной. За парты сегодня сядут 17,5 миллионов школьников, из них 1,5 миллиона первоклассников. Детей примут свыше 38 тысяч школ, 17 из которых построены с нуля. Также сегодня приступят к занятиям около 4 миллионов студентов колледжей. В России с этого дня вступили в силу положения закона о регулировании искусственного интеллекта. Документ закрепляет ключевые понятия, включая большую фундаментальную модель и четко распределяет полномочия между президентом, правительством и профильными ведомствами. Главной целью заявлено обеспечение технологического суверенитета и сохранение традиционных ценностей через поддержку национальных ИИ-моделей. Разработчики таких систем получили право на государственную помощь и доступ к официальным данным для обучения алгоритмов. Закон также разрешает международное сотрудничество в этой сфере и страхование рисков, связанных с применением технологий. Теперь создатели суверенных моделей могут полноценно участвовать в выработке этических правил и совершенствовании госполитики. В Московской области вводятся штрафы за сбор краснокнижных грибов. Среди таких названы трутовик овечий, саркосома, шаровидная, полубелый гриб и другие. Для граждан штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч, для юридических от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года суммы вырастут для граждан до 5 тысяч, для должностных лиц до 50 и для юридических лиц до 200 тысяч рублей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
12: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха в дневные часы до плюс 22 градусов. В Москве сегодня самый теплый день недели, плюс 24-26 градусов. Днем преимущественно без осадков, дожди возможны вечером. Давление чуть ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.
5: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
14: Рекламные службы 495-105-5244.
15: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
16: Музыка. мальчик с нашей улицы с девочкой играл. На асфальте крестик.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогих первоклассников, второклассников, одиннадцатиклассников
2: и всех... второгодников.
1: А таких сейчас нету. Некогда учиться по второму разу. Жить надо, да. Так вот, с праздником, товарищи, родителей, да, с праздником.
2: Всех благ.
1: Да, как было хорошо летом, правда?
2: Конечно.
1: Ну и в Тольятти как погода
2: сегодня?
1: В Тольятти
2: прекрасная, +25, но, возможно, брызнет. Возможно.

0: Тольяттинцы, конечно. Вот и грустная новость. Тольятти оказался в числе в десятке самых уставших городов России.
1: От чего устали-то? А смысл?
0: Трудно понять. На первом месте, понятно, Москва устала.
1: Конечно.
0: Потом
1: конечно.
0: Сочи. Сочи устал. Ты представляешь, вот Сочи. Что, как можно устать под пальмой?
1: На
0: как,
1: пляже.
0: Как устал? Потом чего? Краснодар устал. Краснодар.
1: От жары,
0: да.
1: От
0: ну вот устал. В десятку входит еще хорошо. И Тольятти, да, почему-то. Тольятти попал в топ-10 новых направлений для туристов осенью этого года. Mm-hmm. Для тех, кто нигде не бывал.
1: Понятно.
0: Туда, хорошо. Куда лезут, едут эти люди? В Пензу едут, в Торжок едут, да, в Медвежьегорск едут, да, и вот в Тольятти тоже едут. 77-летний тольяттинец отдал курьеру мошенников фальшивые 3 миллиона рублей. Молодец.
1: Какой умница.
0: Молодец. Ну и, наконец, в Тольятти появился новый мурал, это когда на глухой стене дома рисунок красивый. Ага. Называется «Нежность». Нежность, а это о дружбе народов. Дружба тоже может быть нежной, товарищи. Международный.
2: Аккуратней, Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Максимально аккуратен. Только два сорта картофеля в России оказались защищенными от вируса Y.
1: Что за вирус?
0: Ну-ка. Вирус какой-то новый, да. Игрок. Башкирский и Белоснежка, их не берет.
1: Понятно.
0: Да. Дальше. В России водителям разрешили предъявлять документы через QR-код в Максе.
1: Хорошо,
0: инспектор останавливает,
1: хорошо,
0: а ты ему Макс.
1: Удобно.
0: Да. А в Ленском районе, помнишь, Ленский расстрел был в 1912 году? Так вот, там добыто больше золота, чем на Клондайке. Все говорят, Клондайк, Клондайк. На самом деле, там добыли 3 тонны золота. 3 тысячи. Да, смотрите. А на Клондайке всего 600. Всего 600, конечно. А, так, что еще? Врач дал 3 совета родителям, чей ребенок перекушал фастфуда.
1: Ну-ка.
0: Слушайте, я одним ограничусь. Вы фуфаечку попросторнее, чтобы у него когда живот раздует, чтобы ни мальчику не тесно было. Да,
1: да.
0: Чтобы ожиревал спокойно, чтобы ничто не сдерживало его в ожирении. В первом МГМУ ученые научились лечить рубцы на голосовых складках клетками. Клетками.
1: Здорово.
0: Сфероидами.
1: Здорово,
0: да. Так, еще. Зимовщики и релоканты, которые ездили в Тай, чтобы там пересидеть зиму, в шоке. Снижено количество дней пребывания в Тае с 60 до 30 дней.
1: Куда теперь деваться?
0: 4 министерства наших поддержали дистанционную продажу российского вина.
1: Наконец-то.
0: Минсельхоз, Минэкономразвитие, Минпромторг и Минфин. А что скажут товарищи из Минздрава? Куда они примкнут? Да, может, пятым будешь? Рынку труда нашего больше всего не хватает фармацевтов и дворников.
1: Ничего себе.
0: И дворников. А в Саратове товарищ Володин дал старт строительству цифрового завода. Уникальный завод комплектующих для грузовиков. Наши собственные раздатки для КАМАЗов, для МАЗов, для Уралов. Молодцы,
1: да,
0: товарищи.
1: Отлично,
0: молодцы.
1: Да, хорошо.
0: Так, что у нас? Вот интересное сообщение. Михаил Мишустин подписал соответствующие бумаги, которые дают родственникам сбежавших беглых релокантов. Ну, хоть какое-то вспоможение, потому что они же за границу убегают, а здесь у них иждивенцы. А на что людям жить? Вот подписана бумага с января 26 года, составляет 27 тысяч рублей. МРОТ у нас, и такая же выплата будет родственникам беглых.
1: Очень
0: видите,
1: хорошо,
0: какие мы гуманные, правильно?
1: Да.
0: Руководитель Дзигуненко объявил, что креатин улучшает качество кожи.
1: Креатив.
0: Хочешь хорошую кожу,
1: хорошо,
0: жуй креатин.
1: А креатив?
0: Товарищ Мантуров спрогнозировал выпуск гибридов и электромобилей в России. К 35-му году четверть производства будет гибридов.
1: Поедут,
0: да.
1: Отлично.
0: Банк России придумал логотип цифрового рубля. Это фирменный кораллово-алый цвет, круг, а внутри символ рубля с перепонкой. Да. Зоопсихолог Капустина предупреждает тех, кто хочет завести хомячка. Это, говорят, ночное животное. Днем нельзя будить, чтобы с ним поиграть, а то помрет. Да. Бедросович продал 14 квартир в Болгарии.
1: 14?
0: Ну, большому
1: понятно,
0: человеку
1: понятно.
0: Много квартир, да, было нужно. А москвичей тянет на экскурсии на заводы, а питерцев в замки.
1: Прекрасно.
0: В замок
1: прекрасно.
0: Хотят, да. Товарищ Мантуров рассказал, что 100 миллиардов рублей вложено в перезапуск иностранных автозаводов, опять же, оставшихся от беглов. Беглых.
1: Да, да, хорошо. Да.
0: А, гражданам рассказали, откуда взять деньги на дачу. Это вот советы гениальные.
1: Ну-ка,
0: кто советует-то? Советует, советует пенсионный фонд. Один из них. Деньги на покупку дачи можно накопить с помощью ПДС.
1: Прекрасно.
0: Да я даже думаю, что расшифровывать не надо, потому что для того, чтобы поместить их в ПДС, нужны деньги. А это другой вопрос, он не имеет отношения к новости. Нарколог Литков говорит, что жирная еда и кофе особенно не помогают от похмелья утром. Не надо заедать жирным, да. Эксперт Штутман заявил, что завтрак стал отдельным ресторанным опытом для граждан. Люди идут завтракать в ресторан. То есть даже дома подогреть привезенные курьером сырники творожные не могут. Перед отпуском число больничных у граждан возрастает на 40%. Хитрые, они прибавляют к отпуску еще и больняк. Да. Уролог Бахлани. Вот продолжение вчерашней новости. Помните, нам сказали, что нельзя справлять нужду в море и в океане, потому что заболеете. А что делать? А говорит, а задержка естественных надобностей тоже приводит к инфекции. Вот смотри, и туда нельзя, и не туда.
3: Меньше ешьте.
0: Адвокат актрисы Зуевой, товарищ Смирнова, заявила, что Козловская не платит алименты.
3: Да ладно. Какой негодяй.
0: А с виду богатый человек.
3: Да.
0: Ну, товарищ Мишустин поручил насытить наш рынок доступными отечественными автомобилями.
3: Угу.
0: Да.
3: Ждем.
0: В Подмосковье вывели новую породу перепелов. Да, а как называются они?
3: Перепела.
0: А там история такая, что перепела нам нужны на мясо.
3: Да ты что?
0: Нет, не для природы выведены они, это для мяса.
3: Что там
0: перепелиного. Сумку с оленьим рогом, электронную мухобойку забыли пассажиры транспорта в Москве в этом летом. И скрипки забывали, и картины, и рог. Понимаете, да?
3: Здорово.
0: Ну и, наконец, пару еще сообщений. Каждый третий гражданин согласен ужаться в зарплате, только бы ему позволили работать удаленно. Видите, да. Наш резерв. И сомнолог Бузунов заявил, что постоянная сонливость объясняется социальным джетлагом. Такая вот социальная откладка жизни, да? Дело в том, что если в спальне некомфортно, так. Подушка не такая, свет не такой, да? Шумно, жарко, например. Жене все время холодно, а тебе жарко. И ты вот страдаешь, товарищ.
3: Угу.
0: Хватит страдать.
1: На работу иди.
0: Так, ну сегодня много интересного от женщин, да, вот гениально. Художница Андерсон написала книгу. Следите за руками.
3: Художница книгу, так, оригинально.
0: Но сказала, что прочесть ее можно будет только через 88 лет в 2114 году. Художница написала книгу. С этого надо. Модельер Еремкин назвал трендом осени одежду из гобелена.
3: Ишь ты.
0: Гобелен.
3: Гобелена оккупато.
0: Певица Седокова заявила, почему вышла первый раз замуж. Это киевляночка наша. Да, давайте посмотрим, как она вышла замуж. Потому что я встретила парня, который меня пригласил в боулинг. Я все время училась и работала, а он говорит: в боулинг тебя отведу. И вышла. Представляете, как бывает? Раскрыт наиболее привлекательные метать. Да, привлекательные пропорции женской груди. Оказывается, грудь симметричная сверху и снизу самая красивая. Оказывается, они бывают асимметричные. Ты слышал?
3: Надо и сверху, и снизу осматривать.
0: Смотрите, сзади тоже. Очень многое можно понять сзади, да. Дальше. Стало известно, почему Дженнифер Энистон не выйдет замуж за бойфренда гипнотерапевта, с которым... Ей только с врачом полегчало. Она так с обычными-то ей плоховато. Джен. Вот есть Джен, есть Дзен. Это разное, да. Она просто поклялась, что больше не выйдет замуж. Поэтому из-за этого не выйдет.
3: Слово
0: москвичка держит. Родила четвертого прямо в лифте, когда ехала в роддом. Представляете?
3: Здорово.
0: Не хватило каких-то полчаса.
3: Полэтажа не хватило.
0: Наши гражданки стали... Вот эта новость невеселая, она, ребята, немножко с душком. Наши женщины стали чаще, это 61% касается женщин, 61%, выбирать самокат вместо такси вечером, потому что... Жалко денег. На самокате
3: понимаю.
0: Едут. Пальто бушлат станет самой модной верхней одеждой осенью. Волосы с оттенком какао станет модным осенью.
3: Каково?
0: Актриса Боярская раскритиковала женщин, которые говорят, что они красивые и сексуальные. Говорит, нет, так нельзя говорить о себе. Ну и, наконец, если уж речь зашла об этом, то сексолог Ильина рассказала о том, как правильно вести себя после близости.

0: Погодите, это реклама какая-то?
1: Удивительно, лечишь одно, а выздоравливает другое. Да, тараканы, оказывается, полезны. Они помогли выжить редким растениям, по крайней мере, в Японии. Да.
2: Они очень белковые.
1: В Чехии, в Барсучьей норе нашли 3000-летние артефакты. Костяное шило, керамический сосуд, а барсучьи вот эти вот племена, они стащили себе в нору.
2: Барсучья находка.
1: Иногда археологам полезно залезать и в звериные норы, чтобы найти что-то там, да? В Австрии скандал из замороженного на детском празднике. Фестиваль для детей от 8 до 13 был посвящен веселью и прикосновению к демократии. Значит, продавали фруктовый лед с сексуальными надписями. Из приличного, что было написано на упаковке, ну-ка, Владислав Александрович, свою штуку.
2: Ужас, ужас.
1: Еще раз. Свою да штуку. Или только твердое приносит удовольствие. Это путь к демократии. Конечно, к демократии. С парома, который затонул у Кипра, оба капитана сбежали первыми. Во-первых, новость, что бывает два капитана.
2: Один запасной. Угу.
1: А, так, дальше, что у нас интересного. При ожирении, если кушать все время жирное, мозг перестает замечать сахар, и вы еще и сахар начинаете есть усиленно. Да. В США мужчина выстрелил в брата из-за спора, чей чили острее. Мужчины вместе купили продукты, чтобы приготовить энчиладу. Владислав Александрович, что такое?
2: Энчиладу. Ну, это тортилья, просто завернутая в трубочку.
1: Хорошо. Такой, да. И начали выпивать. В какой-то момент один брат стал утверждать, что чили в его порции острее, чем в тарелке двоюродного брата. Тот вынул пистолет и застрелил. Вот и все, да. Ученые доказали, что наша психика напрямую зависит от работы сердца и легких. Представляешь, не наоборот. То есть, как, если сердце хандрит, в башке бардак.
2: То и человек хандрит.
1: Да, то и видишь, какого-то неприятного сердца, значит, у него, да. А мужчина купил на аукционе голову засушенную лисы, а оказалось, что это не лиса, а вымершее животное тилоцин. Представляешь, вот как бывает, да. А мозг внимательных людей по мере усложнения задач работает лучше. Хорошо. А невнимательных тупит. Вот как можно, да. Дальше. Премьер Испании Санчес, Педро, договорился, гад. Говорит, что Россия причастна к кризису с мигрантами в Сеуте.
2: Да, мы за все в ответе, конечно.
1: В Австралии ученые превратили мадагаскарских тараканов в киборгов с камерами, с микрофоном. Они ползают там, где разрушение, да, ищут людей, хорошо. Дальше. Чтобы избавиться от тревоги, психиатр Мора Фернандо посоветовал просто положить руку на лист бумаги и обвести ручкой.
2: И тревога уйдет.
1: Здорово. Ребятушки, да.
2: Шарлатан.
1: Ну и, наконец, товарищи, орех, арахис надо есть с кожурой для максимальной пользы. И сексолог Адилия Валиенте рассказала, можно ли заниматься любовью после 100. Она сказала, что у нее есть несколько знакомых 100+, которые не видят жизни без близости. Так что нужно, товарищ. И, наконец, миллиардер Джеймс Дуля рассказал, как открыл секрет успешного брака. Говорит, никогда не дарите жене подарки.
2: Дуля.
1: Дуля говорит. Дело говорит Дуля. Да. Ну и, наконец, давайте, москвичи на Осеннем бульваре, это недалеко от Рублевки, поймали серийного рукоблуда.
2: О, боже.
1: Да, 33-летний Олежек в темном костюме совершал поступательные движения.
2: Точил
1: карандаш. А я бы сказал точнее, возвратно-поступательные. На улице Хашимина на Выборгской стороне в Петербурге подростки-экспериментаторы сбросили с 14 этажа прокатный электровелосипед. И посмотреть, а что будет с батарейкой? А что будет с вами, ребята?
2: Они ученые, исследователи.
1: Да. Поездка вдвоем на одном электросамокате обошлась супругам московским 100 тысяч рублей. Сфотографировала бдительная прохожая, куда надо отправила, минус соточка.
2: Какая умница.
1: В Новокузнецке 37-летний мужик, бывший сожитель, влез к девочке, которая его пригревала, 44-летний, это на тему, как дружить с младшими обидчивыми мальчишками, влез, чтобы проучить ее, поскольку после расставания она рассказывала гадости про его новую девушку. Неизвестно, правда, сколько новой, но тем не менее, да. Подлец, черт 16-летний в Саратовской области, попытался, как в кино, угнать ВАЗ, выдернул провода, начал их там соединять.

0: поменять, машина не завелась, этот урод начал прыгать по капоту, еще и смял капот от злости. Ну ничего, теперь ответят родители, да? А в Москве суд арестовал молодых людей за срыв предвыборной агитации. Слышь, ходили по району.
1: Психически.
0: 19-летний Трапезников, 20-летний Петров. А вы срывали листок? Мешали нам агитировать?
1: Чью агитацию?
0: Вот именно чью.
1: То есть они делали дела, выходит.
0: В том-то и дело, что не делом они занимались. То-то и оно, что не делом. Вот именно. Якутяночка выдавала себя за парня, чтобы выманивать у девок деньги. Представляешь? Она знала женскую психологию, вступала, оказывала им эмоциональную поддержку. Женщинам же надо, они же не могут просто так вот сами по себе жить. Им надо, чтобы с кем-то выговариваться. Вот. А это дорогая история. И начала выманивать из них деньги на 120 тысяч рублей. Нормально.
1: Ужас,
0: так она выманила.
1: Нормально.
0: Поддержка-то дорогая, ребята. Mm-hmm. Это нам, мужчинам, они должны доплачивать за нашу поддержку. Представляете? 120 тысяч рублей.
1: Дела надо делать, дела.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Минобороны России сообщило, что прошлой ночью был нанесен массированный удар по целям в Киеве, Киевской области, украинских портах. Как заявили в ведомстве, удар наносился высокоточным оружием, ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. По данным Минобороны, в результате удара поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, задействованные в производстве ракетных беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУ. Также поражены объекты инфраструктуры в Одессе и Одесской области, портах Одессы и Черноморск, используемые для хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов и обеспечивавшие функционирование украинских портов. Сегодня в Бишкеке основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран-участниц организации и главы делегации прибыли в Конгресс-холл Эр-Эс-Арду, где проходит официальное мероприятие саммита. Владимир Путин, председатель КНР, Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовали друг друга перед заседанием. Путин и Моди также коротко пообщались на ногах. Далее лидеры отправились на совместное фотографирование. Накануне российский президент провел двусторонние переговоры и с Си Цзиньпином, и с Моди. Современный мир демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств ШОСТ. По его мнению, ответом стран на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Лукашенко также призвал ШОС наращивать контакты с другими международными объединениями. Летний сезон в Москве в этом году не оправдал ожиданий устойчивого тепла. Жаркие дни систематически сменялись резким похолоданием, а дожди распределялись крайне неравномерно, причем уходящее лето оказалось относительно умеренным и даже с недобором положенных за сезон осадков. Такие итоги подвел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Вчера, в заключительный день сезона, по словам синоптика, воздух успел прогреться почти до плюс 20.
2: Уходящее лето в Москве оказалось относительно умеренным, и даже с недобором положенных за сезон осадков средняя температура воздуха была близка к норме и даже немного превысила ее на символически 0,6 градуса. При этом на опорной столичной метеостанции ВДНХ выпало 164 миллиметра дождей или 68% от всего положенного объема небесной влаги. И в целом сезон, конечно, не оправдал ожидания устойчивого тепла, и главная его особенность стала крайняя нестабильность, поскольку жаркие дни сменялись резкими похолоданиями, а дожди распределялись крайне неравномерно. Столица нашей Родины в заключительный день ушедшего сезона воздух вчера успел прогреться почти до плюс 20, ну и теплый финал лета будет подхвачен и усилен началом осени.
0: День знаний в Москве отметится летней погодой. Большую часть дня осадки маловероятны, но вечером возможен небольшой дождь. А сентябрь в этом году ожидается относительно теплым, при этом влажным. Холодное дождливое дыхание природы будет ощущаться с опозданием в несколько суток уже в предстоящие выходные. Бабье лето начнется, как положено, в середине сентября.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Спартак» из Костромы обыграл «Ротор» 1-0 в заключительной встрече 9-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Нижнего Новгорода на 7 очков, а «Ротор» остался на 10-й позиции. На открытом чемпионате США по теннису завершилась большая часть матчей первого круга с участием россиян. Сегодня Андрей Рублев отыгрался со счета 0-2 по сетам. Карен Хачанов отдал сопернику всего 4 гейма. А у женщин дальше прошли Диана Шнайдер и Анна Калинская. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Самый тяжелый матч провел Андрей Рублев. Россиянин уступил от Виртанена 2 первых сета на тайбреках, но затем полностью перехватил инициативу 6-0, 6-2, а в решающей партии выиграл чемпионский тайбрек 10-5. Матч продолжался 3 часа 40 минут. Рублев сделал 20 эйсов и впервые с Уимблдона 2024 выиграл встречу, в которой уступал 0-2 по партии. Следующий соперник – испанец Даниэль Мерида. Карен Хачанов затратил гораздо меньше сил аргентинцу Роману Боручаге. Он отдал всего 4 гейма – 6-3, 6-0, 6-1 за час и 33 минуты. Теперь Карен сыграет с Феликсом Аже Алиесимом. Роман Сафиулин турнир покинул. Против Карлоса Алькараса во всех трех сетах получился одинаковый счет 4-6. Диана Шнайдер за 67 минут победила украинку Дарью Снигур 6-0, 6-4. Во втором круге соперницей россиянки будет Каролина Плишкова. Анна Калинская выиграла российское дерби у Анны Блинковой 6-4, 6-3. Во втором сете Калинская уступала с брейком после ошибки электронной системы определения аута, но затем взяла 4 гейма подряд. Людмила Самсонова начала матч с Майи Джойнт с выигранного сета, но затем уступила 6-3, 2-6, 2-6. А 16-летняя Кристина Лютова провела первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема» и сразу заставила поработать олимпийскую чемпионку Джен Тиньвэнь. Россиянка выиграла первый сет 6-4, только после этого одна из сильнейших теннисисток смогла переломить встречу 6-3, 6-1.
1: Россия планирует подать новые иски по оспариванию недопуска наших спортсменов к международным соревнованиям. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он отметил, что осенью состоится заседание суда по иску к Всемирной федерации кёрлинга. Также подан иск против Международной федерации легкой атлетики. Это были новости спорта.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Дорогие товарищи, как поступили к нам сведения из официальных источников, сегодня начался новый учебный год, дети пошли на линейки, цена букетов рекомендована от 1,5 до 3 тысяч рублей для учителей. И вы знаете, конечно, мы ждали этот день, ну, немножко отдохнув от школьных новостей, вот за 3 летних месяца, да, как-то вернулось ощущение, что такие хорошие детишки у нас, да, взрослые впали вообще в состояние полукомы. Они их спросили, а какая песня? Я не могу никак успокоиться. У вас ассоциируется со школой. Они говорят, вместе весело шагать по просторам.
6: Но не зануд,
5: да, ну, да, ну, там не
6: занудствуйте. Детская
5: песня. Слушайте, нет, там, вайп, не, вайп. Там ни слова нет про школу, понимаете? То есть у людей все съехало в понимании, да? И вот, пожалуйста, в преддверии нашего разговора, сейчас вы поймете, о чем мы будем говорить, я уже обещал эту беседу сегодня. Ну, пожалуйста, еще только 1 сентября в разгаре, и на дворе 8:40 в Москве, а в городе Канске,
6: так,
5: это далеко от Москвы, другой часовой пояс просто уже, поэтому так. Новости пришли. Просто новость, которая вот нас сразу вот в день знаний погружает в школьную реальность, да, семиклассница сначала распылила педагогу по физике в лицо перцовый баллончик, а затем достала нож.
0: То есть отказывалась получать знания.
5: Вот понимаете, вот уже первого, ну, я понял, ну вы подождите до второго. Ну дайте нам любви к детям испытать хоть чуть-чуть вот этой любви.
0: Школьная,
5: ностальгической, полиция. Да. И вот, сразу, 1 сентября началось. Да, вот такая история. И мы сегодня, знаете что, друзья мои, мы поговорим сегодня, в принципе, о задаче образования-то в мире, в котором нет определенности будущего. Потому что готовить-то надо людей, ну, учить к чему-то. А к чему? Что там впереди-то? Непонятно. Я очень рад, что вновь с нами сегодня Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Вы не удивляйтесь, почему с Андреем мы об этом говорим, а не с человеком из Минобразования там, или еще откуда-то. Потому что надо на вещи смотреть стратегически, конечно. Андрей, доброе утро. С Днем Знаний вас поздравляю.
6: Да. Доброе утро. Всех приветствую. Да. С праздником.
5: Андрей, так вот главный-то вопрос. Что там впереди, к чему должны готовить учителя? Учителя сами уже, мы все понимаем, отстали от учеников, да, они не владеют так смартфонами, искусственным интеллектом, да, нам с вами в школе, я не знаю, ну, может быть, вам уже нет, а мне еще запрещали пользоваться калькулятором в школе, сейчас они пользуются искусственным интеллектом, учителя не знают, как проверять задания, потому что все же списано, все списано, все украдено, да, и кого мы должны вырастить, да, раньше растили квалифицированных потребителей, вроде как от этого отказались. А кого теперь? Непонятно, потому что вроде как роботы придут, да? А они уже все знают. И смысл учить то, что роботы уже знают. Вообще не вижу. То есть вот как вы видите эту ситуацию стратегически, Андрей?
6: Ну, я сейчас свою точку зрения выскажу, хотя у меня есть неплохой опыт, будучи сотрудником Приволжского федерального округа, полпредства, это администрация президента, я как раз был директором департамента общественных проектов, и мы строили кадетские корпуса, ну вот, то есть я очень плотно там, православные гимназии и так далее, то есть я плотно был вовлечен в учебный процесс, в материально-техническую базу, и многие аспекты образовательных, как говорится, трендов изучал. Да, действительно, мы находимся сейчас в мире, когда полная неопределенность впереди. Никто не знает, что будет через 5 лет, насколько сильно стрельнет искусственный интеллект, какие профессии умрут, как когда-то были там чтецы газет в цехах, лифтеры, которые управляли лифтом и все остальное, эти профессии безвозвратно ушли. Ну и там куча всяких сопутствующих гужевым повозкам там, и так далее. Но при этом появилось очень много новых. Поэтому мне кажется, что вот в этом динамично меняющемся мире ребенка учителя должны научить одному базовому навыку всю жизнь учиться, то есть привить любовь к образованию. Что тебе придется до конца жизни это делать, иначе ты отстанешь. Мы же и сейчас тоже понимаем, раз какой-то навык нужен, ты сразу зашел, посмотрел какие-то видеоролики, учебные какие-то курсы или еще что-то, быстро получил этот навык, пошел работать. То есть образовательный тренд, а мы сейчас находимся в шестой технологической, условно говоря, как говорят, революции или трансформации, человек будет модульно работать. То есть будет, условно говоря, не вариант, что ты пришел на завод и там 40 лет отработал, ушел оттуда на пенсию. А ты будешь, скорее всего, проектно выглядеть, знаете, как самозанятость. То есть платформа, платформенная экономика, тебя будут подбирать или тебе будут выстраивать и образовательный, и рабочий цикл. То есть там поработал полгода, потом переехал в другую страну или в другой регион. Там, условно говоря, собралась какая-то команда, сделали какой-то проект, потом новое направление.
5: Андрей, а можно я сразу подхвачу на бытовом уровне? Это что, такая как бы цивилизация фрилансеров-вахтовиков?
6: Ну, фактически сейчас это уже происходит. Мы видим, что современная молодежь, она не хочет быть затруднена на долгое время там, в одной организации. Им нравится как бы, такой более динамичный, меняющийся подход. Дело в том, что мы сейчас уходим в вопрос, связанный с работой, с профессией, а не с образованием, хотя они взаимосвязаны. Дело в том, что робототехника и все, что сейчас будет внедряться, сделает работу опцией, когда она будет по желанию. А все остальные базовые вещи будут стоить очень дешево. И у тебя на самом деле будет выбор, вообще можно будет лежать на диване, не вставая, тебя будут обеспечивать. Либо путешествовать по миру, то есть совмещать путешествие, познание мира с некими профессиями, с работой, которую ты будешь выполнять. Это как сельское хозяйство. Раньше ты выращивал овощи, фрукты, чтобы выжить просто, то сейчас ты это делаешь на даче исключительно как хобби, чтобы там доставить себе удовольствие или там сделать что-то. Ты можешь легко пойти это в магазин купить, не думая о том, как это все происходило. И сейчас сельское хозяйство тоже становится более автоматизированным. И роботы там, и все остальное, и теплицы. Так вот, возвращаясь к образовательному тренду, нужно научить детей любить, значит, учиться и получить навыки социального взаимодействия в обществе. Вот без этих навыков, без базовых или без базового образования тоже никуда. Вот здесь учителя имеют важное значение, они как раз могут это дело раскрыть. Но для нас с вами важный аспект. Есть один критерий, который показывает, насколько страна вкладывается в образование, это процент от ВВП. Вот мы находимся по нижней границе, рекомендация ЮНЕСКО, 4-6%. В идеале нам выйти цифру 8, как это делают развитые страны.
5: Кстати, грустно. Грустно, да.
6: Ну, потому была... что мы, ну, грустно, зарплаты учителей, это грустно.
5: Да, была статистика на прошлой неделе, что у них в два раза меньше, чем средняя зарплата по стране. Вот именно учителей.
6: Если бы не дополнительные курсы, которые они ведут по подготовке к ЕГЭ, то было бы совсем тяжело. И это отдельный еще блок, который вот мне, как отцу четырех детей, вот старший, который сдавал ЕГЭ, то есть последний класс, школа его не готовит к тому, что будет в программе ЕГЭ. То есть это практически параллельные треки идут.
5: Андрей, а вот смотрите, вы сказали о любви к учебе, да, которую надо воспитать, главное, что в детях. Но это не о саморазвитии, да, мы говорим, когда это самое, у нас в интернете вот эти курсы и саморазвивающиеся особы очень любят, так сказать, на это, на что-то тратить деньги. Потому что я видел статистику, что после окончания онлайн-курсов там пригодились эти знания, что-то 16% или ну, что-то в этом вроде такая очень незначительная часть.
6: Не совсем. Тут надо немножко по-другому на это посмотреть. Смотря какие курсы, какое образование и все остальное. Я думаю, что у нас образование будет очень серьезно трансформироваться. Потому что подготовка человека 5 лет, условно говоря, к какому-то или 4 года какой-то узкой профессии, которой он потом не занимается, работает слишком большое время, сейчас совершенно другая динамика. Кстати, о птичках. Значит, по подготовке и всему остальному. 60% людей, которые получили высшее образование, как правило, потом не работают по этой специальности. Потому что пошли в вуз, потому что там знакомые, институт рядом, Вася там учился вроде неплохо, а, наверное,
5: и родителям очень хотелось, да, чтобы там...
6: Конечно, а он вообще к этому не склонен. То есть нужна профориентация изначально, которая в школах будет проводиться, которая скажет: дружище, вот ты к точным наукам, ты к гуманитарным, а ты к спорту, а ты к службе вооруженных сил.
5: Андрей, ну давайте, а если не лукавить, вот вы к какому возрасту поняли, что вы хотите заниматься тем, кем вы сейчас являетесь?
6: Хороший момент, но я проведу свой жизненный такой пример. Я на третьем курсе Тверского Суворовского училища, я выбираю между военными вузами, куда я собираюсь идти служить. Вот, у меня там развилка между, условно говоря, одним учебным заведением и другим. И на нас проводили эксперимент, приехали военные психологи, и нас тестировали. И мне выдали факультет и учебное заведение, куда я должен пойти. Я даже не рассматривал его. И мы решили последовать этому совету. И мне оказалось настолько легко учиться, что я закончил с золотой медалью, у меня текущих даже четверок не было. Потому что это было мое. А я бы попал в другое, и мне было бы сложнее. То есть они четко определили.
5: Я подчеркну, психотип. А вы сами не догадывались, да, что туда можно пойти вам?
6: Нет, ну это же, знаете как, это же все вопрос рейтингов, красоты. А вот эта профессия, ну она же так не такая вот сочная, звучная, как, например, вот там.
5: Ну да.
6: Офицер-десантник там или еще. Не, я все равно стал офицером-десантником, только я зашел туда, да, условно говоря, с более другой профессией.
5: Да. Друзья мои, Андрей Клинцевич с нами. Сегодня День знаний. Чему детям учиться-то нужно для будущего?
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
3: выборы 2026.
7: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
10: Тарифы ЖКХ и качество предоставляемых услуг желают лучшего. Каждый год мы с вами видим безумное повышение цен. Порой суммы в квитках превышают доходы населения. Мы видим ржавые трубы, мы видим ржавую воду. Так быть не должно, это несправедливо.
11: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
13: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
12: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
14: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде досрочно откроют движение по Некрасовскому мосту. Об этом заявил глава города Сергей Жестянников. Проезд откроют 20 октября, на месяц раньше сроков, предусмотренных контрактом. Сергей Жестянников отметил, что работа велась в ручном режиме и потребовала колоссальных усилий от строителей, проектировщиков и городских служб. А сегодня планируют открыть движение по Красному мосту в Вологде. Об этом сообщили в администрации города. Отмечается, что благоустройство набережной выполнено на 50%. По обоим берегам реки на участке от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова продолжается укладка плитки и асфальта. Всего в этом году планируется благоустроить более 2 километра набережной. Сегодня для первоклассников Вологды организован бесплатный проезд в автобусах. Также бесплатным будет посещение аттракционов в парке ветеранов. Городские власти рассчитывают, что эти меры помогут создать для детей особую праздничную атмосферу в их первый школьный день. Аттракционы будут бесплатно работать с 14 до 19.00. В сентябре изменится расписание электрички Вологда-Череповец. Это связано с плановым ремонтом путей. Так, 1, 4, 8, 11 и 18 сентября поезд будет отправляться из Вологды на час раньше, в 16.39, и прибывать в Череповец в 19.34. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте РЖД. Бесплатная онкодиагностика пройдет в поликлиниках области 5 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Программа онкоскрининга сформирована с учетом пола и возраста пациентов. Результаты обследований будут доступны в электронной медицинской карте на портале госуслуг. Также узнать о них можно будет у своего участкового врача. При выявлении рисков или необходимости дополнительных исследований медперсонал свяжется с пациентами самостоятельно и направит их на дальнейшую диагностику. Принять участие в акции могут все жители области старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра или регистратуры поликлиники. Концерт хора турецкого пройдет в Вологде. Выступление запланировано на 6 сентября. По данным правительства, послушать живое исполнение смогут все желающие. При хорошей погоде концерт пройдет на Кремлевской площади, а в случае дождя переместится на крытую площадку с бесплатными билетами. Кубок губернатора по боксу пройдет в Вологде 11 сентября. Турнир организуют во Дворце спорта. В этом году зрителей ждут профессиональные титульные бои международного уровня. По словам губернатора Георгия Филимонова, в главном поединке вечера встретятся россиянин Георгий Юнавидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал Матч ТВ, а предварительные бои с участием вологодских боксеров покажет Матч Боец, сообщает пресс-служба правительства.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
6: Ваш внук сбил человека.
7: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
6: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
8: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
9: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
10: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: В Москве 9 часов.
0: Новости.
11: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Шанхайская организация сотрудничества за 25 лет превратилась во влиятельный центр многополярного мира. Взаимодействие стран-участниц способствует формированию на Евразийском континенте атмосферы мира и стабильности. Члены ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств ШОС. Он также призвал участников объединения продолжать скоординированную политику в сфере энергетики.
12: За значительных лет Шанхайская организация прошла по-настоящему большой путь. Напомню, что учрежденная в 2001 году по инициативе 6 государств России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира. Заметно расширился, как вы знаете, и состав ее участия. В 2017 году ряды ШОС пополнили Индия и Пакистан, в 23-м году Иран, а в 24-м Беларусь. Деятельность Шанхайской организации также активно подключились государства-наблюдатели Афганистан и Монголия и 15 стран-партнеров поддержки. ШОС на сегодня фактически является крупнейшим региональным объединением не только на нашем общем евразийском континенте, но и в мире в целом. В странах и участницах проживает практически половина населения планеты. И создаются более трети глобального малого продукта. На пространстве ШОС сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал. значимая часть мировых природных ресурсов. Здесь пролегают ключевые трансконтинентальные транспортные и логистические маршруты. Участники Шанхайской организации активно взаимодействуют в политике, экономике, гуманитарной сфере. И такое взаимодействие помогает обеспечивать планомерное и устойчивое развитие каждого из наших государств. Способствует формированию на нашем общем евразийском континенте атмосферы мира и стабильности, доверия и сотрудничества.
11: Всего по итогам саммита ШОС в Киргизии ожидается подписание более 20 документов. Центральным документом саммита станет Бишкекская декларация, в которой будут отражены подходы к актуальным межрегиональным и международным проблемам. После заседания Совета глав государств-участников ШОС у Владимира Путина запланирована встреча с президентами Турции и Монголии. Также в планах президента встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Накануне Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентами Казахстана, Ирана и Таджикистана. Серию двусторонних контактов сегодня завершит беседа Путина с хозяином саммита ШОС, президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем глава государства ответит на вопросы журналистов. Минобороны сообщило, что ночью нанесен массированный удар по целям в Киеве и Киевской области, в украинских портах. Удар наносился высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. В результате поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, задействованы в производстве ракетных беспилотных систем, комплектующих к ним обеспечение топливом ВСУ. Поражены объекты инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах Одессы и Черноморска, используемые для хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов и обеспечивающие функционирование украинских портов. Средства ПВО за ночь сбили 516 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваторией Черного моря, сообщили Минобороны. Атаки были предотвращены в период с 20 часов понедельника до 8 утра вторника. Дроны самолетного типа нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской областей, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Псковской. Также вражеские беспилотники были обнаружены и перехвачены в Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Смоленской, Тверской и Тульской. Ульяновской. В небе над Московским регионом и Крымом также были сбиты несколько вражеских БПЛА. Почти 18 миллионов школьников сядут сегодня за парты в России. Из них 1,5 миллиона впервые переступят порог школы. Детей примут свыше 38 тысяч школ, 17 из которых построены с нуля. С началом нового учебного года школьников и педагогов поздравил Владимир Путин.
2: Сегодня передовые технологии приходят во все сферы жизни, в том числе в школы, колледжи, вузы. Но есть вещи, которые они не в состоянии заменить. Это тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружба, взаимная поддержка, общая мечта, отдельные слова благодарности вашим преподавателям, наставникам. Они переживают за вас, как за родных. Стремятся передать, привить вам ценности, которые делают нас единым народом, единой страной. И не сомневаюсь, спустя годы и десятилетия вы будете с искренней признательностью вспоминать их советы, заботу и искреннее участие в вашей судьбе. Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких. И, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины.
11: Также сегодня приступят к занятиям около 4 миллионов студентов колледжей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
11: В Петербурге сегодня облачно, в треплении дня дожди, температура воздуха плюс 20-22 градуса. В Москве сегодня по уточненному прогнозу ожидается переменная облачность. К вечеру также возможен дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, но извините, что мы эту песню включили без предупреждения для тех, кто...
2: Очень много вопросов, да, кто это поет.
1: Кто родился после 2015 года, да. Друзья мои, дело в том, что сегодня в стране День знаний, это очень важно. На моей памяти я был четвероклассником, в 84 году объявили, что теперь у нас есть День знаний. Потому что когда я в школу только пошел в 80 году, Дня знаний еще не было, Владислав Александрович, это не надо забывать. Мы с вами такие дряхлые.
2: А что за день был вообще 1 сентября?
1: Да просто
2: день рождения, да?
1: Просто люди начинали снова учиться, да. А теперь, а потом объявили День знаний. Да. И значит, песню, которую вы послушали, я понимаю, что не у всех у вас поднимется рука назвать это песней.
2: Не у всех у вас хороший вкус.
1: И хорошее настроение. Но дело в том, что для нас этот день очень важен, для нашей команды, потому что сегодня исполнилось бы 55 лет Геннадию Николаевичу Бачинскому.
2: Да.
1: На нашему другу, вот, моему... Знаешь, вот я хочу не сказать сейчас многолетнему, ну, скажем так, соавтору, соведущему, да, хотя он для меня главный всегда был, но проблема в том, что мы с ним вместе поработали гораздо меньшее время, чем мы с вами, Владислав Александрович, на «Маяке». И поэтому слово «многолетний», оно как бы тогда придется,
2: тогда
1: придется признать, что наш 300-летний, так сказать, опыт уже работы на «Маяке», он как бы, так сказать, больше, но неважно. Сегодня день рождения Гены. И вот эта так называемая песня, вы уж извините, друзья мои, за если кто-то что-то не понял, но мы объясним. Дело в том, что мы несли...
2: Да,
1: давайте так, мы, давайте в такой день, да, Гена бы не хотел бы скорби, абсолютно точно. Он был человеком очень светлым, во всех смыслах этого слова, и оптимистично всегда настроенный, хотя этого слова никогда не употреблял, в смысле оптимистичный и позитивный он не говорил, да, но он таким был. Достаточно посмотреть его фотографии. И, да, его нос, знаменитый нос, да, и Геннес не скрывал, он сам говорил, что, в принципе, однажды то ли это на родине его произошло, то ли в Питере, наверное, скорее всего, на родине. Он говорил, что однажды он общался с клоуном.
2: Так.
1: А тот говорит, что у тебя такое, говорит, лицо, что тебе обязательно надо клоуном быть. Обязательно. И у Гены действительно очень фактурное лицо, огромные губы, вот, да, нос здоровенный и огромные всегда лучистые глаза.
2: Улыбка его, конечно.
1: И ведь Генка был там старше меня на полтора года, условно говоря, да, но по вот мудрости лица даже в юные годы он, ну, нет, я не хочу сказать, что я был дебилом, хотя был, но он был гораздо мудрее сверстников, да, не в смысле, есть люди, которые хуже выглядят, чем они есть по паспорту, да, а здесь была какая-то вот у Генки мудрость, да, которая при этом сочеталась с удивительной ребячливостью, периодически.
2: Ну, молодостью, да,
1: периодически. Именно, вот... Но он вот эти переключатели четко ими управлял. Четко. Он понимал, вот здесь шутим, здесь не шутим. Понимаете, да? Потому что иногда можно, Владислав Александрович, помните, да, иногда можно заиграться.
2: Иногда можно заиграться.
1: А вот Гена, он как бы вот всегда это было все четко. И вот что касается этой песни. Вообще я хотел построить разговор по-другому, но у нас дело в том, что живой эфир, и в нашем эфире Владислав Александрович, он этот командор. И вот он выбрал эту песню.
2: Я предложил. Все переслушано уже тысячу
1: нет,
2: раз, честно
1: да,
2: говоря.
1: Да, да, да. Мы эти записи есть, их можно послушать. Контекст очень сильно изменился, друзья мои, потому что за вот эти 19 лет, что Гены нет с нами, да, я сегодня уже с утра об этом обмолвился, мир удивительно стал другим.
2: Изменился.
1: Удивительно,
2: сильно, да.
1: Да. Не надо себя обманывать. Наверное, я себя сам обманываю, что я все еще такой же. Да. Но мир другой. И мы другие на самом деле. Достаточно посмотреть на персонажей, которые сейчас, тогда, ну, все по-другому, да. Вся жизнь по-другому. И вот про песню, про эту пару слов буквально, да, чтобы это она не оставалась такой какой-то загадкой. Хотя загадочной ничего тут нет. Дело в том, что, извините меня за фразу, вообще мы несли народу свет.
2: Вы просвещали народ.
1: Не, смотрите, у меня многоходовочка.
2: Заготовочка,
1: да. Дело в том, что мы начали работать. Это произошло в 97-м году. Вот впервые начали как-то притираться друг к другу. Да, и Хотя ничто не предвещало, в принципе, притирки, потому что Гена был, он был серьезным человеком, да, на радио тогда. И у него был эфир в утреннее время, ну, то есть вот не в то, в котором мы с вами общаемся, а позже даже, да, сегмент, где он мог, например, рассказывать о блюзе.
2: А альтернативной музыкой он увлекался, и это мог поставить это да, альбомчик на час.
1: Да, и... это по ночам. Да, а по утрам блюз. И некоторые ведущие, которые сейчас в Дубаях отсиживаются, и там стригут людей, которые хотят научиться красиво говорить, но не понимают, зачем им это, ну, за денежку, за хорошую, да. Они, я помню, Гену сменял такой хороший ведущий, модный, тогда волосатый. И говорил, ну все, теперь можно полчаса молчать после такого. Пока не сменится аудитория, да, после такого. Да-да-да, я помню эту историю. Я тоже так относился, думаю, ну вот какой-то Бачинский.
2: То есть небольшое напряжение присутствовало.
1: Такой всегда в рубашке какой-то странного кроя. А ему мама шила рубашки по своему усмотрению. И Гена, ну вот знаете, у нас есть такая история, что сейчас, да, вот если я вот, например, перестал близким нашим людям дарить какие-то материальные подарки в плане одежды, хотя имел такую дурацкую привычку когда-то, смотрю, подаришь, а он не носит человек.
2: Ну, не...
1: Это его право, понимаешь, конечно, да? Не... То есть его право положить
2: не
1: в шкаф
2: в вайп.
1: Или передарить племяннику, или еще что-то в этом роде, да? Ну, потому что, ну, не нравится шматье ни по цвету, ни по фасону, может быть, ни по стилю, да? А Гена считал, что вот раз мама подарила, надо носить. Ну, это уважение, это любовь. И он вот входил в таких странных рубашках, то есть он был в таком, знаешь, как бы они добавляли ему еще лет немножко.
2: Но он же еще и рок-музыкант
1: конечно,
2: был,
1: конечно,
2: поэтому
1: волосатый.
2: Это было в ту сторону.
1: Да,
2: все
1: я думал,
2: правильно.
1: Что за человек такой странный. А я занимался новостями, я вообще был новостником, как неудивительно, да, то есть вот эта вся история с выступлениями какими-то, вот опять же эта песня, это ничего такого не планировалось. И мы стали в 97-м году потихоньку друг к другу притираться, потому что у нас на той радиостанции, где мы встретились, была в высшей степени демократия. Она была продиктована тем, что...
2: Да в стране была демократия, Сергей Валерьевич.
1: Да, в стране был полный раздрай. А, значит, это было, этот был период, ну, чтобы вы понимали, да, между бомбежкой Сербии по поводу Боснии и между бомбежкой Сербии по поводу Сербии. Страшное время было, на самом деле. И в этом страшном времени вот такую вот какая-то радость и немножко такого как бы оттяга, да, было не лишнее. Было не лишнее, потому что можно было с ума сойти от понимания того, что произошло с твоей родиной. И, конечно, мы тоже это все прекрасно понимали. И это было страшно, да. И вот мы, опять же, занимались некоторым просвещением, да, что-то людям рассказывали в шутейном разговоре. В шутейном. И как-то решили переводить песни.
2: Да, зарубежные.
1: Зарубежные. Выяснилось, что, в принципе, зарубежные песни – это дрянь.
2: Ну, по текстам.
1: По текстам, конечно. А что нам музыку-то не переводить не приходилось? Да. И мы, соответственно, вот сначала просто переводили поверх песен в прямом эфире, потом начали это потихоньку записывать, потом решили, что иностранный голос нам вообще не нужен, и вот эту песню, которую Sting и Puff Daddy, да?
2: Это Police, да, ну да-да-да, потом была еще версия с Puff Daddy.
1: Puff Daddy, да. Мы ее полностью избавили от первой, и от Sting, и от Puff Daddy, да, освободили, сделали свое, пригласили замечательную девочку Марусю.
2: Маруся.
1: Я вспоминаю ее до сих пор с огромной нежностью. До сих пор не знаю, чего не пригласил в кино после записи. Да? И я помню, как эта песня рождалась. Это было зимой. И тогда мы вот решили записать эти вещи при помощи... Я, к огромному своему стыду, я очень плохо имена и фамилии помню людей, потому что их так много в окружении, что я вот даже фамилию Владика вспоминаю иногда с трудом. Да. А,
2: и там был, мальчик какой-то занимался.
1: Да, замечательный мужчина, который жил с родителями, жил в старой советской квартире. То есть она даже по меркам конца 90-х уже была старой советской квартирой. Сейчас бы это просто музей был. Там была стенка, вот эти все диваны, все ковры, все как надо, да, старая блочная, так сказать, в спальном районе квартира, где у него была маленькая студия, там небольшой компьютер, какой-то синтезатор, да,
2: и на нем компьютере сделано.
1: Наигрывал. И вот, и Гена, соответственно, мне сказал, значит, Серега, вот мы с тобой едем там в 4 часа дня, условно говоря, записывать трек, но сказал он это где-то за неделю. И вот наступает этот день, и, так сказать, и вдруг я понимаю, что мы едем...
2: Что у вас дела?
1: Что мы едем сегодня записывать трек. А Гена мне сказал, Серега, ты текст напиши.
2: То есть не было текста, прекрасно.
1: А я вспоминаю, что надо писать песню. И я помню, как я ехал на машине. Каюсь, конечно, у всех у нас были тогда, если и были машины, то это были, конечно, «Жигули», и «Жигули» с ручкой, то есть не с автоматом, с коробкой, а с ручкой. И я

0: шаг, который ты делаешь. Ну, как можно перевести эту фразу вот в том же размере? Да,
1: да,
0: ну,
1: никак.
0: Никак. И я понял, что надо идти против правил. Угу. Против, супротив ветра.
1: Поэтому слова были ваши.
0: Поэтому слово, да. Поэтому каждый шаг хожу, каждый двиг движу. Да, вот это появилось в автомобиле. Да, также, кстати, и песня «Саня» появилась. Да. Я тоже опять забыл, что мы едем записываться куда-то. Плохо было с памятью на какие-то вот разовые акции. Да. И потом с этими песнями оказалось, что можно выступать, гастролировать.
1: Да, да, да.
0: Вот. Гена оказался замечательным шоуменом. Да, я у него многому учился. И я много раз в эфире, знаете, если о серьезном поговорить немножко, да, я много раз признавался в том, что Геннад был для меня учителем и старшим братом, а, наверное, по степени значимости, как отец. Uh-huh. А, в том смысле, что это был взрослый человек рядом. Да, я опять же повторю, что разница в возрасте была всего полтора года, но это не имеет отношения, это календарная история, к сути вопроса. Просто был рядом человек, которому на тебя не наплевать. Посмотрите вокруг себя, ребята. Вот смотрите, мы же часто сталкиваемся с историей. Ну, например, когда мы с вами, наверное, давно уже перестали делиться, ну, даже с близкими, вроде бы по жизни людьми, своими какими-то проблемами. Потому что, во-первых, большинство из них не могут никак помочь с их решением. Это твои, ты должен сам разруливать. Ну, да. А если может, то забудет. Потому что когда ты человеку говоришь, например, слушай, ну вот у меня тут проблема какая-то, а человек говорит, о, ну хорошо, в понедельник решим. Ты понимаешь, что, в принципе, ну это так, это вежливость просто. Ничего никто в понедельник этого решать не будет. Гена был тот человек, которому было не нас... Сейчас вот
1: не так, наплевать.
0: Сейчас такое радио началось, что вот невозможно сказать, понимаешь, вот как тогда, в 90-е, можно было сказать то, что я хотел сказать. Сейчас я культурный человек, я вас уважаю, я уважаю нашу лицензию, я подбираю слова. Но от этого немножко правда становится менее острой, да? Но ему было не нас, на людей. Понимаете, какая история? Я помню, как он одного нашего тогда... знакомого, приятеля, да, тоже как-то в разговоре, говорит, приехал к нему там чуть не в 5 утра однажды, выходной день, и такой, привет, а тот говорит, ты чё? Ну, мы же решили ребенка крестить.
1: А он говорит, ай,
0: да ты что? Ай. Да ладно, ну ладно, поехали, да. То есть мы все привыкли к тому, что, в принципе, ну, брякнул и забыл, да. Брякнул и забыл, пообещал, забыл. Гена был человеком, не то, что у него память была хорошая, да, не так, как у нас. Мы все были молодые, у всех была хорошая память. Но он был человеком, которому не было наплевать на вас. Понимаете? Mm-hmm. Причем это не надо было там быть ближайшим каким-то другом. Я знаю, что он совершенно внимательно относился и просто там к сотрудникам, к подчиненным каким-то, да. То есть он этому учил своей жизнью самой. Он учил. А где он находил на все на это время? Ребята, я не очень себе хорошо представляю вообще, потому что недосып – это было синоним Гены.
1: Но у него постоянно куча проектов каких-то было. Самых различных.
0: Не, да ладно, куча проектов. Дочка в Питере, он летал туда, ну, по возможности, когда не было гастролей, так сказать, по выходным. Да? А спал он где-то урывками в самолете или, если получалось, в поезде. И на выходных у него не было вот этих выходных, даже если мы никуда-то не ездили, да, хотя у нас, знаете, были периодические время, я помню, я как-то что-то обалдел, потому что мы 5 недель жили, знаете, в каком ритме, то есть вот у нас с утра было радио, а в 2 часа дня у нас было выступление в магазине, а в 7 часов вечера в клубе, это были будни, а на выходных мы еще куда-то улетали, и там работали в субботу, и в воскресенье улетали обратно, и я помню, я как-то остановился и думаю, елки, это же уже 5-я неделя идет такая, и я купил свою первую машину тогда, новую, но суть не в этом, суть в том, что, а он так жил, как бы, вот постоянно, он куда-то шел, бежал, сказать, что ты позвонил Генке, а он в это время лежит, например, на диване. Или просто телефон. О, у него же никогда не был выключен телефон, он не выключал.
1: Да.
0: Я подлец. Да, у него никогда. И понимаешь, и его всегда хватало на людей. Я помню, что к нему подходили кто-то, и он никогда не, так сказать, не отшивал и не от вежливости не говорил да-да, и все. И считай, что дальше он очень светлый был человек. И он делал это не еще до того, кстати говоря.

0: говоря, он был таким и до того, как он воцерковился. То есть это не ради вымаливания, там, замаливания грехов или, ну, чтобы очиститься, как бы, грубо говоря, от того, что он натворил, наделал. Он был таким человеком по жизни. И я просто хотел бы сказать одно, ребят, если хоть чуточку есть, хоть кусочек такого человека рядом с вами в жизни, цените его, берегите его, пожалуйста. Не просто говорите, да, там, что он вам нужен или день рождения какой-то подарок подогнать. Просто не бегите быстро. Посмотрите, если рядом есть такой человек, скажите ему действительно спасибо и действительно берегите его. Вот, потому что без такого человека черная-черная дырка в сердце, она всегда, она каждый день будет с вами. Вот что я хотел сказать в день рождения Геннадия Николаевича Бачинского. Ему сегодня исполнилось бы 55 лет. Извините, что я один проговорил столько времени.
1: Да ничего. Отлично.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Члены государства Шанхайской организации сотрудничества получат единый статус партнеров. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Совета глав государств членов ШОС. Российский лидер считает, что совместный пакет документов, принятых по итогам ШОС, придаст новый импульс партнерству.
2: Убежден, что подготовленный к одобрению лидерами по итогам нынешнего заседания солидный пакет решений придаст нашему партнерству в ШОС новый импульс. Россия разделяет отраженные в главном документе саммита Бишкекской декларации согласованные подходы государств-членов к насущным вопросам глобальной и региональной повестки. Мы поддерживаем усилия по совершенствованию деятельности организации и повышению эффективности рабочих механизмов. Это, в частности, предусмотрено проектом протокола о внесении изменений в основополагающую хартию ШОС. Его утверждение позволит приступить к запуску учрежденных в прошлом году универсального центра в Ташкенте для реагирования на современные вызовы и угрозы, а также антинаркотического центра в Душанбе. Кроме того, вводится единый статус партнеров ШОС, который получат все нынешние государственные наблюдатели и партнеры по диалогу с нашими. Такое решение, безусловно, поможет оптимизировать и нарастить взаимовыгодное сотрудничество ШОС с проявляющими к этому интерес странами и международными структурами.
0: Прямо сейчас Владимир Путин принимает участие в церемонии подписания документов по итогам заседания Совета глав государств членов ШОС. Всего будет подписано 20 документов, в том числе Бишкекская декларация. Помимо саммита ШОС, на полях форума Владимира Путина запланирован целый марафон двусторонних международных контактов. Завершит визит беседа Путина с хозяином саммита, президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем глава государства ответит на вопросы журналистов. В Министерстве обороны России подробно рассказали о целях, которые были поражены прошлой ночью на Украине. В частности, в Киеве поражено локомотивное депо «Дарница». Нанесен удар по предприятию «Аэробавовна», изготавливающему аэростаты. Поражено предприятие «Файрпойнт», производящее комплектующие боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, в Киевской области нанесен удар по цеху сборки морских дронов, нанесен удар по нефтебазе в Борисполе. В Одессе и Одесской области поражены ТЭЦ и 3 электроподстанции. Кроме того, в Одесском порту нанесен удар по 16 хранилищам с вооружением и техникой, а также 6 резервуарам с горюче-смазочными материалами. Ранее Минобороны сообщало, что прошлой ночью был нанесен массированный удар по целям в Киеве, Киевской области, в украинских портах. Удар наносился высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. Заявления о поиске в 12 россиян поступили в посольство России в Непале. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она уточнила, что из страны эвакуировали 10 российских граждан. 8 из них самостоятельно покинули зону бедствия. Двоих достали в Катманду непальские спасатели. Профильные местные службы продолжают поиски, а при МИД Непала создана специальная группа экстренного реагирования для координации этих усилий. Посольство России в Катманду поддержит постоянный контакт с властями страны для скорейшего выяснения судьбы пропавших соотечественников. МИД России рекомендует воздержаться от поездок в северные районы страны в связи с наводнением. Напомню, что 26 августа мощное наводнение обрушилось на северные районы Непала. Число жертв приближается к 1000. Более 4000 числится пропавшим без вести. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, местами возможны кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха плюс 24-26 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Партия Родина. Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольная Рома направила «Зениту» еще одно предложение о трансфере нападающего клуба из Санкт-Петербурга Луиса Энрике. Первоначально римляне были готовы заплатить за форварда сборной Бразилии 38 миллионов евро, однако «Зенит» эта сумма не устроила. Новая заявка Ромы предусматривает фиксированные те же 38 миллионов, но еще и 5 в качестве бонусов. Хоккейная «Сибирь» заняла второе место на предсезонном Кубке Блинова, сокрушив последний день этого турнира «Северсталь» со счетом 4-0. После этой встречи наставник сибиряков Ярослав Люзенков заявил, что его команда к старту сезона в КХЛ готова. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Сибирь в последней регулярке залетела в плей-офф, но в первом раунде уступила более сильному «Металлургу». С учетом проблемного сезона, где тренерами команды успели поработать Вадим Епанчинцев и Вячеслав Буцаев, прежде чем она перешла в руки Ярослава Люзенкова, такой итог можно было признать позитивным. В межсезонье сибиряки прогрессировали. Если на Кубке Минска они с одной победой в трех встречах заняли четвертое место из шести клубов, то на Кубке Блинова показали второй результат вслед за «Локомотивом», выиграв три матча из четырех. Последняя встреча омского турнира Сибирь нокаутировала 4-0 «Северсталь», отправив ее на предпоследнюю четвертую позицию. Михаил Бердин впервые летом оставил свои ворота сухими, а успех новосибирцам обеспечили голы в равных составах Абрамова, Никулина и Кошелева, а также шайбы в меньшинстве Тютнева. Коллектив у нас боевой, мы это видим по играм. Если у кого-то что-то не получается, начинают работать другие. Команда к сезону готова, подчеркнул на финише Кубка Блинова Ярослав Люзенков. У череповчан одна победа за все межсезонье. Сперва уступили «Спартаку» и «Локомотиву», а в Омске справились лишь с «Авангардом», потерпев еще одно поражение от обладателя Кубка Гагарина ярославцев и получив унизительный разгром 1-7 от «Нефтехимика». Не исключено, что «Северсталь» в предстоящем сезоне в плей-офф не попадет.
1: Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он обыграл представителя Финляндии Отто Виртанена, а Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андерсом Буручагой. В женской сетке Диана Шнайдер в первом круге праздновала победу над украинкой Дарьей Снегур. Анна Калинская была сильнее Анны Блинковой. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт в путешествии. В продаже с 27 августа. 16+.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Дорогие товарищи, сегодня ведь не только День знаний. Сегодня 20 лет, это возраст уже солидный.
6: Это серьезно.
5: Исполняется знаменитому четырехухому Лунтику.
6: Вунтик, так говорит наш доктор.
5: Но это его проблемы. Для нас Лунтик — это Лунтик. И, вы знаете, в этот день, в 2006 году, как справочники нам указывают, в программе «Спокойной ночи, малыши» показали народу первую самую серию.
6: Класс.
5: И Лунтик, который сам говорит, что он родился в апреле, насколько я понимаю, да, но для народа он появился, соответственно, в сентябре. Я очень рад, что сегодня с нами Дарина Шмидт, режиссер, создательница мультсериала «Лунтик и его друзья». И Дарину иногда называют мамой Лунтика. Дарин, доброе утро. Спасибо, что вы нашли для нас время. Да.
7: Доброе утро.
5: Большое спасибо. И также сегодня с нами Ольга Хлопонина, преподаватель Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии. Мы с Ольгой недавно чебурашку разбирали. Ну, отдельно шерсть, отдельно уши, да. А сегодня про Лунтика тоже немножко. Оленька, доброе утро. Да, спасибо. Что...
7: Доброе утро, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Да. Дарина, здравствуйте.
5: Да.
7: Здравствуйте, да.
5: Дарин, ну вот вы знаете, про Лунтика многое пишут, и некоторые обосновывают, почему не...
6: Разное пишут.
5: Да, почему не четыре уха, как-то он под водой не дышит, да. А сейчас я вот даже перед нашим эфиром, мы сейчас живем в то время, в которое есть много вещей, которые во время рождения Лунтика не было, да. Например, появилась Алиса, этот голос. Я сегодня Алису спросил: Алиса, а как бы могли назвать Лунтика? Потому что я знаю, что были варианты. Да, и Дарина, наверное, об этом сегодня расскажет. Ну вот, а Алиса, восприняв мою команду, ну-ка, говорит, ну-ка. Могли бы, Лунтика могли бы звать Лунтикей, Лунтиан, Лунтиандр и даже Лунтиксидормус.
0: Ничего себе.
5: Да, Дарина, какие варианты действительно были вот для имени этого героя?
8: Ну, на самом деле, смотрите, изначально его звали, были варианты Ерошка, даже были варианты Хрустик, это вот изначально там по задумке автора. А потом мы на студии прямо, знаете, некий такой конкурс даже устроили, то есть среди всяких там аниматоров, художников, вот. И просто на листке, на большом ватмане люди писали свои варианты, и там были совершенно такие забавные, были стандартные, например, как Ушастый, кто-то извернулся, даже предложил вариант Рыхлый, ну так, явно для смеха, вот. А у меня изначально была мысль такая, поскольку он с Луны, ну, соответственно, хочется какое-то лунное название. Вот. И изначально я хотела его назвать, конечно, ну, более таким привычным, наверное, может быть, именем, словом «Лунатик». Вот. Но поскольку это все-таки ассоциируется, ну, с какими-то такими вещами, ну, не всем может понравиться.
5: Противоправными действиями, да, прямо?
8: Да, да. Вот. Как-то вот есть такая вещь, ну, сказали, что где-то случайно забыли написать букву одну, и получилось вместо этого слова, получилось слово «Лунтик». Вот. И как-то оно так всем понравилось, что вот решили его и оставить. Вот так и осталось вот это имя у него.
5: То есть у вас
8: даже
5: там...
8: невозможно понять, да, что могло быть другое.
5: То есть у вас там царила демократия, да? То есть не какие-то продюсеры или кто-то люди сверху сказали, вот он будет Лунтиком, а вот вы сами нет. решали все, да?
8: Да, да, нет, там прям, ну, такая свобода да. была, и вообще, да, то есть очень, как бы, проект был достаточно легкий, то есть он шел легко, знаете, не со страданиями, там, не с вымучиванием, когда так надо, чтобы он выглядел или так. Вот я его как нарисовала, он вот так и пошел. Вот. Действительно, не было даже вариаций.
5: Вот я теперь хотел бы товарища Хлопонину спросить, да, потому что люди, когда они внутри процесса, они какие-то вещи создают очень часто интуитивно, да, и вот когда вот эта фраза «легко шло», да, это значит, ну, вот по наитию, да, то есть вот как-то вот так раз-раз и получилось, да, а потом приходят культурологи, и они говорят, а вот получилось-то вот почему, да. А, Оленька, какие у нас расклады относительно Лунтика? Это вообще кто, и почему он так вписался в нашу культурную реальность за эти 20 лет, что, ну, в принципе, стал действительно любимым у деток героем.
7: Да, действительно, так и есть. И вот, как Дарина сказала, я вот сейчас вспомнила, что, например, создатель наших советских мультиков, в том числе вот Леонид Шварцман, он тоже говорил всегда, что вот он рисует, что-то делает, но он всегда ждет этого момента, когда персонаж родится. То есть вот он как будто сам выходит. Вот, конечно, художник делает какие-то усилия, но вот такое ощущение, что он действительно родился, как и Лунтик тоже сделал. С точки зрения культурологии, да? А, что это такое? Ну, Лунтик – это пришелец. Это такой классический пришелец. Он у нас всегда присутствует в таком нарративе, литературном, в искусстве. Это может быть и вот Спилберг, инопланетянин, это и Маленький принц, это и Чебурашка, про которого мы с вами говорили. Просто в разное время они разные функции, скажем так, транслируют, соотносясь с тем временем, в котором они существуют. Потому что, например, «Маленький принц», он более такой философский, потому что, да, он какими-то афоризмами говорит, еще чем-то таким. Чебурашка, он не особенно активен, скажем так. То есть он такой триггер, рядом с которым другие персонажи начинают меняться. А вот Лунтик – это интересный такой момент. Здесь действительно создатели, ну вот, наверное, он родился, угадали, все, попали очень в такую вот историю, потому что он ведь активен. Ведь Лунтик вмешивается абсолютно во все. Он не сыплет никакими афоризмами. Здесь тоже есть такой вот немножко маркер того, что как какая-то книжная такая история уходит, книжный нарратив, да, вот такой вот свойственный, может быть, предыдущим эпохам. Лунтик, он уже активный, он все это делает. А с другой стороны, он ведь когда появился? Он появился в начале 2000-х. То есть вот страна, она устала немножко от вот этого наследия 90-х. И появился вот такой персонаж, добрый, немножко с наследием советской эпохи, когда людям было не все равно, когда вот, ну, есть какие-то хулиганы, этот вупси-непупси, и вот там исправительные какие-то вещи, еще что-то. А Лунтик, он пытается сделать их лучше. И это вот одна из частей того, что было в советское время.
5: То есть Лунтик – это дружинник, да, по-нашему?
7: Ну, можно, он не то чтобы дружинник, он через доброту больше. Дружинник, он с помощью такого закона и правил все-таки это делает. А Лунтик, он делает все это через вот такую вот доброта спасет мир, такие простые вещи какие-то, да, которые вот он нам транслирует. Там очень смешно, просто единственное, что мне понравилось, я когда читала и готовилась к эфиру, самое смешное, что дети это воспринимают Лунтика прекрасно. Ну, дети, как правило, на прямом языке общаются, да, и все считывают, что нужно сразу, без лишних таких рефлексий словесных. А вот у родителей это умора просто читать вот эти форумы, о чем они говорят. Потому что часть родителей считает, что замечательно, это прекрасный герой, и вслед за, в общем, режиссером, говорит, что это прям практически такой князь Мышкин, и вот это все это дальше, да, что вот через доброту все это делается. Кто-то наоборот говорит, что какой кошмар, он все прощает, мир совершенно другой, он жесток, невозможно таким выживать. И очень смешно, когда подключились психологи, потому что, видимо, вот когда сериал набрал популярности, стал таким уже, да, буквально вот за год, наверное, в одной нашей популярной газете выступил психолог, который по-своему считал Лунтика. Он сказал, да вы что, посмотрите, это подавленные эмоции, это фиолетовая гамма. Да если он вырастет, из него маньяк получится. Это так смешно было. То есть, Дарина, вы, я не знаю, читали это интервью или нет, это очень смешно. А с точки зрения культуры еще здесь вот есть такой, да, поглубже немножко копнем. А у нас есть, ну, теория культурных измерений, так называемых, межкультурной коммуникации Герта Хофстеда. И вот по этой теории культурных изменений трансформации у нас Россия относится к феминным культурам. То есть у нас, это не значит, что у нас, да, мы какие-то там шибко женственные или еще что-то. Нет, это на самом деле вот стремление к дружбе, к тому, чтобы пожалеть, чтобы решать как-то вот всем миром. И вот Лунтик, получается, что он на излете вот этих вот конца 90-х, когда наоборот была, да, вот эта мускулинная культура, завоевать, вырвать, победить, пострелять, да, вот что-то такое. Вот, возможно, это такой возврат к феминной культуре, потому что Лунтик делает из этого, вот они все там живут, эти животные, да, хорошо живут, но комьюнити из них делает-то Лунтик, получается. И вот это тоже такой момент, мне кажется, создатели очень здорово угадали, и он как-то вот хорош мучит.
5: Дарина, как вы воспринимаете вообще культурологов?
9: Не, ну на самом деле мне очень приятно, что сейчас было сказано. То есть,
5: это все вож, как говорит наш доктор. Да, но очень приятно послушать, да, разок в день рождения.
7: Доктор, мы отдельно поговорим, Сергей Валерьевич.
5: Да, да, да. Дарин, но вы чувствуете, вот, что вот вами движило что-то из этих мотивов, которые описывает ученый?
9: Ну, знаете, я думаю, что все равно. Это тоже такая не новость, что каждый персонаж, он все равно растет из создателя, да. Вот, поэтому я думаю, что я отталкивалась от себя, я росла, собственно, тоже и на советских мультфильмах, как раз вот таких вот добрых. И вот, видимо, к этому моменту у меня как раз сформировалось вот это понимание.
5: Давайте интригу посеем на пару минут рекламы. Кто является любимым мультгероем создателя Лунтика Дарины Шмидт? Совсем скоро ответ.
4: Маяк.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк.
3: Выборы 2026.
10: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
11: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
13: Тарифы ЖКХ и качество предоставляемых услуг желают лучшего. Каждый год мы с вами видим безумное повышение цен. Порой суммы в квитках превышают доходы населения. Мы видим ржавые трубы, Мы видим ржавую воду. Так быть не должно, это несправедливо.
10: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
14: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
15: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
14: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
16: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодская область безвозмездно получит от Москвы 29 единиц спецтехники. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В новую партию войдут комбинированные дорожные машины, тракторы, автопогрузчики, самосвалы и подметательно-уборочная техника. Транспорт распределят между муниципалитетами. Это уже вторая поставка в этом году. Весной Москва передала области 30 единиц спецтехники. Благоустройство площади Революции в Вологде выполнено на 17%. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. На объекте завершены все земляные работы. В настоящее время специалисты заливают бетонное основание и укладывают плитку. Параллельно продолжается благоустройство на месте будущего фонтана. Комсомольский сквер, в котором находится вечный огонь, останется в прежнем виде. Все деревья будут сохранены, отметил глава города. В ближайшее время планируется открыть часть площади, которая находится ближе к детскому парку. 27 нетрезвых водителей задержали на дорогах области за выходные. Еще 77 человек сели за руль без прав. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Зарегистрированы 115 ДТП с материальным ущербом и 16 аварий, в которых 8 человек погибли и 20 получили травмы. Сегодня в области запрещена продажа алкоголя. В соответствии с региональным законом, День знаний входит в список дат, в которые розничная продажа спиртного запрещена. В следующий раз ограничения будут действовать 11 сентября во Всероссийский день трезвости. Школьники и студенты могут бесплатно посетить Вологодский музей-заповедник. Акция проводится в честь начала нового учебного года. Сегодня свои двери откроют музей Кружева, дом музея Петра I, музей «Вологодская ссылка» и музей Николая Рубцова. Завтра к акции присоединятся музей мира забытых вещей и Вологда на рубеже 19-20 веков. 3 сентября бесплатно можно будет посетить музей Семенкова. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо предъявить студенческий билет или справку из образовательного учреждения. Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» выступит в Вологде. Новая программа вдохновлена божественной комедией «Данте». С помощью музыки и поэзии будет показан путь человеческой души от мрака к свету, от отчаяния к преображающей любви. Фрагменты из божественной комедии специально для проекта записал Владимир Спиваков. Концерт пройдет в областном колледже искусств 8 ноября. В Череповце покажут лучшие фильмы фестиваля деревенского кино «Печка». Сеансы организуют 6 сентября в Милютинском парке. В программе три короткометражных фильма «Про корову», «Земля и медь» и «Этнографиня из Сибири». Начало показов в 15:00. Вход свободный. Напомним, фестиваль «Печка», посвященный жизни русской деревни, ежегодно проходит в Верховашском округе.
10: Спорта.
16: Спортивная школа «Динамо» открыла набор в женскую футбольную команду. Записаться на тренировки могут спортсменки от 6 до 15 лет. Занятия будут проходить в спортивном комплексе по адресу ГПЗ-23-7А, а также в крытом манеже на улице Ильюшина.
17: Погода на маяке.
16: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
17: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
18: 12+.
19: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
20: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
21: Алло.
22: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
21: Так.
22: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
21: Что?
22: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
23: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
24: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. Ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
19: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
25: В Москве 10 часов.
17: Новости.
25: Студия с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Шанхайская организация сотрудничества за 25 лет превратилась во влиятельный центр многополярного мира. Взаимодействие стран-участниц способствует формированию на Евразийском континенте атмосферы мира и стабильности. Члены ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств ШОС.
26: Хотел бы поблагодарить президента Киргизии, всех наших киргизских друзей за гостеприимство, радушный прием и хорошую организацию этого саммита. Убежден, что наша совместная работа в Бишкеке будет содействовать продвижению многопланового взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества в целях укрепления безопасности, мирного развития и процветания всей Евразии. В этой связи хотел бы напомнить, уважаемые друзья, что сегодня, 1 сентября, вот это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов. Убежден, что наша работа к этому как раз и ведет. И, конечно, желаю успеха премьер-министру Пакистана господину Шахбазу Шарифу и пакистанским коллегам, которым после нынешнего саммита переходит функция председателя Шанхайской организации сотрудничества.
25: Лидеры стран ШОС подписали итоговую декларацию, еще 28 различных документов. В декларации страны ШОС призывают к соблюдению конвенции о запрещении разработки и применения химического оружия, выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, считают наращивание глобальной ПРО отдельными странами угрозой безопасности. Лидеры ШОС выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью Али Хаменеи и призвали заключить договор о предотвращении гонки вооружений в космосе. Армия России в ходе массированного ночного удара, в числе прочих целей, поразила в Одессе и Одесской области объекты, которые обеспечивали работу украинских портов, сообщило Министерство обороны. В частности, выведены из строя ТЭЦ и 3 электроподстанции. В порту Одессы поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой ВСУ и 6 резервуаров с ГСМ. В порту Черноморска ликвидированы 2 склада с военно-техническим имуществом, предназначенным для ВСУ. В министерстве уточнили, что в ходе операции удары пришлись по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, которые находились в Киеве области. В частности, в Киеве поражено депо «Дарница», один из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка для военных грузов. Также удару подверглось предприятие «Файрпоинт», производящее комплектующие ракет «Фламинго». В Хотове Киевской области нейтрализован цех сборки до оснащения и хранения безэкипажных катеров. В Борисполе поражена нефтебаза, которая обеспечила горючее смазочными материалами ВСУ. При нанесении ударов использовались беспилотные летательные аппараты большой дальности и высокоточное оружие. Также в оборонном ведомстве сообщили, что нанесен удар по пограничному пункту пропуска и паромной переправе в Орловке в Одесской области. Этот погранпереход находится на границе с Румынией. Жительница Камчатки задержана по подозрению в передаче иностранной разведки сведений, угрожающих безопасности России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержана, арестована и дает показания. Другие подробности пока не приводятся. ФСБ вновь обратили внимание на то, что спецслужбы Украины предпринимают попытки вовлечения гражданских лиц в противоправную деятельность для нанесения ущерба нашей стране. Пособники, оказывающие содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, предупредили ФСБ. Брюссель хочет раздобыть для просроченного президента Украины просроченные ракеты. Евросоюз сейчас интенсивно ищет ракеты систем ПВО с истекающим сроком годности для Киева. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС на курорте Лощина Друидов в Ирландии. Она констатировала, что ракеты для ПВО сейчас главная проблема для Украины, и было бы хорошо, если бы страны ЕС, которые еще имеют снаряды, срок хранения которых скоро истечет, отдали бы их Украине. Почти 18 миллионов школьников сядут сегодня за парты в России. Из них 1,5 миллиона впервые переступят порог школы. Детей примут свыше 38 тысяч школ. 17 из них были построены с нуля. С началом нового учебного года школьников и педагогов поздравил Владимир Путин. В России сегодня вступают в силу изменения в транспортном законодательстве. Теперь билеты на пригородные поезда можно вернуть не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. При возврате более чем за 2 часа до отправления вернут полную стоимость за вычетом сбора, если меньше, вернется 50%. Перевозчиков также обяжут оперативно уведомлять пассажиров об отмене, изменении маршрута или замене состава. Кроме того, изменения направлены на повышение доступности транспорта для пассажиров с инвалидностью. Специализированные места для кресел-колясок теперь ограничивают свободную продажу, а билеты на них для других пассажиров с инвалидностью можно оформить не ранее, чем за 10 суток до отправления. При этом проезд сопровождающих на таких местах без самого пассажира с инвалидностью не допускается. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
25: В Петербурге сегодня переменная облачность, местами дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов. В Москве также вечером возможен дождь и даже гроза, температура воздуха плюс 24-26, давление 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял.
0: Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
5: Дорогие товарищи, друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, труженики фабрик и заводов. И каждый раз эти речи служили главному. Они вдохновляли людей на новые открытия, свершения, подвиги, доказывая, что СССР своими достижениями способен изменять сам ход истории. Мы вспоминаем тех, кто словом приоткрывал новые горизонты, разжигало любопытство, стремление к знаниям. Этот подкаст мы, конечно же, делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором канала «Чувство аудитории» в мессенджере «Макс». Здравствуйте, Саша.
6: Добрый день.
5: Наш подкаст можно также услышать в эфире радио «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по московскому времени. Александр, я знаю, вы неспроста подбираете наших героев, да?
6: Ну, да, действительно, очень важно, чтобы герои, которых мы подбирали, соответствовали названию нашего подкаста. С одной стороны, это «Сила слова», с другой стороны, это «Первооткрыватели». А вот очень важно, чтобы герои наши говорили и, как знаете, словами жгли сердца людей, с одной стороны, а с другой стороны еще и были людьми, которые были первыми, первыми в чем-то, неважно что это, открытие новых земель, новых территорий, изобретение чего-то, открытие лекарств, или, может быть, какие-то передовые воззрения на какие-то явления в мире, или, может быть, даже на какие-то научные открытия. И вот наш сегодняшний герой, первооткрыватель, потому что именно ему суждено было придумать многое в кино. И мы сегодня говорим о талантливом режиссере, нашем соотечественнике Льве Владимировиче Кулешове. Ну, вот эффект Кулешова, это словосочетание, знают все.
5: Я знаю только эффект Черенкова. Но это другое.
6: Это другое. Хотя тоже, наверное, же вы про футбол сейчас говорите?
5: Нет, это про ядерную физику.
6: А, понятно. Ну и про футбол тоже, кстати, можно. Черенков тоже в футболе много первого открывал. Нет, мы говорим про эффект Кулешова. Мы поговорим сегодня о нем. На самом деле, в сегодняшнем таком повседневном дискурсе это словосочетание очень часто можно встретить.
5: А что имеется в виду, спросит наш слушатель.
6: Вот пусть слушает дальше и прекрасно узнает о том, что имеется в виду. Речь, которую мы послушаем, это речь 1965 года. Речь была сказана Кулешовым на открытии, но на открытии учредительного съезда кинематографистов Советского Союза. Союз кинематографистов появился не вместе с Советским Союзом, а только в 65 году. И я на самом деле задавался вопросом, почему же так? Ведь кино долгое время оставалось важнейшим из искусства, до сих пор остается. И почему вот Союз кинематографистов сформулировался только в 65-м? Ну, так или иначе, Кулешов говорит речь, а он был фигурой очень значительной и очень важной к тому моменту тоже. Почему? Потому что он снимал кино еще до революции.
5: Да вы что?
6: Да. И, конечно, его в среде кинематографистов уважали. Ну, давайте дадим ему слово и послушаем, что это была за речь.
8: Я знал еще дореволюционную кинематографию. Потом вместе с товарищами моими боролся в годы гражданской войны при тяжких лишениях за революционное искусство, за новый язык киноискусства. Мы голодали, мерзли, работали на фронтах, в тылу, подчас без самого необходимого. Полуразрушенных и совсем разрушенных ателье, первые во всем мире киношколе, и мечтали.
6: Вот видите, как интересно складывается. Кулешов знал кинематограф таким, каким...
5: С пеленок.
6: Ну да, с пеленок кинематографа, причем они со своих собственных. И на самом деле, наверное, именно потому, с одной стороны, именно потому, что кинематограф был только в периоде своего становления, ему удалось создать очень много нового в нем. Но, с другой стороны, конечно, без таланта тоже не обошлось. Давайте посмотрим, как этот талант формировался, откуда он взялся. Семья Кулешова жила в Тамбове. Его отец был выпускником Московского училища живописи, ваяния и зодчества, то есть семья была творческая. Но
5: уже не колхозники.
6: Да, да, мама была учительницей, а вот старший брат у него, он учился и работал на Московской электростанции. Электричество же тоже было таким, ну, как бы в новинку в то время. И вот это интересная деталь, это очень важно. Почему? Потому что семья жила в Тамбове, но старший брат жил в Москве.
5: То есть они такие прогрессивные.
6: Да, и они часто ездили к нему в гости в Москву. Знаете, как на выходные из Тамбова в Москву.
5: Вот ну, на радость людям.
6: Да, и он их водил, показывал. Молодого брата Леву водил по городу, в разные места заводил. Он, конечно, был в невероятном восторге. Ему, во-первых, удалось побывать в цирке, удалось побывать в Большом, удалось побывать в художественном театре, в оружейной палате. Ну, в общем, все культурные места, с которыми ассоциировалась Москва того времени, они все были доступны.
5: То есть обычно-то едут в ЦУМ, в гостиный двор.
6: Но тогда, подождите, еще тогда, может, и не за этим ездили. Вот что сказал после одного из посещений Москвы молодой Лев Кулешов. «Искусство в Москве сверкало, как бриллиант, а в Тамбове блестело, как стеклышко. Больше всего запало в душу богатое, пышное, праздничное, нередко монументальное искусство художников-декораторов Коровина и Головина. И я решил сделаться театральным художником». Вот именно в этот момент он принимает решение быть театральным художником. Его отец умирает достаточно рано, и когда ему 15 лет, он вместе с мамой переезжает в Москву к брату. Брат устраивает его в небольшую студию, там он учится рисовать. Художник Иван Смирнов учит будущего кинематографиста, а тогда еще просто художника, основам композиции, пониманию формы. Потом он поступает в училище живописи. В общем, его карьера, такая образовательная карьера художника, развивается достаточно успешно. В 1916 году, за год до революции, совместно со Смирновым, он выполняет для театра Зимина, а это что за театр? Это такой один из самых больших частных театров в Москве в то время, и декорацию дома Лариных вот они вместе с Симоновым рисуют. Почему? Потому что спектакль посвящен Евгению Онегину, естественно. И это вот его первая художественная работа.
5: Дорогие товарищи, напоминаю вам, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Мы же продолжаем.
6: В 16-м году, уже за год до революции, Кулешов устраивается на кинофабрику Ханжонкову. Mm-hmm. И вот это имя уже многим знакомо. Все знают и дом Ханжонкова. Кто такой Ханжонков? Ханжонков – известная персона, очень важная персона в истории российского кинематографа. Он кинопромышленник в будущем. А вначале он был простым отставным офицером. Приехал из Крыма, из Ялты. Но когда увидел вот эти вот небольшие зарисовки братьев Люмьер, понял, что за этим будущее – и вложил в это дело огромный капитал. Стал настоящим кинопромышленником. В общем,
5: ненадолго.
6: Ну, да, ненадолго. Ненадолго, действительно. Но поскольку был первым, был фигурой очень важной. Кулешов устроился к нему на работу. И вот как он вспоминал об этом периоде. «О кино я тогда совершенно не думал и пошел на студию без всякой охоты. Но...» Уже через год после того, как он устроился, он пишет первую научную статью о роли художника в кино. Уже появляется журнал, такой журнал «Вестник кинематографа», и в нем вот эта статья выходит. Интересно, что, как у любого большого, талантливого, творческого человека, его история его успеха начинается с провала, с глубочайшего провала. Дело в том, что на фабрике он знакомится, знаете, очень узким был круг кинематографистов в то время. Он знакомится с режиссером Евгением Бауэром, и Бауэр предлагает ему сделать эскизы для одной новой картины. Для картины, которая тоже сейчас совершенно неизвестна, это «Тереза Ракен», экранизация одноименного романа Эмиля Золя. Он тщательно изучает этот период, середина 19 века, Золя в основном писал про этот период, продумывает все, тщательно вырисовывает эскизы декораций, старательно уделяет внимание каждой детали. И когда уже все готово, он приезжает на фабрику, а Бауэра на фабрике нет. И вместо Бауэра он встречает работника сценарного отдела Витольда Францевича Ахрамовича Ашмарина и встречается с абсолютным разносом всего, что он пришел. Ашмарин смотрит на это и говорит: это к черту никуда не годится. И, казалось бы, провал провалом, но Ашмарин, помимо критики, берет за руку, за рукав молодого художника, гуляет с ним в течение 2 часов и очень подробно, вдохновенно рассказывает про то, каким может быть роль художника в кино. Вообще, кто такой художник, как он будет... Вообще, как кино формируется, что такое эскиз, что такое выразительность. Вот как вспоминается сам Кулешов этот момент. Ашмарин в пух и прах разгромил мои эскизы. Он, гуляя со мной по кинофабрике, начал рассказывать об еще никому неизвестных, открытых им тайнах кинематографии. И вот эти вот тайны, которые Ашмарину одному, казалось бы, были знакомы, невероятно впечатляют молодого Льва Владимировича. Он уходит, забирает свои эскизы, полностью их перерабатывает. И вот те, которые приносят, они принимаются. И этот фильм можно посмотреть. И в этом фильме мы видим работу Кулешова как художника в кино. Интересно, что Кулешов, кстати, и сам снимался в некоторых картинах. Например, он играл художника в картине «За счастьем», вот в фильме, режиссером которого был как раз Евгений Бауэр. То есть можно на него и посмотреть как на актера. Но ни художником, ни актером знаменитым он не стал. Почему? Потому что стал знаменитым режиссером. И режиссура — это ровно то, что, конечно, прославило имя Кулешова. Давайте откатимся немножко назад, на 16 мая 1896 года, окажемся в Петербурге в тот момент, когда в России впервые была продемонстрирована...
5: Фильма!
6: Вот это знаменитая фильма, совершенно верно. Вот именно тогда посмотрели эти зарисовки братьев Люмьер. Мы с вами хорошо знаем какую зарисовку? Прибытие поезда. Но помимо этой зарисовки были еще выход рабочих с завода, разрушение стены. Весь киносеанс длился всего каких-то 10 минут, но он совершает невероятную революцию. Он показывается в саду аквариум, и там как раз присутствует Александр Ханжо, который пребывает в невероятном восторге и понимает, что это то, на чем можно будет сделать дело. Но помимо него есть еще такой Александр Дранков. Они вместе принимают решение о том, чтобы развивать отечественный кинематограф. И интересно, что только через 12 лет на свет появляется первая российская полнометражная картина. Это происходит 28 октября 1908 года. Потребовалось 12 лет для того, чтобы понять и как-то вот набраться смелости и решимости. Это была 8-минутная картина, которая называется «Понизовая вольница». Я эту картину видел. Довольно любопытное зрелище. Не знаю, видели ли вы. Посмотрите, все.
5: Антиправительственная.
6: Ну, знаете, ценность ее сейчас измеряется другим, а тем, что она была по-настоящему первым. Ну, а вот в 1918 году выходит первая картина Льва Кулешова. Это проект инженера Прайта. Немой приключенческий фильм. И на самом деле нам сейчас любая категория приключенческий, какой-то там
5: триллер
6: или еще что-то, кажется, ну, по отношению к тому времени, чем-то невероятным. Ну, кажется, ну как можно без спецэффектов, без чего-то такого создать триллер или какую-то погоню, или какой-то, например, фильм о невероятных приключениях с невероятными спецэффектами. Нет, все это можно было делать. Да, конечно, в этом было что-то такое, что имело отношение только к тому времени, но в действительности все это было
5: возможно. Надо просто нашим слушателям помнить, что спецэффектами они развратились только последние 20 лет качественными, а до этого, кинематографисты выходили из положения подручными методами.
6: И вот выходили из положения методами, которыми, собственно, и пользовался Кулешов, и которые он, собственно, и изобрел.
5: То есть он такой стал инженером в кино.
6: Совершенно верно. И вот здесь давайте послушаем его цитату. Почему? Потому что именно в этой картине он фактически нащупывает то, что рождает его живой интерес, и то, что становится по-настоящему новаторским. Вот что он пишет. «В это время я страстно увлекся монтажным кинематографом, применением большого количества крупных планов, чего другие режиссеры обычно боялись». вот в этом фильме «Проект инженера Прайта», посмотрите его, там прям вот чувствуется, что фильм начинает создаваться именно монтажом, чем-то другим, не просто снятым повествованием, а каким-то особым приемом, напряжением, которое создается через склейку, через ракурсы, через крупные планы. Кулешов в этот момент придумывает революционный новый способ съемки. Значит, когда не получается снять людей и провода в одном кадре, он снимает их отдельно, а потом совмещает. Вот те самые знаменитые, так называемые, помните, в титрах в детстве мы все читали, комбинированные съемки, это как раз съемки, которые придумал Кулешов. Он придумал совмещать.
5: Полкадра одно, полкадра другое.
6: Совершенно верно. Мы совмещаем, и это... Ну, по-научному это фактически формировало новое пространство внутри кино. Творимая земная поверхность — это как раз вот эта комбинированная съемка. То есть получалось, что создавалось какое-то новое пространство, то, которого,
5: которого
6: до этого
5: на
6: момента...
5: самом деле нет.
6: На самом деле нет, которого еще не было, да, которое он фактически создает в кино. А важно понимать, что до того, как Кулешов стал режиссером, так как он не снимали, он использовал крупные планы, делал действия более динамичным, применял так называемый тогда короткий монтаж. Вот то, что мы сейчас называем.
5: Посмотрите, все то, что в театре не покажут, правильно?
6: Совершенно верно. Ну, то, что в театре невозможно фактически сделать. Хотя на стыке что-то потом театральная режиссура и театральная сценография...
5: Александр, я общался с дюжиной сотен актеров.
6: Так.
5: Я вам скажу честно, они все говорят, хороший режиссер и монтажер из любого человека сделает отличного актера в кадре.
6: Да, возможно.
5: Вот в театре на сцену на каждый не выйдет.
6: Ну, наверное, это так. Хотя, на самом деле, если, ну, скажем так, что плохой актер, очевидно, что и в кино сможет быть заметен как плохой актер. Ну, то есть,
5: если выдающийся плохой.
6: Да, если только выдающийся плохой. Да, ну вот, например, бутылка, которая разлетается от выстрела, с помощью просто короткого монтажа, последовательно выстрела разлетающихся бутылок и быстрого...

0: недостаточно. И я думаю, что когда мы говорим о том, что у него было недостаточно знаний в кинематографе как режиссера, в первую очередь мы говорим с вами о том, что не было знаний, потому что и кинематографа как такового не было. То есть фактически он все придумывал здесь и сейчас.
1: Это, знаете, как сейчас с искусственным интеллектом. Все над ним работают, но никто до конца не понимает, что как.
0: Угу. Давайте дадим возможность Льву Владимировичу Кулешову еще высказаться. Кстати, я хочу сказать, что в свое время Кулешов ездил в Венецию на Венецианский фестиваль. Ох, как его там встречали. Это была настоящая легенда.
2: И вот сегодня, 23 ноября 1965 года, в Большом Кремлевском дворце совершается чудо. Я открываю съезд, представляющий тысячи художников советской многонациональной кинематографии, которая оказалась школой экранного искусства для многих кинематографистов мира.
0: К этому моменту уже свершилась революция. Уже началась гражданская война, и во время гражданской войны он поступает на работу в секцию хроники и перемонтажа во Всероссийском фото- и киноотделе Народного комиссариата просвещения. Он руководит документальными съемками на полях сражения. И вот именно в этот момент он увлекается именно монтажным комбинированием. Он придумывает разные монтажные ходы. Он комбинирует кадры, привносит в кадры дополнительные смыслы и эмоции. Он понимает, что с помощью документальных кадров, будучи поставленных в разном порядке или с разной длиной,
1: скорость.
0: Можно, ну, скорость, и скоростью, и длиной, продолжительностью кадра, можно добиваться совершенно разного эффекта, совершенно разного впечатления. Например, важно здесь сказать, что именно в этот момент появляется, фактически зарождается прием, который потом, спустя годы, станет визитной карточкой Кулешова. Что он сделал? Первым в мире в фильме «На Красном фронте» он постановочные кадры, то есть где актеры играют, дополнил кадрами документальной хроники. Эффект, который создается, который мы потом называем эффектом присутствия, за счет того, что документальные реальные кадры интегрируются в какую-то постановочную систему, до этого никто не придумывал и никто этого не использовал.
1: Нет, все были честны до этого, правильно? Да, они думали, вот это отдельно. Он говорит, давайте замешаем. Дорогие друзья, новости середины часа, новости спорта, и мы вновь в нашей студии в проекте «Первооткрыватели». Будьте с нами.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Сергей Стиллавин и его друзья.

0: тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmetex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmetex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmetex, поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья» 3 сентября в 9 утра.

Слушайте «Маяк». Будет интересно. Телефон рекламной службы 495-105-52.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества продолжать координированные действия в сфере энергетики. Об этом президент сказал на заседании Совета глав государств ШОС. Российский лидер также отметил, что наша страна готова провести всемирный игрокачевник в 2028 году.
2: Думаю, в общих интересах продолжать скоординированную и сбалансированную политику в сфере энергетики, как предусмотрено стратегией энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года. Хорошие перспективы открываются и для кооперации в высоких технологиях. Шагом в данном направлении станет одобрение меморандума о сотрудничестве по искусственному интеллекту и программы действий по внедрению зеленых технологий. Вызывает удовлетворение весьма динамичный и содержательный характер культурного и гуманитарного взаимодействия по линии ШОС. Развиваются связи наших стран в образовании, здравоохранении, в области окружающей среды, научных и молодежных обменах. Успешно работает университет ШОС, объединяющий более 100 вузов из нашего государства. Под эгидой организации проводятся женские форумы, посвященные вопросам повышения роли женщин в общественно-политической, деловой и социальной жизни. Вчера мы присутствовали на открытии проходящих в эти дни в Киргизии игр кочевников, в которых принимают участие представители многих государств ШОС, в том числе Россия. Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани, в России.
0: Кроме того, Владимир Путин пригласил деятелей культуры стран ШОС приехать в Санкт-Петербург на предстоящий форум объединенных культур. Он пройдет с 24 по 26 сентября. Программа объединит две знаковые инициативы. Будет посвящена Году единства народов России и Году петербургской культуры. В нее войдут 6 тематических секций: постановки, выставки, просвещение, героический спецпроект, креативный спецпроект и международный спецпроект. Армия России в ходе массированного ночного удара в числе прочих целей поразила в Одессе и Одесской области объекты, обеспечивавшие работу украинских портов, сообщила Минобороны. В частности, выведенные из строя ТЭЦ и 3 электроподстанции. В порту Одессы поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой ВСУ и 6 резервуаров с ГСМ. В порту Черноморск ликвидированы 2 склада с военно-техническим имуществом, предназначенным для ВСУ. Удары пришлись по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, в которых находились Киеве и область. В частности, поражено депо «Дарница», один из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка для военных грузов. Удару подверглось предприятие «Файрпоинт», производящее комплектующие для ракет «Фламинго». В Хотове нейтрализован цех сборки до оснащения и хранения безэкипажных катеров. В Борисполе поражена нефтебаза, которая обеспечивала горючее смазочными материалами ВСУ. Также нанесен удар по приграничному пункту Пробска и паромной переправе в Орловке в Одесской области. Этот погранпереход находится на границе с Румынией. МИД России сделал представление посольству Японии в Москве в связи с предстоящими японо-американо-австралийскими учениями «Ориент Шилд». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она напомнила, что эти маневры пройдут с 8 по 24 сентября, в том числе на острове Хоккайдо, в регионах, расположенных вблизи границы Российской Федерации. Россия изложила свои озабоченности относительно учений. В частности, привлечено внимание к информации о том, что в рамках указанных тренировок предполагается задействовать американские наземные комплексы «Тайфун», предназначенные для пуска ракет средней и меньшей дальности. Посольству четко обозначено, что размещение подобного вооружения на территории Японии, в том числе под предлогом военных учений, абсолютно неприемлемо, поскольку создает угрозу безопасности России. Также Токио предупредили о компенсирующих контрмерах со стороны Москвы, направленных на обеспечение должного уровня национальной безопасности.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
4: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.
7: Сергей Лавров.
8: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
7: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Новым главным тренером футбольного СКА Хабаровска стал Сергей Жуков. Ранее этот специалист возглавлял Ульяновскую «Волгу», Томь, подмосковный «Сатурн» и молодежные столичные «Торпеда». На посту рулевого дальневосточников Жуков сменил Михаила Семенова. Московский футбольный «Спартак» интересуется полузащитником испанского «Бетиса» Нельсоном Диосо. И подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: «Спартак» готов сделать предложение по полузащитнику испанского «Бетиса» и сборной Колумбии Нельсону Диосо. Об этом сообщает испанская пресса. Отмечается, что красно-белые могут заплатить за футболиста порядка 12 миллионов евро. По данным СМИ, «Бетис» рассчитывает продать 26-летнего полузащитника в это трансферное окно с целью освободить место в заявке для Дани Сибальоса. При этом сам Диосо не хочет покидать клуб и рассматривает вариант отъезда лишь на заключительном этапе трансферного окна и при наличии заманчивого предложения. Говорится, что в футболисте также заинтересована мексиканская Америка, но ее предложение значительно уступает тем условиям, которые предлагает «Спартак». За «Бетис» Диосо выступает с лета 2025 года. За это время он провел 36 матчей в составе испанской команды во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне он вышел на поле в трех встречах Ла Лиги, одну из которых провел полностью. Оценочная стоимость прав на колумбийца составляет 9 миллионов евро. Загадка еще и в том, зачем сейчас «Спартаку» еще один футболист в центр поля, где как будто полный комплект. Даже без травмированных Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова. Настолько, что Жедсон Фернандеш продолжает играть на фланге обороны.
1: Форвард футбольного ЦСКА Лусиано Гондо может перейти в мексиканский «Тигрес». Стороны близки к достижению по трансферу игрока. Однако окончательные договоренности между клубами пока нет. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
4: Товарищи, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций в нашем проекте «Первооткрыватели». Мы вместе с Российским обществом знания сегодня знакомим вас с первооткрывателем Львом Кулешовым.
5: Интересно, что именно в этот момент, во время того, как он документировал кадры гражданской войны, он не раз подвергал себя настоящей опасности. Так, например, они снимали с оператором летящий вражеский биплан. Этот биплан летит, они на крыше поезда, в руках у них французский гамон, а гамон, нужно сказать, что мы знаем, что вот это вот такой заголовок. Ну, на самом деле, это камера, да, это старейший производитель французских камер. Вот у них эта камера, он говорит, что сам тяжеленный штатив нужно поворачивать, и они снимают этот биплан, который буквально летит на них и чуть ли не хочет их уничтожить. И это, конечно, еще и какая-то такая первородная смелость, которая появляется при съемке документальных
4: азарт.
5: Лент. Азарт, да. Такого еще до этого не было. После этого его отправляют на Урал. Это не ссылка, а скорее такое освоение территорий. Там он путешествует по заводам Златоуста, Екатеринбурга. Ну, в общем, проезжает по всему Уралу. Он там монтирует фильм, который так и называет «Урал». Фильм получается очень удачным и даже продается для проката в Соединенные Штаты Америки, скажу я вам, Сергей, не просто так. Американцы взамен обещают дать 2000 метров пленки, которая в тот момент становится невероятным дефицитом в Советском Союзе. Но обманывают и дают не 2000 метров пленки, а 2000 футов, что на самом деле в три раза меньше.
4: Сволочи!
5: Ну, обманули. В 19 году, через два года после революции, в Москве появляется так называемый коллектив Кулешова. Он собирает себе первую группу единомышленников, первую группу воспитанников, которых берет из тех, кто не поступил на актерский факультет. Вот тех, кто не прошел на актерскую мастерскую, он собирает их себе. Почему? Потому что нет еще никакого режиссера. Ну, как бы никто еще это не понимает, что это за кинорежиссура. Появляется вот в 2012 году Московская государственная киношкола, это будущий ВГИК, и вот он тоже туда приходит. А сначала приходит просто слушателем, потом вот собрав вот эту команду, он начинает, становится преподавателем, они начинают репетировать, и это вот называется, это сообщество называется довольно громким словом коллектив Кулешова, который стал по-настоящему золотым. Пудовкин, Оболенский, Хохлова, которая станет потом его женой, человеком, который будет с ним на протяжении всей жизни, настоящая соратница и помощница Это был по-настоящему золотой состав. Ну, а теперь давайте поговорим об эффекте Кулешова.
4: Так, что за эффект?
5: Я должен сказать, что все вот эти вот видеоформаты, которые активно используются
4: короткие.
5: В соцсетях, короткие, да, они и в хвост, и в гриву этот эффект Кулешова используют.
4: Так.
5: В чем эффект Кулешова состоит?
4: То есть они используют, сами не знают что.
5: Не, ну, эти, ну, да, ну что, слушайте, есть много вещей, которые мы используем и не отдаем себе отчета, но, слава богу, для этого есть просветительская функция нашего с вами подкаста, где мы рассказываем, откуда все это, черт возьми, взялось. Первый эксперимент, который Кулешов начинает ставить вот в этой киношколе, как на грани режиссера и научного работника. Он начинает проводить эксперименты и смотреть, а как это будет реализовываться. Он ставит географический эксперимент. Вот я здесь, чтобы не ошибиться, так. Точно прочитаю. Значит, в чем состоялась суть географического эксперимента? Он снимает несколько кадров в разных местах Москвы и включает туда план Белого дома из Вашингтона. Монтирует последовательно и включает туда этот план. В качестве актеров выступают его будущая супруга Александра Хохлова и Леонид Оболенский. Они двигаются так внутри этих кадров, чтобы создать ощущение единого действия. При монтаже последовательность меняется, и у зрителей создается полное ощущение, что Хохлова и Оболенский присутствуют где-то, где есть в том числе и Белый дом. И Кулешов доказывает, что монтаж может обмануть реальность пространства и реальность существующего места просто за счет не комбинации проводов и людей, как мы с вами смотрели до этого, а просто с помощью монтажа. У людей создается полное ощущение, что это реальное место. Но в действительности этого места не существует.
4: Да.
5: Вот еще один эксперимент Кулешова, который он проводит. Называется «Творимый человек». В чем суть эксперимента? Он берет и снимает несколько женщин, которые сидят перед зеркалом, подводят глаза, брови, красят губы, надевают туфли. Затем он в момент монтажа снимает руки одной, губы другой, глаза третий.
4: Так.
5: И монтирует это так, как будто бы это одна женщина. И доказывает, научно доказывает, что с помощью монтажа можно из трех разных женщин сделать одну несуществующую.
4: Это как Франкенштейн.
5: В некотором смысле, да. И вам сейчас кажется, это абсолютно естественно.
4: Да-да-да, а потом
5: вот
4: увидели пластические хирурги и начали людям присобачивать чужие носы.
5: Хорошо. Еще один эксперимент. Танец. Он снимает одним планом, без монтажа, выступление балерины Зинаиды Тараховой и делает монтажный вариант. Тот же танец он снимает с разных планов, с разных ракурсов, крупные планы ног, корпуса, лица, а затем монтирует в определенной последовательности. И танец вдруг развивается совершенно иначе. У него другой темп, другой скорость и вообще другой характер танца. И он доказывает, что монтаж может создавать реальность, может изменять реальность, может создавать несуществующих людей, несуществующие пространства, менять...
4: То есть, смотрите, это же квинтэссенция постмодернизма, да, когда вы берете куски реальные и из них комбинируете новое что-то, да, новое произведение, новый фильм, новую музыку.
5: Мы можем с вами так попробовать говорить, но по большому счету мы должны с вами понимать, что для кинематографа исходным материалом вот этой краской художника становится возможность снять.
4: Но, ножницы.
5: Ну, вначале-то нет. Вначале то, что ты снимаешь. И я не думаю, что мы здесь... Мы можем здесь нащупать какие-то задатки постмодернизма, но в целом это полотно, на котором с помощью кисти рисуется...
4: Да, но, Саша, тут очень важно понимать, что это полотно, когда один человек делает продукт от сих до сих. Потому что, как правило, вот я читаю цитата каких-то великих кинематографистов, они же все признаются. Впервые фильм создается сценаристом, потом на площадке актерами и режиссером, и третий раз его уже под себя делает монтажер. И
5: совершенно
4: каждый
5: верно.
4: Из них может исходный
5: конечно,
4: продукт изменить.
5: Конечно,
4: вот
5: конечно.
4: Если, условно говоря, человек контролирует один от сценария до конкретного монтажа и склейки, тогда это авторский продукт, да?
5: Ну, я здесь должен сказать, что все-таки есть в кинематографе личность, которая в создании киноленты берет на себя вот эту вот ответственность.
4: Да, Никита Сергеевич Михалков.
5: Да, ну, или, другими словами, режиссер. И в данном случае Лев Владимирович Кулешов был тем самым режиссером. А вот теперь непосредственно к эффекту Кулешова. Кулешов доказал, что по-разному и в разной последовательности смонтированные кадры могут менять совершенно разное восприятие. Как он это доказал? Сначала он сделал кадр с актером Иваном Мажухиным крупным планом. Затем он сделал три других кадра. внимание, каких? Ребенка в гробу, тарелку супа и юной девушке, лежащей на диване. Дальше он взял кадр Мажухина, кадр Мажухина, кадр Мажухина, кадр Мажухина, кадр Мажухина, кадр Мажухина. А между ними поставил тарелку супа, ребенка в гробу и девушку на диване. И у нее получилось три короткие, небольшие истории, в которой в одной один и тот же кадр Мажухина создавал впечатление голода, в другой – впечатление горя, а в третьей передавал эмоцию сексуального возбуждения и вожделения.
4: Погодите, а лицо
5: это было
4: у него
5: одно и то же лицо. Просто потому, что между ними были показаны другие картинки.
4: Это значит, что у него недостаточно явно выраженные эмоции были на лице, товарищ дорогой.
5: Я вам хочу сказать, что Хичкок потом доказал, что эмоциональность, которая проявляется вот в том третьем кадре потом, усиливает реакцию на то, что происходит, опираясь именно на эффект Кулешова. Я думаю, что открывая это, Кулешов открывал...
4: Ящик Пандоры.
5: Он не отдавал себе отчет в этом и не думал об этом, но открывал он на самом деле инструмент художественной выразительности. Но я честно хочу сказать, что я уверен, и Кулешов это понимал, что если бы это не открыл и не изобрел он, это бы открыл и изобрел кто-то другой. Мы должны понимать, что Кулешову достались лавры первооткрывателя, в том числе и потому, что он был первым. Я вам хочу сказать, какое количество прекрасных картин, использующих эффект Кулешова, было создано, и какое количество настоящих, искренних и истинных эмоций было передано с помощью этого эффекта и с помощью возможностей монтажа. Почему? Потому что я убежден, инструмент и эффект, так называемый, сам по себе не может быть ни плохим, ни хорошим. Он существует. А то, как кто его использует, вот на нем пусть уже
4: понятно,
5: это ответственность.
4: Про оружие.
5: Да.
4: Но нам очень повезло, что в советском кинематографе не было авторского права. На какие-то приемы, да?
5: Да.
4: В принципе, ими могли пользоваться и остальные. Друзья мои, короткая-короткая реклама пронесется незаметно. Совсем скоро мы вернемся в студию.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».

0: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк. Выборы 2026.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
6: Тарифы ЖКХ и качество предоставляемых услуг желают лучшего. Каждый год мы с вами видим безумное повышение цен. Порой суммы в квитках превышают доходы населения. Мы видим ржавые трубы, мы видим ржавую воду. Так быть не должно, это несправедливо.
7: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
9: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
8: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
10: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодская область безвозмездно получит от Москвы 29 единиц спецтехники. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В новую партию войдут комбинированные дорожные машины, тракторы, автопогрузчики, самосвалы и подметательно-уборочная техника. Транспорт распределят между муниципалитетами. Это уже вторая поставка в этом году. Весной Москва передала области 30 единиц спецтехники. Благоустройство площади Революции в Вологде выполнено на 17%. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. На объекте завершены все земляные работы. В настоящее время специалисты заливают бетонное основание и укладывают плитку. Параллельно продолжается благоустройство на месте будущего фонтана. Комсомольский сквер, в котором находится вечный огонь, останется в прежнем виде. Все деревья будут сохранены, отметил глава города. В ближайшее время планируется открыть часть площади, которая находится ближе к детскому парку. 27 нетрезвых водителей задержали на дорогах области за выходные. Еще 77 человек сели за руль без прав. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Зарегистрированы 115 ДТП с материальным ущербом и 16 аварий, в которых 8 человек погибли и 20 получили травмы.
11: С
10: Сегодня в области запрещена продажа алкоголя. В соответствии с региональным законом, День знаний входит в список дат, в которые розничная продажа спиртного запрещена. В следующий раз ограничения будут действовать 11 сентября во Всероссийский день трезвости. Школьники и студенты могут бесплатно посетить Вологодский музей-заповедник. Акция проводится в честь начала нового учебного года. Сегодня свои двери откроют музей Кружева, дом музея Петра I, музей «Вологодская ссылка» и музей Николая Рубцова. Завтра к акции присоединятся музей мира забытых вещей и Вологда на рубеже 19-20 веков. 3 сентября бесплатно можно будет посетить музей Семенкова. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо предъявить студенческий билет или справку из образовательного учреждения. Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» выступит в Вологде. Новая программа вдохновлена божественной комедией Данте. С помощью музыки и поэзии будет показан путь человеческой души от мрака к свету, от отчаяния к преображающей любви. Фрагменты из божественной комедии специально для проекта записал Владимир Спиваков. Концерт пройдет в областном колледже искусств 8 ноября. В Череповце покажут лучшие фильмы фестиваля деревенского кино «Печка». Сеансы организуют 6 сентября в Милютинском парке. В программе три короткометражных фильма «Про корову», «Земля и медь» и «Этнографини из Сибири». Начало показов в 15:00. Вход свободный. Напомним, фестиваль «Печка», посвященный жизни русской деревни, ежегодно проходит в Верховашском округе.
1: Новости спорта.
10: Спортивная школа «Динамо» открыла набор в женскую футбольную команду. Записаться на тренировки могут спортсменки от 6 до 15 лет. Занятия будут проходить в спортивном комплексе по адресу ГПЗ 23-7А, а также в крытом манеже на улице Ильюшина.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
0: «Маяк».

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Члены государства Шанхайской организации сотрудничества получат единый статус партнеров. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Совета глав государств-членов ШОС. Российский лидер считает, что совместный пакет документов, принятых по итогам саммита, придаст новый импульс партнерству.
2: Убежден, что подготовленный к одобрению лидерами по итогам нынешнего заседания солидный пакет решений придаст нашему партнерству в ШОС новый импульс. Россия разделяет отраженные в главном документе саммита Бишкекской декларации согласованные подходы государств-членов к насущным вопросам глобальной и региональной повестки. Мы поддерживаем усилия по совершенствованию деятельности организации и повышению эффективности рабочих механизмов. Это, в частности, предусмотрено проектом протокола о внесении изменений в основополагающую хартию ШОС. Его утверждение позволит приступить к запуску учрежденных в прошлом году универсального центра в Ташкенте для реагирования на современные вызовы и угрозы, а также антинаркотического центра в Душанбе. Кроме того, вводится единый статус партнер ШОС, который получат все нынешние государства-наблюдатели и партнеры по диалогу с нашей организацией. Такое решение, безусловно, поможет оптимизировать и нарастить взаимовыгодное сотрудничество ШОС с проявляющими к этому интерес странами и международными структурами.
0: Напомню, что по итогам встречи, по итогам заседания глав был подписан документ «Бишкекская декларация». Он не содержит упоминания украинского конфликта, состоит из преамбулы 4 разделов, высказанная скоординированная позиция стран ШОС относительно геополитической обстановки, актуальных угроз, направлений дальнейшего сотрудничества, упоминаются и некоторые конфликты, в частности, ситуация вокруг Ирана. Страны-члены ШОС выступают против двойных стандартов в вопросах прав человека и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Армия России нанесла прошлой ночью массированный удар по объектам на Украине, в том числе в Одессе были выведены из строя ТЭЦ и 3 электроподстанции. В порту Одессы поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой, резервуары с горюче-смазочными материалами. В Черноморске ликвидированы 2 склада с военно-техническим имуществом, предназначенным для ВСУ. В Киеве поражено депо «Дарница», которое было одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка для военных грузов. Удар подверглось предприятие «Файерпойнт», производящее комплектующие ракет «Фламинго». В Хотове нейтрализован цех сборки до оснащения и хранения безэкипажных катеров. В Борисполе была поражена нефтебаза, которая обеспечила горюче-смазочными материалами ВСУ. МИД России сделал представление японскому посольству в Москве в связи с предстоящими японо-американо-австралийскими учениями «Рейншилд», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она напомнила, что маневры пройдут с 8 по 24 сентября, в том числе на острове Хоккайдо, в регионах, расположенных вблизи границы Российской Федерации. Москва изложила свои озабоченности относительно учений. В частности, привлечено внимание к тому, что в рамках этих тренировок предполагается задействовать американские наземные комплексы «Тайфун», которые предназначены для пуска ракет средней и меньшей дальности. Японскому посольству четко обозначено, что размещение подобного вооружения на территории Японии неприемлемо, потому что создает угрозы безопасности России. Токио предупредили о компенсирующих контрмерах со стороны Москвы, направленных на обеспечение должного уровня национальной безопасности. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня переменная облачность, осадки не ожидаются, температура воздуха плюс 24-26 градусов.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. В стартовом раунде он обыграл представителя Финляндии Ото Виртанена. Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Романом Андерсом Буручагой, а Роман Сафиулин потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. В женской сетке Диана Шнайдер в первом круге праздновала победу над украинкой Дарьей Снегур. Анна Калинская была сильнее Анны Блинковой, а еще три россиянки борьбу завершили. Свои матчи проиграли Кристина Лютова, Людмила Самсонова и Анастасия Захарова. Звезды футбольной Барселоны Ямаль и Рафинья помогли каталонцам разгромить Райо Вальекано и вернуться в лидеры чемпионата Испании. Арсенал на классе разобрался в гостях с Астон Виллой, а Рома продолжает уничтожать соперников в чемпионате Италии. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Райо Вальекано после трех туров премьер опустился в зону вылета, оказавшись разгромленным на Камп Ноу Барселоны со счетом 2-5. Несмотря на дубль форварда Камелью и даже открытый счет, команда из Мадрида не смогла рассчитывать на очки. У Барсы по два мяча забили Ламин Ямаль и Рафинья. С 9 очками каталонцы возглавили таблицу чемпионата, догнав Реал. Тем временем хорватский снайпер Асасуны Анте Будимир с пенальти провел победный мяч в ворота Хетафе, и памплонцы поднялись на пятую строчку, выиграв 1-0. Чемпион Англии Арсенал на финише второго тура АПЛ пожаловал на тяжелый выезд в Бирмингем к Астон Вилле на Эмери. Канониры на классе справились с соперником, выиграв 1-0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Сака с передачи Калафиори. У команды Артеты 6 очков, как и у Ман-Сити, Челси и Халла. Рома после разгрома Фиорентины 4-0 на старте сезона в итальянской серии А с таким же счетом уничтожила на выезде Лечче. Малин после хитрика ворота флорентийцев сделал еще и дубль. По голу записали на свой счет Соуле и Мора. Болонья Доменико Тедеско опять уступила 0-1. После неудачи с Лацио она также проиграла Аталанте в Бергамо. Гол у Самарджича. И в Португалии Бенфика Марку Силвы справилась 2-1 с Эшторилом. За лиссабонцев, которые пока пятые в таблице, отличились Павлидис и Лангле.
1: Новым главным тренером футбольного СКА Хабаровска стал Сергей Жуков. Ранее этот специалист возглавлял Ульяновскую «Волгу», Томь, подмосковный «Сатурн» и молодежная столичная «Торпеда». На посту рулевого дальневосточников Жуков сменил Михаила Семенова. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Должность, фамилия, звание?
6: Майор Нестеров.
5: Наслышан.
7: Была ограблена машина инкассаторов.
8: Уверен, к вечеру поймаешь.
9: И стрелять? Нужно взять ее живым.
4: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
6: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
4: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт в путешествии. В продаже с 27 августа. 16+. We'll be right back.

0: тема следующего эфира в программе «Физики лирики. Кулинария». У нас в гостях Антон Сальников, шеф-повар, постоянный участник российских и мировых гастрономических недель. Антон, приветствую вас. Спасибо, что нашли время. Мы обязательно дойдем до десерта. Но если взяли такую тему и вспомнили о 1 сентября, можно я задам вопрос, вдруг вы владеете историей? Как вообще раньше, ну, я не знаю, в древности при Хаммурапи или уже при Советском Союзе, как сделали еду в школах? И как люди вообще питались, эти школьники несчастные?
1: Ну, вообще дореволюционно еще думали о школьном питании, о молодом поколении и, самое главное, о здоровье нации. И уже до революции при Елизавете Петровне было разработано меню гимназистов, скажем так, которая как раз начиналась, в принципе, ничего, наверное, за века не поменялось. Начиналась она с булочки и чая, были разные булочки. Вот, и только после 3-4 урока уже был полноценный завтрак, вот, и иногда даже обед. Но потом питание менялось.
0: А из чего это состояло, известно? Полноценный завтрак, если булочка, чай, понятно.
1: Ну, и вообще притом... все это было религиозно еще всегда, то есть это всегда постная еда во время поста, это всегда правильная еда, ну, то есть тогда уже рассчитывали и калории, и количество потребляемого мяса, ну, и количество потребляемой крупы, и, конечно же, овощей, вот. Ну, меню было, наверное, простое, более такое церковное, можно так сказать, то есть простая, понятная еда.
0: Ну, каша, которую... видимо.
1: Ну, и каша в том числе, и были и крупы были разные, и мясо с рыбой, конечно, было приготовленное. Вот. Но чаще это и гуляши, и те же фарши, котлеты, то есть легко усвояемая, понятная пища. Но с приходом Советского Союза здесь уже, конечно, началась полная реформа, я бы так это назвал, потому что тут просчитывалось количество калорий. И, то есть это завтрак 15% ежедневной нормы, обед это 35% ежедневной нормы. Вот. И меню уже стандартизировалось, конечно, и стало более, наверное, советское. Я, знаете, называю это наш ментальный вкус, потому что то, что мы ели в детстве, мы это вспоминаем и всегда любим. Наверное, из таких примеров это вот для меня всегда советская школьная еда, ну не советская, она продолжалась так вплоть, наверное, до 98-го года. Это сосиски с пюре, это котлетки с пюре, это какие-то супы. На завтрак это обязательно запеканки и сверху немножко разбавлены сгущенки, можно так сказать, которые поливали.
0: Вот разбавлены сгущенки. Да и пюре разбавляли. Вот проблема-то в чем была. Но это, видимо, личности поваров, да? Или воров, я не знаю, как их называть. Потому что пюре было невкусное. Туда не клали масло и молоко. Оно было жижей какой-то. Его еще так ложкой тун-тун-тун вот так вот делали, ну, чтобы волну пускали. А вот почему
1: очень
0: так
1: сильно
0: было технологически?
1: Очень сильно зависело от того, ну, во-первых, технология же была одна на Советский Союз, можно так сказать, она немножко менялась. Очень зависело от того, где готовили, конечно, потому что это кто-то готовил на фабриках, кухнях и привозили готовые, то есть доготавливали, разогревали. У кого-то были столовые полного цикла, когда полностью готовили на одном месте, ну и, конечно же, это человеческий фактор. Вот. Но хочу сказать про школьное питание, что сейчас современное школьное питание, оно учитывает не только еще весь полный рацион, а все-таки еще то место, где оно производится и где готовится. Например, у меня самый приятный пример – это Республика Башкортостан, где они готовят в столовых блюда национальной кухни, вводят их и специально готовят. То есть это не стандартно, а именно под их регион блюда. Я больше скажу, они там даже проводят конкурсы поваров школьного и дошкольного питания и популяризируют эту профессию, и ставят ее наперед и говорят, там одно из самых, сам не пробовал пока, но одно из самых вкусных питаний. То есть сейчас идет все-таки это глубже, и по другим регионам с этим работают.
0: В Дагестане могут и шашлык, что ли, дать в школе?
1: Ну, кусковое мясо, безусловно, могут дать, а на Чукотке, может, и кита даже дадут. Я не удивлюсь.
0: Ну, давайте тогда исследование проведем, обязательно свяжемся с ребятами из регионов и опрос проведем. Ну, в общем, в школах детей кормили, мало детей училось, да, до революции, видимо, это совсем привилегированные какие-то люди, в основном там богатеи по домам учились, а школы – это уже такой средний класс, разночинцы, чиновники, да, если так вспоминать краткий курс истории. Ну и, наверное, всем детям хотелось сладкого. И вот тут момент как раз вот этой исторической хроники, что могли детям предложить, вот, например, зимой, когда нет поставок из фиников из Ирана, то, ну, вот такое.
1: из свежих фруктов. Ну, да. Тут, конечно, в силу шли сырники, запеканки. То есть, ну, рацион сладкого, он был, наверное, слабый. Но, опять же, не надо забывать, всегда работали, еще даже в моем детстве, буфеты при столовых, где всегда можно было, конечно, купить и шоколадку, и печеньки какие-то, и что-то такое. Ну, рацион сладкого именно у школьного питания, он, конечно, был минимальный. Ну, так же, как и напитки, это был какао, кисель, чай.
0: И компот. И Митрофанова. Компот хочешь? Помните фильм? Нет, все.
1: Да.
0: Минус 100 грамм Митрофанова. Это как в лагере в пионерском. Классика жанра. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Ну, тогда, может быть, к таким изыскам, вот я уж не знаю, если мы... Ну, шоколадки, батончики, это уже 90-е, это уже люди с ума посходили, когда к нам пришли и Баунти, и Сникерсы, и все, что с этим связано. И они действительно давали энергию на какое-то время, так?
1: Конечно, сахар, мне кажется, нужно вообще употреблять. Мы все не то, что не любим, все ограничиваем себя в сахаре, но сахар все равно нужно употреблять. Это силы для мозга, это глюкоза, и вообще сахар – это такой основной ингредиент, с ним надо осторожнее, его перебарщивать, конечно же, не стоит, но в рационе он должен быть всегда, и мне кажется, он должен быть всегда еще и вкусный, и интересный, чтобы это было не скучно, какая-то запеканка, вроде сладкого поел, а вроде и не удовлетворился, скажем так.
0: Ну да, запеканка без сгущенки вообще, считай, зря. Зря пеклась, как мне кажется. Все это, кстати, мы очень интересно перечисляем. А скажите, вот карамельки или там какие-то такие вещи, которые с сахаром мы сами делали в домах, что-то мы делали на сковородке с сахаром. Это вот это протокарамель?
1: Да, это просто карамель, и вообще история карамели, она очень интересная и удивительна. Пошла она изначально, сахар вообще изначально придумали в Индии. Очень как бы неожиданная история. И там делали тростниковый сахар. У нас на Руси пока не было сахара. Все, конечно же, использовали мед. Это наш такой, я считаю, русский продукт. А сахар у нас появился гораздо позже. А сами леденцы, самые первые леденцы у нас появились в Рязани в 1837 году. Всем, кто будет в Рязани, очень рекомендую музей рязанского леденца, и там интересно рассказывается, как сахар раньше, он был в конусах, не в кубиках, и как из него делали. А вообще история о том, кто придумал карамель, кто придумал леденцы, она тоже уходит в Индию, и считается, есть такая легенда, что работники на тростниковых плантациях во время отдыха немножко обжаривали листья собранные, ну, которые валялись, которые не пригодились, тростника на костре, и получился очень вкусный такой карамельный вкус, и считается, что они первые были изобретатели, можно сказать, карамели. Вот. А у нас, конечно, в Советском Союзе это самое, наверное, первое и главное, это петушок на палочке карамельный. Ну и в детстве все, конечно, делали кто-то на сковородке, кто-то, знаете, как еще был пример, на ложке.
0: Ой, а давайте вот это, мы здесь сделаем небольшую паузу. Пару минут рекламы и вот как мы делали сахар в детстве на сковородке.
2: Маяк. С 6 по... Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
7: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
8: Сергей Лавров.
9: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
10: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
11: Excellent.

Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Сегодня, 1 сентября, в Вологодской области стартовал новый учебный год для 143 тысяч школьников. В том числе за парты сядут около 11,5 тысяч первоклассников. В колледжах и техникумах к занятиям приступили 34,5 тысячи студентов, из них 9 тысяч первокурсников. Китайский профессор Тан Хань назначен советником губернатора Вологодской области. Профессор Сианьского университета назначен советником губернатора Вологодской области на общественных началах. Как пояснил в соцсетях глава региона Георгий Филимонов, Тан Хань, представитель нашего региона в провинции Шэньси, содействует эффективному сотрудничеству Вологодской области с провинциями Китайской Народной Республики. В Вологде открыто движение на участках улиц Марии Ульяновой и Советского проспекта. Как отметил глава города Сергей Жестянников, сетевики уже завершили свои работы. Сейчас дорожники укладывают нижний слой асфальта. Работы ведутся по полосам без полного перекрытия движения. Параллельно открываем для транспорта две перпендикулярные дороги. Фасады череповецких домов «Свечек» на набережной обновляют к юбилею города. Две монолитные 16-этажки около Первомайского моста – самое заметное строение на берегу Ягорбы. Дома на набережной 41 и 43 построены в 94 и 93 годах прошлого века. Летом 26 года начался ремонт фасадов. Дом 43 обещают представить в завершенном виде уже к октябрю, а ремонт 41 дома закончат в следующем году. Ремонты идут в рамках подготовки к 250-летию Череповца по поручению губернатора. С сентября изменилось расписание пригородного поезда «Вологда-Череповец». Это связано с плановым ремонтом пути. Так, 1, 4, 8, 11 и 18 сентября электричка из Вологды будет отправляться в 16.39 вместо 17.59 и прибывать в Череповец в 19.34 вместо 20.44. Представители Северной железной дороги просят пассажиров отнестись к временным изменениям с пониманием, так как ежегодный плановый ремонт пути производится для повышения надежности и безопасности железнодорожной инфраструктуры. В Вологде отопительный сезон для социальных учреждений начнется раньше, чем обычно. Глава города Сергей Жестянников подписал постановление о старте отопительного сезона. Документ касается детских садов, школ, больниц, интернатов, учреждений социальной сферы. «Рекомендуем начать подачу тепла с 1 сентября», – отметил Сергей Жестянников в соцсетях. Подключение будет идти по заявкам руководителей. Это позволит оперативно реагировать на похолодание и не ждать общих нормативов. Главное, чтобы дети и пациенты не мерзли. Поэтому по соцучреждениям приняли решение начать раньше обычного. В Вологде в парке ветеранов завершили монтаж всех 20 кабинок к лесообозрению. Сейчас идет подготовка к экспертизе, которая состоится в конце недели. После этого начнется процедура регистрации, которая займет около 2 недель. Параллельно подрядчик завершает благоустройство территории. Укладку плитки планируют завершить к концу недели. Амир Кустурица приступил к съемкам в Вологодской области фильма о патриархе Кирилле. Вологодчина стала местом съемок международного медиапроекта, приуроченного к 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В регионе работает команда всемирно известного сербского режиссера Амира Кустурицы. В качестве площадки выбран Кирилло-Белозерский монастырь. Это духовный центр Русского Севера. Картина под названием «Наше крещение. Предстоятель» приурочена к 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси, который будет отмечаться 20 ноября и обещает стать не просто биографией, а масштабным исследованием судьбы церкви в переломные эпохи.
1: города на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
3: В Москве полдень.
1: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Шанхайская организация сотрудничества за 25 лет превратилась во влиятельный центр многополярного мира. Взаимодействие стран-участниц способствует формированию на евразийском континенте атмосферы мира и стабильности. Члены ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств ШОС. Он также призвал участников объединения продолжать скоординированную политику в сфере энергетики.
4: Хотел бы поблагодарить президента Киргизии, всех наших киргизских друзей за гостеприимство, радушный прием и хорошую организацию этого саммита. Убежден, что наша совместная работа в Бишкеке будет содействовать продвижению многопланового взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества в целях укрепления безопасности, мирного развития и процветания всей Евразии. В этой связи хотел бы напомнить, уважаемые друзья, что сегодня, 1 сентября, вот этот день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов. Убежден, что наша работа к этому как раз и ведет. И, конечно, желаю успеха премьер-министру Пакистана господину Шехбазу Шарифу и пакистанским коллегам, в котором после нынешнего саммита переходит функция председателя Шанхайской организации сотрудничества.
3: Президенты Белоруссии, России и Турции Александр Лукашенко, Владимир Путин и Тайип Эрдоган пообщались на полях саммита ШОС в столице Киргизии. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал Полпирова. Как сообщил пресс-служба Кремля, Владимир Путин на полях саммита также кратко на ногах переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным заводам и портовой инфраструктуре на Украине, сообщила Минобороны. Среди пораженных целей в Киеве и области предприятия Firepoint и Аэробавовна, где производили комплектующие для ракет «Фламинго», и аэростаты для доставки и управления дронами «Хорнет». Также депо «Дарница», где ремонтировали локомотивы, цех сборки безэкипажных катеров в Хотове, нефтебаза «Борисполь» в Одессе и области, ТЭЦ и три электроподстанции, а также два склада с военным имуществом в порту Черноморск. Еще шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами, 16 хранилищ с вооружениями в порту Одесса, пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке. В ответ на действия противника российские бойцы бьют по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Военные применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и по всей украинской территории. Не бояться трудностей и расширять кругозор пожелал всем школьникам страны Вячеслав Володин, председатель Госдумы. Сегодня в Саратове при его поддержке там построили одну из самых больших школ. За парты там впервые садятся 1500 учеников.
5: Ребята, перед вами открывается огромный новый мир, мир знаний. Осваивайте его. Вам в этом помогут ваши учителя. Вы их запомните на всю жизнь. Особенно тех, кто вас будет учить писать, читать. От того, как вы учитесь, от того, насколько вы трудолюбивы, зависит ваше будущее, как сложится жизнь.
3: Еще одна новая школа, построенная по нацпроекту образования, открылась в Омске. Педагогов, учеников и родителей поздравила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
6: По всей нашей большой необъятной стране в этот день почти 18 миллионов школьников вновь сядут за парты. 1,5 миллиона детей пойдут в первый класс. Я хочу в этот день обратиться к нашим уважаемым педагогам, учителям. Спасибо всем вам, всем учителям России за ваш непростой, но такой очень важный государственный труд.
3: Всего по всей стране свои двери для школьников открыли более 38 тысяч школ. Они приняли 18 миллионов учеников. Заявления о поиске 12 россиян поступили в посольство России в Непале. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она уточнила, что из страны эвакуировали 10 российских граждан. 8 из них самостоятельно покинули зону бедствия. Двоих достали в Катманду непальские спасатели. Профильные местные службы продолжают поиски, а при Министерстве иностранных дел Непала создана специальная группа, которая занимается экстренным реагированием на сигналы. Посольство России в Катманду поддержит постоянный контакт с властями страны для скорейшего выяснения судьбы пропавших соотечественников. МИД России рекомендует воздержаться от поездок в северный район Непала в связи с наводнением. Сообщение от Министерства обороны России. Наши войска освободили еще один населенный пункт в зоне специальной военной операции. Это Червоная Криница в Запорожской области, сообщило министерство несколько минут назад. Подразделения группировки Днепр освобождали также населенный пункт Новопавловка в Запорожской области. По данным Министерства обороны, за сутки сбиты 1050 беспилотников. Наши войска улучшают позиции в зоне специальной военной операции. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
3: В Петербурге завтра облачно, местами пройдут дожди, температура воздуха плюс 20-22 градуса. В Москве плюс 24-26, кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Шоу «Физики и лирики» в эфире. Я лирик, просто закончил. Рита Митрофанова. Я представляю, в гостях у нас, видимо, тоже лирика, преподаватель истории МГПУ Ольгу Алешину. Оля, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: С праздником вас.
1: Здравствуйте.
0: День знаний, по-моему, это называется, или 1 сентября. И вопрос вам, как историку. Древность какая-то, вот, глобальная древность или наша российская древность? Вот как люди ходили в школу? Это же тоже было каким-то волнами, да? То разрешали учиться простым людям, то запрещали. Вот как-то так, я исторически помню.
1: Ну, вообще, как бы понимание школы вообще другое было. То есть мы, когда говорим там школа, университет, у нас определенные представления. Школа, там парты, ученики, классно-урочная система. Но, конечно, так не было в древности. И в древности вообще все образование, ну, до 17 века, даже до 18-го, оно строилось вокруг учителя. Вот, поэтому не было понятия школы, отдельного здания, куда ты приходишь, да, какой-то программы, а вот ты выбирал учителя, ну, в Греции, например, ты мог выбрать учителя, допустим, в средние века, это просто человек, который был образованным, мог тебя научить читать, писать, и, не знаю, он открывал там церковно-приходскую школу и мог тут дать минимум, которым сам владел. Вот, поэтому тут, и, конечно же, это все было доступно далеко не всем, в основном это были богатые люди, те, которые могли это позволить. Образование стало доступным, ну, более-менее, там, начальное образование, только 19 век.
0: 19 век.
1: Всеобщий 20 век.
0: Это уже 20 век, и Советский Союз, кстати, великолепную программу придумал всеобщего образования, начального, да, пока?
1: Она была, кстати, лучшая, да, она была, кстати, лучшая.
0: Похоже на то. Потому что всем дали возможность, ну, просто ознакомиться с грамотой. И я просто потрясена, какая работа была проделана. Но по большому счету...
1: Если сказать спасибо, то за это.
0: То за это абсолютно. Если школьные буфеты нас с Пушным очень расстраивали, то сама советская школа была для нас очень-очень хорошей. И вопрос такой, если вы говорите, что это не все, и мотивация, тогда откуда шла мотивация и тяга к учительству и учению? Вот как это было. Наверное, все монахи, да, начали первые?
1: Ну, опять же, тут по времени зависит. Допустим, если мы уходим в Древний Египет, вообще, как только возникает письменность, сразу возникает необходимость в том, чтобы были люди, которые умели это делать. Поэтому там Египет, Месопотамия, это были школы писцов, то есть где готовили именно писать, да, обращаться с документами. То есть они не только писали, понятно, писали, читали, считали, там, сколько рабов на строительство пирамиды отправить. Это тоже часто делали писцы, да, то есть такие знания арифметики еще должны были быть. Если это Греция древняя, это воспитание такого гражданина. И вот если ты не раб, ты свободный гражданин, то ты получаешь образование. Но оно все платное. Это, знаете, как ходить по репетиторам. Вот примерно так вот, если сравнивать, как учились греки. То есть для них очень важна была систематика и синтез, да, физическое воспитание, обязательно духовное воспитание, плюс базовые знания. И они ходили, тренировались там в палестры, в гимнасии, спорт обязательно, музыка, поэзия, это прям для москвичей, для греков было. И это был такой статус свободного гражданина, потому что раб, он не мог себе это позволить. В средние века, конечно же, все меняется. В средние века у нас церковь доминирует, но опять же, какая задача? Задача, что нам нужно переписывать книги, нам нужно вот это церковное учение нести людям. И отсюда, опять же, возникает потребность в том, чтобы кого-то научить, чтобы они могли это делать. То есть не то, что мы хотим сделать там всех грамотными. И поэтому здесь мотивация сверху идет всегда. То есть нам нужны вот такие-то специалисты. И этим определяются рамки образования. Все, мы уходим в 13 век, у нас расширяется спектр профессий, у нас расширяется спектр учебных заведений. Все, теперь нам нужны какие-то профессиональные узкая подготовка. Ага. Чем сложнее становится мир, тем больше нам нужно образованных людей. И отсюда уже возникает идея, что давайте тогда расширять эту сферу образования. То есть все идет сверху. Вот что государству нужно, какая идея стоит, так развивается образование.
0: Но в государстве, вот, видимо, как раз там и стоят люди, которые, ну, образование это получили, и как раз вот такими и идеями, и, ну, просто есть иногда эпохи просвещения, иногда вроде как нет. Я даже не знаю, вот антоним просвещению.
1: Вот ну, мне кажется, это все равно вот сверху зависит. Вот если нужно, то тогда идет эпоха просвещения. То есть тебе нужны специалисты, соответственно, ты их и создаешь, да, у себя же в стране. А не нужны, соответственно, ты прикрываешь, не знаю, там, школы лавочки. Или ограничиваешь доступ, да. И, конечно, образование – это всегда был доступ к новому уровню жизни. Почему вот где мотивация? Да, кто-то рвался, например, получить образование, потому что, хотя не все дворяне, не все богатые люди, вот знаменитый указ Петра, когда он не разрешил жениться, если ты не умеешь читать, читать и писать. Читать — это вообще катастрофа. То есть, а дворянское сословие, они не умеют читать и писать. И не всем это даже было нужно. Но по большому счету, получив образование, конечно, ты мог найти ну, лучшую работу, да, продвинуться по службе. Поэтому мотивация то такая есть, тоже могла быть у обычных людей.
0: Если начинать тогда такое школьное какое-то добровольное образование, то есть Петр, он как-то это насильно все.
1: Ну, конечно, люди плакали, когда в школу отдавали. Вообще, они не все же понимали значимость. Зачем крестьянам?
0: А откуда эти источники? Это какие-то дневники бедолаг, которых заставляли в школу ходить?
1: Ну, 18-19 век, да, это ну, хороший вопрос, потому что вообще источников про образование мало, но 18-19 век, он все-таки уже есть частные источники, есть большое количество указов, по которым мы можем тоже судить, если указ заставляет это делать, значит, люди не хотят, да, если один указ повторяется несколько раз, мы понимаем, что люди упорно, да, не хотят этого делать. Конечно, об образовании, допустим, на Руси, или даже там в 13 веке, в 14 мы можем только теоретизировать, да, догадываться. А 18-19 век уже понятно. Не все хотели учиться, не все понимали необходимость этой учебы. Не только у нас, и в Европе то же самое. Вот, поэтому тут... Ну и Петр, конечно, ему кадры были нужны. Он даже в школу-то брал с 12 лет. То есть ему нужны были... Вот отучился уже, и все. И дальше ты сразу работать идешь. И прикладные там... Нужна... Те, кто знают навигацию, вот у нас школа математических навигационных наук. Там. Нам нужны инженеры, инженерные, артиллеристы, артиллерийская школа. То есть у него, он, не надо его идеализировать и думать, что Петр всех решил образовать, и ему захотелось, чтобы Россия стала образованной. Не в этом плане. Чтобы были специалисты, которых не нужно нанимать. Давайте их здесь подготовим, и для этого создадим школу.
0: Ну да, и архитекторов тоже, чтобы своих обучить, привозили из Италии ребят, и вот они там...
1: Совершенно верно.
0: То есть конечно. Это тоже совсем очевидно. Ну и тогда, кстати, у меня был вопрос, вот у нас был в гостях сегодня шеф-повар Антон Сальников, он интересуется кулинарией, вообще всякие истории кулинарии. А вот я у него спросила, как кормили детей, вообще есть какие-то источники, вот, кто как ел? Или, я даже не знаю, нет даже вообще, no guess, no clue.
1: Система школы, вот смотрите, она, вот, как мы ее себе представляем, это реально очень поздняя структура. Вот был такой прекрасный педагог Ян Каменский, который там, в 17 веке заговорил о том, что нам нужно поделить детей по возрастам, по знаниям. И, конечно, никаких каникул, давайте, что нужны каникулы, что нельзя постоянно заниматься там, образованием и так далее. Но в целом, конечно, в школах там ни каникул не было, классно урочной системы долго не было. И, конечно, там никто никого не кормил. Вот с чем пришел ты в школу, то ты и ешь. Поэтому...
0: И вот самое страшное, то, что я, готовясь к эфиру, вычитала, я просто об этом забыла, что там не было системы оценок, как таковых, по-моему, но за неправильные ответы просто били розгами, да, я не знаю, чем. По голове. Да, это же ужас.
1: Система оценок тоже поздняя. Вначале просто, ну, понимаете, там же надо было вот писава готовить. И вот как только он освоил, вот он начал писать, все, свободен. Ну, что тебя оценивать? Ты готов к работе, тебе дают более сложное поручение. А вот эта оценочная система, она впервые была введена, если не ошибаюсь, в Пруссии. И там, кстати, до сих пор, по-моему, в Германии оценка единичка – это высшая оценка. Вот они тогда ввели шестибалльную систему оценивания. Но это 18 век. А до этого говорить, там, годен, не годен, прошел, не прошел, сдал, не сдал, иди подучи еще. Да, учиться можно было долго, в принципе, не было понятия, там, ты 5 лет учишься и куда-то ходишь. Ну, там, до появления, опять же, начальных школ или училищ, когда было регламентировано, вот 2 года мы учимся, а до этого никто, в общем-то, тебе регламент не ставил. Поэтому, да, ну, я не знаю, может быть, это хорошо, освоил навык, свободен, не надо тебе никаких оценок получать.
0: Ну, и даже... Читая литературу великую, могучую, тоже там всем то по рукам указкой, то по розгами по одному месту, да, то есть как-то так все это...
1: Да, били всегда, причем одинаково в любое время. Мне очень нравилось 3 правила, вот если посмотреть всю систему образования, не знаю, от Египта до современности, 3 правила ученика. Молчать, когда говорит учитель, не отвлекаться и делать хорошо домашние задания и работать усердно. Вот. Но наказывали всех одинаково. Розги, палки ставили на колени, ну, в зависимости от изобретательности, там, на горох, на камне, либо могли дать какие-то дополнительные там, задания, лишний текст переписать. Наказывали всегда. Телесные наказания. Кстати, в Англии телесные наказания в школах были отменены, вообще даже себе не представляете, когда, в 1987 году. Представляете?
0: Какая прелесть. Когда Pet Shop Boys первый альбом вышел, видимо. Или что-то такое похожее. Или у YouTube перестали бить детей. Ну, удивительно, Кембриджский университет, это та же Англия, был образован в 1209 году. 1200. Дорогие слушатели, просто прислушайтесь к этой дате. Это был уже университет официально сделан.
1: Нет, это не тот университет, понимаете? Вот это тоже мы, вот самый первый, вы считаете, в Болонье. Да, но это мы...
0: То есть итальянцы еще раньше англичан все это сделали.
1: Да, и там, знаете, какая, там вообще не похоже на наш университет сегодня вообще никак.
0: Потому что о студентах тоже надо поговорить. Это же 1 сентября.
1: Да, ну, и там все просто было. Это был Болонья, торговый город был в Италии, и там нужно было разбираться в праве. И туда стекались студенты, ну, уже взрослые, не студенты, ну, молодые люди, 18-20 лет, которые хотели обучаться праву. Они объединялись в группы, и чтобы сэкономить, находили себе учителей, отсюда, да, слово «университет», как от слова «объединяться». Они платили им, этим учителям, если не нравилось, они их выгоняли, и вот они назывались университетом. То есть это не как у нас, это, во-первых, снизу шло, то есть от вот этих учеников, потом уже позже их уже признали на уровне государства, и уже стала меняться вся система, а изначально это просто объединение студентов, которые хотели знаний и нанимали учителей.
0: Болонский университет был основан, то, что ей пишет, 1000 потом, ну, то есть 1088. 11 век.
1: 11 век. Ну, еще раз, они занимались дома, на улице, то есть это не как сейчас это все выглядит. То есть они просто вот приезжали, объединялись.
0: Тяга к знанию. Стать юристом, римское право. Я просто юрфак закончила, я так сначала злилась, а сейчас так радуюсь, что я очень многое понимаю в этой жизни. Боже мой.
1: Ну, там прагматичные соображения. Это торговый город, им нужно было сделки заключать, поэтому и нужны были знания. Поэтому они подтягивали туда специалистов. И там всего было два условно факультета. Да? И римское право, и церковное право. То есть то, что было востребовано.
0: Болонский университет, ну да, вы посмотрите, если что. И последний, самый страшный вопрос. Когда нас, женщин, допустили до того, чтобы перестать мыть доску вонючей тряпкой, а просто учиться. Ну такой, давайте, сексистский выпад наш, дамский.
1: Глобальное.
0: Потому что образование по-прежнему преграда на пути очень многих женщин. Да, вот, ну так считается научным.
1: Но это позднее, это все 19 век, это вторая половина, конец 19 века. Конечно, единичные случаи есть, и попытки даже в России, Смольный институт благородных девиц, это тоже такая попытка до организации женского образования, но это как бы такое, знаете, домашнее образование, жену хорошую подготовить. Вот. Но это единичные случаи. Конечно, кто-то там из женщин пробивался и в университеты, но так это борьба за права и 19 век, вторая половина, конец 19 века, там в зависимости от страны. Поздно женщин пустили в образование.
0: Да. Но хорошо. Ну, на истфакту вот до сих пор, я думаю, там 80% дам, нет, мне так кажется.
1: Кроме физики, везде 80% дам, поэтому...
0: Похоже на то. Это давняя моя история, боль, когда я выбирала факультет в МГУ, когда поступать после школы. Мне сказали, филолог, если я хочу филологом быть, то я никогда не найду себе мужа. А если вы на истфак, то работу не найду.

0: с буфетами.
1: Я не знаю, хочется, чтобы это было образование, да, которое приносило удовольствие и, самое главное, знания детям. И умение думать. Вот хочется этого. А как это будет, ну, увидим.
0: Увидим. Ну что ж, всем историкам, филологам, кого мы еще знаем, химикам, физикам, всем учителям, которые... Вот я своей дочери вот что говорила, что учитель после врача – это самый главный человек в жизни. Ну, в начальной, в школе, ну, какой-то
1: детстве.
0: Для
1: этого нужно его найти, да, хорошего учителя. А мне кажется, надо пожелать кайфовать от учебы. Мне кажется, когда тебе нравится учиться, ну, у тебя все всегда получится.
0: Да, ну, учителям всего-всего самого-самого лучшего. Как говорится, успехов в труде и заработной плате. Вот давайте так скажем. И тост поднимем за них, но уже, видимо, выходные. Спасибо всем и вам, дорогая гостья. Мы говорили о том, как учились в древности. Ольга Алешина, преподаватель истории МГПУ, была у нас в гостях.

0: когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmetex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmetex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmetex, поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья» 3 сентября в 9 утра. Включайте «Маяк». Будет интересно.
5: Телефон рекламной службы 49.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия и ШОС открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия и взаимной выгоды. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи в формате ШОС+.
2: Хотел бы поприветствовать всех участников нашего заседания и подчеркнуть, что встречи в формате ШОС+ стали доброй традицией. Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает, что внимание к многоплановой деятельности нашей организации со стороны мирового сообщества продолжает расти. Мы открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга, на основе равноправия и взаимной выгоды.
0: Владимир Путин призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность деятельности Всемирной организации, сказал президент России. Российские войска установили контроль над 2 населенными пунктами в Запорожской области, селами Червоная Криница и Новопавловка, сообщила Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжают продвигаться в глубину обороны противника на запорожском направлении. Потери ВСУ за сутки составили на всех участках фронта порядка 1325 военнослужащих. Силы ПВО за сутки уничтожили 13 авиабомб и 1050 вражеских беспилотников. Задержанная за госизмену жительница Камчатки склоняла российских военнослужащих в зоне спецоперации к сдаче в плен ВСУ и переходу на сторону противника, сообщили ФСБ. Женщина находила военных из Камчатского края и проводила идеологическую обработку по заданию своих кураторов из украинских спецслужб. Ранее ФСБ сообщило о задержании жительницы Камчатки по подозрению в передаче иностранной разведки по заданию украинской спецслужбы сведений, угрожающих безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», задержан, арестован и дает показания. Другие подробности не приводятся. ФСБ также обратили внимание на то, что спецслужбы Украины предпринимают попытки привлечения гражданских лиц в противоправную деятельность для нанесения ущерба нашей стране. Пособники, оказывающие содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. В Судянском районе Иркутской области праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний, сегодня перенесли с улиц в помещение. Из-за медведей на улице также запретили проводить туристические слеты, дни здоровья и другие массовые активности. В последние дни там участились случаи выхода диких медведей к людям. А в районе ввели ограничения на пребывание на улице с 9 вечера до 7 утра. Накануне сообщалось, что на круг Байкальской железной дороги закрыли туристические маршруты из-за активности медведей. Такие же меры ввели в биосферном заповеднике на Алтае. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха днем плюс 18-20 градусов. В Москве будет облачно, местами дождь, возможно гроза, температура воздуха днем плюс 20-22 градуса. Давление будет слабо расти, составит 745 миллиметров ртутного столба. Это немного ниже нормы.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россия готова провести Всемирные игры кочевников в Казани в 2028 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Шестые Всемирные игры кочевников проходят в Киргизии. Церемония открытия прошла накануне в Бишкеке. Основные соревнования пройдут с 1 по 6 сентября в Иссык-Кульской области. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Даниил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. В качестве запасной заявлена теперь пара Полины Саженой и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Карен Хачанов начал US Open с уверенной победой в матче первого круга. Российский теннисист обыграл аргентинца Романа Андреса Буручагу со счетом 6-3, 6-0, 6-1. Эта победа стала для Карена первой в туре за два месяца. Ранее во второй круг также вышли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, а Роман Сафиулин уступил Карлосу Алькарасу. Сергей Жуков стал главным тренером футбольного клуба «СКА Хабаровск». До этого, с июня прошлого года, он руководил молодежной командой московского «Торбета». Жуков уже четвертый главный тренер хабаровского клуба в 2026 году. «СКА Хабаровск» идет на последнем месте в первой лиге. Луис Энрике может покинуть «Зенит» уже сегодня. «Рома» сделала новое предложение по бразильцу, но петербуржцев пока не устраивают условия сделки. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: «Рома» предложила за Луиса Энрике 38 миллионов евро и еще 5 миллионов бонусами. Об этом сообщает ESPN. «Зенит» готов обсуждать продажу, но хочет получить не меньше 40 миллионов гарантированно. Важный вопрос, как будут перечислены деньги. Петербуржцы настаивают на одном, максимум двух платежах. Если Энрике уйдет, вырученные средства хотят сразу потратить на усиление. Трансферное окно в России открыто до 11 сентября. «Зениту» нужны центральный полузащитник, правый защитник и еще один игрок в атаку. Итальянские источники дают немного другую информацию. Карьера Делла Спорт пишет об аренде за 5 миллионов с выкупом примерно за 30. Спорт-экспресс, напротив, утверждает, что вариант с арендой «Зенит» вообще не рассматривает. В самой «Роме» Луис Энрике нужен Джан-Пьеро Гасперини. Тренер говорил, что команде не хватает игроков на левом фланге атаки. В списке есть еще Джейми Леверинг из Штутгарта и Джейми Гиттенс из Челси. Но итальянская пресса пишет, что бразилец готов переехать в Рим. Напомню, «Зенит» купил Луиса Энрике у Ботафога в январе прошлого года примерно за 28 миллионов евро. С тех пор он провел 54 матча, забил 8 голов и сделал 7 передач. В субботу Энрике впервые в нынешнем чемпионате вышел в стартовом составе и провел 89 минут против «Факела». Эта встреча вполне может оказаться для него последней за «Зенит». Трансферное окно в Италии закрывается сегодня вечером.
1: Полузащитник Андрей Мостовой продлит контракт с «Зенитом» на год и перейдет в «Локомотив» на правах аренды. Как сообщает чемпионат, сделку планируют закрыть до игры «Локомотива» с «Балтикой», которая пройдет 6 сентября. «Зенит» и «Локомотив» пополам будут платить зарплату игроку на срок аренды. «Торпедо» готова к новому сезону континентальной хоккейной лиги на 10 баллов из 10, уверен защитник нижегородского клуба Бобби Нарделло. «Просто нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к склонностям и привычкам друг друга и найти химию между игроками. Предсезонка для этого и нужна. Надеюсь, мы хорошо выступим в регулярном чемпионате», — сказал Нарделло. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В прошлом сезоне «Торпедо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в 5 матчах проиграла «Металлургу». С вами был Юра Геворкян.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Преступника можно взять по горячим следам.
6: Это полиция, вы окружены.
4: Следствие ведет майор Нестерова.
7: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
8: Я в тебе никогда не сомневался.
9: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
4: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». «Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий?» Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: последняя тема моего сегодняшнего эфира – «Школа на большом экране». От драм до комедий. Поговорим о кино с гостем. Киновед, программный директор кинофестиваля «Горький фест» и «Окно в Европу» Андрей Апостолов сегодня с нами. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как начнем? С хит-парада лучших фильмов или по степени Грузилова, есть такое слово? Потому что то, что снимала Гай Германика, я боюсь даже вспоминать. Вот я бы вообще, может быть, вот, это вообще надо вспоминать или не надо?
1: Не знаю, как я, честно угодно? Говоря, отношусь с большой симпатией к тому, что снимала Гай Германика на тему школы. И помню, по крайней мере, что это вызывало достаточно серьезный резонанс, потому что в том числе, да, это кино и фильм «Все умрут, а я останусь» и, собственно, сериал «Школа» как бы вышли в пику уже сложившейся, существовавшей, но в тот момент уже как бы отмирающей, да, советской традиции школьного фильма. Поэтому вот на этом сравнении, на этом контрасте, да, и возник вот этот эффект фильмов Гай Германики. Это не значит, что в то время, там, я не знаю, в нулевые годы, да, снимали о школе исключительно так. Там параллельно на канале «Россия» шел прекрасный сериал «Простые истины», собственно, сделанный вот в традиции советского кино о школе. Но здесь была попытка как-то обострить, как-то приблизить к современной, собственно говоря, аудитории, да, и, ну, в общем, попытка удавшаяся, да, еще раз скажу, можно по-разному относиться, но резонанс и внимание были очень и очень серьезные.
0: Ну тогда начнем, может быть, с какой-то самой ранней вот странички кино о школе. Я больше всего помню только «Большую перемену», но она в 1972 году вышла. Это, наверное, самый лучший фильм, который я смотрела о школе советский.
1: Ну, вы знаете, можно, конечно,
0: Ой, очень громко пение, извините.
1: Можно и более ранние примеры, конечно, обнаружить. Ну, во-первых, как бы понятно, что обращение вообще к школьной теме, оно возникает еще аж в кинематографе сталинской эпохи. Замечательный был совершенно фильм «40-е годы. Первоклассница». Вот. Но если говорить вот о таком кино, которое, наверное, и по сей день помнят, и которое вышло раньше «Большой перемены», то, конечно, это в первую очередь «Доживем до понедельника». Да, это конец 60-х годов. Это Станислав Ростоцкий. И вот этот фильм как раз, ну, можно считать вообще точкой отсчета в этом, ну, условном таком жанре, да, школьного фильма.
0: Ну, это, может быть, в трех словах. 68-й год, «Оттепель», «Доживем до понедельника». О, Вячеслав Тихонов, да, конечно, это шедевр, да. Черно-белый. Да. И люди так взросло выглядят этим людям. Они играли себя или младших людей?
1: Нет, на самом деле там, студенты первых курсов института играли старших школьников. То есть здесь нету, ну, какой-то радикальной подмены, да, они играли более-менее себя. Но в этом фильме возникли, знаете, ключевые мотивы. Вот кино о школе, как ни странно, знаете, наше школьное кино 60-х, 70-х, кроме, пожалуй, как раз такой очень радужной, наивной, оптимистичной «Большой перемены», было нашим, в том числе, кино морального беспокойства. Да. Это и в «Доживем до понедельника» выразилось, и в замечательной картине Динары Асановой «Ключ без права передачи», и в картине «Дневник директора школы» Бориса Фрумина, где, в общем-то, мы видим картины и распадающихся связей поколений, да, некоторого вот намечающегося такого конфликта поколений, который уже в перестроечном кино, ну, вовсю, как бы, себя проявит, да, и некоторую растерянность. Вот можем вспомнить «Доживем до понедельника», когда этот самый прекрасный историк в исполнении Вячеслава Тихонова, он спорит с директором школы и говорит, что он устал свою, ну, прямо скажем, свою учебную программу по истории сверять по новым партийным директивам и газетным передовицам. Это же, ну,
0: и он девятиклассник,
1: кстати. В конце 60-х. Это я говорю про учителя. А главный герой, да, девятиклассник. И, кстати говоря, тоже очень важный момент, который проявился в этом фильме и потом станет такой абсолютной классикой советского кинематографа. Когда-то наш замечательный критик Любовь Аркус на это обратила внимание. Кто главный герой советского, казалось бы, ну так, коллективистски настроенного фильма о школе? Это «Белая ворона». Это как раз молодой человек, школьник, ученик, который выпадает из этого коллектива. И вот тот самый девятиклассник в «Доживем до понедельника», который пишет сакраментальное сочинение в одном предложении «Счастье – это когда тебя понимают», да, он же абсолютно в этом коллективе существует на правах белой вороны. Но вот в это время советскому обществу, зрителю и кинематографистам становится интересен именно такой персонаж. Вот как бы не тот, который вписывается, а тот, который немного выпадает.
0: И вот буквально перед рекламой у нас меньше минутки. Вам и не снилось, наверное, это тоже о школе. Хотя там и жизнь, и родители, но школа тоже важна.
1: Ну, вам и не снилось, это, конечно, больше такая вариация на тему Ромео и Джульетты, где школа является только отправной точкой, а дальше мы уже отправляемся больше в семьи.
0: Так, ну и еще тогда вопрос на засыпку. Мне кажется, в кинематографе школьном мы недооцениваем или переоцениваем Ералаши. Это насколько важная была история в жизни нашей
1: жизни? Конечно.
0: Давайте две минутки рекламы и вернемся, обсудим.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026. 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
5: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
2: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
7: Сергей Лавров.
8: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
7: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
9: Веселя,

Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Сегодня, 1 сентября, в Вологодской области стартовал новый учебный год для 143 тысяч школьников. В том числе за парты сядут около 11,5 тысяч первоклассников. В колледжах и техникумах к занятиям приступили 34,5 тысячи студентов, из них 9 тысяч первокурсников. Китайский профессор Тан Хань назначен советником губернатора Вологодской области. Профессор Сианьского университета назначен советником губернатора Вологодской области на общественных началах. Как пояснил в соцсетях глава региона Георгий Филимонов, Тан Хань, представитель нашего региона в провинции Шэньси, содействует эффективному сотрудничеству Вологодской области с провинциями Китайской Народной Республики. В Вологде открыто движение на участках улиц Марии Ульяновой и Советского проспекта. Как отметил глава города Сергей Жестянников, сетевики уже завершили свои работы. Сейчас дорожники укладывают нижний слой асфальта. Работы ведутся по полосам без полного перекрытия движения. Параллельно открываем для транспорта две перпендикулярные дороги. Фасады череповецких домов «Свечек» на набережной обновляют к юбилею города. Две монолитные 16-этажки около Первомайского моста – самое заметное строение на берегу Ягорбы. Дома на набережной 41 и 43 построены в 94 и 93 годах прошлого века. Летом 26 года начался ремонт фасадов. Дом 43 обещают представить в завершенном виде уже к октябрю, а ремонт 41 дома закончат в следующем году. Ремонты идут в рамках подготовки 250-летию Череповца по поручению губернатора. С сентября изменилось расписание пригородного поезда «Вологда-Череповец». Это связано с плановым ремонтом пути. Так, 1, 4, 8, 11 и 18 сентября электричка из Вологды будет отправляться в 16.39 вместо 17.59 и прибывать в Череповец в 19.34 вместо 20.44. Представители Северной железной дороги просят пассажиров отнестись к временным изменениям с пониманием, так как ежегодный плановый ремонт пути производится для повышения надежности и безопасности железнодорожной инфраструктуры. В Вологде отопительный сезон для социальных учреждений начнется раньше, чем обычно. Глава города Сергей Жестянников подписал постановление о старте отопительного сезона. Документ касается детских садов, школ, больниц, интернатов, учреждений социальной сферы. «Рекомендуем начать подачу тепла с 1 сентября», – отметил Сергей Жестянников в соцсетях. Подключение будет идти по заявкам руководителей. Это позволит оперативно реагировать на похолодание и не ждать общих нормативов. Главное, чтобы дети и пациенты не мерзли. Поэтому по соцучреждениям приняли решение начать раньше обычного. В Вологде в парке ветеранов завершили монтаж всех 20 кабинок к лесообозрению. Сейчас идет подготовка к экспертизе, которая состоится в конце недели. После этого начнется процедура регистрации, которая займет около 2 недель. Параллельно подрядчик завершает благоустройство территории. Укладку плитки планируют завершить к концу недели. Амир Кустурица приступил к съемкам в Вологодской области фильма о патриархе Кирилле. Вологодчина стала местом съемок международного медиапроекта, приуроченного к 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В регионе работает команда всемирно известного сербского режиссера Амира Кустурицы. В качестве площадки выбран Кирилло-Белозерский монастырь. Это духовный центр Русского Севера. Картина под названием «Наше крещение. Предстоятель» приурочена к 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси, который будет отмечаться 20 ноября и обещает стать не просто биографией, а масштабным исследованием судьбы церкви в переломные эпохи.
1: погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты. Сегодня 1 сентября 2026 года, московское время 13 часов, в студии Владимир Аверин. Радиостанция «Вести ФМ» и «Маяк» продолжают серию совместных агитационных мероприятий, дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией по партийным спискам. В соответствии с законодательством Российской Федерации, наши радиостанции предоставляют равное и бесплатное эфирное время для всех партий, допущенных к участию в выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. У каждого из участников предвыборной кампании есть право либо воспользоваться этой возможностью, либо от нее отказаться. Очередность выступлений определяется номером в избирательном бюллетене. Сегодня в дебатах принимают участие кандидат-депутат Государственной Думы Российской Федерации от КПРФ, политической партии, Коммунистическая партия Российской Федерации Виктор Царихин. Виктор Алексеевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Кандидат-депутат Государственной Думы Российской Федерации от политической партии Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: И кандидат депутат Государственной Думы Российской Федерации от политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России Анна Чудакова. Анна Витальевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Каждому участнику дебатов предоставляется равное количество эфирного времени для вступительного слова и для заключительного слова, а также для обсуждения тем, согласованных с партиями, принимающих участие в выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Итак, мы начинаем.
4: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
0: Уважаемые участники, у вас есть по 2 минуты, чтобы обратиться к своим потенциальным избирателям и доказать, что вы готовы победить в этой предвыборной гонке. Первое слово кандидату в депутат Государственной Думы от КПРФ Виктору Царихину. Виктор Алексеевич, пожалуйста.
1: Спасибо большое. Действительно готовы победить. И об этом говорит не только Геннадий Андреевич, не только вся наша фракция в ходе избирательных кампаний и непосредственно созыва, который закончился, исходя из тех законопроектов, которые вносились, той работы, которая была проделана, но исходя из программы победы. Ведь еще несколько лет назад президент нашей страны заявил, что капитализм зашел в тупик, и на сегодняшний день программа победы КПРФ, утвержденная на съезде, которая проводится в жизни на местах во всех региональных, во всех регионах, там есть наше региональное отделение, доказывает в своих 10 шагах, что единственный выход из сложившейся текущей экономической ситуации, социальной ситуации, это, безусловно, социализм. Программа «Победы» говорит о том, где взять средства для достижения тех целей, которые перед собой ставят, а именно вопросы социальной справедливости, обеспечения качественного образования, построения того промышленного суверенитета, о котором говорится на протяжении длительного времени, а именно этот бюджет должен быть сформирован, исходя из прекращения теневой экономики, перевода в реальную плоскость бюджета, это акцизы на алкоголь, ряд других мер, но нельзя забывать о мерах ключевых, это прогрессивная шкала налогообложения, которая буквально недавно была введена, но лишь в ограниченной форме, не достигая того пика для того, чтобы те, кто умел нажить свои состояния даже в период специальной военной операции, продолжает обогащаться. И все мы знаем, что в этом году у нас 155 участников Forbes стало в условиях, когда стране необходима максимальная инвестиция во внутреннюю экономику, в развитие промышленного производства, в социальный сектор, о котором мы сегодня говорили, и, безусловно, поговорим по тем темам, о которых ведущий нам скажет. Так вот, если вы действительно хотите выбрать партию реального курса, если вы действительно хотите изменить в нашей стране сложившуюся реальность, если вы не согласны с тем, что происходит, не согласны с увеличением цен, не согласны с увеличением стоимости жизни, не согласны с тем, что приходится ограничивать свою работу в сетях, то номер 8 в избирательном бюллетене – партия КПРФ.
0: Спасибо большое. И кандидат депутат Госдумы от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, вам слово.
2: Ну, правильное, и тем более на дебатах, название нашей партии – партия пенсионеров. Именно так это будет написано в бюллетене. Партия пенсионеров. Дорогие друзья, нашей партии достаточно много лет. Нам 29 лет. И что только не делали для того, чтобы согнуть, разгромить, раздавить, разобщить нашу партию. И она как такая неваляшка, она встает и продолжает бороться. Сегодня в партии пенсионеров, а сегодня День знаний, один из самых интеллектуальных составов кандидатов. Действительно настоящих профессионалов партии пенсионеров, как вы знаете, лучшее в России среди политических партий экспертное сообщество. И есть политические партии, которые приходят в Государственную Думу и не знают, что делать. У нас целый набор документов, и что мы хотим? Прежде всего, мы хотим, чтобы депутаты Государственной Думы избирались не более чем на один срок. 5 лет вполне достаточно, чтобы показать себя. И, наконец, если ты не справился, уйти. Мы задаем многим депутатам, которые по 30 лет, по 25 лет сидят в Государственной Думе, и предлагаем им на дебатах не говорить, что они хотят. Мы просим их говорить то, что они сделали, и ответить на вопрос избирателей. Программа партии пенсионеров называется «Программа нормальной жизни». И мы спрашиваем, жизнь в России нормальна? Есть ли достойное здравоохранение? Есть ли достойное, так сказать, образование? Есть ли другие проблемы? Есть. Так, ребята, что вы сделали, находясь в Государственной Думе за 20 и 30 лет? Вы не сделали жизнь нормальной, но всякий раз в преддверии выборов убеждаете нас, что вот еще немножечко, и мы ее сделаем нормальной. Чудо случится? Да нет же.
3: Спасибо, Владимир Ворожцов. И кандидат депутата Госдумы от Коммунистической партии «Коммунисты России» Анна Чудакова. Анна Витальевна, пожалуйста.
5: Спасибо большое за предоставленное слово. У меня сегодня очень красноречивые коллеги, которые рассказывают партийную программу. Ваша передача дает одна из небольших такой платформ, где мы можем поговорить о партийных программах, рассказать об отличиях партий. Я бы хотела сосредоточиться на том, что в данный избирательный цикл наша партия «Коммунисты России» идет с программой перемен, которая состоит из основных пунктов, их 10 у нас получилось в этом году, и в большей степени они направлены на конкретного человека, на каждого конкретного человека в этой стране, и каждый избиратель сможет найти то, что близко ему. Я могу сейчас их озвучить для того, чтобы мы потом понимали, о чем мы говорим и к чему мы призываем избирателя. Мы призываем к поддержке малого предпринимателя, к поддержке науки и высшей школы, к переходу на медицинское обслуживание и образование на полностью бесплатную основу, на укрепление обороны и безопасности страны, на широкую национализацию по-ленински, на начало массового строительства бесплатного жилья по-брежневски, а также коммунисты России ведут коммунисты за победу и советскую власть. Мы призываем защитить интересы наемного труда и самозанятых, переложить налоговую нагрузку на богачей и чиновников, а также нет роста цен и тарифов, предлагаем ввести твердые цены на товары первой необходимости. Коммунисты России, номер 10 в избирательном бюллетене. По каждому пункту программы в рамках сегодняшней дискуссии я готова поговорить, но я думаю, мы сосредоточимся на двух конкретных темах.
3: Спасибо большое, Анна Чудакова. Если бы это не были дебаты, я подумал, что это призыв к изменению конституционного строя в нашей стране, но вам, кандидатам в депутаты, сегодня можно все.
5: Наша программа одобрена, поэтому она не несет в себе призыв к свержению конституционного строя. Юристы точно посмотрели.
3: Я очень рад. И что же, тогда объявляю темы сегодняшних дебатов. Их две. Это сельское хозяйство и поддержка людей, как сейчас корректно говорить, серебряного возраста. Давайте с сельского хозяйства. Начнем. Самая обсуждаемая тема среди аграриев в этом году – это не столько как вырастить больше, а как продать урожай и не уйти в минус. Урожай выращен большой, закупочные цены при этом обвалились. В Ростовской области, к примеру, пшеницу продают по 10-11 рублей за кило при стоимости, себестоимости в 14-15 рублей. И больше всего страдают, конечно, небольшие хозяйства, не имеющие ни своих сушилок, ни хранилищ. Они в абсолютной зависимости от перекупщиков и от владельцев элеваторов, зачастую монополистов в каждом конкретном регионе. На ваш взгляд, что должно в этой ситуации сделать государство для помощи аграрному сектору? 3 минуты примерно на ответ. Кандидат депутата Госдумы от КПРФ Виктор Алексеевич Царихин.
1: Спасибо за вопрос, но вы сразу сузили тему до вопроса, что делать сейчас, когда все уже произошло и когда цена на рынке, она такова. Но я в первую очередь отмечу, что у нас есть достойнейший товарищ, академик Российской академии наук Владимир Иванович Кашин, который руководит комитетом, соответственно, аграрным. И если отвечать на вопрос, хоть заданный в в общей канве, что вы сделали? Да более 200 законопроектов приняли, которые позволяют сельскохозяйственную отрасль на сегодняшний день удерживать на плаву. Несмотря на то, что сегодня это всего лишь 1,3 расхода бюджета, а в действительности для того, чтобы рост был осуществимо, виден, необходимо 15%, это отвечая в том числе на ваш вопрос, что делать сейчас, когда ситуация произошла, увеличивать бюджетное ассигнование в первую очередь. Понятно, что это цели более стратегические, а наполнение бюджета я ранее говорил, что делать сейчас. Сейчас прорабатывается, в том числе и Владимир Ивановичем Кашиным, прорабатывается с коллегами вопрос о наполнении интервенционного фонда, который позволит выкупить у собственников по цене, опять же, в районе 14-16, в зависимости от типа пшена, и передать на хранение. С точки зрения того, что у нас монополист у нас не только в каждом регионе, монополист у нас и в целом, который подает один заявку на конкурс, и сейчас рассматривается на конкурс на хранение интервенционного фонда, рассматривается вопрос о изменении данного порядка. Однако же следует отметить, что если мы в целом смотрим на отрасль и хотим действительных изменений, а у нас же сокращается и сельское население в угоду городскому, это если мы не говорим о в целом катастрофической демографической ситуации в стране, следует отметить, что сегодняшние дотации по регионам, они очень сильно разнятся, по-моему, от 0,7 до Московской области, до 7 в Брянской. То есть вот эта диспропорция, которая происходит, она требует выравнивания и более научного подхода для того, чтобы вкладывать те ресурсы, которые в действительности необходимы. Так более того, диспаритет цен, который у нас на сегодняшний день сложился, который влияет непосредственно и на стоимость уборки. Диспаритет цен, я имею в виду между техникой и продуктом производства сельскохозяйственного. Так вот, текущая ситуация, когда рост в двукратный на технику за последние несколько лет, а при этом цена меняется буквально на единицы процентов, а конечные продукты бывают в 3 раза больше, чем цена произведенного зерна, это то, чем следует заниматься государству, заниматься профильно, компетентно, для чего необходимо в том числе бюджетное ассигнование из предлагаемой программы «Победы», предлагаемой КПРФ бюджета развития.
3: А источник?
1: Как я и ранее говорил, это закрытие теневого сектора экономики, это прогрессивная шкала налогообложения, акцизы на алкогольную и табачную продукцию, ряд других направлений, которые позволят бюджет удвоить уже в ближайшие годы, а в дальнейшем на 70 триллионов нарастить.
3: Спасибо большое. Виктор Царихин от КПРФ и кандидат депутат Госдумы от Российской партии пенсионеров Владимир Ворожцов.
2: От партии пенсионеров.
3: Владимир Петрович, пожалуйста.
2: Кандидат от партии пенсионеров. Дорогие друзья, надо отдать должное, что за последние годы, конечно, благодаря огромному вкладу, который был сделан в развитие сельского хозяйства, надо отдать должное вице-премьеру, ранее министру сельского хозяйства Патрушеву, да, но огромный вклад был внесен в развитие ряда отраслей сельскохозяйственного производства. Но что говорит партия пенсионеров? В сельском хозяйстве сегодня произошел значительный перекос, и в вашем вопросе он прозвучал. Вы говорите о зерне и его хранении. Смотрите, для зернопроизводства и зерноуборки достаточно небольшого количества людей. Приезжают трактора, вспахивают, потом осенью приезжают и собирают урожай. Что нужно, чтобы выживало село? Прежде всего, это молочно-товарное хозяйство. Здесь уже не 3-5 человек, а на ферме, даже небольшой ферме, работает 30-40-50 человек. Село живет благодаря фермам, благодаря товарному, молочному производству, животноводству. И у нас огромное количество других направлений для развития сельского хозяйства. Рыбоводство, различные варианты растениеводства и так далее. Это вот те направления, на которые, на наш взгляд, надо направлять внимание особое. А для этого, вы говорите, до еще инвестиций необходимо, прежде всего, научные исследования. У нас крайне недостаточно, и мы вот добивались, чтобы в Академгородке в Новосибирске восхнил, сохранили производство научное, которое обеспечивало бы научные исследования в сфере животноводства и растениеводства, первое. Второе, рынки. Проблема реализации сельскохозяйственной продукции кочевая. Вот говорят, что много там законов напринимали. А попробуйте с домашнего хозяйства, с огорода продать что-нибудь на рынке. Вы же приняли закон о индивидуальном подсобном хозяйстве, который вроде бы разрешает реализацию. Но вы же загнали все законодательство, вариант, что если бабушка возьмет морковку или капустку, выйдет на улицу, выйдет к магазину, к ней подойдет сотрудник милиции, полиции, и возбудят на нее административку за незаконную торговлю. До сих пор за столько лет не развести реализацию и торговлю, это же недопустимо. Где российские продовольственные рынки? Получалось так, что из всех продовольственных рынков не под криминальным этническим контролем находился только один единственный рынок оптовой торговли, это в Новосибирске Хиловский рынок. Все остальные в той или иной степени производители не допускались. А цены, вы говорите, элементарно деньги придут, когда будет возможность реализации, когда производитель может идти. И, опять же, парламентские партии, друзья мои, в 2016 году мы внесли предложение о том, чтобы была фиксированная норма российских товаров, закон о преференциях, фиксированная норма российских товаров на рынке сетевых супермаркетов. Вы же так и не приняли его. А чего теперь хотите? Вот и получается, что цены растут, а производитель не может продать свою продукцию. Спасибо.
3: Владимир Ворожцов, Российская партия пенсионеров и кандидат депутат Государственной Думы от Коммунистической партии «Коммунисты России». Анна Чудакова, Анна Витальевна, вам слово.
5: Спасибо большое. Мы говорим про системность в первую очередь. Мы видим рост цен в магазинах. Мы также понимаем, что закупочные цены для производителей, как вы уже задали в своем вопросе, обвалились, и сейчас это просто невыгодно для двух сторон. Это невыгодно ни для продавца, ни для покупателя. Когда мы говорим о том, что необходимо привлечь в сельское хозяйство и в агропромышленный сектор бюджетное ассигнование, мы должны понимать, что это контроль в первую очередь. Да, если там появятся деньги, они туда приходят, они приходят в рамках различных государственных программ с 2008 года, но не доходят до конечного производителя, в первую очередь. Вторая часть этой проблемы – это комплексный подход. Мы говорим о том, что необходимо привлечь научную школу, но у нас последнее обновление по научной школе по земельному хозяйству и по учебникам по землеустройству происходили в 1991 году. У нас на данный момент абсолютно нет системного подхода для того, чтобы можно было обратиться к новым подходам, к новым технологиям, к новой технике, которая должна приходить в эту сферу. Ярчайший пример. Например, мы говорим о том, что у нас очень большая страна. У нас очень большая страна, она говорит о том, что у нас разный тип почвы, у нас разный тип земли, у нас разные уклоны в горных местностях, в равнинных местностях. Но у нас есть там 2-3 вида трактора, которые не подходят для спецификации. У нас нет возможности разнообразить оборудование, на котором работают люди. А главное, как только у них нет возможности привлечь более интенсивный, более разнообразный научный подход, они не могут предлагать продукцию, которая бы удовлетворяла по необходимой цене. Нам в какие-то моменты что-то дешевле привезти из-за рубежа. Это означает то, что не происходит товаропоток, не происходит привлечение любых других денег, кроме государственных, не развиваются школы, не приходят, то есть фермер не может потратить какие-то деньги, которые он заработал, и он вынужден увеличивать цену, а покупатели не могут за нее платить. Поэтому мы говорим о том, что это не столько дать денег и не проконтролировать, как эти деньги дошли и как они повлияли на развитие отрасли. Это говорит о том, что точечные меры, которые конкретно направлены на как сферу землехозяйства, на землеустройство, так они направлены на любую другую часть агропромышленного комплекса, связанную что с производством продуктов, что с производством молочного хозяйство, что возможно с рыбхозяйством. Если мы контролируем эту сферу, если мы вкладываем туда не только деньги, но и людей, силы, технику, науку и используем это рационально, это одна история. Когда мы просто туда вливаем деньги, а потом жалуемся о том, что ничего не происходит и все дорожает, государство так не может работать.
3: Все, да? Спасибо. Анна Витальевна Чудакова от Коммунистической партии «Коммунисты России». Ну и вот на ножницах ценовых я бы хотел тоже подробнее остановиться, потому что действительно топливо, удобрения, запчасти, техника, логистика дорожают гораздо быстрее, а вот цены на зерно, на молоко, на мясо в тужах, они либо стоят, либо падают. И самый показательный пример, наверное, сейчас за тонну солярки нужно отдать 10 тонн зерна, а в начале 2000-х годов это соотношение было примерно 1:1. И этот процесс, собственно, он такой общемировой, с одной стороны, но своя рубашка ближе к телу, меня волнует как раз ситуация в России. Удобрения подорожали в этом году на 30%. Льготные кредиты, они существуют, но они достаются, вы знаете, как правило, крупным игрокам, и мелкие ныряют из кредита в кредит. Плюс постоянно меняется регулирование. Мемы про куриц в МФЦ, я думаю, видели за вчерашний и сегодняшний день практически все. Вот можно ли и нужно ли менять эту ситуацию, если действительно такая тенденция общемировая? Кандидат депутат Государственной Думы Российской Федерации от КПРФ Виктор Царихин. Виктор Алексеевич, пожалуйста.
1: Спасибо большое. Я некоторую даже паузу беру, понимаете, для того, чтобы понять, я нахожусь сейчас не в выдуманном каком-то мире, не в мире вот мемов, действительно, я со всем уважением, курицы и прочее. А то, что у нас до куриц такая же история была с крупным рогатым и с оленями, когда всех обязали поставить на учет, то оно как-то мимо прошло. И когда действительно штрафы налагаются, есть обоснование ветеринаров, что это важно для контроля заболеваний, но при этом мы забываем ту трагедию, которая у нас произошла в Сибири буквально недавно. Мы говорим о том, что Коммунистическая партия Российской Федерации не поддерживает местного производителя, но ведь это просто не так. Это абсолютно не так, потому что как раз-таки Компартия стоит на основах того, что местный производитель должен иметь льготы при продаже. Вот эти фермерские рынки, я не погружен во все фермерские рынки, ушел бы от громких заявлений, что они все принадлежали не россиянам, да, условно. Но в то же самое время они действительно находятся. Я сам работаю в Ленинградской области, занимался этим вопросом, и нам удавалось достичь успехов, когда фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства действительно имели возможность торговать своей продукцией по достаточно упрощенным схемам непосредственно на территории вот произведения этой продукции. Мы сегодня говорим о каких-то колоссальных возможностях контроля. Давайте там 34 надзирателя поставим над каждым фермером, чтобы он отчитывался. Но в то же самое время мы четко понимаем, что у нас рентабельность сельского хозяйства сегодня по районе 10%. В лучший опыт советский мы говорим о том, что он должен составлять не менее 35%, и это зависит непосредственно от финансирования. И утверждать, что финансирования со стороны никакого сектора, кроме государственного, нет, но это значит быть далеким от действительности. Колоссальное количество фирм в той же самой Ленинградской области по производству удобрений. Давайте далеко ходить не будем. Кировский завод, который производит тракторы максимально высокого качества европейского, которые готовы отпустить на рынок, но не могут, потому что ключевая ставка, которая сформирована на сегодняшний день Центробанком, она просто не позволяет, причем на протяжении длительного времени, осуществить приобретение этой техники. Она же вся приобретается в кредит. Фермеры, по большей части, живут в кредит. И сейчас задача как раз-таки упростить им жизнь с помощью фонда интервенционного, о котором я говорил, изменение системы закупки. А даже ситуация, которую мы сейчас видим с бензином, достаточно острая. Кто в первую очередь получил доступ к дизелю? Фермер, аграрный сектор, для того, чтобы не подкосить продовольственную безопасность. Я не защищаю сейчас действия правительства. Я напоминаю, что есть 2,5 партии в Государственной Думе. Одна из них КПРФ, другая партия чиновников. И штука в том, что те законопроекты, которые удалось пробить через блокаду партии власти, они как раз-таки и нацелены на поддержку местного производителя, на развитие собственного хозяйства. История о том, что закупить иногда бывает проще, да, проще. Но тогда для кого президент 8 лет назад говорил, что нам необходимо промышленный суверенитет в своей стране выстраивать? Для кого тогда программа победы КПРФ, которая четко говорит, что нам необходимо выстроить свою линейку производства, обеспечить доступной техникой? В конце концов, у нас на год назад обеспечение лошадиными силами, то есть тракторами, на 100 гектар 155. В Беларуси 700. Вы чувствуете вот эту разницу между подходами? И дело не в этих бравурных фразах. Дело в конкретной экономике, конкретных мощностях, которые применяются к конкретным людям, жизнь которых зависит от помощи, либо ее отсутствия. Спасибо.
3: Спасибо. Виктор Царихин от КПРФ. И слово кандидату депутата Государственной Думы от Российской партии пенсионеров Владимиру Ворожцову. Владимир Петрович.
2: Ну, сначала я хотел подчеркнуть, что вот эта оценка относительно криминализации рынков была дана на нескольких совещаниях представителей рыночной торговли, на которых партия пенсионеров присутствовала и организовывала, кстати, эти совещания, конкретными участниками рынка. И мало того, мы сейчас завершаем фактически разработку закона о рынках и закладываем следующий принцип в градостроительную практику, что даже при планировании развития городов один рынок продовольственный должен быть на 60 тысяч жителей. Вот наш принцип, который мы закладываем. Это наиболее удобная шаговая доступность и дает возможность реализации. Мы все просчитали по международному и отечественному опыту. Что касается себестоимости сельскохозяйственной продукции. Ну, трудно придумать что-то, что уже давно существует в мировой практике. Как вы знаете, во многих странах мира, прежде всего в том же Евросоюзе, все сельскохозяйственное производство дотируется из бюджета государства очень существенным образом. А можем ли мы идти каким-то другим путем? Реальный российский путь возможен. На определенных этапах и направлениях. Безусловно, необходимо целенаправленное дотирование для обеспечения продовольственной безопасности. Но не в варианте, что все отдали колхозу 30 лет без урожая, как это было в советские времена, а дотировать под перспективное эффективное развитие производства

0: фермеров. И у нас большая школа фермеров, мы готовим людей, они сейчас развивают, в том числе в знаменитое селе Казиха, где вот забили скот. Наша активистка, член партии, там уже развернула, у нее уже 62 животных в хозяйстве, и она обеспечит благодаря тому, что она прошла нашу школу фермеров и эффективно и экономически грамотно ведет хозяйство. При грамотной организации работы снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции возможно и при производстве, и при хранении, и при транспортировке, и при переработке. Для этого надо подходить просто научно, системно, с умом и ответственно.
1: Спасибо. Владимир Ворожцов от Российской партии пенсионеров. И слово кандидату в депутат Госдумы от Коммунистической партии «Коммунисты России» Анне Чудаковой. Анна Витальевна, пожалуйста.
2: Спасибо. Мы говорим о том, что произвести товар – это не значит его доставить потребителю. Мы говорим о том, что необходимо его доставить, необходимо его продать, необходимо сделать так, чтобы этот товар был конкурентным. Мы говорим сейчас о том, что есть определенные рынки сбыта, но даже при градостроительной политике закладывания определенных рынков физических, это не говорит о том, что это единственные каналы, которые могут быть использованы нашими фермерами. Почему мы всегда смотрим на опыт, который используют у нас страны Европы? Почему мы не смотрим на опыт, который используют у нас наши ближайшие соседи, когда фермеры напрямую с помощью государственной системы через интернет способны продавать свою продукцию? Мы понимаем, что у нас огромные плечи логистики, мы понимаем, что у нас огромная страна. У нас на там одну доставку и хранение при транспортировке закладываются огромные издержки логистические. Вместе с тем у нас есть возможность сейчас, чтобы каждый из производителей смог найти своего покупателя с помощью не созданных на данный момент государственных инструментов, когда это может быть единый цифровой рынок. Почему мы не говорим о том, что это не может существовать только бабушками, продающими морковки у рынка? Почему мы выходим в то, что уже существует, и пытаемся каким-то образом улучшить это на 1%, на 2% и рассказать о том, что это находится под контролем криминалитета, и, к сожалению, с этим не смогли справиться за последние 20, 30, 100, 150 лет, в каком формате мы существуем, какой у нас исторический. Мы говорим о том, что есть определенный опыт, который нам нужно рассмотреть, и он не обязательно связан с Европой. Мы говорим о том, что есть возможность и есть новые рынки сбыта, новые каналы, на которые сейчас государство не обращает внимания. И это могло бы стать хорошей платформой для решения определенных вопросов, когда у нас производитель находится в Псковской области, когда он находится у нас на северо-западе под Мурманском, и когда он не может довести это до того же Санкт-Петербурга, потому что у нас есть одна железная дорога и есть, возможно, несколько грунтовых дорог со щебенкой. И да, действительно, ни бабушка, ни дедушка, ни фермер, который закредитован, по самое не хочу, не сможет эту продукцию никуда поставить.
1: Спасибо. Вы как-то укладываетесь во время, все его экономите. Я думаю, что же будет в финале наших дебатов. Ну, а пока переходим к еще одной теме. Это старшее поколение, забота о нем. Сейчас принято говорить о первопричинах. Давайте я попробую к ним и обратиться. Около месяца назад ТАСС со ссылкой на финансовый университет при правительстве России сообщил, что граждане, имеющие среднюю зарплату примерно в 120 тысяч рублей в месяц и 30 лет трудового стажа, получат пенсию в размере 31-32 тысяч рублей. При этом, как вам хорошо известно, лишь треть работающих в нашей стране получает зарплату выше средней по стране. Исходя из более репрезентативных данных, с моей точки зрения, по медианной заработной плате, стоимости пенсионного балла, стажа даже в 40 лет, учитывая нынешний пенсионный возраст, я рассчитал размер возможной пенсии в нынешних ценах. Получилось 19 751 рубль. Это на 3400 рублей примерно больше, чем прожиточный минимум пенсионера, установленный в среднем по стране. За 40 лет непрерывной официальной работы при отчислении в пенсионный фонд 22% от заработка. И не в этом ли причина необходимости специальных мер поддержки пенсионеров? 3 минуты на ответ. Кандидат, депутат Государственной Думы Российской Федерации от КПРФ Виктор Царихин. Виктор Алексеевич, вам слово.
3: Спасибо большое. В этом ли причина? Я надеюсь, что вопрос был адресован не только к размеру заработных плат, а сколько к тем решениям, которые партия чиновников принимала на протяжении длительного времени, которые поддерживали в том числе представители коллег, находящихся в студии, когда в 2018 году нам всем рассказывали, как здорово заживется пенсионерам, если мужчина будет выходить на пенсию в 60

0: 45, а женщины в 60.
1: Это партия КПРФ, да?
0: Нет, это как раз-таки и ваши коллеги выступали
1: никогда
0: на эту тему.
1: Выступали.
0: Можем потом обратиться, так, но сейчас позвольте, я продолжу.
1: Да, да,
0: к чему? К открытым источникам, и мы увидим, что огромное количество, те, кто сейчас утверждают, что всегда были против этого, на самом-то деле поддерживали в голосовании, либо в иных выступлениях. Так вот, безусловно, размер оплаты, размер пенсионных отчислений, он действительно важен. Спорить даже не буду. Но я бы смотрел на эту проблему в комплексе. Когда в условиях вымирания русского населения на территории нашей страны демографическая яма по 500 000 человек в год, делается все для того, чтобы ситуацию не выравнивать и при этом максимально оградить возможность развития семейного очага бабушками, дедушками и прочими. То есть представить себе, как через 30 лет будет выглядеть моя пенсия, я не могу, потому что там будут им рот поднимать, собственно, и как заморозили один пенсии, оставили другой, не исключено, что еще что-нибудь произойдет. Поэтому программа партии достаточно прямая и выраженная в законопроектах, которые направлены не только в Государственную Думу, но и регионов, и немалой части регионов, допустим, закон о детях войны удалось принять, чтобы поддержать эту часть населения. О том, что необходимо вернуть пенсионный возраст для того, чтобы пенсия наступала раньше, мы говорим прямо, открыто, говорим постоянно, более того, вносим этот законопроект, он пока не встречает поддержки у большинства находящегося в Государственной Думе, но уверен, удастся переломить эту ситуацию. В целом ситуация с пенсией, которая на сегодняшний день не отвечает реальным требованиям, она должна измениться, и сегодня мы в программе говорим 45 тысяч рублей, это минимум, который необходимо положить пенсионеру для того, обеспечения его реальной жизни, качественно достойной жизни, потому что это связано и в первую очередь с оплатой услуг ЖКХ. На что жить сегодняшнему пенсионеру, если половина примерно заработной пенсии уходит на оплату обязательных услуг ЖКХ? На что потом остается? Вот в предыдущей теме есть важный пункт нашей программы, я его не озвучил, скажу, это наценка на продукты первой необходимости не более 10%. Скажу сейчас, что наценка стоимости услуг ЖКХ должна быть не более 10% от дохода семьи. Тогда, в условиях, если 45 тысяч рублей это пенсия, на сегодняшний день, понятно, это требует пересчета в будущем, тогда можно обеспечить хоть сколько-нибудь достойную ситуацию. А на сегодняшний день мы говорим о целенаправленном уничижении огромного числа людей. Я вам хочу заметить, что лиц в нашей стране старше 60 лет порядка 35 миллионов. Это огромная часть населения, на которую системно оказывается давление.
2: Владимир, извините, Виктор Царихин от КПРФ и слово Владимиру Ворожцову, кандидату в депутаты от Российской партии пенсионеров. Владимир Петрович.
3: Дорогие друзья, почему у вас такие маленькие пенсии? Нынешняя пенсионная система, она была создана в середине 90-х годов при непосредственной поддержке нынешних думских сидельцев и партии КПРФ, и партии ЛДПР. В тот момент была реальная возможность внести в уставной капитал Пенсионного фонда России активы всех тех предприятий, которые были созданы во времена СССР. Тогда бы не было «Лукойла», «Газпрома», значит, всевозможных там «Норникелев», «Сибнефтей» и так далее. Но тогда был бы надежный баланс, который позволял бы обеспечить пенсионеров тем, что они заработали. Вот тогда, да, многие улыбались. И в результате утащили это имущество через залоговые аукционы. То есть страна упустила эту возможность при прямом попустительстве думских фракций. Это первое. Второе. Я все-таки ожидал, что здесь серьезная дискуссия. Но здесь активно обманывают вас, уважаемые радиослушатели. Потому что в 2016 году первая из политической партии на своем съезде в свою программу партия пенсионеров записала в качестве первой стратегической задачи. Это легко проверить. Не допустить поспешного, непродуманного, необоснованного повышения пенсионного возраста. Мы выступили с предложением, в том числе и к партии, и КПРФ, поддержать нашу инициативу, вплоть до проведения референдума. Вы проспали до 2018 года, даже не пошевелив, извините за выражение, головы кочан, да, и спохватились, когда это уже было внесено. Но мы пошли дальше. Мы разработали свою модель. Вот вы спрашиваете, что делать. Модель партии пенсионеров сегодня следующая. Первое. Индивидуальные накопительные счета у каждого с момента рождения. Раз. Второе. Полная отмена пенсионных баллов. Пенсия не за возраст, а за стаж перед и заслуги перед обществом и отечеством. Третье. Наследование пенсионных накоплений. Ну да, как это может быть, понимаете? Люди, мужчина работал, скончался, жена остается. И наконец, самое главное. Нам необходимо четкое, ясное пополнение бюджета пенсионеров за счет соответствующих рентных платежей, и мы рассчитали их возможности. От 122 до 64 тысяч рублей – это точные экономические расчеты наших экономистов, которые могут пополнить бюджет уже сегодня нынешних пенсионеров. Позиция партии пенсионеров ясна, понятна, и те, кто согласен, чтобы пенсии наследовались, баллы были отменены, голосуйте за партию пенсионеров. Номер 9 в избирательном бюллетене.
2: Владимир Ворожцов от Российской партии пенсионеров и кандидат...
3: Партии пенсионеров.
2: Просто партии, даже просто, не России.
3: Просто партии просто пенсионеров. В бюллетенях будет написано, коллеги, партия пенсионеров, знаете, большими буквами, как, не перепутайте.
2: Как ЦИК прислал,
0: так... сейчас эта дискуссия без учета эфирного времени, почему?
2: Почему?
0: А вот самое у меня с учетом. А три раза назвали партию пенсионеров просто так. А,
2: вот видите, Анна Витальевна готова поделиться, но все-таки вам слово, Анна Витальевна Чудакова.
1: Дискуссия, но давайте называть
2: от коммунистической партии «Коммунисты России».
1: Да, спасибо. А, давайте уточним. Для меня цифры, которые вы называете, звучат страшно. Я понимаю, что пенсионный возраст в моем случае будет не так близко, как у моих коллег, но вместе с тем я понимаю, что пенсионеры должны жить достойно. Мы называем цифры там 19 тысяч. Мы говорим о том, что это цифра, которую вы рассчитываете здесь в Москве, если я правильно вас понимаю.
2: Не-не-не, я в среднем по России беру.
1: В среднем
3: по России.
1: В Москве
3: 24.
1: В Москве будет 24. В среднем по России 19 тысяч. Это недопустимый уровень, на который человек... возрастной, которому необходимо оплачивать коммунальные услуги, которому необходимо достойное медицинское сопровождение, прожить не сможет. В нашей программе мы с коллегами гуляем вокруг одних сумм, а закреплено, что минимальный размер пенсии необходимо установить в районе 50 тысяч на всей территории Российской Федерации. Объемы и способы, через которые будет эта пенсия реализована, могут быть различными в различных регионах. Где-то это, возможно, северные надбавки, где-то это, возможно, доплаты за определенный пенсионный стаж, либо за категорию труда, в котором выходит. Я родилась в угольном регионе. В связи с этим у нас есть определенные регрессные пенсии, на которые выходят люди, которые связаны с этим, не в зависимости от возраста, а связаны с тем, что они выполняют достаточно тяжелый физический труд, который наносит определенный вред здоровью. В связи с этим они получают определенные надбавки, но даже там они не способны выживать, а это ключевое слово, которое можно здесь использовать, исключительно выживать на тот уровень обеспечения, который сейчас государство реализует в отношении пенсионеров и иных получающих пенсию групп населения. Да, нам необходимо поднимать уровень оплаты, но нам необходимо поднимать уровень оплаты не только пенсионеров, нужно поднимать уровень оплаты по всей стране, потому что у нас есть минимальный размер оплаты труда, который, к сожалению, ну давайте это признаем, не перекрывает потребности ни одной категории населения в этой стране. У нас есть определенный уровень инфляции, вместе с тем у нас есть определенный уровень жизни, к которому бы хотелось стремиться, чтобы выходили не только пенсионеры, но и там, чуть более молодое население, либо работающие граждане, студенты. Все, кто сейчас находится в этой стране, должны жить хорошо. И программа партии «Коммунисты России» направлена именно на это. Партия «Коммунисты России», номер 10 в избирательном бюллетене.
2: Анна Чудакова, Коммунистическая партия «Коммунисты России». Ну вот ростом рот как раз снижает количество пенсионных баллов, которые вы можете получить за честный и добросовестный труд.
3: Так они вообще не нужны.
2: Да. Но вот все-таки работающие пенсионеры – отдельная совершенно тема. И, например, человек, который не достиг еще пенсионного возраста, работает хорошо, очень хорошо получает, например, 248 или 250 тысяч в месяц, может рассчитывать на 10 пенсионных баллов максимально. А работающий пенсионер, какую бы зарплату он ни получал, максимально может рассчитывать только на 3 пенсионные балла дополнительно.
1: Сколько у меня есть?
2: Кроме того времени, теперь мое время, извините, Анна Витальевна. Кроме того, вот я как человек уже преклонного возраста, знаю, что найти работу, даже при этом минимальном уровне безработицы, который есть в стране, человеку возрастному очень и очень непросто. Получить новую профессию очень и очень непросто. Как правило, за деньги только можно переучиться. Это я знаю на своей шкуре, что называется. Вот когда вы говорите про вот 45-50, предполагается, что эти деньги, которые позволят пенсионеру не работать и жить счастливо, или все-таки система должна быть направлена на иное? Виктор Царихин, КПРФ.
0: Система должна быть направлена на достойную социальную жизнь, социальную, имеется в виду, на достойную жизнь для каждого человека. И когда мы говорим 45, коллеги 50, в первую очередь мы говорим о том, что пенсионный возраст должен быть возвращен как таковой. Дальше эти средства должны поступать вне зависимости от того, работает человек или нет. Сколько лет ушло у партии власти для того, чтобы осознать, что работающим пенсионерам необходимо индексировать выплаты? Сколько трудов и копий было об этом сломано, и наконец это произошло, в том числе благодаря усилиям нашей фракции. Так вот, работать или нет, воспитывать внуков или нет, это уже право каждого гражданина, который всю свою жизнь отдал на труд во благо государства, всю свою жизнь тем или иным способом вносил вклад в бюджет страны. Поэтому вопрос, мне кажется, достаточно узкий. Уверен, что я на него ответ дал. Но вы, готовя нас к теме, хотели бы, насколько понимаю, также поднять тему, как государство заботится о тех, кому 60 лет. И здесь я не могу, 60 и более, не могу пройти мимо тех решений, которые были приняты в Москве и Подмосковье. О них я точно знаю, об отмене статуса так называемого предпенсионера. Вы же знаете, что у нас еще переходный период идет по увеличению пенсионного возраста. Так вот, те небольшие льготы, которые в регионах были, они были отменены. И если поначалу это вызвало вопросы у населения, то сейчас практически этих вопросов не возникает. Люди привыкли находиться в тех стесненных условиях, которые создало для них государство. Люди привыкли, что нет возможности нормально провести время со внуками, потому что приходится выживать на эти средства. Поэтому я отталкиваюсь от чего? Тот доход, который получает глава семейства, должен обеспечить как минимум достойную жизнь для супруги, если работает супруга, соответственно, для супруга. Для минимум трех детей, чтобы решить ту демографическую проблему, которая у нас на сегодняшний день сформировалась, и минимум для четырех старших родителей, соответственно, мам, папа, каждого из супругов. Для этого необходимо обеспечить не только достойные условия труда внутри нашей страны, сколько еще и достойную заработную плату, уверен, в завтрашнем дне. И здесь, безусловно, мы говорим и об образовании, чтобы эту работу выполнять, и о медицине, чтобы быть здоровым и иметь возможность продолжать трудиться, и о саморазвитии в том числе, а это значит, что те истории о увеличении рабочего дня, вплоть до, мы слышали отдельные заявления, круглосуточном труде, должны уйти в прошлое, поэтому наша программа «Победа», наш трудовой кодекс, внесенный в Государственную Думу, может как раз-таки привести к тем положениям, которые я только что озвучил. Вопрос только, хватит ли политической воли в действительности его принять. А если мы уж говорим про то, кто отдал, кто страну развалил, и о других вопросах, я рад, что вы поддерживаете про часть той нашей программы, которая говорит о национализации тех ресурсов, которые были беспардонным образом уведены у населения в частные карманы и позволяют накапливать сейчас капитал отдельной группе граждан, в то время как мы с вами обсуждаем, почему такая маленькая пенсия. Спасибо.
2: Виктор Царихин, КПРФ, и слово Владимиру Ворожцову от партии пенсионеров.
3: Дорогие коллеги, вот сейчас сказали, что в Московской области и так далее отменили статус предпенсионера. А где же думская эта фракция, которые не поддержали предложение партии пенсионеров вот о введении, мы же предложили целую главу в Трудовом кодексе, у вас ее нет в вашем проекте, которая так и называлась «Права предпенсионеров». Она была посвящена трудовым правам людей предпенсионного возраста. Мы разработали и внесли. Оппозиционные парламентские партии ее не поддержали. Это первое. Второе. Теперь ответ на ваш вопрос. Да, бальная система абсолютно несправедлива. Мы же и предлагаем выйти из этого положения. Индивидуальный накопительный пенсионный счет. Все, что ты платишь, все приходит на твой счет и все твое. Тем самым эта проблема решается полностью. И следующий момент. Вот понятие пенсионного возраста, вокруг которого сейчас очень активно прыгают. Мы вообще посчитали, каков должен быть пенсионный возраст. За 30 лет, в принципе, работы индивидуальный накопительный пенсионный счет дает возможность человеку, да, выходить на определенный уровень пенсионных накоплений. Значит, по идее, если человек начал работать в 20 лет, то 55 лет – это тот возраст, который будет давать ему право в его индивидуальном пенсионном счете на пенсионные накопления. Но человек должен тогда иметь право свободного самоопределения пенсионного возраста. То есть человек должен иметь свободу, не наручники, которые вы на него надеваете, а право самому определить, когда выйти на пенсию, в каких условиях. Кто-то действительно выработался, у кого-то дочка родила, внуков с ними надо сидеть и так далее. Тогда, кстати, уход за внуками, мы считаем, нужно вносить тоже с трудовой стаж и доплачивает соответствующие баллы, соответствующие положения в индивидуальный накопительный пенсионный счет и в трудовой стаж соответствующим образом зачислять. И самое-самое главное, человек должен быть свободен в своем определении. Значит, возраст должен давать возможность человеку развиваться. И как только мы ставим границы, мы начинаем, человек еще чуть 50 исполнилось, его уже начинают выгонять и так далее. И вот эти условия мы знаем как и предлагаем и законодательно через трудовой кодекс, и через систему пенсионного изменения ключевых изменить с тем, чтобы пенсионер был человеком, которому на Руси жить хорошо. Вот это реально, мы посчитали, партия пенсионеров знает, как это сделать. Поддерживайте партию пенсионеров, если хотите не попадаться в очередные ловушки и клетки.
4: Владимир Ворожцов, партия пенсионеров, и от Коммунистической партии «Коммунисты России» Анна Чудакова. Анна Витальевна, пожалуйста.
1: Спасибо большое за слово. Я бы хотела уточнить у коллег, правильно ли я понимаю, что по первым цифрам у нас порядка 35 миллионов пенсионеров, а партия 42 миллиона. Да, спасибо. А партия пенсионеров предлагает, что все работающее население сейчас будет отчислять все, что должно идти на пенсионные накопительные счета каждому конкретному человеку. И с теми людьми, которые уже находятся на данный момент на пенсии, каким-то образом будет выплачиваться пенсия из воздуха. Мы же сейчас понимаем, что мы находимся в экономической ловушке. Ну, трудоспособное население сейчас, все, что происходит, и все отчисления, которые поступают на пенсию и в государственный пенсионный фонд, идут на оплату и выплаты уже существующим пенсионерам. Вот я не даю. Простите, пожалуйста, я экономила время. А, смотрите, какая история. Вот я со своей как бы на той позиции очень далека от пенсионного возраста, и судя по тому, как развивается ситуация, становлюсь все дальше и дальше от него, несмотря на то, что старею. Я не уверена, что я вообще получу какую-либо пенсию, потому как бы, ну то есть как сейчас складывается. Не будет ли она исчисляться баллами, не будет ли она конкретно человеку приходить. Поэтому мы говорим о том, что мы сейчас находимся в определенной ситуации, и мы решаем задачу, которая происходит сейчас с конкретно уже существующими пенсионерами. Их объем у нас есть в стране, и у нас есть определенные обязательства, которые государство должно перед ними выполнять. Мои коллеги уходят от темы. Как я услышала в вопросе ведущего, прозвучал вопрос, как жить счастливо на ту пенсию, которую будет платить, и в каком формате она должна поступать каждому человеку. С моей точки зрения, есть, ну, понятия, которые существуют в моей голове. Человек прошел определенный свой трудовой стаж, получил определенную пенсию, и он ее получает. А вот что ему делать дальше, в те 60, 65, 70, 75 лет, это как раз отдельный вопрос государства, не связанный столько с экономической точкой зрения, сколько в целом с подходом к пенсионерам и их определению их места в обществе и в дальнейшем социальном вкладе в государство. Мы говорим о том, что у нас есть определенная группа населения. Она экономически активна. Она обладает определенным стажем, опытом. У них есть определенный ресурс, который они могут тратить на программу наставничества, на взаимодействие с молодым поколением. Взаимодействие с молодым поколением в рамках семьи, когда это бабушки и дедушки, которые помогают со своими внуками и, к сожалению, не получают за это определенный трудовой стаж и, скорее всего, никогда не получат. Но так у нас устроено наше общество. И вторая часть – это то, что они сейчас находятся в этом мире, и с ними нужно что-то делать. Вот я, например, нахожусь в концепции того, что мои родители взрослеют. И я понимаю, что с каждым днем я начинаю волноваться о том, что существует определенный уровень цифровой грамотности, с которым сейчас наши пенсионеры не справляются. Это определенные звонки от мошенников, на которые нужно реагировать. И нужно реагировать не мне, а я, к сожалению, пыталась научить маму там поставить какие-то дополнительные программы на телефон, а нужно реагировать государству для того, чтобы либо переобучать эту возрастную группу, для того, чтобы они могли применять свои таланты в дальнейшем, либо для того, чтобы защищать их от тех угроз, которые сейчас у них возникают в современном информационном цифровом обществе, и для того, чтобы давать им возможность применять свои таланты и жить счастливо.
4: Спасибо большое, Анна Чудакова, Коммунистическая партия «Коммунисты России». И осталось некоторое время для заключительного слова. Виктор Царихин, КПРФ.
0: Спасибо большое. Достаточно интересная дебата, насыщенная. Но, к сожалению, из того, что здесь прозвучало, это либо фантазия откровенная, либо мы сделали, мы передали, никто не поддержал. Вот только вопрос, а что в итоге на выходе-то? За плечами Коммунистической партии Российской Федерации немалое число совершенно конкретных достижений, в том числе и в сельском хозяйстве, о котором мы говорили, в том числе и по работе с детьми и молодежью, а касательно стратегических направлений развития нашей страны. И сегодняшняя программа «Победа», да, безусловно, она потребует парламентского большинства. Видите, по некоторым позициям даже есть поддержка нашей программы «Победа». Я поэтому приглашаю всех граждан, достигших 18 лет нашей страны, отдать свой голос за Коммунистическую партию Российской Федерации, за КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене, потому что в остальном, это, повторюсь словами Геннадия Андреевича, две партии у нас с половиной в стране. Это партия чиновников, Коммунистическая партия Российской Федерации. Есть возможность крепко усилить позиции как международные, так и внутри страны. Номер 8 КПРФ. Спасибо.
4: Виктор Царихин, КПРФ, и слово Владимиру Ворожцову, партия пенсионеров.
3: Коллеги, мы исходим из того, что в Государственной Думе должно быть две партии. Первая партия чиновников, а вторая партия пенсионеров. Вот это первое. Второе, значит, я очень рад словам представителя Коммунистической партии Коммунисты России, которая даже не подозревает, что пенсионные поступления граждан вовсе не перекрывают и пенсионный фонд. Вся дыра в пенсионном фонде перекрывается иными доходами и поступлениями государства. То есть ваш вопрос заключается в том, что вы даже не знаете, как формируется пенсионный фонд, из чего структурно. И еще один момент. Мы четко просчитали, новая система пенсионного обеспечения, для этого надо перейти 20 лет. Партия пенсионеров, партия умудренных опытом людей, номер 9, партия, у которой есть сердце. Ищите сердце в ладонях.
4: Спасибо
3: партия
4: большое, Владимир Ворожцов и Анна Чудакова, Коммунистической партии Коммунисты России.
1: Мы предлагаем конкретную программу перемен, состоящую из 10 шагов, которые направлены на конкретных людей и поддержку малого предпринимательства, высшей школы, науки, а также всего трудоспособного населения. Партия «Коммунисты России» номер 10 в избирательном бюллетене. Обращайтесь, пожалуйста, к нашей программе перемен, и мы очень надеемся на вашу поддержку.
4: Не будете тратить оставшееся время? Ой, ну что же.
5: Поспорить.
4: Действительно. Сейчас же набросятся на вас и будут растаскивать оставшиеся две минуты на кусочки на тряпочке. Да, это не ваш метод. В таком случае, что же, спасибо вам большое за участие в этих дебатах. Я напомню, сегодня здесь в студии были представитель Коммунистической партии Российской Федерации Виктор Царихин, представитель партии пенсионеров Владимир Ворожцов и представитель Коммунистической партии Коммунисты России Анна Чудакова. Спасибо. Напомню слушателям «Вестей» и «Маяка», что выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся 18-20 сентября, и вы сможете отдать свой голос либо на избирательном участке, либо онлайн, надеюсь, совершенно осознанно. И думаю, что осознать выбор вам помогли и сегодняшние дебаты в том числе. И следующие дебаты на волнах «Маяка» и «Вестей ФМ» состоятся завтра, 2 сентября, также в 13 часов. В них примут участие кандидаты в депутаты Государственной Думы 9-го созыва от Всероссийской политической партии «Единая Россия», от Российской экологической партии «Зеленая», от политической партии «Новые люди». Проведу их, надеюсь, я все-таки сам.
3: Спасибо блестящему, талантливому, интеллигентному ведущему.
4: Спасибо вам большое за участие в этих дебатах.
0: Благодарю.
6: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о склонении имен существительных и разберем самую проблемную форму родительный падеж множественного числа. Первый пример от Евгения Грачева, гостя утреннего шоу.
2: Я считаю, что этот блок уже архаичная конструкция, держится уже не на скрепах, скрепов уже не осталось, а ниточки, держится он на ниточках.
1: Скрепов не осталось. Это неверно. В этом слове должно быть нулевое окончание. Скреп не осталось. Что интересно, в русском языке есть слово скрепа, это наш случай, означает оно то, что что-то скрепляет. Но есть еще и слово скреп. Оно означает само действие, с помощью которого что-то скрепляют. Так вот, это слово в родительном падеже множественного числа имеет окончание ов, то есть сделал много скрепов, но держится с помощью скреп. А иногда бывает, что скреп уже не осталось. Вот такая тонкая разница. А следующий пример для нас подготовил Сергей Насибян, ведущий программы «Провокация».
3: Поскольку я уже 20 лет веду тренинги для взрослых людей про то, как мечту делать целью и как ее достигать. Поэтому как будто мечт у меня прям нет.
1: Мечт. Слово это не литературное, хотя употребляют его довольно часто. Например, есть знаменитый шуточный тост «За сбычу мечт». И здесь уже неправильные оба слова – «избыча» и «мечт». Что интересно, у слова «мечта» есть все формы, кроме одной, как раз того самого родительного падежа множественного числа. Поэтому никаких мечт быть не должно, и здесь нужно или подобрать синоним, например, «нет мечтаний», «нет заветных желаний», ну или переформулировать фразу, чтобы наше слово было в другой форме. «У меня нет ни одной мечты», например. И мы переходим к единицам измерения. На повестке у нас гектар от гостей программы «Место действия Россия».
4: Мы же, у нас большой комплекс, около 70 гектар.
1: Около 70 гектар. Неверно, должно быть около 70 гектаров. В этом слове необходимо окончание «ов» – гектаров. Ну и мы продолжаем тему измерений, только уже будем вешать в граммах. Вернее, в килограммах. Вместе с несколькими гостями маяка.
5: Которые с одного растения могут дать 25 килограмм. Вот вы высадили 3 растения, и хватит вам 75 килограмм, если у вас семья там 2 человека, 3. Хватит вам 75 килограмм на лето?
6: В этом году было собрано на фестивале около 200 килограмм, потом его готовили все вместе.
1: 25 килограмм, 75 килограмм, 200 килограмм, то больше. Но даже если больше, все равно лучше употреблять вариант килограммов. Хотя в разговорной речи, особенно рядом с числительными, допустим и наш вариант без окончания «ов». Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Есть ощущение, что людям сказали: смотри-ка, есть такая вот магнитная буря. Сегодня же магнитные бури, а я чувствую себя плохо. Вот почему, значит, я чувствую себя плохо. Ну, естественно, стали объяснять этими магнитными бурями просто свое самочувствие.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Потенциал Организации Объединенных Наций не раскрыт. Необходимо работать над повышением ее эффективности. На это обратил внимание Владимир Путин на заседании глав государств в формате ШОС+ в Бишкеке. Президент России призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока.
2: Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям.
0: В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что Шанхайская организация сотрудничества может выступить катализатором оздоровления ООН.
3: Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует. Но в перспективе мы можем выступить катализатором оздоровления ООН, вернуть ей статус площадки для решения наиболее сложных общемировых проблем, а не инструмента в руках Запада для давления и принуждения суверенных и независимых государств.
0: Иран не был инициатором войны США и по-прежнему считает дипломатию переговоров основным путем урегулирования разногласий при эффективных гарантиях соблюдения договоренности. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкян на заседании ШОС+ в Бишкеке. Он отметил, что недавний опыт и неоднократные нарушения США обязательств, закрепленных в Исламабадском меморандуме, показали, даже когда стороны достигают политической договоренности о прекращении конфликта и начале переговоров, отсутствие эффективной гарантии исполнения договоренности и возвращения политики давления и угроз могут привести дипломатический процесс к провалу. Напомню, что в итоговой декларации, принятой по итогам заседания лидеров стран-участниц ШОС, выражена глубокая обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке и в Иране в частности. Страны осудили военные удары по территории Ирана, которые привели к многочисленным жертвам, выступили за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана. Российские военные освободили еще два населенных пункта Запорожской области – Новопавловку и Червоную Криницу. Боевую задачу выполнили группировки Воздепр и Восток, соответственно, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что вооруженные силы при освобождении Червоной Криницы взяли под контроль крупный район обороны ВСУ. Захвачено порядка 100 строений и 15 квадратных километров территории. За минувшие сутки наши войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией. Нанесен удар по цехам производства беспилотников, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Массированный удар был нанесен по целям в Киевской и Одесской области. Военные наблюдатели отмечают первое за время СВО прилеты по объектам в Одессе российских авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Также был нанесен удар по пограничному пункту пропуска и паромной переправе в Орловке в Одесской области на границе с Румынией. Евросоюз не рассматривает ускорение выплат 90 миллиардов евро Украине. Это финансирование уже невероятно амбициозно и будет направлено в течение 2 лет, как было запланировано изначально. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. Она подчеркнула, что это решение неизменно, даже с учетом понимания в Европе всех нужд Украины. Деньги будут переданы в течение оговоренного срока в 2 года. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Сбер объявил о запуске предложения для малого бизнеса. До 30 сентября новые клиенты могут подключить торговый эквайринг без комиссии на 185 дней. Акция приурочена к 185-летию банка. Как отметил зампред правления Анатолий Попов, банк продолжает работать над снижением расходов для предпринимателей. С начала года действует программа возмещения НДС по эквайрингу для ИП и юрлиц с оборотом до 20 миллионов рублей. За полгода бизнес вернул 816 миллионов. Акция проходит с 1 по 30 сентября. Она адресована представителям малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и специалистов, занимающихся частной практикой. Полные условия опубликованы на сайте Сбера. топлива в Израиле резко подорожало с 1 сентября, достигнув рекордного значения 8 шекелей 25 огород за литр бензина с октановым числом 95 на станциях самообслуживания. Это почти 240 рублей. Как передает РИА Новости, при этом на заправках с обслуживанием надо доплачивать сотрудникам. В результате цена будет еще выше, около 243 рублей за литр. Таким образом, максимальная стоимость бензина в Израиле, регулируемая государством, достигла исторического максимума, который был зафиксирован ровно 14 лет назад, в сентябре 2012-го. По данным израильского экономического издания «Глобс», основной причиной подорожания стал рост стоимости бензина на международном рынке примерно на 6%. Правда, этот рост был компенсирован укреплением израильской валюты по отношению к американскому доллару на 3%. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра будет облачно, местами пройдут дожди, температура плюс 18-20. В Москве облачная погода, также кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура воздуха плюс 20-22 градуса.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
2: Телефон рекламной службы 495-105.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня всем нашим слушателям. Паша, отец, поздравляю тебя с Днем Знаний.
2: Это я, что ли?
1: Это ты, что ли?
2: Спасибо, вот. Спасибо большое.
1: Всех наших слушателей тоже всем поздравляю.
2: Всем поздравления, всем терпения. Давайте,
1: как
2: открыли
1: прошло?
2: Новый год.
1: Как прошло, как прошло?
2: Открыл, значит, сначала нажал на педаль тормоза, открылась дверь, ребенок вышел, дверь закрылась, я нажал на педаль акселератора.
1: Ого.
2: Везде госавтоинспекция стоит, контролирует, нельзя останавливаться, поэтому мы все таким вот паровозиком, таким караванчиком, все родители, приехали к школе и буквально на ходу выпускали детей на проезжую часть, а они там аккуратненько уже добирались до школы.
1: Очень хорошо.
2: Очень хорошо, да. Линейки все внутри. Поэтому все под контролем, все нормально. Вот уже пришло сообщение, что едет домой.
1: Уже. Хорошо.
2: Уже едет домой. 1
1: Отлично.
2: Сентября. Да, всем, надеюсь, понравилось. Всем терпения, всем удачи, всем понимания, всем сил.
1: Я чувствую выстрадно, вот так говорить сейчас.
2: Это ненадолго.
1: Настоящее.
2: Буквально 200 с небольшим дней и снова каникулы.
1: С небольшим, действительно.
2: Да. А мы продолжаем редкостное шоу, в котором чем меньше ты уверен, что знаешь ответ, тем интереснее становится его искать, как мне сказал искусственный интеллект.
1: Все правильно говорит.
2: Ведут любимое шоу любимые ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе самый креативный архитектор образов, создающий уникальные и запоминающиеся стили, подчеркивающие индивидуальность каждого клиента. Стилист Алексей Рябцев. Величайший хранитель здоровья, который с безусловной заботой и вниманием помогает пациентам преодолевать болезни и восстанавливать силы, врач Римма Мойсенко. Самый опытный специалист, восстанавливающий движение и качество жизни пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ортопед Андрей Коновалов. Сегодня мы узнаем, почему джинсы стали символом универсальности в моде, как сделать завтрак полезным, какую обувь не стоит выбирать ребенку к школе. В 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: За ветров.
1: Происходит перевоплощение прямо на глазах.
2: Кто это?
1: Отец превратился в аналитика, надел костюм и вошел в студию. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте, Павел. Заходите, присоединяйтесь, поздравляем. Спасибо, спасибо, друзья, спасибо большое. Сегодня мы с вами... Вы обратили внимание, во что я сегодня одет?
1: Да, конечно.
2: Набедренная повязка, мы смотрим на вас, Павел.
1: Да, и галстук.
2: Потому что мы на необитаемом острове, и это не начало фильма про выживание. Я читаю в российской газете сегодня про ладожские шхеры. Корреспондент решила провести там целый день, и я решил присоединиться к корреспонденту.
1: И зашхерился.
2: Зашхерились оба. Судя по описанию, день получился насыщенным. Рыбалка, змеи, грибы, песчаные пляжи, скалы и даже немного медитации над Ладогой.
1: Ну, змей вот можно брать?
2: Можно, обязательно. Название, кстати, действительно цепляет. Остров Койон-Саари. Звучит так, будто сейчас начнется какая-нибудь финно-угорская песня, а потом появляется барабанщик, и все идут танцевать. Но остров находится вполне реально в 200 километрах от Петербурга. Размеры острова скромные, 2,5 километра на полтора.
1: Да,
2: от небольшой. Материка отделяет небольшой пролив, через который переброшен мост. Так вот, корреспондент рассказывает, что стартовала из Петербурга в 7:15 утра на микроавтобусе. И здесь начинается важная часть приключения. Вам обещают целый день на необитаемом острове и 10 километров пешком по пересеченной местности. Причем еда в стоимость экскурсии не входит.
1: Бери с собой.
2: Я, в общем, как бы люблю такие туристические предупреждения. Вам придется пройти 10 километров, еды не будет, могут встретиться змеи. И где-нибудь мелким шрифтом, зато будет красиво.
1: Мне интересно, остров километр, а где 10 там ходить?
2: Вокруг
1: А вокруг?
2: Да. За вход на остров нужно заплатить 350 рублей, за палатку 270, машины оставляют на парковке, дальше пешком через мост, при желании можно взять велосипед или добраться по воде. Ну, официально Коэн-Сари считается необитаемым островом и входит в группу ладожских шхер. И вот тут слово «необитаемый», ну, наверное, не надо воспринимать слишком буквально, потому что если туда регулярно возят экскурсии, парковка, есть кафе, платный вход, это уже такой необитаемый остров с элементами туристической цивилизации.
1: Это глэмпинг.
2: Да. Пятница, вечер, 6 туристических автобусов, и Робинзон Крузо начинает искать место потише.
1: Для палатки.
2: А еще туристов предупреждают о змеях. На острове встречаются ужи и гадюки. Корреспонденту действительно змейка попалась. Правда, не стала с ней знакомиться. Такой яркой лентой прошмыгнула мимо. Но есть. Будьте внимательны, смотрите под ноги. Осенью можно собирать чернику, бруснику, грибы. А главная приманка острова – это пляжи. Их называют карельскими Мальдивами. Белый чистый песок, прозрачная вода, Ладога, вот тут можно
1: снять крассовки. С гадюками поплавать можно.
2: И почувствовать себя человеком, который сбежал от цивилизации. Ну, цивилизация находится всего в нескольких километрах, продает уху за отдельные деньги, но это уже детали. За видами надо лезть наверх. Корреспондент вместе с группой поднимается на скалу «Пять стихий». Подъем оказался непростым, судя по описанию, зато наверху открылась та самая картинка, ради которой мы вообще готовы куда-то карабкаться. Это Ладога, Шхеры, острова. Ну, и ощущение, что ты забрался на край света. После 10 километров по острову организм, естественно, требует не медитации, а еды. Что у нас с едой? Рыба горячего копчения по 1500 за килограмм. Коэн-Сари, в общем, эта история не столько про дикое выживание, сколько про возможность на один день почувствовать себя путешественником-исследователем, пройти 10 километров, накрутив по острову несколько кругов, встретить змею, найти непонятный гриб, залезть на скалу, посмотреть на Ладогу, а вечером съесть уху со сливками.
1: Да, и лучше еду брать с собой.
2: Да, в общем, вроде ты уехал на необитаемый остров, а вернулся с очень даже обитаемым набором впечатлений. И, надеюсь, без гадюки в рюкзаке. Приятных вам всем путешествий!
1: Без гадюки!
0: Как знать?

0: транзистория.
1: Это новости технологии. Начнем мы сегодня, конечно, с 1 сентября, с знаний, с обучения и вот этого всего. ВК собрала целую подборку образовательных и развлекательных проектов, причем не только для школьников, но и для студентов, родителей и учителей. Начнем с образования. ВК Education в новом году предлагает больше 100 бесплатных программ по IT, диджитал и креативным направлениям. Здесь есть, как обычно, онлайн-курсы, проектная работа, совместные программы с университетами. Причем в этом году появились новые направления. Впервые обучают студентов колледжей. Для преподавателей подготовили отдельный практический курс о том, как использовать цифровые инструменты в учебном процессе. Студенты далее у нас, да, для студентов перед 1 сентября как раз работал проект «День знаний». Участники могли получить подписку Mail Space с дополнительными возможностями почты и облака Mail. Ну, учеба – это, конечно, не только лекции и домашние задания. В сообществах ВКонтакте и ВК-праздниках выйдут короткие ролики, где дети и родители рассказывают о своих школьных воспоминаниях, делятся эмоциями, говорят о том, чего ждут от нового учебного года. Ну, а для тех, кому нужна спокойная музыка во время занятий, ВК-праздники подготовили специальный лоу-фай плейлист. Неспешная музыка, простая анимация для того, чтобы делать уроки, заниматься творчеством, и при этом не превращать домашнюю работу в испытание на прочном. Ну и под конец, так сказать, вишенка на торте – это школьный мерч. ВКонтакте вместе с ВК Стор выпустили специальную коллекцию с персиком, Спотти и героем популярного стикер-пака «Школьный крысюк». Ты знаешь школьного крысюка?
2: Нет, кто
1: и
2: это?
1: И я не знаю школьного крысюка. В коллекции привычные школьные вещи, но с персонажами, которые знакомы пользователям ВКонтакте. ВК-музыка вместе с издателем для родителей «Нэн» собрала отдельную подборку для младших школьников. Там песни, загадки, короткие истории, сказки. В общем, вариант для тех случаев, когда ребенка нужно мягенько, так мягко перевести из режима каникулы в режим в школу. Еще один проект от High-Tech Mail, это уже под завершение. Перед 1 сентября редакция подготовила специальный материал о гаджетах для школьников. Рассказывают, какие технологии действительно могут помочь в учебе, как ребенку правильно отдыхать и, конечно, как родителям следить за безопасностью детей в цифровой среде. Ну, от школьных проектов переходим к «Умному дому», о котором мы вчера говорили подробно с Юрием Сергеевичем Чайником. Так вот, если хотите новый дом, есть новые, так сказать, возможности. Сбер представил новую интеллектуальную колонку «Сбербум 2.0» с гигачатом. Главное тут изменение – колонка должна стать более естественным собеседником. С ней можно разговаривать обычным языком, задавать несколько вопросов подряд и менять тему прямо по ходу разговора. Пользователь может выбрать один из трех голосов, мужской или женский, а также стиль общения. Деловой, нейтральный или дружелюбный. Можно также сказать колонке, как вас называть. На «ты» или на «вы». Можно сказать, не тыкай мне, пожалуйста, на «вы», пожалуйста, говорить. Ну и причем не обязательно каждый раз обращаться к колонке по имени. Можно перебивать ее, добавлять новую информацию или уточнять контекст. То есть разговор становится больше похож на обычный диалог. Забавнее всего, что Сбербум 2.0 умеет реагировать на движение человека. Ну, например, можно настроить сценарий так, чтобы при возвращении домой колонка заметила ваше приближение, включила свет в прихожей. Ну, а если в доме никто, наоборот, не двигается долго, тогда освещение можно выключить. Есть еще более настойчивый вариант. Если пропустили напоминание, колонка сама обратит на это внимание. Для умного дома поддерживается Zigbee и Matter over Wi-Fi, то есть колонки можно подключать совместимые лампы, розетки, датчики реле, это будет работать без интернета. Есть у колонки и собственный характер. На корпусе монохромный LED-дисплей и цветное световое кольцо. Колонка может показывать время, погоду, информацию о пробках, а подсветка меняется в зависимости от музыки или выбранного сценария. Предзаказ Сбербум 2.0 уже открыт на сайте Сбердевайсис, ну а с 15 сентября колонка появится на маркетплейсах и в магазинах электроники. А сразу же после выпуска новостей мы с вами узнаем, почему джинсы стали символом универсальности в моде.

0: когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmetex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmetex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmetex, поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья» 3 сентября в 9 утра. Включайте «Маяк». Будет интересно.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Устав Организации Объединенных Наций должен оставаться ключевым источником международного права. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече формата ШОС+, которая прошла в Бишкеке вслед за заседанием Совета глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества.
2: Устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права. Понятно, что в архитектуру многополярного мира наряду с Организацией Объединенных Наций органично встраиваются и новые многосторонние региональные структуры, которые появились и набрали силу в Азии, Африке, Латинской Америке. Одной из таких структур как раз и является наша Шанхайская организация. В заключение хотел бы выразить надежду, что нынешняя встреча в формате ШОС+ будет способствовать укреплению

0: дружественных связей между всеми представленными здесь странами, послужит активизации широкого взаимодействия на самых разных направлениях.
1: Владимир Путин также призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность деятельности организации, сказал президент России. Еще два села в зоне СВО взяли под контроль вооруженные силы России. За сутки группировка войск Днепра овладела Новопавловка и Червоной Криницей в Запорожской области, сообщили Минобороны. Там отметили, что при освобождении Червоной Криницы российские военные взяли под контроль крупный район обороны, порядка 100 строений и 15 квадратных километров территории. Подразделения войск «Север», «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. Суточные потери в ВСУ в зоне спецоперации составили 1325 военных. Также были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, средствами противовоздушной обороны, сбиты 13 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1050 вражеских беспилотников. Евросоюз интенсивно ищет ракеты и систем ПВО с истекающим сроком годности для Киева. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС на курорте Лощина Друидов в Ирландии. Она констатировала, что ракеты для ПВО – главная проблема для Украины. Было бы хорошо, если бы страны ЕС, которые еще имеют снаряды, срок хранения которых скоро истечет, отдали бы их Украине. Новый король Норвегии Хакон VIII принял присягу перед парламентом. Он поклялся править королевством в соответствии с его конституцией и законами. Добавил, что эта королева готова служить стране и ее народу. Король Харальд V скончался в прошлую пятницу в возрасте 89 лет. После его смерти новым королем Норвегии стал его сын Хакон. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра облачная погода, ожидаются кратковременные дожди, температура до плюс 20 градусов. В Москве завтра плюс 20-22 градуса, также кратковременные дожди, ночью возможна гроза.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Данил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. В качестве запасной теперь заявлена пара Полины Сажиной и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Маргарита Базылюк может пропустить значительную часть предстоящего сезона. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя фигуристка практически не тренировалась в межсезонье и не ведет активную подготовку к турнирам. Отмечается, что Базылюк в ближайшее время намерена заняться своим здоровьем. «Локомотив» после продажи Алексея Бодракова и Артема Карпукаса готов потратить часть полученных денег на усиление состава. Клуб одобрил приобретение Николая Титкова и Ивана Олейникова. Отдельно продолжается работа по Андрею Мостовому. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: После трансферного комитета, который состоялся в понедельник, перед руководством «Локомотива» поставили задачу подписать сразу двух футболистов, которых хочет Михаил Галактионов. Николая Титкова берут для центра поля. 26-летний полузащитник, воспитанник «Локомотива», последние два сезона играет за «Балтику». Железнодорожники могут выкупить его за 100 миллионов рублей, для остальных клубов отступные выше 125. Переговоры идут уже больше недели. Зарплату согласовали 4,5 миллиона рублей в месяц. Остались вопросы по сроку контракта и дальнейшему повышению оклада. Титков хочет соглашение на 3 года с возможностью продления еще на 1. «Локомотив» предлагает 5 лет. За Ивана Олейникова «Крылья» хотят около 130 миллионов. Его Галактионов может использовать под нападающим и в центре атаки. «Локомотив» пытался договориться с ним еще зимой. Летом переговоры возобновились после продажи Бодракова, но стороны разошлись по личным условиям. Теперь руководство железнодорожников получило деньги на этот трансфер, поэтому рассчитывает закончить переговоры. Ну а Андрей Мостовой – это отдельный вариант. Его хотят не приобрести, а арендовать у «Зенита». Сам футболист не против вернуться в клуб, академию которого заканчивал. Главная проблема – зарплата. В Петербурге он получает около 19 миллионов рублей в месяц. «Локомотив» готов платить примерно 10. Обсуждается, что часть оклада может оставить за собой «Зенит». Мостовой в нынешнем чемпионате почти не играет, а на последний матч с «Факелом» вообще не попал в заявку.
1: Спад в игре «Спартака» объясняется победой над «Зенитом», считает защитник красно-белых Кристофер Ву. «Когда ты побеждаешь сильную команду, дальше будет еще сложнее. Мы отдали кучу энергии. С «Зенитом» сложно, когда против тебя обороняются компактно плюс низким блоком», — объяснил Ву. «Спартак» после победы над «Зенитом» со счетом 2-0 сыграл в ничью с «Оренбургом» 1-1. Следующую игру команда проведет завтра против «Родины» в Кубке России. «Торпедо» готова к новому сезону континентальной хоккейной лиги на 10 баллов из 10, уверен защитник нижегородского клуба Бобби Нарделло. «Просто нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к склонностям и привычкам друг друга и найти химию между игроками. Предсезонка для этого и нужна. Надеюсь, мы хорошо выступим в регулярном чемпионате», — сказал Нарделло. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В прошлом сезоне «Торпедо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в 5 матчах проиграла «Металлургу». С вами был Юра Геворкян.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Преступника можно взять по горячим следам.
5: Это полиция, вы окружены.
3: Следствие ведет майор Нестерова.
6: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
7: Я в тебе никогда не сомневался.
8: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
3: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
9: Ваше любимое шоу снова в эфире. Как знать? Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев. Алексей, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
11: Добрый день. Здравствуйте.
9: Наш сюжет называется «Почему джинсы стали символом универсальности в моде? А так ли это на самом деле? Стали ли джинсы действительно универсальными штанами?» Потому что приходил к нам эксперт по этикету, сказал: «Джинсы в офисе недопустимы».
10: Вот так.
9: Идите в магазин в джинсах.
10: Все.
9: А в офис нет, только брюки.
10: Да. Работайте на складе в джинсах.
9: Да. Вот про универсальность первый вопрос. Действительно ли это универсальная одежда?
11: Ну, джинсы — это действительно абсолютно универсальный предмет одежды любого гардероба, и мужчин, и женщин, и даже детей на сегодняшний день. По какой причине? Потому что они отвечают сразу нескольким запросам любой абсолютно аудитории, любого возраста. Да? Это износостойкость, это комфорт и удобство. И джинсы, если мы говорим, конечно же, про офисный дресс-код, они здесь недопустимы. Но мы с вами знаем, что сейчас есть условия, когда хотя бы раз в неделю, особенно по пятницам, практически там 90% офисов позволяют носить джинсы, но при этом с каким-то там жакетом, рубашкой, либо футболкой пола. И это будет отвечать корпоративной культуре того или иного, той или иной организации. Поэтому универсальность здесь присутствует. Да, перебарщивать с этим не стоит, но они абсолютно универсальны и удобоваримы во всех слоях общества. Это правда.
10: Как вообще получилось, что джинсы — это ведь изначально рабочая одежда, чтобы трудиться?
11: Да.
10: Вот так, да. Она стала модным предметом гардероба.
11: Ну, вы знаете, да, вы правы абсолютно, то, что это одежда для тяжелых условий труда. Чаще всего это все-таки поле, это производственные процессы, это механика, это военное, опять же, время, это люди, которые работают в шахтах, да, добывают там уголь и так далее. Почему? Потому что она износостойкая, на ней не видно пятен, грязи, и ее можно не так часто стирать, как могло бы показаться. Потому что деним того времени, когда он только-только появился, он был достаточно грубым, плотным, и он не требовал такого там серьезного ухода, как современные джинсы, которые мы с вами носим. Вот. Но с течением времени, во-первых, культура голливудского кинематографа очень сильно возвела, скажем так, джинсовый статус в, скажем так, романтический образ, да, такого героя-плохиша, наверное, да, поэтому Голливуд здесь сыграл ключевую роль.
10: Это не первое, хиппи, второе... точно не хиппи.
11: Да-да-да.
10: Я говорю, это точно не хиппи в 70-е годы.
11: Это было чуть позже. Это уже было чуть позже, потому что где-то в 50-е годы в Голливуде начали снимать кино, где таким романтическим, сильным, свободным героем были ковбои, рокеры, то есть люди, которые, скажем так, стали героями поколения, да, именно того времени, когда студенты, когда молодежь хотели выйти, скажем так, из этих оков классического стиля, костюмы, брюки и так далее, и немножко так бунтовали. Молодежь, она всегда, по идее, бунтует. Вот. И здесь, конечно же, кинематограф, он сыграл большую ключевую роль. Плюс ко всему, в послевоенную Европу, в первую очередь, конечно же, стали проникать именно американские фильмы, насаждая тем самым культ вот этой вот свободы личности, силы личности, которая там не подвластна системе, может бунтовать, вести себя так, как, соответственно, хочется. Вот. И вот этот вот романтизм, дух романтизма, да, свободный, он, конечно же, очень сильно повлиял на молодежь. И здесь люди начали носить джинсы повсеместно. Это была и учеба, и работа, и просто улица. И уже потом, впоследствии, в 60-е, в 70-е годы, когда появились хиппи, хиппи единственное, что сделали, это, конечно, сделали серьезную кастомизацию джинсов. Это начали расшивать, раскрашивать, рвать, дополнять какими-то аксессуарами, обвесами, которые сейчас очень популярны. Дальше вывязывать какие-то узоры интересные, вышивать какие-то там цветочки, да, либо определенные символы той эпохи. Здесь про хиппи можно сказать, что уже была кастомизация этих джинсов и немного поменялась форма. То есть, если ранее это была универсальная абсолютно форма для мужчин и для женщин, которая садилась на любой абсолютный тип фигуры, в чем, опять же, универсальность джинсовой одежды, именно брюк джинсовых, а то в 70-е здесь джинсы начали приобретать более низкую посадку, расклешенность, ну и так далее.
10: А как вот мы отличим деним от другой ткани? Ведь изначально, да, джинсы — это же одежда из денима, такая плотная ткань, да, она что, крученая, да, или что, она переплетенная какая-то.
11: И вот сейчас вот... по диагонали, да.
10: Ага, и вот сейчас приходишь в магазин, вроде джинсы все симпатично выглядят, а начинаешь трогать, одни приятные на ощупь, другие просто отвратительные, какие-то пыльные, какие-то ужасные.
11: Можно наводящий вопрос?
10: Да, да.
11: В какие магазины я хожу? Что для вас приятно? Нет. Что значит для вас приятный на ощупь?
10: Приятный на ощупь это когда не хочется отдернуть руку от джинса.
11: Ага, вот оно как.
10: Да-да-да.
11: Ну, смотрите, качество выделки современного денима, она абсолютно разная. По некоторым тканям мы с вами проводим рукой, она немножко даже откликается как бархат, то есть она такая немного либо шелковистая, либо вообще стеснеет. А есть деним, который, он наоборот, такой грубоватый. То есть это в любом случае хлопчатобумажная ткань. Хлопок сам по себе в минимальной обработке, с минимальным количеством химического воздействия, он будет грубым. И к телу он будет не всегда приятным. Это как раз-таки говорит о его свойствах износостойкости. Чем дольше ты носишь деним, тем он становится более мягким, более податливым, более протертым, дырявым и так далее.
10: Ну, то есть первый год надо потерпеть, да? То есть если неприятно, это настоящий джинс.
11: Конечно. Если мы к этому готовы, то конечно. Я, например, наоборот, люблю джинсы, которые стоят полом, когда ты их только покупаешь, и они постепенно садятся по твоей фигуре. То есть мне, наоборот, это нравится, потому что они выглядят более эффектно, более интересно. А более мягкие ткани из денима, будьте готовы к тому, что здесь было использовано большое количество химикатов для того, чтобы ткань сделать более мягкой. Но после такого рода обработки джинсы будут носиться меньше
10: по времени,
11: чем те, которые из грубых волокон хлопка.
10: Если говорить о сегодняшних каких-то тенденциях в моде джинс, мода на джинсы ведь тоже меняется. Uh-huh. То у нас слимы какие-то, то там стретчи, то еще что-то. Я вот ехал в метро, и такая вот стайка молодых ребят, зумеров, зашла, и у них у всех расклешенные джинсы были вчера.
0: И трусы торчали.
10: Вот, трусы я не обратил внимания.
11: Расклешенные
10: трусы, да. В этой связи вопрос, что у нас сегодня модно? Действительно расклешенные джинсы сегодня снова входят в моду?
11: На сегодняшний день самой яркой такой тенденцией, да, это джинсы-клёш, которые пришли к нам как раз-таки из 70-х годов. 70-е годы — это вообще очень интересное время, когда было много экспериментов в области моды абсолютно со всеми видами одежды. И 70-е, они такие яркие, насыщенные, эмоциональные, и дизайнеры очень часто по ним скучают. Поэтому 70-е у нас проявились потом в начале 2000-х, дальше где-то в 15-м году, и сейчас они снова активно джинсы клешеные, брюки клешеные заходят и в мужскую, и в женскую моду. Вот, поэтому, да, можно сказать, что это сейчас острый тренд на клешеные джинсы. Появился он в прошлом году. Это, наверное, стык 24-25 года. И сейчас, да, очень большое количество молодежи ходит в джинсах именно в расклешенных. Но при этом мы с вами можем видеть также молодых людей и девушек, которые носят вот эти объемные джинсы, типа скейтерских, которые были популярны и 5, и 6 лет назад. То есть мы можем сказать, что молодежь постепенно отказывается от больших объемов в пользу уменьшения объема и расклешения. Опять же, почему? Потому что общие модные тенденции таковы, что силуэт начинает заужаться. То есть если мы любили ранее одежду оверсайз, особенно после 2020 года, то сейчас мы постепенно приходим к тому, что одежда становится более приталенного силуэта и у женщин, и у мужчин.
10: Угу. А по длине джинсов у нас буквально минутка. Подворачивать или подшивать, или подбирать по длине?
11: Можно и подвернуть, можно и подшить. Только клешеные джинсы, пожалуйста, не подворачиваем. Носим все-таки ту длину, которая вам необходима. Если невысокий рост, если обрезать клешеные джинсы, то сама, как вот этот вот весь кайф в расклешении, он, к сожалению, уйдет.
10: Выше щиколотки можно носить?
11: Что еще раз?
10: Выше щиколотки носить, чтобы коротенькие такие джинсы были, можно?
11: Клешенные нет. А вот зауженные немножко к низу, то можно.
10: А если износил джинсы, можно из них шортики сделать, обрезать просто?
11: Обязательно. Вот я, например, 3 пары джинсов так обрезал, ношу с удовольствием.
10: Выше колена или ниже колена, как лучше?
11: А это по вашему комфортно, как вам больше нравится.
10: Можно еще сумку шить.
0: Можно.
11: Обязательно. Недавно девушка со мной встретилась, знакомая. Она шила из старых джинсов.
10: Круто. Идея. Спасибо за идею. Алексей Рябцев, персональный фэшн-стилист, был с нами. Спасибо, до новых встреч. Всего доброго.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: Выборы 2026.
0: 30 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
13: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
15: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
0: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
15: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
16: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
17: Сергей Лавров.
18: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
17: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
13: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
19: Если

Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Георгий Филимонов побывал в Ферапонтовской школе и поздравил школьников с Днем Знаний. Сегодня образовательному учреждению исполняется 185 лет. Ранее оно было монастырским училищем. Сейчас здание нуждается в ремонте, и губернатор сообщил педагогам и детям о предстоящем обновлении. Как отметил глава региона, будем и дальше работать над повышением среднего уровня образования, в первую очередь на сельских территориях. Продолжим создавать новые объекты и ремонтировать существующие, чтобы дети занимались и развивались в комфортных условиях. По итогам прошлого года Министерство просвещения России высоко оценило усилия Вологодской области по обновлению образовательной инфраструктуры. За все время на ремонт школ, колледжей и детских садов было направлено 133 миллиарда рублей. Бесплатную онкодиагностику смогут пройти вологжане 5 сентября. В регионе очередной раз пройдет акция «Онкослужба. Северная звезда России». Проект направлен на выявление бессимптомного течения онкологических заболеваний. Женщины от 18 до 39 лет смогут пройти ультразвуковое исследование молочных желез, старше 40 лет – маммографию. Вологжанкам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию для диагностики заболеваний шейки матки. Мужчинам старше 45 лет проведут анализ крови на простат-специфический антиген. Дополнительно всем участникам выполнят диагностику новообразований кожи. Результаты обследований доступны в электронной медкарте на портале госуслуг и участкового врача. Череповцы частично перекроют одну полосу Архангельского моста. Перекрытие будет действовать с 1 по 11 сентября. Как сообщили в отделе транспорта мэрии Череповца, частично будет перекрыта крайняя правая полоса на мосту по направлению к улице Архангельской. Там планируются работы по восстановлению лакокрасочного покрытия опоры номер 8 пилона в рамках гарантийных обязательств. Два пенсионера заблудились в лесах Вологодской области. Накануне в районе деревни Панфилово Шекснинского округа заблудился 64-летний мужчина, а у деревни Степанихи Вожегодского округа 70-летний пенсионер. Обоих поисковики нашли в тот же день. Медпомощь никому не потребовалась. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС. Спасатели очередной раз напоминают, перед выходом в лес обязательно сообщайте близким маршрут, берите с собой заряженный телефон, воду и теплую яркую одежду и не уходите далеко от знакомых троп. В драмтеатре покажут историю одного города. Постановка станет премьерой 178-го сезона. Сценарий написан по мотивам романа «Хроники» Михаила Салтыкова-Щедрина. История одного города – это сатирическая хроника вымышленного города Глупого. Сюжет строится вокруг градоначальников, которые запугивают подчиняющийся им народ. Режиссер-постановщик спектакля Виктор Стрельченко. Премьера запланирована на 2 октября.
1: Спорта.
0: 21 медаль завоевали спортсмены Вологодской области на международном турнире по ушу в Китае. Подведены итоги 4-го шэньсинского турнира Улинь-Гунфу. Соревнования, проходившие в городе Хуаинь, объединили около 1800 спортсменов из 135 команд разных регионов России и провинции Китая. Команда Вологодской области завоевала 21 награду – 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Звание двукратной победительницы присвоено Ярославе Филимоновой. Обладателем золота также стали Ладослава Филимонова, Валерия Филатова, Алена Заборская, Михаил Ставровский и Александра Рослякова.

0: природа на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российско-иранские отношения развиваются по всем направлениям стабильно. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России в эти минуты проводит встречу с главой Ирана Масудом Пезешкианом на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Встреча с иранским президентом открывает цикл двусторонних встреч, запланированных на сегодняшний день. Ранее российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ШОС. Он отметил, что устав Организации Объединенных Наций должен оставаться ключевым источником международного права.
3: Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям.
1: В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что Шанхайская организация сотрудничества может выступить катализатором оздоровления ООН. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Около 100 строений и более 15 квадратных километров территории перешло под контроль российских вооруженных сил в результате освобождения Червонной Криницы Запорожской области. Штурмовиками группировки «Восток» ВСУ потеряли более роты личного состава, сообщили в Минобороны. Ранее ведомства информировали, что российские военные взяли под контроль 2 населенных пункта в Запорожской области – Новопавловку и Червонную Криницу. Боевую задачу выполнили группировки войск «Днепр» и «Восток» соответственно. За минувшие сутки, по данным Минобороны, российские войска поразили также логистический центр, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также был нанесен удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156 районах. Массированный удар был нанесен по целям в Киевской и Одесской областях. Военные наблюдатели отмечают первые за время своего прилета по объектам в Одессе российских авиабомб ФАП с универсальным модулем планирования и коррекции. Также был нанесен удар по пограничному пункту пропуска и паромной переправе в Орловке в Одесской области на границе с Румынией. Ситуация на топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому опорному заседанию Совета директоров ЦБ, пока выводы делать рано. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тримасов. Очередное заседание Совета директоров Центробанка по ключевой ставке пройдет 11 сентября, а за ним последует опорное заседание 23 октября. Новый король Норвегии Хакон VIII принял присягу перед парламентом. Он поклялся править королевством в соответствии с его конституцией и законами и добавил, что он и королева готовы служить стране и ее народу. Король Харальд V скончался в прошлую пятницу на 90-м году жизни, и после его смерти новым королем стал его сын. Врачи инфекционного отделения Каширской больницы в Московской области спасли пациента, попавшего в реанимацию после укуса клеща. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Обследование выявило антитела к бактериям, вызывающим клещевой боррелиоз, известный также как болезнь Лайма. Заболевание протекало в тяжелой форме. Состояние осложнялось инфекционно-токсическим шоком, провоцирующим нарушение кровообращения и, как следствие, работы внутренних органов. Пациенту потребовалась интенсивная терапия в условиях реанимации, а затем комплексное лечение. Состояние пациента постоянно контролировали с помощью лабораторных и инструментальных исследований. Лечение длилось 19 дней. Погода в День знаний порадовала москвичей. Лишь к вечеру пойдет дождь, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. А вот в выходные погода в столичном регионе начнет заметно портиться.
2: Погода в Москве до конца дня будет стоять летняя. В теплом секторе циклона ожидается переменная облачность, и большую часть дня осадки маловероятны. Но вечером, примерно с 20-21 часа, возможен кратковременный дождь, грозовое положение. В середине дня воздух успеет прогреться до 23-26, что соответствует климатической норме макушки лета. Ну и в последующие дни прошумят дожди, дневная температура понизится до плюс 18-21, а в выходные погода окончательно испортится и зарядят холодные дожди. На термометре не выше плюс 15. На следующей неделе наступит настоящая осень.
1: Сергей Собянин открыл после реконструкции историческое здание школы номер 1520 в Пресненском районе и поздравил учеников и педагогов с днем зданий. Знание и историческое здание в Ленинском переулке построили в конце 19 века. Реконструкция началась весной прошлого года. При подготовке проекта специалисты учли необходимость сохранить архитектурный облик здания. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно, кратковременные дожди, ночью 13-15, днем 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами с грозой. В ночные часы воздух остынет до 16-18 градусов, в Подмосковье местами до 13, а днем максимальная температура составит плюс 20-22 градуса. Сейчас в российской столице плюс 24 градуса, атмосферное давление 749 миллиметров.
0: We'll be right back.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог Римма Мосенко. Римма, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас важная тема. Мы поговорим про завтрак, про то, как сделать его полезным, действительно. И вообще, почему завтрак, все говорят, важен, обязательно завтракать, обязательно есть сразу после пробуждения. Вот только проснулся, глаза продрал, беги завтракать. Почему нам врачи вот такое говорят?
3: Человек, он развивается, живет по законам природы и по законам нашим внутренним, законам обмена веществ, которые протекают в нашем организме, и наших гормональных особенно изменений, которые опять, гормоны вырабатываются в определенные часы у каждого человека в равной степени. Например, утром рано у нас вырабатывается кортизол, буквально там уже с 6 часов утра, и подключается к работе уже желчный отток. И помните, если человеку назначают, допустим, сделать утренний тюбаж, желчного пузыря, да, для того, чтобы заставить желчный пузырь освободиться от накопившейся желчи, это надо проводить именно в утренние часы. Это
1: тюбаж,
3: будет продуктивно.
1: Тюбаж. Что такое,
3: да,
1: тюбаж?
3: Это, да, теплая грелка на правый бок, да, и боржоми попивать. И это дает возможность быстро освободиться от застоя.
1: А можно без грелки просто боржоми попивать?
2: И кошку положить можно.
3: Каждому свое. Мы все разные. В этом направлении мы все разные. Так вот, ночью у нас организм очень активно работает. Проводит огромное количество анализа всего того, что произошло за вчерашний день. И, например, вырабатывающийся даже соматотропный гормон с 10 вечера, он начинает анализировать все поступившие белки и преобразовывать их уже в белки, ферменты, гормоны, клетки иммунного ответа и так далее, и так далее. При этом соматотропный гормон вырабатывается в полном объеме, когда мы уже находимся в глубоком сне. Мы должны вечером вовремя ложиться спать. Условно с 10 до 11. С 9 до 10 вечера у нас вырабатывается вечером окситоцин. Это целовашки, обнимашки, это положительные эмоции, это совместный просмотр фильмов, это секс, это приятные встречи, приятные какие-то воспоминания с 9 до 10. С 10 мы уже готовимся ко сну, в 11 мы уже должны в глубоком сне уже принимать соматотропный гормон, который вырабатывается активнее в нашу фазу глубокого сна, и мы спим, организм работает, он проводит очень много работы. Утром он уже истощился, ему уже не хватает витаминов, микроэлементов, и нам нужно запустить его в работу для того, чтобы мы сами были в ресурсе.
1: А почему тогда с утра есть не хочется? Почему не хочется с утра есть, если так организму нужно уже витаминов?
3: Получается, что организм вечером, скорее всего, я даже могу сказать гарантированно, точно получил большее количество калорий именно в вечерние часы. Возможно, это были, ну, с точки зрения некоторых, говорят, это легкая пища, например, я там съел всего-то там пола арбуза, например, ну что там, калорий никаких, или там какие-то простые углеводы, или вообще там была белковая, правильная ппшная пища, но вечером, уже где-то после 8 вечера. И организм пытается сначала переварить то, что вы съели. А самое интересное, что даже вода, если вот мы ее пьем, воду, жидкости вообще до 7 часов вечера, они перевариваются, включаются, в жидкости все перевариваются, участвуют у нас в процессе детоксикации, выводят из клетки токсические элементы. Если мы пьем до 10 часов вечера, то в этом случае организм не знает, что с этой водой делать. Мы утром встаем с отеками под глазами, да, потому что жидкости стоят, обменные процессы стухли, ничего не работает, соматотропный гормон не вырабатывается, утром нет аппетита, ничего не хочется, не хочу есть, и где-то, возможно, к обеду, а может быть, где-то, ну, после 12 у меня появляется аппетит. И какой? Организм находится, он не имеет ресурсов включиться в жизнь, не имеет ресурсов включиться в работу, и он экономит свои ресурсы, потому что вечером организм переел либо перепил, плохо спал, соматотропные гормоны, другие гормоны не работали ночью, не переработали все то, что нужно, всю ту информацию, которую мы получили за день. Организм уставший с утра, он не хочет ничего есть. И поэтому, если вы, например, говорите, да, я не хочу есть, значит, здесь важно переработать информацию, а что было вечером? а как я вообще провожу вечера в принципе, а что я принимаю из пищи. Потому что есть категории людей, которые считают себя жаворонками. Я встаю утром, у меня всегда завтрак, да, хороший, полноценный, вечером я рано ложусь спать. Это хорошо. А есть совы, которые говорят, нет, меня утром не раскачать, да, мне вот ничего не хочется, и пить не хочется, и есть. И я вообще готов только включиться в жизнь и в работу с обеда. Мне нужно, вот меня нужно растолкать. На самом деле, мы все жаворонки. Нам нужно просто включить себя в жизнь, да, таким образом, чтобы прислушаться к своему организму, подключиться именно к законам природы и законам выработки гормонов последовательно одни за другими. И вот тогда мы будем в ресурсе, тогда мы будем активны, позитивны, тогда мы многое будем успевать, и действительно мы будем высокопродуктивны в первой половине дня, когда от нас требует, допустим, работник, да, главный наш начальник на работе. Поэтому завтракать нужно обязательно. И начать даже с анализа можно, да? Можно вообще начать с завтрака. Пусть небольшого, пусть небольшая порция, но завтрак. Как только мы просыпаемся, в течение первого часа мы обязаны поесть. И, как в старые добрые времена, всегда говорили, завтрак съешь сам, да, обед поделись с другом,
1: ужин отдай
3: врагу. Самое интересное, если
1: что,
3: даже...
1: Это актуально до сегодняшней, я просто слышал, что как, в какой-то момент были какие-то исследования, что эту историю как бы переработали, но что не совсем она уже актуальна.
3: Самое интересное то, что мы сегодня очень много исследований, очень много разных историй, очень много работ научных, доказательной базы, то, что было в наши старые добрые времена, каша по утрам, и плюс там бутерброд, и плюс хлеб, и плюс молоко, все это вредно, все это опасно. Знаете что? Мы к этому опять возвращаемся. Жизнь как будто бы идет по кругу, да, и мы все равно, и есть научные работы, которые вновь и вновь доказывают, что сложные углеводы по утрам, то есть не каша, которая привычна сегодня для многих, да, купил, замочил в молоке, да, и все, она готова, быстро разваривающаяся, она пустая каша, она не имеет углеводов, она, вернее, имеет простые углеводы, не имеет ни витаминов, ни микроэлементов, ни сложных
1: купи
3: углеводов.
1: Купи геркулес, свари за полчаса.
3: Так вот, да, поэтому вот она традиционная, монастырская, крупы, которые варятся 20 минут, мы их должны варить. А, кстати, если мы так торопимся, мы это можем сделать накануне вечером. Но нам важно, чтобы по утрам у нас все-таки была крупа. И вспомните, санатории наших советских времен. По утрам мы приходим на завтрак, допустим, да, или дом отдыха. Что нам на столе предлагают? Нам предлагают кашу какую-то, либо это рисовый, либо это гречневый, там по пятницам это перловый, овсяный и так далее.
1: С молоком.
3: Долгоиграющая, то есть она плотная. Да, она такая разварившаяся уже. Видно, что ее варили достаточно долго. И с большой любовью ее готовили. Она вкусная ложка стоит у такой каши. Более того, кусочек хлеба нам всегда предлагался, причем зерновой, да, из там 10 или 20 граммов сливочного масла всегда было.
1: Было, да.
3: Самое интересное, что мы сегодня по своему составу завтрака, мы возвращаемся к этим привычкам, и это должно быть в нашем рационе обязательно.
1: А
3: крупа.
1: Почему? Зачем нам тогда бутерброд с маслом?
3: Смотрите, на завтрак у нас
1: это
3: должны быть обязательно...
1: Это же нездоровая пища.
3: Да, нам так кажется, что нездоровая пища. На
1: Еще
3: самом
1: и
3: деле,
1: докторскую положим сверху.
3: Пища, которую дает нам сама природа, на сегодняшний день она пока еще, в принципе, здоровая. А крупа, которую дает нам почва, да, в овес, допустим, там рис, пшено и так далее, то, что дает нам природа-матушка, это настоящая природой данная пища, не придуманная и не синтезированная человечеством, да, генной, с помощью генной инженерии. И сливочное масло, если оно настоящее, да, которое тает, это нормально. И если это хлеб зерновой на закваске, это правильно.
1: Ну да, посмотришь список, из чего состоит этот хлеб, и страшно становится, как правило. Вот.
3: К сожалению, это так, да, на сегодняшний день очень сложно.
1: Там сахара одного сколько?
3: У меня еще много лет назад был учитель, который обучал диетологию, он сказал, ребята, вот знаете, пройдет 30 лет, мы все будем горстями принимать биологические добавки, потому что в нашей почве уже ничего не будет. К сожалению, сегодняшний день таков, да, и нам приходится искать, буквально искать нормальную здоровую пищу, которые еще есть. Мы должны не только надеяться, мы должны знать, она есть, и зерновой хлеб есть на закваске, и можно это приобрести, и можно погуглить, найти сегодня еще здоровую пищу. Нам важно, чтобы была нормальная, здоровая пища, которую дает нам матушка природа. Или те производители, которые по-честному, да, еще сохраняют, да, эту пищу в том первозданном состоянии, которое дает, опять же, нам природа.
2: Ну, а манная каша-то, наконец-то, вернется к нам?
3: Манная каша к нам, пожалуй, не вернется, потому что это действительно, она уже переработанная, высококачественная, быстро растворимая, быстро употребляемая. Это просто сахар сахарный. Манная каша на сегодняшний день — это тот простой углевод, это та ошибка, которая была.
2: А кускус? Вот сейчас популярно в ЗОЖ всяких программах.
3: Кускус популярная.
2: Это же та же манная каша, только в больших крупинках.
3: Вот, потому что она не переработанная высокими технологиями. Потому что если крупу перерабатывают так же, как и овсянку на сегодняшний день, высокими технологиями она перерабатывается в ничто, да, ну, в порошок фактически, да, который быстро растворяется, быстро потребляется, жевать не надо, глотается легко, да, сразу же уходит желудок, да, и все. И зубы остаются чистыми, да, ничего там не застревает, даже нечему застревать. И поэтому уже, к сожалению, такая крупа нам не подходит. Конечно, нам нужна вот первичное зерно, которое долго варится, которое замачивается с вечера. Почему нужно зерно замачивать? Потому что там огромное количество фитатов, не позволяющих нам потом усваивать витамины группы В. Поэтому вот это фитаты – это те композиции, которые в зерне остаются. Если мы не замачиваем кашу накануне, крупу, вернее, накануне, тогда, накапливаясь, она не позволяет нам усваивать витамины группы В, из-за которых потом растет гомоцистеин и вероятность, ну, сердечно-сосудистой патологии в том числе.
1: Ну, хорошо, каши берем, берем. А что еще? Стейк можем?
3: Белки.
1: Яйца наварить или пожарить лучше?
3: Белки. Это яйца, да, это кусочек сыра, это творог, это греческий йогурт, пожалуйста, это белки отчасти круп, это макароны твердых сортов. Отчасти, да, небольшое количество белка там содержится. Белки – это кусочек рыбы, индейки. Это икра, красная ложка. Ну, или в молоке, допустим, икра. И это кусочек селедки. Нам важно, чтобы были белки в обязательном порядке. Они дают быстрое насыщение мозгу. Жиры, они включают нам желчеотток. Они должны быть обязательно. Они убирают нам любой застой желчного пузыря, тогда тюбаш нам не нужен. Обязательно должен быть жир в нашем завтраке. И этот жир помогает нам сбрасывать печенью желчь и переваривать их. Более того, жиры. У нас же мозг питается холестерином. Это жиры. Поэтому мы высокопродуктивны благодаря жирам. Мы хорошо насыщаем, и наш мозг продуктивно работает благодаря жирам. И длинные углеводы, которые играют в долгую. Ребенку, студенту, работнику, который очень продуктивен, должен быть в первой половине дня на своем рабочем месте, обязательно нужны длинные углеводы, это вот крупы, и клетчатка. А клетчатка – это не только длинные углеводы, которые медленно пробегаются по кишечнику. Да, верно, клетчатка. И клетчатка, опять же, содержится в крупах. Клетчатка тоже играет в долгую. И в макаронных изделиях тоже клетчатка твердых сортов, тоже клетчатка, которая обеспечивает едой нашу микробиоту. А мы понимаем, что мы все-таки родители своего микробиома, и мы должны тоже их кормить. Это тоже наши дети, которые дают нам огромное количество благ. Мы благодаря им здоровы, мы продуктивны, мы не болеем, да, и мы даже не имеем каких-либо хронических заболеваний благодаря нашему микробиому. У нас хороший иммунный ответ, мы хорошо защищены от любых заболеваний. Поэтому белки, еще раз повторюсь, творог, яйцо, кусочек белого мяса, кусочек селедочки, хорошо, да, это и жир, и белок. Сегодня, да, сливочное масло. Пусть это будет масло кхи, потому что не всем сливочное масло подходит. Вообще лактоза не всем подходит на сегодняшний день. Не всем подходит молоко, и поэтому это может быть кисломолочный продукт, если хорошо переваривается казеин, но не переваривается лактоза. Потому что люди на сегодняшний день продвинуты, они изучают все-таки себя, это хорошо. А сегодня, кстати, день знаний, я хочу абсолютно всех поздравить с этим днем, чудесный день. Поэтому наши знания нам помогают быть здоровыми, да, что
1: важно.
3: А
1: давайте о том, как они нам помогают быть здоровыми, мы поговорим сразу же после песни выпуска новостей. С нами врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Римма Мойченко. Сегодня говорим о том, как сделать завтрак полезным.

0: носит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масел Висар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30. В студии Наталья Христова. Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке отметил, что российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям стабильно, в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что страны также сохраняют динамику в сфере торговли и экономики, несмотря на вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Путин также выразил сожаление, что меморандум о прекращении огня, подписанный Исламской Республикой и Соединенными Штатами, оказался слишком хрупким.
1: В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем. Несмотря на военно-политическую обстановку, мы удерживаем прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, сотрудничества. И этому в первую очередь способствует эффективная работа межправкомиссии, которая работает регулярно и совсем недавно проводилась очередная сессия. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Ираном тоже, на мой взгляд, является существенным фактором. Придаем большое значение расширению гуманитарного сотрудничества. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования. Мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учатся в России. В 25-26 учебных годах численность иранских студентов в России приблизилась к отметке в 10 000 человек.

0: 802 из них обучаются за счет средств российского бюджета. Господин президент, у нас много вопросов для обсуждения. Я очень рад возможности встретиться с вами сегодня и с вашей командой.
1: Ранее сегодня Владимир Путин выступил на встрече в формате шоу с Полевоз. Президент заявил, что потенциал ООН далеко не раскрыт и важно приложить усилия, чтобы расширить представительство и органов, в том числе в Совете Безопасности за счет стран глобального юга и востока. Российские военные взяли под контроль 2 населенных пункта в Запорожской области – Новопавловку и Червонную Криницу. Об этом сообщили в Минобороны. За минувшие сутки наши войска поразили также логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, был нанесен удар по цехам производства беспилотников, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156 районах. А также ведомство сообщает, что массированный удар был нанесен по целям в Киевской и Одесской области. Инвестиции в основной капитал в первом полугодии номинально выросли на 2% и достигли более 16 триллионов рублей. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил советник главы ЦБ Кирилл Тримасов. Он отметил, что определяющим для инвестиционной динамики всегда является четвертый квартал. При этом, как считает Тримасов, если бы ценовая картина была более стабильной, бизнес был бы готов увеличивать инвестиции в номинальном выражении.
2: Является таким сдерживающим фактором для реального роста инвестиций, но в первую очередь это высокая инфляция. Если бы мы имели более стабильную ценовую картину, то бизнес готов увеличивать инвестиции в номинальном выражении, вот мы видим это по цифрам, но в реальном происходит снижение как раз из-за высокой инфляции. Поэтому ценовая стабильность – это на самом деле основа для устойчивого роста инвестиций.
1: Что касается ситуации на топливном рынке, то, по словам Тримасова, она станет более предсказуемой к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Температура воздуха в Москве сейчас составляет почти 25 градусов. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Даниил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. В качестве запасной заявлена пара Полины Сажиной и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Маргарита Бузылюк может пропустить значительную часть предстоящего сезона. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя фигуристка практически не тренировалась в межсезонье и не ведет активную подготовку к турнирам. Отмечается, что Бузылюк намерена в ближайшее время заняться своим здоровьем. Полузащитник сборной Армении по футболу Карлен Оганесян стал игроком «Акрона». Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет. До перехода в тольяттинский клуб Оганесян выступал за ереванский «Пюник», в составе которого в этом сезоне успел провести 7 матчей. 3 в армянской премьер-лиге и 4 в квалификации Лиги конференции. Забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Сегодня «Акрон» дома сыграет с «Локомотивом» в Кубке России. Матч начнется в 16:15. Лидер полузащиты футбольного ЦСКА Матвей Кисляк пропустит сегодняшний матч Кубка России против Ростова из-за травмы, полученной во встрече РПЛ против «Акрона». Предстоящую встречу анонсирует Александр Ниценко.
2: Сегодня в Кубке России стартует третий тур групповой стадии пути РПЛ. В группе «Б» сыграет «Факел» и «Краснодар», а в группе «Д» – «Акрон», «Локомотив» и «Ростов» ЦСКА. Если в чемпионате страны армейцы пока не проиграли ни одной встречи, то в кубковом соревновании лидером квартета, идущим без потерь, является именно «Ростов». Команда Джонатана Альба одержала 2 сухие победы, из-за чего 18-летний голкипер Артем Петров даже выиграл конкуренцию у Етимова и в последней встрече РПЛ уже защищал ворота основы в игре против Краснодара. У южан пока недоступны ведущий центральный защитник Дмитрий Чистяков, а также форвард Роналдо. Бразилец вылетел на 6 недель из-за воспаления подколенного сухожилия. Напомню, что во внутреннем первенстве Ростов уже встречался с ЦСКА в третьем туре. Москвичи провели, пожалуй, худший матч в сезоне, где могли и уступить, но тогда все завершилось в ничью 0-0. У армейцев в последней встрече против «Акрона» небольшой ушиб получил хавбек Матвей Кисляк. Он точно не сыграет против «Дончан», поскольку готовится к игре с «Зенитом» в РПЛ, намеченной на субботу. В лазарете у ЦСКА остаются защитник Мойзес и опорник Дмитрий Баринов. Подчеркнем, что для столичной команды дуэли против «Южан» являются сложными не только дома, но и в гостях. Уже 5 игр кряду на Ростов-арене ЦСКА не может победить.
1: Спад в игре «Спартака» объясняется победой над «Зенитом», считает защитник красно-белых Кристофер Ву. «Когда ты побеждаешь сильную команду, дальше будет еще сложнее. Мы потратили кучу энергии с «Зенитом». Сложно, когда против тебя обороняются компактно плюс низким блоком», — объяснил Ву. «Спартак» после победы над «Зенитом» со счетом 2-0 сыграл в ничью с «Оренбургом» 1-1. Следующую игру команда проведет завтра против «Родины» в Кубке России. «Торпедо» готова к новому сезону континентальной хоккейной лиги на 10 баллов из 10, уверен защитник нижегородского клуба Бобби Нарделло. «Просто нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к склонностям и привычкам друг друга и найти химию между игроками», — сказал Нарделло. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач превентивной интегративной медицины, терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог Рима Мойсенко. Мы говорим о том, как сделать завтрак полезным. Выяснили, что нужны нам длинные углеводы, кашки всякие. Мы будем есть белок, обязательно нужен. Что там, жиры нам уже нужны. И вот мы остановились на селедке. На селедку с утра, но это, мне кажется, как-то...
2: Королева завтрака, я считаю, так.
3: А, между прочим, она нам вполне может заменить красную рыбу. Да, для аристократов, например, у них всегда красная рыбка на столе по утрам. Либо это будет икра, сегодня икра, завтра печень, трески, завтра после или послезавтра красной рыбы, там А-витамин. Витамин Е, то есть жирорастворимый витамин. Там витамин Д, кстати, содержится.
2: На бородинских хлебушек.
3: Это главные жиры, которые запускают в работу солененькое. Да? Мы говорим о солененьком, да? И жирном, и солененьком. Нам обязательно, чтобы... Нам важно обязательно, чтобы на завтрак было и жиры, и соль.
1: Потому что оливочка
3: соль
1: есть.
3: Имеет у нас... Оливочку? Можно оливочку. Не вопрос. Кстати, тоже оливки хорошо, авокадо хорошо. Да? Подсаливаем обязательно пищу. Да? Или вот мы говорим о соли. Значит, там есть натрий и хлор. Натрий и хлор входит в состав обязательно амилазы слюны для переваривания белков. И обязательно в составе H-хлор, то есть соляной кислоты. Нам нужна качественная соляная кислота в желудке, продуцирующаяся благодаря этим продуктам питания, которая дает нам возможность качественно переварить до конца, до аминокислот, белки, которые мы и запускаем, которые мы и даем нашему организму на завтрак.
1: А если мы возьмем вот печень трески и смешаем с вареным яйцом, у нас взрыва не будет?
3: Удивитесь, не будет. Да, все хорошо в меру. Мы это прекрасно понимаем. Да, и ведь это приятное такое, прекрасное даже. Вот даже вот мы даже представляем себе оно приятное. Вот возьмите, допустим, половиночку вашего яйца куриного, и желток можно разместить на, вместе с маслом хи на зерновой хлебушек, да, а в яйцо положить, допустим, печень трески.
2: И капельку майонеза.
3: Не обязательно уже совсем, потому что жиров будет уже более чем достаточно. Да, это будет приятный такой завтрак, и это разнообразие. Сегодня у нас икра красная, завтра у нас...
1: Кому-то черная.
3: Завтра у нас селедка, послезавтра у нас скумбрия. Мы получаем жиры, мы получаем соль на завтрак в обязательном порядке, а значит, мы гарантированно помогаем нашей желчи сброситься из печени, из желчного пузыря и обеспечить максимальное переваривание уже в поджелудок, в 12-перстной кишке. Всей той палитры разнообразия нашего завтрака, то, что мы даем себе, да, на завтрак. То есть завтрак должен содержать и белки, и жиры, и углеводы, и соль. Жиры обязательно, и мы витамины жирорастворимые получаем, и мы получаем, кстати, мы получаем соль, которая, вот опять же я сказала, она нам просто необходима, и мы получаем достаточное количество калорий, которое обеспечивает нашу активность в течение достаточно длинного рабочего дня. И мы уже не захотим простых углеводов к обеду, булочку, например, да, или какой-то сок, мы уже не захотим. У нас будет полноценный завтрак в течение первого часа, как только мы проснулись.
2: Круассанчики вот готовят через дорогу в пекарню. Берем?
3: Не захотите.
2: Почему?
3: Вот поверьте, не захотите, потому что если у нас полноценный завтрак, если присутствует все, что вот мы с вами перечислили, то уже вам будет не до круассанчика, потому что вы будете настолько продуктивны, вы действительно будете в том ресурсе, который позволит вашему руководству, например, вас похвалить и сказать: слушайте, вообще я вас не узнаю, вы сегодня настолько продуктивны.
1: Вы сегодня ели треску с яйцом и со стейком.
3: Конечно, конечно. И для нас крайне важно, чтобы питание было все-таки разнообразное. Как в старые добрые времена, я бы вообще вот предложила составлять меню на неделю. И более того, делают еще домашние заготовки накануне, потому что ведь есть категория людей, у которых слишком мало времени до отправления детишек в школу, да, сам встал, опаздываю, у меня 20 минут сразу вылетаю, и поэтому не до завтрака. Большому количеству людей не до завтрака. Но я вам хочу сказать, что завтрак не для того, что просто надо, да, а для того, чтобы мы были в ресурсе, мы были высокопродуктивны до конца этого дня. Нам важно, чтобы мы были мобильны, чтобы мы были в высокоэффективны в течение дня. Мы сами ведь этого же хотим. И поэтому завтрак съешь сам до конца. И количество еды, которое должно быть на завтрак, вот представляете себе, голливудская есть такая тарелка, 20 сантиметров, она имеет диаметр, ровно половина этой тарелки – это клетчатка, клетчатка – это цельнозерновые крупа и плюс овощи. И хорошо, если у нас будут овощи, хорошо, если
1: Но
3: у нас будут, кстати, ягоды и фрукты.
1: Крупа – это же не только клетчатка, это и углеводы еще. Крупы-то.
3: Конечно, это и углеводы в том числе, и белок отчасти, и клетчатка. То есть у нас это полноценный, крупа – это вообще полноценный продукт питания. Раньше, в старые добрые времена, это действительно был для рабочих, у нас же огромное количество рабочих было, это главный продукт был на завтрак для рабочих, которые были высокопродуктивны у себя на заводе.
1: Калорийный, там что?
3: И эти калории все сжигались. И мы это прекрасно понимаем, что раньше категория людей рабочих, она съедала около 3000 килокалорий, и эти калории все сжигались. На сегодняшний день мы уже не такие мобильные, мы не такие высокопродуктивные, тяжелым физическим трудом занимаются уже не такой высокий процент людей, все больше ручка, больше кнопки наших телефонов и наших компьютеров, и средняя калорийность пищи для женщины, как правило, это 1200-1500 килокалорий, для мужчины 1500-2000 килокалорий. У них просто у мужчин быстрее обменные процессы благодаря их натуре. И эта категория людей должна съедать чуть большее количество еды. И если на завтрак у нас будут жиры, перечисленные нами, горсточка орехов, сегодня, завтра авокадо, послезавтра оливки, это будут сёмга или это просто сельдь, или это скумбрия, жиры плюс соль для нас полезны. Если это будут белки, опять же, это яйцо, кусочек рыбки, там белки. Да, если это будет греческий йогурт, там белки. Мы знаем, сегодня есть термостатные йогурты нормальные, которые на закваске готовятся, которые имеют максимальное количество белка. Тоже для нас полезно. Это полезные белки. И клетчатка в обязательном порядке. Клетчатка, крупа, овощной салат, цельнозерновой хлеб. Это все цельнозерновой
2: хлебушек.
3: Можно положить в тостер, если мы понимаем, что мы должны хлеб есть не сегодняшний такой мягкий, а вчерашний. Да? То есть он должен чуть-чуть сухарики. Должен пожать. А в тостере они сухарики, прекрасно перевариваются. У нас большое количество людей, которые страдают гастродуоденальным рефлюксом, поэтому свежий хлеб мы не едим. И вот из тостера взяли кусочек хлебушка, положили туда либо сливочное масло, либо авокадо можно намазать. Вот положили кусочек рыбки, плюс еще небольшое количество крупы, плюс еще яйцо. То есть разнообразие, да, завтрака.
1: Прямо у меня это начинается на отделение.
3: И сразу же хочется завтракать. И нам важно, чтобы мы все-таки завтракали. И завтрак не должен быть скучным каждый день, да, овсянка, например, да, это скучно. Для каждого из нас очень важно подготовиться к завтраку и за неделю уже его продумывать, тогда нам это интересно, тогда мы действительно почувствуем себя высокопродуктивными, тогда мы не будем объедаться на обед и на ужин, тогда у нас будет меньшее количество углеводов, мы будем все стройнее, это гарантированно, и мы будем высокопродуктивны, это важно.
1: Хорошо, будем стараться, стройнее. Страницы в самое ближайшее время начнем. Мы продолжим нашу беседу после небольшой рекламной паузы. С нами врач превентивной интегративной медицины, терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог Римма Мосинко. Говорим о том, как сделать завтрак полезным. Вернемся и продолжим.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда.

0: Выборы 2026.
1: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
4: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
6: Сергей Лавров.
7: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
6: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
2: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.

Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Георгий Филимонов побывал в Ферапонтовской школе и поздравил школьников с Днем Знаний. Сегодня образовательному учреждению исполняется 185 лет. Ранее оно было монастырским училищем. Сейчас здание нуждается в ремонте, и губернатор сообщил педагогам и детям о предстоящем обновлении. Как отметил глава региона, будем и дальше работать над повышением среднего уровня образования, в первую очередь на сельских территориях. Продолжим создавать новые объекты и ремонтировать существующие, чтобы дети занимались и развивались в комфортных условиях. По итогам прошлого года Министерство просвещения России высоко оценило усилия Вологодской области по обновлению образовательной инфраструктуры. За все время на ремонт школ, колледжей и детских садов было направлено 133 миллиарда рублей. Бесплатную онкодиагностику смогут пройти вологжане 5 сентября. В регионе очередной раз пройдет акция «Онкослужба. Северная звезда России». Проект направлен на выявление бессимптомного течения онкологических заболеваний. Женщины от 18 до 39 лет смогут пройти ультразвуковое исследование молочных желез, старше 40 лет – маммографию. Вологжанкам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию для диагностики заболеваний шейки матки. Мужчинам старше 45 лет проведут анализ крови на простат-специфический антиген. Дополнительно всем участникам выполнят диагностику новообразований кожи. Результаты обследований доступны в электронной медкарте на портале госуслуг и участкового врача. Череповцы частично перекроют одну полосу Архангельского моста. Перекрытие будет действовать с 1 по 11 сентября. Как сообщили в отделе транспорта мэрии Череповца, частично будет перекрыта крайняя правая полоса на мосту по направлению к улице Архангельской. Там планируется работа по восстановлению лакокрасочного покрытия опоры номер 8 пилона в рамках гарантийных обязательств. Два пенсионера заблудились в лесах Вологодской области. Накануне в районе деревни Панфилово Шекснинского округа заблудился 64-летний мужчина, а у деревни Степанихи Вожегодского округа 70-летний пенсионер. Обоих поисковики нашли в тот же день. Медпомощь никому не потребовалась. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС. Спасатели очередной раз напоминают, перед выходом в лес обязательно сообщайте близким маршрут, берите с собой заряженный телефон, воду и теплую яркую одежду и не уходите далеко от знакомых троп. В драмтеатре покажут историю одного города. Постановка станет премьерой 178-го сезона. Сценарий написан по мотивам романа «Хроники» Михаила Салтыкова-Щедрина. История одного города – это сатирическая хроника вымышленного города Глупого. Сюжет строится вокруг градоначальников, которые запугивают подчиняющийся им народ. Режиссер-постановщик спектакля Виктор Стрельченко. Премьера запланирована на 2 октября.
1: Спорта.
0: 21 медаль завоевали спортсмены Вологодской области на международном турнире по ушу в Китае. Подведены итоги 4-го шэньсинского турнира Улинь-Гунфу. Соревнования, проходившие в городе Хуаинь, объединили около 1800 спортсменов из 135 команд разных регионов России и провинции Китая. Команда Вологодской области завоевала 21 награду – 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Звание двукратной победительницы присвоено Ярославе Филимоновой. Обладателем золота также стали Ладослава Филимонова, Валерия Филатова, Алена Заборская, Михаил Ставровский и Александра Рослякова.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Говорим о том, как сделать завтрак полезным. Спасибо, до новых встреч.
2: Спасибо.
3: Хорошего аппетита всем.
4: В Москве 16 часов.
5: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Отношения России и Ирана стабильно развиваются по всем направлениям. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Республики Масудом Пезешкианом. Российский лидер подчеркнул, что Россия восхищается мужеством и стойкостью народа Ирана.
6: Как вы знаете, мы используем любую возможность, чтобы встретиться, пообщаться, провести консультации. Российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям, стабильно, в соответствии с буквой и духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. Прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики Маджтабе Хусейни Хаменеи.
4: В свою очередь, президент Ирана отметил, что действия Вашингтона в конфликте с Тегераном нельзя оправдать. Ранее сегодня Владимир Путин выступил на встрече в формате ШОС+. Российский лидер отметил, что Россия и ШОС открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия и взаимной выгоды.
7: Хотел бы поприветствовать всех участников нашего заседания и подчеркнуть, что встречи в формате ШОС+ стали доброй традицией. Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает, что внимание к многоплановой деятельности нашей организации со стороны мирового сообщества продолжает расти. Мы открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга на основе равноправия и взаимной выгоды.
4: Ну, а только что в Бишкеке началась встреча президента России с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает наш корреспондент. Российской стороны встречи принимают участие, в том числе министр иностранных дел, замглавы администрации президента, пресс-секретарь российского лидера, помощник президента по международным делам. Ранее в итоговой декларации, принятой по итогам заседания лидеров стран-участниц ШОС, была выражена глубокая обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Страны ШОС осудили военные удары по территории Ирана, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и значительному ущербу экономике страны. Выступили за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана. Около 100 строений и более 15 квадратных километров территории перешло под контроль российских войск в результате освобождения Червоной Криницы Запорожской области штурмовиками группировки «Восток». В СУ потеряли свыше роты личного состава, сообщили в Минобороны. Ранее ведомство информировало, что российские военные взяли за последние сутки под контроль 2 населенных пункта в Запорожской области – Новопавловку и Червоную Криницу. Боевую задачу выполнили группировки войск «Днепр» и «Восток» соответственно. За прошедшие сутки российские войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ. Также был нанесен удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156 районах. Массированный удар был нанесен по целям в Киевской и Одесской областях. Евросоюз не рассматривает ускорение выплат 90 миллиардов евро Украине. Это финансирование, цитирую, уже невероятно амбициозное, будет направлено в течение 2 лет, как было запланировано изначально. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. Она подчеркнула, что это решение неизменно, даже с учетом понимания в Европе всех нужд Украины. Деньги будут переданы в течение оговоренного срока в 2 года. Советник председателя Банка России Кирилл Тримасов заявил, что российская экономика по своей устойчивости напоминает верблюда, который может выжить даже в самых неблагоприятных условиях. Такое мнение он высказал, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
8: Главная особенность российской экономики последние годы, это мы все увидели своими глазами, для многих, наверное, это было сюрпризом, устойчивость выживаемость в самых экстремальных условиях. Это, наверное, главная характеристика нашей экономики за последние годы. А животное, которое может выживать в самых экстремальных условиях, которое такое устойчивое, у меня почему-то ассоциация тоже с восточным животным, но не с дальневосточным, с верблюдом.
4: Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России постепенно возвращается к росту. По его словам, минимизировать последствия для экономики и нормализовать денежно-кредитную политику получается благодаря слаженной работе правительства и Центробанка. Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы заслуженным жителям столицы. В преддверии Дня города мэр также обратил внимание на вклад жителей Москвы и самого города в достижение победы в спецоперации, подчеркнув, что столичные предприятия активно работают и обеспечивают всем необходимым вооруженные силы России. Собянин также указал, что москвичи отправляют в зону СВО благотворительные посылки. Более того, столица помогает городам-побратимам Донецку, Луганску, Севастополю и Крыму. В рамках церемонии некоторые москвичи были удостоены ордена Александра Невского, Ордена Дружбы и других. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
4: По данным синоптиков центра ФОБОС, завтра, 2 сентября, в Санкт-Петербурге облачно, кратковременные дожди, в ночные часы 13-15 градусов, в дневные 18-20. В Москве завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами с грозой, в ночные часы плюс 16-18, а в дневные 20-22 градуса.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени множественного числа. Очень часто возникают ошибки в этой форме, и прямо сейчас мы их исправим и поставим на стоп эту ошибочную тенденцию. Сначала послушаем, как образовали нашу проблемную форму от глагола «воссоздать» гости и ведущие маяка.
3: Вынесли из жилой зоны, раньше он располагался улицей ниже, перенесли и воссоздали заново на улице Тагильской.
1: А ароматику не воссоздали, как, которая была у этих духов?
5: Я не встречала, чтобы вот в современном парфюмерном мире воссоздали эти духи для ношения.
2: Много раз прозвучало «воссоздали», но это неверно. Правильный вариант – «воссоздали». В таких словах чаще сохраняется ударение начальной формы. «Воссоздать» – «воссоздали». А что будет, если мы от этого слова кое-что отрежем и к нему кое-что добавим? Исследуем этот вопрос вместе с Юрием Сидоренко, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
9: То есть, когда ее нет, вот, ну, в реале, то есть, может, машина сколько угодно стать молотить, но не создались условия, при которых она заглохнет.
2: Было сказано «создались». По сравнению с первым примером «воссоздали», у нас исчезла приставка «воз» и появилась возвратная часть «с». И правильный вариант – «создались». Здесь уже прослеживается другая тенденция. Возвратная часть «с» притягивает к себе ударение. И чаще всего ударение ставим на окончание – «создались». Впереди у нас похожий пример от гостей программы «Как знать» Валерии Гониковой.
10: Но если говорить про вот такие эпохи отдельно, то в древнем мире мы с вами более-менее разобрались, что дружба была основана на добродетели.
2: Не разобрались, а разобрались. Ударение ставим опять же на последний слог, на окончание, поближе к возвратной части «се». Разобрались. И вдогонку еще один пример в тему от гостя утреннего шоу Леонида Гилептермана.
11: Хочу сказать, что на Камчатке очень серьезно занялись проектом по созданию тихоокеанской кухни.
2: Не занялись, а занялись. Ударение ставим все туда же, на последний слог, рядышком с частью «с». Кстати, а как вы думаете, почему я «с» или «ся» называю возвратной частью? Ведь должно же быть какое-то более приличное название. Да, оно есть, и даже несколько. Кто-то называет эту часть суффиксом, кто-то постфиксом. И вот, чтобы никого не смущать, я выбираю нейтральный вариант. Просто возвратная часть слова. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами до новых встреч здесь и вместе. Мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» в эфире. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами травматолог-ортопед, мануальный терапевт высшей категории Андрей Коновалов. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Вахтанг.
1: Сегодня хотим обсудить с вами обувь, которую не стоит выбирать ребенку к школе. И какую обувь стоит выбирать ребенку к школе 1 сентября. Примите поздравления с началом учебного года.
3: Спасибо, я тоже вас поздравляю. Спасибо. И ваших детишек, которые пошли в очередной раз в школу. Ну, давайте остановимся на обуви.
1: Да, давайте. Пошли они сегодня в кедах, вот моя сегодня в кедах пошла для красоты.
3: Кеды – это на самом деле ужасная обувь. Давайте я вам объясню, почему.
1: А потому ведь отца никто не слушает.
3: Меня, как ортопеда, тоже в авторитет никто не ставит из детей, поэтому это нормально. Кеды – это плохая обувь, потому что подошва слишком эластичная, она плоская, и задник у обуви очень мягкий, он аморфный. Стопа, она работает как рессора, и в этой обуви она начинает кувыркаться, и нагрузка со стопы, минуя стопу, идет на коленный сустав и выводит его из строя. Мениски разрушаются, и это дает дорогу артрозу в будущем. Поэтому это очень вредная обувь, не рекомендую.
1: Даже на физкультуру?
3: Ну, даже на физкультуру, тем более на физкультуру. Мы же там бегаем, прыгаем, а дети в особенности...
2: Кеды в детстве, артроз в юности или старости.
3: У меня у самого случай был, это было еще в 90-е годы, ну тогда дефицит всего был, и позарился я на красивые кеды. В них я собирался играть в футбол.
1: Кеды со звездами, наверное, были.
3: Ну, вероятнее всего, да. И позарившись на эту красоту, о функционале я, соответственно, не думал. И после первой игры в футбол на первом пальце я здоровенный мозоль набил кровяной. Ну, и первый и последний раз я эти кеды, короче, одел. Красота, она требует жертв. Тогда я понял.
1: Да. Тогда мы заменяем кеды на кроссовки.
3: Как вариант, но не все кроссовки полезны, как и все йогурты, как говорится.
2: Не все, да.
3: Да.
2: Хорошо, хорошо. Тогда вот родители, они, конечно, будут убеждать своих детей, не всегда у них это получится, но все равно, на что родителям стоит в первую очередь обращать внимание при покупке обуви? Вот пришли в магазин, а там стоит там 500 пар этой обуви. Что покупать?
3: Ну,
2: на что смотрим?
3: Во-первых, размер должен быть правильно подобран. Как выбирать размер? Ребенка ставят на листок бумаги стопу ребенка и делают обвод этой стопы. Дальше мы берем этот обвод, идем в магазин, берем попавшуюся обувь, ну не любую попавшуюся, которая понравилась, соответственно, и берем оттуда стельку, прикладываем к обводу, и должно быть соответствие по ширине и по длине в идеале. Если это соответствие есть, мы уже ориентируемся на эту обувь. Дальше мы должны посмотреть, какая подошва у обуви. То есть она должна быть достаточно гибкая. Не надо выбирать носы, которые сильно вздернуты. Вот, наверное, видели такие вот носы, как у мука-скорохода, дугой. Вот, не надо их выбирать, потому что это гасит мышечный рефлекс, который очень важен для формирования свода стопы. И это даст начало поперечному плоскостопию. Дальше надо смотреть на задник. То есть задник формоустойчивый должен быть у обуви.
2: Формоустойчивый, что это означает?
3: Мы берем задник большим указательным пальцем сзади и пытаемся прожать его. Он должен нам создать сопротивление. То есть если он аморфный, соответственно, не пойдет такой вариант. Стопа в такой обуви будет кувыркаться, это очень травмоопасно, и долго ребенок в такой обуви не пройдет. То есть для спорта однозначно не пойдет такая обувь.
2: А если это кроссовки, они довольно плотно облегают ногу там при хорошей шнуровке. Я сейчас посмотрел, у меня аморфный задник, а мне удобно.
3: Смотрите, если вы работаете в режиме сел, встал, это допустимо. Если вы целый день на ногах, то есть вы даете нагрузку на стопу, она будет неустойчива в такой обуви без жесткого задника, и очень быстро перегрузка наступит, в том числе и поясницы. Вот допустим, если взять армию, то же самое, да, там же в берцах люди ходят. Угу. Почему? Потому что нужна фиксация голеностопного сустава, чтобы пройти там большие расстояния, и чтобы это было достаточно продуктивно.
1: А я сыну покупал в армию ортопедические стельки, он попросил, пап, привези, я ему привез.
3: Если
1: целый год проходил.
3: Да, но это хорошим подспорьем является, потому что если особенно патологии есть по типу плоскостопия или других деформаций, это дает амортизацию стопе, и человек чувствует себя комфортно.
2: Я помню, вот в 90-е у нас очень модно было, и сейчас, по-моему, тоже все возвращается так или иначе, вот эта вот обувь на громадной подошве, такая вот типа берцев, да, вот такие мощные.
3: Гриндерсы, наверное.
2: И гриндерсы, и шелесы, вот это все, естественно, мы носили. Да, и это нормальная обувь, ну, по идее, там же и толстая подошва, но они, конечно, очень крепко держат, так сказать, всю стопу, особенно если это высокие какие-то ботинки, но нет ли тут тоже какого-то перекоса? Нормально ли детям такую обувь?
3: Она не функциональна, это обувь, она имеет очень жесткую, толстую подошву, и сочетание жесткой подошвы с жестким задником дает отрицательный результат. То есть задник формоустойчивый, а подошва тяжелая, толстая, на ней стопа не работает. И это в конце концов приводит к деформациям стопы. Для повседневной носки она не пойдет, такая обувь. Не стоит останавливаться на этом варианте. Я бы не стал бы и не рекомендую.
1: А вот сейчас молодежь модная ходит на платформах. Это вообще что?
3: Платформа — это неплохая история, но опять-таки она должна быть в связке с гибкостью и с задником. Почему это неплохая история? Потому что если рассматривать длительную ходьбу, в ней идет перекат с пятки на носок. Очень часто мы имеем патологию какую-то, в ходе которой икроножная мышца, она забивается очень сильно. И вот на платформе мы снимаем эту нагрузку и минуем разные негативные последствия. Например, болевой синдром после ходьбы.
2: Я вот вспоминаю, что в моей юности, когда я в школу ходил, это было очень много лет назад, конечно. Я помню, такая была вот шик-мода, что даже мальчики носили какие-то у нас были ботинки с небольшим, но все-таки на каблуке они были. Да? Вот каблук для обуви, для мужской, но уж тем более для женской, насколько это полезная или вредная история для особенно детей?
3: Ну, опять-таки, каблуки, они бывают разные. Каблук до 3 сантиметра ассоциации ортопедов признан безвредным абсолютно.
2: Ну, это что, каблук, что ли? Это вообще непонятно, что я.
3: Ну да.
1: Ты на шпильках ходил?
2: Да?
1: Ты на шпильках ходил?
2: Ну нет, конечно, каблук был сантиметров.
3: В средневековье мужики на 7 сантиметров ходили.
1: Парик еще высокий.
3: Да. Вот. Поэтому тут важно что? Да, 3-4 сантиметра крен — это хорошо. Жесткость задника и подошва должна быть нормальная. Если идет сочетание вот таких моментов, для пояснички это будет неплохой вариант, и не только для стопы. То есть мы полностью убираем
2: перегрузку.
3: А осанка
2: у нас выправляется, если у нас есть небольшой каблук получается, да?
3: То есть это так работает физика тела. Когда мы стоим на плоскости, получается, и если у нас, допустим, плоская стопа, плоскостопие имеется, у нас стопы вот так вот вовнутрь заворачиваются, и центр тяжести, он в области крестца находится, он кпереди уходит, и спина начинает избыточно прогибаться. Соответственно, чем дольше находишься...
2: В какую сторону, назад или вперед?
3: Ну, вот крестец кпереди, а поясница кзади. Вот такой излом создается. А стопы делают завал вовнутрь. И человек при помощи мышц вынужден балансировать, держать эту позу. Это очень энергозатратная поза. И поэтому, когда мы даем небольшой крен, мы активизируем вот эти мышцы, которые свод приподнимают. И мы выводим из дисбаланса крестец, и он занимает устойчивую позицию. А если мы возьмем больше 4 сантиметров крен, будет обратный эффект. То есть крестец очень сильно кпереди пойдет, поясница переразогнется, Поэтому милым дамам высокие каблуки противопоказаны.
2: Ну, как красота. А как же, они же любят, дамы, высокие каблуки.
4: А еще лодочки любят, что пальчики, они все сразу же друг на друга.
3: Такие вот двойной. Тут двойной, к сожалению, вред с лодочками и на высоком каблуке. Ну, про высокий каблук я уже рассказал. То есть, это мощнейший удар по пояснице. А узкая обувь, она сдавливает пальчики, собирает их друг с другом, нарушается кровоток, в пальце сдавливаются нервы, возникает онемение, вторично атрофия мышц, судороги могут пойти.
2: А потом, здравствуйте, деформирующий артрит.
3: Деформирующая артроза артрита и здравствуй, ортопед-хирург.
2: Понятно. Но, с другой стороны, как? Вот женщина походила на каблуках, потом пришла к мужу, он ей сделал массаж поясницы. Все, польза для семьи.
4: Хорошо, что к мужу пришла.
3: Ну, да. В принципе, да, взаимовыгодное сотрудничество такое, да.
4: По поводу шнуровки, наверное, тоже стоит уточнить, насколько туго надо завязывать шнурки. Ведь дети любят как? Завязал один раз, а потом вытащил ногу, а вставить вот как-то это с ложечкой надо, это не хочет развязывать, потому что и мало кто умеет завязать нормальные шнурки сейчас.
3: Есть такое дело.
4: Да. Как вот, как это называется, взъем, да, стопы, чтобы...
3: Подъем.
4: Подъем стопы, да. Как его надо перетягивать сильно или оставлять какой-то пальчик другой, чтобы...
3: Ну, здесь можно привести прием с шарфиком. То есть, если мы шарф туго на шею наложим, соответственно, сначала посинеем, и потом ничего хорошего не будет.
2: Вы, девочки, это самое, как и называется, косички-то расплетите, да?
3: Да. Со стопой такая же история. Там есть сосуды, нервы. Стопа – это наша часть тела, это орган. Вот. И если мы нарушаем его кровотока и иннервации, там будут соответствующие последствия. Поэтому шнуровать надо таким образом, чтобы стопа не отекала после этого, чтобы не было дискомфортных ощущений. Ну и надо, конечно, ориентироваться на полноту обуви и на высоту подъема самого человека. То есть здесь надо варьировать. То есть если, допустим, мама сама завязывает ребенку шнурки, она должна спрашивать, не давит ли эта обувь, как у тебя там пальчики, как у тебя сама стопа чувствует, нет ли дискомфорта.
4: Главное, что папа не спрашивал, не давит?
3: Не давит. Лучше, да, к маме обращаться.
2: Слушай, ты говоришь, что не умеют завязывать шнурки. Я, например, в свое время обнаружил прекрасное большое количество разных способов шнуровки. У нас все соцсети есть, захочешь, это популярная тема, типа, как шнуровать, и там тебе такие модные штуки вообще посоветуют.
4: А свободная шнуровка, она вообще полезная? Ну, когда у тебя пятка начинает шлепать ботинок, по пятке начинает шлепать.
3: Когда пятка шлепает, это дает неустойчивость стопе, это очень травмоопасно, а в детском возрасте зона роста открыта, и если стопа шлепает, бьет пяткой, это может приводить к заболеваниям, болезнь Шинца такая есть.
4: Ничего себе.
3: Зона роста обкрадывается в кровотоке, и кость в зоне роста как сахар становится. Она покрывается трещинами, ребенок начинает жаловаться на боль в пятке, ну и вот это вот может приводить.
2: То есть шлепанцы у детей отбираем.
3: Однозначно.
2: Шлепанцы, тапочки, что еще?
4: Которые через палец надеваются или которые фиксируются сзади, их тоже нельзя, да?
3: И то, и другой вариант очень плохой.
4: Вот эти вот резиновые калоши, да?
3: Да,
4: сзади же шлепочка есть, она прихватывает.
3: Она не помогает. То есть это бутафория. Можно походить по пляжу, но мне кажется, по песку или по гальке полезнее босиком походить. Гораздо полезнее для
2: здоровья. Хорошо, а сандалики с хорошей, если сзади хорошо у нас фиксируется и пятка, и нормально у нас подошва с прогибом, да, твердая, например. Это нормальная обувь для детей?
3: Постоянно в обуви нельзя ходить. То есть обувь можно рассматривать как аксессуар, который мы надеваем для ходьбы по городу. Там, где ребенок может травму получить, стопе наколоться, порезаться. Там, где он идет на длинное расстояние, чтобы не было перегрузки вышележащих структур. А если есть возможность походить без обуви, ребенок должен пользоваться этой возможностью. Дома, например, можно стелить коврики ортопедические, ковролины. То есть, чтобы
2: аппликатор ребенок... Кузнецова пусть походит.
3: Ну, думаю, с аппликатором проблемы будут определенные.
2: Ну, поначалу, первые пару месяцев, а потом привыкнуть. Ну,
3: в принципе, организм ко всему у нас привыкает, да, и к этому тоже может привыкнуть. Ну, то есть, разнообразие должно быть поверхности, по которым ходит ребенок. Это хорошей лептой будет в его здоровье.
4: Ну, дома босиком пускай бегает. Или все-таки в носочках для гигиены-то стоп?
3: Носки, они тоже гасят рефлексы с рецепторов. И вот было доказано, что чем плотнее носок прилегает к коже, тем больше он выключает рецепторы. Мы должны своими тактильными рецепторами общаться с внешней средой. Для того, чтобы была завязка между мышцами и головным мозгом.
2: Ближе к природе. Вот,
4: да. Да. А мы ближе к новостям уже добрались. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, послушаем новости, вернемся к нашей беседе. Мы сегодня выбираем обувь для ребенка в школу. С нами травматолог-ортопед, мануальный терапевт высшей категории Андрей Коновалов. Вернемся через минут 10.
0: Как знать на маяке.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmetex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmetex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmetex? Поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья» 3 сентября в 9 утра. Включайте «Маяк». Будет интересно.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Мамали Рахмоном заявил, что страны тесно взаимодействуют по вопросам обеспечения безопасности. Глава российского государства подчеркнул, что наша страна находится в тесном контакте по этому вопросу.
2: Ну, естественно, работаем в сфере безопасности. Мы знаем ваши озабоченности о том, что происходит в соседней стране, на Афганистане, и в тесном контакте находимся по этим и по другим вопросам, связанным с обеспечением безопасности. Ну и очень рад, что нам сегодня удается встретиться и поговорить.
0: Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а еще чуть ранее выступил на встрече в формате ШОС+. Еще два села в зоне спецоперации взяли под контроль вооруженные силы России. Так, за сутки группировка войск Днепр овладела Новопавловкой, а подразделение Востока Червоной Криницей в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Ведомства отметили, что при освобождении Червоной Криницы в Запорожье российские военные взяли под контроль крупный район обороны, около 100 строений и 15 квадратных километров территории. Подразделения войск группировок Север, Запад, Центр и Юг продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации, по данным Минобороны, превысили 1300 военных. Также за сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Средствами ПВО были сбиты 13 управляемых авиабомб, снаряд РСЗО «Хаммерс» американского производства и более 1000 беспилотников самолетного типа. 330 иностранных граждан были спасены после наводнения в Непале. Об этом сообщает Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В списке на сайте МИДа указано, что после наводнения спасены 330 иностранцев. Наводнение обрушилось на северный

0: Непала утром 26 августа, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших, по последним данным, превысило 1000 человек. Министр здравоохранения спас уфимца, которому стало плохо в самолете. Мужчина чуть не потерял сознание из-за резко подскочившего давления. Пассажир обратился к бортпроводникам, и те объявили поиск врача. На помощь пришел глава Минздрава, сообщают СМИ. По словам пассажира, он снял ему кардиограмму при помощи умных часов, а затем измерил давление ручным тонометром и сделал укол препаратами из аптечки. Он максимально по-доброму, как врач, отнесся ко мне, не как чиновник, а именно как врач и добрый человек. Должность свою не называл, лишнего какого-то официоза не создавал, рассказал пострадавший пассажир. Михаил Мурашко не в первый раз оказывает первую медицинскую помощь. К примеру, в прошлом году он спас на борту самолета мужчину в прединфарктном состоянии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас превышает 24 градуса. Дует небольшой южный ветер. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Евгений Поддубный.
3: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент, военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самое важное для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна – сила в правде и справедливости. За это и будем бороться все вместе. И, конечно, победим.
2: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче Кубка России по футболу Тольяттинский «Акрон» дома принимает «Локомотив». В середине первого тайма счет пока не открыт. В 18:30 воронежский «Факел» на своем поле сыграет с Краснодаром, а в 20:45 Ростов дома встретится с московским «ЦСКА». Ранее сегодня стало известно, что полузащитник сборной Армении по футболу Карлен Оганесян стал игроком «Акрона». Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет. До перехода в тольяттинский клуб Оганесян выступал за ереванский «Пюник». Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может сыграть против «Спартака». По словам представителя футболиста, врачи клуба считают, что к матчу с красно-белыми Тюкавин будет точно готов. 6 сентября «Динамо» на своем поле сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 18:30. «Зенит» не стал продавать Луиса Энрике Роме за 38 миллионов евро и 5 миллионов бонусами. Как сообщает ESPN, сине-бело-голубые хотели получить больше за бразильского полузащитника. В итоге римляне отказались от игрока. В начале прошлого года «Зенит» купил Энрике за 33 миллиона евро. С 18:00 по московскому времени начинается третий день US Open, заключительного теннисного турнира «Большого шлема» в нынешнем сезоне. Рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Ближайшей ночью на открытом чемпионате США по теннису должны завершиться все матчи первого круга. Особое внимание надо уделить матчу Алины Корнеевой, 19-летней россиянки, несколько лет назад выигравшей Australian Open и Ролан Гаррос в юниорском разряде. Ей играет с многоопытной Мэдисон Кис, американкой, победительницей турнира «Большого шлема», в свое время игравшей на US Open в финале. Кис, безусловно, фаворит этой игры, но Алину ни в коей мере не нужно недооценивать. Она уже закрепилась в первой сотне мирового рейтинга, побеждала американок Эмму Навара и Иву Йович, девушек уровня топ-30, но перед Нью-Йорком получила небольшую травму и даже снималась в квалификации тысячника в Цинциннати. При этом в ее активе за последние недели полуфинал хардового турнира в Афинах и четвертый круг в Торонто на чемпионате Канады, еще одном крупном тысячнике. Мира Андреева, пятая ракетка мира, вступает в турнир матчем с индонезийкой Жанис Тьен, значительно прибавившей в последнее время. Это 36-я ракетка мира. У мужчин, напомним, уже сыграли все россияне, попадавшие в основную сетку. Проиграл только Роман Сафиулин, действующему чемпиону США Карлосу Алькарасу, а вот Данил Медведев, Карен Хаченов и Андрей Рублев свои матчи выиграли, и в следующие два дня, это среда и четверг, проведут очередные игры второго круга.
1: Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла команду Греции на чемпионате мира по водному поло 4-4. Наши девушки одержали вторую победу подряд. В следующем матче сборная России 2 сентября сыграет против команды Турции. Чемпионат мира по водному поло 4-4 проводится впервые. Российская команда выступает на чемпионате мира с флагом и гимном. Российские фигуристы получили вторую квоту в соревнованиях пар на этапе юниорского гран-при в Анкаре. Участие в соревновании примут Таисия Гусева и Данил Овчинников, которые изначально были заявлены как запасные. Ранее стало известно об участии в этапе пары Полины Шешелевой и Егора Карнаухова. В качестве запасной теперь заявлена пара Полины Сажиной и Алексея Белкина. Этап в Анкаре пройдет с 17 по 19 сентября. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Маргарита Базылюк может пропустить значительную часть предстоящего сезона. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя фигуристка практически не тренировалась в межсезонье и не ведет активную подготовку к турнирам. Базылюк намерена в ближайшее время заняться своим здоровьем. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк.
3: Подбираем обувь ребенку к школе. С нами травматолог-ортопед, мануальный терапевт высшей категории Андрей Коновалов. И давайте прямо сейчас мы, наверное, поговорим о сменке. С завтрашнего дня сменка обязательна. Сегодня ребята пришли в школу без сменки. Но вот какие ситуации я представляю? Это повседневное ношение, да, сменной обуви. Это физкультура, например, да, выступление, спортивное выступление какое-то, занятие физкультурой. Ну и торжественная часть, линейка, может быть, стишок почитать, на сцену подняться. Давайте вот начнем с повседневной обуви.
4: Сколько пар нужно вообще для разных случаев? Больше, чем модникам, мне кажется.
3: Конечно, детям, чтобы собрать ребенка в школу, сколько денег надо. А обувь – это не дешевый элемент. И так повседневно.
5: Здесь как минимум должно быть 3 пары обуви. То есть одна для спорта, одна для хождения по школе, другая для выступления. Ну, начнем со спорта.
3: Да.
5: Для спорта я бы выбрал бы кроссовки. То есть, чтобы была бы коническая подошва, формоустойчивый задник, они должны быть легкие и хорошо вентилируемые. Для повседневной носки в школе я бы выбрал бы обувь очень удобную. То есть она должна быть легкая, из хороших материалов, то есть кожа, замша, он должен быть дышащий. И в школе детишки на перемене бегают по рекреациям. Угу. Есть вариант поскользнуться и упасть. Поэтому должна быть протекция, то есть протектор на подошве. Она должна быть рифленая. Это будет минимизировать травматизм школьный. Ну, для выступления можно надеть красивенькую обувь. На полчаса она никаким образом не навредит. Ребенку.
4: А почему нельзя и для спорта, и для обычной школьной жизни просто кроссовки взять в кроссовках и бегать удобно на перемене-то как раз очень хорошо.
5: Если разобрать обувь со стороны функционала зайти, то почему бы нет, можно. Ну, как бы не каждый ученик на сцену решится выйти в кроссовках.
4: Нет, не на сцену, а так на переменках побегать. На физкультуру, а потом на переменку.
6: Или школьная форма, или дресс-код. Вот
5: после есть. Физкультуры или до физкультуры заранее переодеться в кроссовки, почему бы нет, можно, конечно.
6: А вот чешки или еще как-то называют, балетки,
4: что они, да. Есть еще такие?
6: Это полезная обувь?
5: Если в плане переобувки рассматривать эту обувь, ребенок 45 минут сидит на уроке, потом 5-10 минут перемена, потом опять он садится, то есть вполне возможно в таком режиме использовать такую обувь.
4: Угу.
5: Обувь, она начинает вредить, когда мы находимся в ней продолжительный период времени. А на кратковременный срок ничего страшного.
4: Угу. Да что угодно. Хоть на каблуках ходи, если это 15-20 минут. Да, если очень...
5: Вполне возможно, конечно.
4: А все-таки, когда мы подбираем обувь, мы уже выяснили, что надо обвести ребенку стопу, да, для того, чтобы потом к стельке приложить, и мы понимали, что, в общем, размер соответствует, толщина соответствует, но ведь у обуви есть еще и подъем, да, как бы может ребенку быть неудобно. Как вот на это обратить внимание и мерить, и спрашивать, наверное, и без примерки это тоже не стоит. Мы стопу, конечно, ввели, но все равно же надо примерить, наверное, обувь.
5: На высоту подъема нужно обращать уже в магазине. То есть нужно максимально сильно зашнуровать, либо зафиксировать липучками и походить в этой обуви. Если сильное давление появляется, мы ее немножко ослабляем, получается, как бы на средний уровень выводим. И если давление остается, мы эту обувь убираем.
4: Uh-huh.
5: А если человеку комфортно в этой обуви, мы останавливаемся на этом варианте.
4: Uh-huh. Ну и бывает так, вот вроде даже в магазине померил, походил, да вроде нормально, а потом вышел и вообще неудобно, начал ходить и вообще некомфортно тебе в этой обуви. И наоборот бывает, ты вроде бы в магазине примерил и что-то вроде, ну, не очень как-то нравится, что-то и тут не так, и здесь не так. А потом раз походил, как это у нас было в юности, говорили, разносить обувь нужно, да? И ты походил потом день, два, три, раз, обувь такая, как получается, как хорошо она на ней сидит.
5: Может сработать два фактора. Про первый я уже упоминал, когда красота требует жертв, то есть модель понравилась, и мы начинаем ее разнашивать всячески.
4: Как Золушка, вернее, как эти самые, как дочери мачехи примеряли, да, хрустальную туфельку.
5: Да, да, вот, и поэтому это может привести к таким вот дискомфортам в области подъема стопы. Как правило, это вот самая основная причина.
6: Угу. Ребенок-то ведь у нас растет, и нам нужно не три пары обуви, а, возможно, и шесть, потому что, может быть, через два месяца там скачок роста, да, и ребенку надо уже новую обувь. А ребенок уже привык к этой, и вроде как немножко и пальчики поджимает, и не жалуется. Как мы обратим внимание, на что мы должны обратить внимание, что ребенку пора все-таки поменять обувь и купить размер больше?
5: Ну, во-первых, есть такое правило, мы можем взять свой указательный палец, угу, и поставить его сзади пятки.
4: Угу.
5: Если там зазор между пяткой и задником такой, который позволяет пройти пальцу, то есть это нормальная обувь. Если уже обувь впритык, это может привести к трению. К трению, и это может в конце концов вызвать образование вросшего ногтя, например. Или могут появиться это бурситы. Вросший ноготь – это когда рант обуви трет о ногтевую матрицу, и ноготь начинает вырастать в кожные покровы.
6: Большого пальца, да?
5: Как правило, большого, но бывает и пятого пальца. Mm-hmm. То есть организм начинает рассматривать ноготь как нечто инородное, он начинает его отторгать, и там возникает воспаление. Mm-hmm. Вот. А во-вторых, нужно еще смотреть за обувью во второй половине дня. То есть во второй половине дня, когда человек понагружал стопу, она уплощается, то есть она может удлиниться и ушириться. Mm-hmm. И вот если ребенок во второй половине дня начинает предъявлять жалобы, что давит на пальцы, на саму стопу, то здесь надо менять обувь однозначно.
4: Вот, кстати, интересно, обувь же еще надо подбирать по ширине, да, получается, потому что вроде бы нога в обуви нормально себя чувствует, но она узковата, и вот и пальцы передние чуть-чуть поджимаются, и вот тут вот немножко неудобно, на это тоже, наверное, да, стоит обращать внимание, когда
5: покупаешь. Однозначно, здесь полнота в обуви должна быть.
4: А, полнота, правильное слово, да.
5: Раньше у нас три полноты было и одна длина, сейчас у нас одна полнота и одна длина. Поэтому, если мы хотим, чтобы обувь была комфортная, нам приходится на один-два размера брать больше, что не очень-то правильно. Стопа в такой обуви начинает проскальзывать, кувыркаться, и это очень травмоопасно.
4: Ну, на вырос, вот как Паша говорит, на вырос берем сразу на два размерчика побольше. Прошло три месяца, глядишь, обувь подошла, ну, и папе экономия.
5: С экономической точки зрения это оправдано.
6: Ну, да.
5: Ну, кстати, вот один размер можно делать запас, то есть это 0,5 сантиметров. Правило указательного пальца.
6: Ну, а обычно мы на зиму делаем запас, потому что носочек надо, а то и два, если ты живешь
4: на Урале. Шерстяной.
6: Шерстяной, да, поэтому. Насколько это безопасно, кстати, вот на один размер больше под носочек брать ребенка, а вот зима, гололед.
4: На два размера.
6: Да.
5: Да, под зиму можно и брать два размера, то есть один сантиметр, как раз под носок. А под обычную, допустим, летнюю обувь достаточно шага в 0,5 сантиметров, то есть запас одного размера.
4: А вот как, кстати, правильно мерить? Вот когда особенно покупаешь где-то на маркетплейсах же у нас сейчас обувь, да, продается, там пишут, там длина стопы 26,5 сантиметров. И ты берешь, значит, эту линейку, начинаешь там, условно говоря, мерить. Как правильно померить и ребенку, и взрослому?
5: Правильный замер нужно вести в вертикальной позиции. То есть нужно встать двумя ногами, померить длину вертикальной позиции. И причем очень часто бывает так, что одна стопа длиннее, чем другая. И ориентироваться нужно на ту стопу, которая более длинная, потому что можно прийти к определенному казусу.
6: Понятно. Ну, мерим от пятки до большого пальца. Травматолог-ортопед, мануальный терапевт высшей категории Андрей Коновалов. С нами мы продолжим нашу беседу после небольшой рекламной паузы.
0: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
7: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
8: Выборы 2026.
9: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Пять лет назад. назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
12: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
13: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
12: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
14: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
15: Сергей Лавров.
16: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
15: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
10: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.

Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Модель непрерывного образования, применяемую в Вологодской области, предложили в качестве эталона для развития системы целевого обучения в России. В Совете Федерации обсуждают необходимость доработки системы целевого обучения, чтобы сделать ее более эффективной. Глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и литературе Лилия Гумерова вновь отметила опыт Вологодской области, где создана единая система подготовки кадров от школы до колледжа, вуза и предприятия. Как отметил глава региона в соцсетях, продолжаем выстраивать систему подготовки специалистов под реальные потребности экономики Вологодщины от ранней профориентации до получения профессии и работы на предприятиях области. Областное управление МЧС заявило об официальном закрытии летнего купального сезона. По данным ведомства, в этом году за три летних месяца на водоемах региона произошло 25 несчастных случаев, в которых 22 человека погибли, двоих удалось спасти. Наибольшее количество несчастных случаев произошло во время купания. За лето... Таким образом, погибло 10 человек. Также в регионе зафиксировано 5 происшествий с маломерными судами, двое погибших и двое выживших. Компания из Вологды построит в Анадыре отель за 500 000 000 рублей. Вологодское ООО НПО «Городская инновационная среда» построит на Чукотке гостиницу на 30 номеров. Объем инвестиций составит 500 миллионов рублей. Как отметил в соцсетях губернатор Чукотского автономного округа, на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о строительстве гостиницы в Анадыре. Строительство планируют начать весной 2027 года. Ввод в эксплуатацию 2029 год. Вологодские юнармейцы выступят в финале «Зорницы 2.0». В Волгоградской области стартовали финальные испытания Всероссийской военно-патриотической игры. В Вологду на соревнованиях представляет команда, собранная из юнармейцев школ города на базе отряда «Черные пантеры». Участники примут участие в гарнизонной службе, комбинированном марше и военно-тактической игре на местности. Команды курируют участники специальной военной операции и ветераны боевых действий. В Вологде с аншлагом прошел легендарный спектакль Никиты Михалкова «12». Он стал одним из главных событий закрытия проекта «Лето русского севера». На сцену Вологодского драматического театра вместе с Михалковым вышли народные артисты России Николай Бурляев и Сергей Степанченко, а также другие известные актеры. Гастроли проходят при поддержке федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры России. Напомним... А при въезде спектакля в Вологду договорились губернатор Георгий Филимонов с Никитой Михалковым во время личной встречи в марте этого года. Сегодня пройдет второй показ. Череповецкий ТДМ начинает новый сезон премьерой спектакля «Том Сойер». Верная дружба, первая любовь, непонимание взрослых, а еще жажда действовать и познавать. Таким предстает всем известный герой Марка Твена на череповецкой сцене. Сейчас в театре для детей и молодежи идут рабочие прогоны спектакля. Премьера пройдет 19 сентября. ТДМ открывает свой 7-й профессиональный, а в целом 42-й сезон. В этом году будут представлены как минимум 8 премьерных спектаклей, в том числе постановки о Николае Рубцове и Игоре Северянине. Выставка «Вологодские вепсы» открылась в Вологде. Сегодня, 1 сентября, в Доме дружбы Вологодской области на Батюшкова, 7. Начала работу интерактивная передвижная выставка «Вологодские вепсы». Посетители смогут познакомиться с материальной культурой одного из коренных малочисленных народов Вологодщины. В экспозиции представлены собрание подлинных предметов быта и домашней утвари. Особенность выставки – надписи на вепском языке каждому экспонату.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Киргизская столица завершился юбилейный саммит ШОС. По его итогам лидеры 10 стран приняли декларацию и еще 27 документов. Президент России Владимир Путин провел и продолжает серию встреч. В том числе состоялись переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Но также Путин пообщался с лидерами Ирана Масудом Пезешкианом и Таджикистана Мамали Рахмоном. Но в эти минуты глава российского государства встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, на встрече Путин указал на рост числа российских туристов в Турции. По итогам прошлого года эта цифра составила почти 7 миллионов человек. Россия и ШОС открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия и взаимной выгоды. Об этом президент Владимир Путин говорил чуть ранее в ходе встречи в формате ШОС+.
3: Хотел бы поприветствовать всех участников нашего заседания и подчеркнуть, что встречи в формате ШОС+ стали доброй традицией. Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает, что внимание к многоплановой деятельности нашей организации со стороны мирового сообщества продолжает расти. Мы открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга на основе равноправия и взаимной выгоды.
1: В итоговой декларации, принятой по итогам заседания лидеров стран-участниц ШОС, была выражена глубокая обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Страны ШОС осудили военные удары по территории Ирана, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и значительному ущербу экономике страны. Выступили за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана. Еще два села в зоне спецоперации взяли под контроль российские вооруженные силы. Группировка войск «Днепр» овладела Новопавловкой, а подразделение «Востока» – Червоной Криницей в Запорожской области. Минобороны отметили, что при освобождении Червоной Криницы российские военные взяли под контроль крупный район обороны, около 100 строений и 15 квадратных километров территории. Подразделения войск «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1300 военнослужащих. Также за сутки, согласно данным Минобороны, были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Средствами ПВО были сбиты 13 управляемых авиабомб, снаряд РСЗО «Хаммерс» американского производства и 1050 БПЛА самолетного типа. Верховная Рада на фоне участившихся воздушных тревог в Киеве может переехать в подвал. Уже на этой неделе украинский парламент протестирует новую систему голосования по телефону. Газета.ру отмечает, что депутаты даже показали, как выглядит зал в подземном укрытии. Помещение не рассчитано на проведение полноценных заседаний. Все 330 парламентариев там не поместятся. Тем, кому места не хватит, придется следить за происходящим в коридоре. Для этого там уже расставили стулья. Депутаты Рады продолжают обсуждать режим работы в условиях частых тревог о воздушной опасности. Парламентарии рассказали, что рассматривают в том числе вариант голосования по телефону в подземном укрытии. Пока этот формат голосования не утвердили, он является запасным. Однако механизм протестируют уже на этой неделе. При этом каждая фракция будет проводить тест отдельно. Инвестиции в основной капитал в первом полугодии номинально выросли на 2% и достигли более 16 триллионов рублей. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил советник главы ЦБ Кирилл Тримасов. Он отметил, что определяющим для инвестиционной динамики всегда является четвертый квартал. При этом, как считает Тримасов, если бы ценовая картина была более стабильной, бизнес был бы готов увеличивать инвестиции в номинальном выражении.
4: Является таким сдерживающим фактором для реального роста инвестиций, но в первую очередь это высокая инфляция. Если бы мы имели более стабильную ценовую картину, то вот то бизнес готов увеличивать инвестиции в номинальном выражении, вот мы видим это по цифрам, но в реальном происходит снижение как раз из-за высокой инфляции. Поэтому ценовая стабильность – это на самом деле основа для устойчивого роста инвестиций.
1: касается ситуации на топливном рынке, то, по прогнозу Тримасова, она станет более предсказуемой к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре. Сейчас, по мнению советника главы Центробанка, делать какие-то выводы преждевременно. Погода в День знаний порадовала москвичей. Лишь к вечеру пойдет дождь, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Погода в Москве до конца дня будет стоять летняя. В теплом секторе циклона ожидается переменная облачность, и большую часть дня осадки маловероятны. Но вечером, примерно с 20-21 часа, возможен кратковременный дождь, грозовое положение. В середине дня воздух успеет прогреться до 23-26, что соответствует климатической норме макушки лета.
1: В свою очередь, Главное управление МЧС по Москве предупреждает, что неблагоприятные погодные условия начнутся с 17 часов и продлятся до 22 часов. Прогнозируется в этот период гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, днем плюс 18-20. В Москве продолжатся кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 20-22 градуса.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Осенний киномарафон.
1: Смотрел вчера передачу «Для вас, родители»?
2: Конечно, это моя любимая передача.
1: Профессор говорил, они нас не так воспитывают.
2: Ну да, не учитывают, что сейчас акселерация.
3: А мой брат вообще сказал, мы только взрослым подражаем, у нас своего лица
4: нет. Всем привет!
3: Нет.
2: Почему взрослым можно, а нам нет? Мы такие же, как взрослые.
4: Точно, только маленькие.
3: Кость, ты уже все написал?
5: Про что петь будем?
4: Про Петрова и Васечкина.
3: Мы что, все их истории расскажем?
4: Ну, для этого и 10 серий не хватит.
2: Укрощение строптивой.
1: Костя, я смотрю, у тебя все истории пронумерованы.
3: Да, Кость, мы что, по порядку играть будем?
4: А это как получится. Пока что начнем с первой цифры. Тоже мне сказал твой братец. Лица своего нет. Надо же. Ну что, все готовы? Начали.

Все хочется самим узнать и на себе испробовать, и то, что круглая земля.

учителем.

Не спорь с учителем!

0: нас урок.
1: Равняйсь. Смирно.
2: И тогда лиса решила пойти к зайчику.
3: Ну, я вам
2: отдам потом. Сама пойти к зайчику. Сама. Зайчик как раз в это время был дома, завтракал морковкой. В чем дело, Маша?
4: Ни в чем.
2: Пришла лиса к зайчику и говорит: послушай, косой, у тебя никого, у меня никого.
5: Будем жить.
6: Люби меня, как я тебя. И будем верные друзья. Так, кто же это? Явно не Петров. Сидоров? Сидоров, конечно, написать не мог. Или мог? Нет, точно не мог. Он самый маленький в классе. Может, Горошка? Горошка тоже не мог. Он за Людой Яблочкиной бегал. Нашел за кем. Да. А может, Герка Скворцов? Нет. Он кроме своих морских свинок вообще никого не видит. А жаль. А может, Васечкин? Нет. Этому лишь бы списать.
2: В чем дело? Будем жить вместе. Написал Петров.
4: Написал.
2: Иди, Петров, к доске.
4: А что я-то?
2: Иди, иди, Петров. Тихо, тихо, тихо. Иди, напиши нам это предложение. Петров!
6: Значит, ни Васечкин, ни Сидоров, ни Скворцов, а о Петрове и речи нет. Неужели все-таки Горошка?
4: Чего тебе надо? Ты что на меня уставилась? Горошка. Может, я тебе кого-нибудь напоминаю, а?
6: Горошка.
4: Может, я на киноартиста похож?
6: Отстань, Горошка. Ты ей не даешь сосредоточиться.
4: Да она не знает, как слово «косой» пишется.
6: Какая ты, Люда Яблочкина, противная. Нет, не Горошка.
2: Написал? Так.
4: Вот.
2: Тихо, тихо. Царцева.
7: Иду, Алла Ивановна.
2: Исправь, пожалуйста.
7: Ага. Дай-ка.
2: Угу. Молодец. Так. Угу.
7: Все, Алла Ивановна.
2: Спасибо большое. Садись.
4: Подумаешь.
2: Вот так-то, Петров. Ах, Петров, Петров. Что же мы будем с тобой делать? Ты посмотри на себя, Петров.
4: А
2: кем же ты вырастешь?
6: Стоп, стоп, стоп.
2: Ты вообще задумался?
6: Что-то тут не то.
2: Кем ты можешь стать? А я ведь знаю, Петров.
6: Где-то я ошибки эти видела.
2: Ты мечтаешь стать футболистом.
6: Ага.
2: Неужели ты думаешь, Петров, что можешь стать хорошим футболистом, будучи неграмотным человеком?
6: Ага.
2: Наше время. Спорт. И образование.
6: Ясненько. Ну, Петров, держись.
4: сконцентрирую. Че, не веришь? Давай на твою ручку поспорим. Че это?
0: Странно, неужели в классе нет джентльменов?
4: Джентльмен на вам, Сан Саныч! Мест не хватает!
0: Ясно. Горошка, подвинься, Люда, садись. Ну что ж, прекрасно. Это и будет нашей сегодняшней моделью. Прошу.

0: ну-ка, Старцева, что у тебя? Хорошо. Молодец, Маша. Отлично рисуешь. Ты знаешь, Горошка, на твоем месте я бы поискал еще вариант.
1: Что это, Сидоров?
2: А, я ее так вижу.
1: А-а-а.
0: Теперь мне окончательно ясно, Скворцов, что ты нашел свою тему в искусстве. Знакомые черты. Странно, Петров. Раньше я в тебе таланта портретиста не замечал.

0: обалдел. Сам ты обалдел. На вот, учись. Что это еще? А, гениальный Шекспир. Укращать ее будешь. В смысле? Ну, все запомнил.
1: Ага.
0: Вон она идет.

0: могу. Теперь я Маша.
1: Петров, ты мне, может, дашь пройти? Ну? Ты, Петров, совсем.
2: Молодец, Петруча. Все идет в хоккей. Теперь главное ей есть не давать. Помнишь, как в книжке?
3: Ага.

0: «Маяк». Ну а нас выручает, как всегда, только ироничное отношение к реальности. Иначе можно было бы уже с ума сойти от всех этих нововведений. Сергей Стилавин, радиоведущий.
1: «Так говорит маяк».
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30. Новости. Студия Наталья Христова. Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России как в сфере внешней политики, так и в экономике. На встрече в Бишкеке на полях саммита ШОС с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом российский лидер отметил, что уровень экономического сотрудничества Москвы и Анкары остается на высоком уровне. Отношения двух стран стремительно развиваются. Россия и Турция продолжают реализацию крупных проектов, в том числе АЭС Акую.
1: Турция – это один из наших привилегированных партнеров и во внешней политической сфере, и в сфере экономики. Активно работает межправкомиссия. Благодаря вашему вниманию, господин президент, к развитию наших отношений, уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне. Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен – это атомная электростанция Акую. Она работает в Турции. Вы ставили перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году. Так оно и будет. Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов в Турцию. По итогам 2025 года это уже почти 7 миллионов человек.
0: Эрдоган на встрече с президентом России заявил, что придает большое значение этим переговорам. Он предложил Путину вместе ввести в строй атомную электростанцию. Еще два села в зоне спецоперации взяли под контроль российские вооруженные силы. Речь идет о Новопавловке и Червоной Кренице в Запорожской области. Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Центр» и «Юг» продолжили наступательные действия по линии соприкосновения с противником. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1300 военнослужащих. Также за сутки были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ средствами ПВО, были сбиты 13 управляемых авиабомб, снаряд РСЗО «Хаймерс» американского производства и более 1000 БПЛА самолетного типа. Россельхознадзор развеял миф о регистрации кур через МФЦ. Многофункциональные центры в осуществлении учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не владеют. На самом деле регистрацию птиц осуществляет Государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания, сообщили в Россельхознадзоре. С 1 сентября в нашей стране вступили требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. До этого поэтапно уже регистрировали крупный рогатый скот, лошадей и свиней. С 1 сентября прошлого года кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь домашних.

0: Домашние птицы, кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов. В конце августа, начале сентября в СМИ, как отмечает РИА Новости, распространилось утверждение о том, что животных следует предоставлять для постановки на учет многофункциональные центры оказания услуг. Утверждение возникло из иронических публикаций пользователей соцсети, однако было воспроизведено новостными агрегаторами и рядом изданий уже в утвердительной форме. На этом фоне ряд СМИ сообщали, что россияне буквально восприняли эти требования и понесли свою домашнюю птицу на учет в МФЦ. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве сегодня вечером, предупреждает Главное управление МЧС по столице. До 22 часов в Москве прогнозируется гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в столице составляет 24-25 градусов, пока без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче Кубка России по футболу тольяттинский «Акрон» дома принимает «Локомотив». В начале второго тайма счет пока не открыт. В 18:30 воронежский «Факел» на своем поле сыграет с Краснодаром, а в 20:45 Ростов дома встретится с московским ЦСКА. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может сыграть против «Спартака». По словам представителя футболиста, врачи клуба считают, что к матчу с красно-белыми Тюкавин будет точно готов. 6 сентября «Динамо» на своем поле сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 18:30. «Зенит» не стал продавать Луиса Энрике Роме за 38 миллионов евро и 5 миллионов бонусами. Как сообщает ESPN, сине-бело-голубые хотели получить больше за бразильского полузащитника. В итоге римляне отказались от игрока. В начале прошлого года «Зенит» купил Энрике за 33 миллиона евро. Баскетбольный клуб «Парма» заключил соглашение с канадским защитником Джошуа Прима, несколько лет назад выбиравшимся в первом раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Свое комплектование перед стартом очередного сезона в Единой лиге ВТБ баскетбольный клуб «Парма» продолжил заключение весьма необычного контракта. За «Парма» будет выступать 23-летний канадский защитник Джошуа Примо, с которым заключено соглашение по схеме 1+1. Для баскетбола молодежного Примо долгое время был весьма статусной фигурой. Выступал за университет Алабамы в NCAA студенческой лиге. А в 2021 году, 5 лет назад, был выбран командой NBA Сан-Антонио Спёрс в первом раунде драфта под 12-м номером. После этого Примо провел 3 сезона в NBA, но потом был отчислен клубом после не самой красивой истории у психолога, когда на сеансе перед женщиной-психологом он обнажил перед ней не только душу. По итогам собственного расследования лиги его дисквалифицировали на 4 матча, а потом и отчислили. Какое-то время спустя Примо выступал в Лиге развития за фарм-клуб другой команды NBA, Лос-Анджелес Клипперс. Последний сезон канадец посвятил восстановлению после травмы.
1: Женская сборная России со счетом 3-0 обыграла команду Греции на чемпионате мира по водному поло 4-4. Наши девушки одержали вторую победу подряд. В следующем матче сборная России 2 сентября сыграет против команды Турции. Российская команда выступает на чемпионате мира с флагом и гимном. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея продлить отстранение национальных сборных. Слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если КАС примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея. Хоккеист Александр Радулов признался, что старается не думать о завершении карьеры. «Как-то гоню эти мысли от себя, стараюсь еще поиграть и отдать себя полностью этой игре, пока еще есть силы», — сказал Александр. Радулову 40 лет. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и ассистентом ярославского «Локомотива» и в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, и в плей-офф. Вместе с клубом Радулов стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд. С вами был Юра Геворкян.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Должность, фамилия, звание?
6: Майор Нестеров.
5: Наслышан.
7: Была ограблена машина инкассаторов.
8: Уверен, к вечеру поймаешь.
9: Не стрелять, нужно взять ее живым.
4: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
6: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
4: Захватывающий детектив «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Осенний киномарафон.
1: Ну ты, Петров, совсем. Частично укротил. Только тебе надо побольше это самое. Инициативу проявлять. А то что я за тебя все время думаю? Ты ведь тоже книжку читал, а? Хоть что-нибудь понял там?
2: Понял. Кое-что.
1: Ну вот и действуй. Ну что стоишь-то? Иди, иди. Слушай, Горошка, а чего это ты все молчишь и молчишь? Может, ты не здоров? Может, тебе укол надо сделать? Или два? Не волнуйся, Горошка, главное спокойствие.
3: Чего ты ко мне пристал?
1: А че? Горошка, зачем тебе камни?
3: Тренируюсь, как Демосфен. Оратор такой греческий был. Речи произносил. Слыхал?
1: Само собой.
3: Ну вот и я так же.
1: Да, Горошка, скажи мне, пожалуйста, что будет? 3, 3 и 3. Что это такое?
3: 9.
1: А вот

0: Скворцов, фидол.
1: Ну что, придумал?
2: Придумал.
1: И что, сделал?
2: Сделал.
1: Молоток, а чего сделал-то?
3: Bonjour, mes enfants.
4: Bonjour!
3: Петров и Васечкин, урок еще не начался, а вы уже болтаете. Ну-ка, Петя, Васечкин, поменяйся местами с Машей.
5: Инна Андреевна, я с Петровым не хочу сидеть.
4: И я с ней не хочу.
1: Дурак, соглашайся, все нормально.
3: Дискуссии на эту тему мы устраивать не будем. Разве что по-французски. Пьер и Мари, шанжи во плюс. И побыстрее. А сиеву? Садитесь. Что с тобой, Васечкин?
1: Ничего. Можно выйти, Инна Андреевна?
3: Ну, выйди. Ох, Васечкин, ты у меня дождешься.
1: Ну, Маша, дождешься ты у меня. Петров, дождешься ты у меня?
4: Я же не хотел! Я же все убрал! Ну ладно, что для друга не сделаешь? Алягер как алягер.
1: Чего?
4: Поговорка такая у французов. На войне как на войне. Ой. Я сам пойду. А то ты опять такую же придумаешь. Значит, сделаем так. Она идет, я. Она пришла, я. И говорю, ха-ха-ха. А она, а я гордая. Понял? Идиот. Скрусь.
3: Угу.

все говорят, что котик мой хромает.

0: говорят, что котик мой хромает.
1: Ты что, Васечкин, ты нездоров? А? Васечкин, ты чего? Я тебя спрашиваю. Ты чего на меня уставился, Васечкин? Ты что, первый раз меня видишь, что ли? А? Ты чего молчишь, Васечкин? Ты чего вдруг замолчал? Ну, скажи хоть что-нибудь. Может, тебе плохо, Васечкин? Может, тебе воды принести, а? Ну, давай я за Инной Андреевной сбегаю или доктора позову.

0: с тобой, Петя? Хочешь, Маша, я тебе свой перочинный ножик подарю. У него, правда, одно лезвие сломано. Зачем мне, Васечкин, твой ножик? Спасибо, конечно. Я пойду, а?
1: Иди.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Ну, я пошла?
1: Угу.
0: Какой ты сегодня странный, Васечкин.

0: Маяк. 14.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Выборы 2026.
3: Команда вологодских справедливороссов добьется расширения социальной помощи, чтобы государство действительно заботилось о людях. Голосуйте за справедливость.
4: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89. Партия «Справедливая Россия». С любовью к родине, с заботой о людях.

природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. С сегодняшнего дня в российских школах и вузах вступают в силу новые правила. В школах вводятся единые федеральные программы и учебники по истории, а для пятиклассников во втором полугодии появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Первоклассников освободят от домашних заданий. Также в школах начнется эксперимент с оценками за поведение. В некоторых учебных заведениях ученикам со 2 по 8 класс будут выставлять одну из трех оценок – от образцового до недопустимого поведения. Кроме того, на уроках запрещено пользоваться мобильными телефонами. В школах Вологодской области вдвое увеличилось число медицинских классов. С 1 сентября в регионе начали работать 24 профильных класса. Год назад их было 12. Они открылись в Вологде, Череповце, Грязовце, Соколе и Шексне. Школьников будут обучать действующие врачи при поддержке Ярославского медуниверситета. Ребята освоят первую помощь, посетят больницы и поликлиники и смогут познакомиться с профессией медика на практике. Сентябрь приносит вологжанам целый ряд новых правил. С 1 числа в России официально запускается цифровой рубль. Операции для граждан будут бесплатными, а открыть цифровой кошелек можно через приложение банка. Меняются правила в здравоохранении. В частной клинике МРТ можно будет пройти без направления врача. Упрощается и оформление налогового вычета. За лечение сведения будут передавать в электронном виде. Кроме того, на остановках запрещено продавать сигареты, вейпы и другую никотин-содержащую продукцию. Также с 1 сентября россияне получили возможность добровольно ограничить себе доступ к азартным играм. Механизм работает так. Человек подает заявление через госуслуги или МФЦ, после чего его вносят в специальный закрытый перечень. Букмекеры и другие организаторы азартных игр обязаны прекратить принимать от такого человека ставки и предоставлять доступ к играм. Установить запрет можно минимум на год. Отопительный сезон для социальных учреждений начинается в Вологде. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Жестяников. С 1 сентября подключение будет идти по заявкам руководителей детских садов, школ, больниц, интернатов и других учреждений социальной сферы. Это позволит оперативно реагировать на похолодание и не ждать общих нормативов. Что касается жилых домов, отопление начнут подключать, как только наступит устойчивое похолодание, отметил Жестяников. Продолжаем выпуск. Двое жителей Устюженского округа попали в больницу после укусов змеи. Оба случая произошли во время походов в лес за грибами. Одного мужчину змея укусила в ногу, когда он был в шлепанцах, второго в руку. Сейчас пострадавший находится в Устюженской ЦРБ. Один лечится в хирургическом отделении, второй в реанимации. В больнице есть запас противоядия. Медики советуют отправляться в лес в закрытой обуви и внимательно смотреть под ноги. Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в селе Молочном под Вологдой. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В ходе рейда изъято несколько тонн продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, в конце августа в Череповце из торговой точки на улице Насеткина изъято более 2000 единиц пива и пивных напитков, реализуемых без фиксации в системе ЕГАИС, а также крупная партия крепкого алкоголя, продаваемая без лицензии. В Вологде с аншлагом прошел показ спектакля «12» Никиты Михалкова. Постановку в Вологодском драматическом театре представили накануне. Четырехчасовой спектакль зрители встретили овациями. На сцену вышли народные артисты России Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист Владимир Долинский и другие известные актеры. Одну из ключевых ролей исполнил Никита Михалков. Сегодня состоится второй показ. По официальной информации областных властей, билеты на оба спектакля раскупили за считанные часы. Гастроли проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли». В Череповце частично перекрыто движение по одной полосе Архангельского моста. Ограничение будет действовать до 11 сентября. Крайняя правая полоса по направлению к улице Архангельской закрыта из-за работ по восстановлению лакокрасочного покрытия опоры номер 8 в рамках гарантийных обязательств, сообщает отдел транспорта мэрии Череповца. И в завершении выпуска. В Кириллове прошли съемки фильма «Наше крещение. Предстоятель». Картина посвящена 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Работу возглавляет сербский режиссер Эмир Кустурица. Съемки проходят по всему миру – в Москве, в Санкт-Петербурге, в Иерусалиме, в Париже и в Нью-Йорке. В Вологодской области группа работала в Кирилло-Белозерском монастыре. Российская премьера фильма запланирована на 20 ноября.
0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики ночью обещают 2 градуса тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 17. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
8: В Москве 18 часов.
0: Новости.
8: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин продолжает серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШОС. Главными темами стали двусторонние отношения и международная повестка. В беседе с президентом Ирана глава государства отметил, что двум странам удается поддерживать прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. При этом Москва старается поддерживать Исламскую республику в трудной ситуации, поставляя необходимые товары, добавил Путин. Он выразил солидарность с иранцами в борьбе за свои интересы. Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил Путина за позицию по конфликту, отметив стратегический уровень двусторонних отношений. По его словам, именно на таких площадках, как ШОС, страны могут противостоять односторонней политике. На переговорах с президентом Турции Владимир Путин назвал страну одним из привилегированных партнеров России как во внешней политике, так и в сфере экономики. Он подтвердил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов, в частности, выразив уверенность, что Росатом в этом году запустит первый блок АЭС Акую. По словам Эрдогана, стороны уже находятся на стадии его завершения, ожидают открытия станции, а после него обсудят дальнейшие совместные шаги в этом направлении. На встрече с лидером Таджикистана Путин обратил внимание на плотное взаимодействие Москвы и Душанбе по вопросам обеспечения безопасности. Ранее российский лидер выступил на заседании глав государств в формате ШОС+. Потенциал Организации Объединенных Наций не раскрыт. Необходимо работать над повышением ее эффективности, отметил президент России и призвал расширять состав Совбеза ООН за счет стран глобального юга и востока.
9: Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство в ее органах, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям.
8: Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Бишкеке. У Путина запланировано несколько двусторонних встреч. Накануне он провел переговоры с председателем КНР и премьером Индии, а также с президентами Узбекистана и Казахстана. Почти 18 миллионов школьников в России сегодня сели за парты. Из них 1,5 миллиона впервые переступили порог школы. Детей приняли свыше 38 тысяч школ, 17 из которых построены с нуля. С начала нового учебного года школьников и педагогов поздравил президент Владимир Путин.
10: Сегодня передовые технологии приходят во все сферы жизни, в том числе в школы, колледжи, вузы. Но есть вещи, которые они не в состоянии заменить. Это тепло человеческого общения, мудрое слово учителя, дружба, взаимная поддержка, общая мечта, отдельные слова благодарности вашим преподавателям, наставникам. Они переживают за вас, как за родных, стремятся передать, привить вам ценности, которые делают нас единым народом, единой страной.
8: Также сегодня приступят к занятиям около 4 миллионов студентов колледжей. К ситуации в зоне спецоперации подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль населенный пункт «Червонная Криница» в Запорожской области. Об этом сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов. По его данным, ВСУ на этом направлении потеряли до 300 военнослужащих.
11: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт «Червонная Криница» в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Васиновка, Никольская, Швякина, Вазилевская и общая. Противник потерял до 300 военнослужащих, 3 автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-Ю-50 производства США.
8: Минобороны также сообщили об освобождении группировки войск Днепр, населенного пункта Новопавловка, также в Запорожской области. Евросоюз не рассматривает ускорение выплат 90 миллиардов евро Украине. Это финансирование, цитирую, уже невероятно амбициозное и будет направлено в течение 2 лет, как было запланировано изначально, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. Она подчеркнула, что это решение неизменно, даже с учетом понимания в Европе всех нужд Украины. Деньги будут переданы в течение оговоренного срока в 2 года. Погода в День знаний порадовала москвичей, но вечером пойдет дождь. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
12: Погода в Москве до конца дня будет стоять летняя. В теплом секторе циклона ожидается переменная облачность и большую часть дня осадки маловероятны. Но вечером примерно с 20-21 часа возможен кратковременный дождь, грозовое положение. В середине дня воздух успеет прогреться до 23-26, что соответствует климатической норме макушки лета.
8: При этом МЧС по столице предупреждает, что неблагоприятные погодные условия ждут сегодня москвичей до 22 часов. В этот период прогнозируется гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
7: Погода.
8: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди. В ночные часы воздух остынет до 13-15 градусов. Днем максимальная температура составит плюс 18-20 градусов. В Москве завтра кратковременные дожди продолжатся. Ночью в столице плюс 16-18, а днем плюс 20-22 градуса.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: включил? Наш, что ли?
1: Ага. Он в телевизор влез, да?
0: Выдают.
2: Ладно. Идем. А ты 15 минут осталось.
0: Подумаешь, распились. Одно желание. У меня это желание, может, не одно, а целых 3.
1: У меня.
0: Здорово было бы.
2: Захотел? И на тебе, и на тебе.
0: Пошли, опаздываем.
1: Я уйду.
0: Ну ты, Петров, и даешь. Че, больно?
1: Не очень.
0: Представляешь, здорово было бы невидимкой стать. Раз. У меня нет.

0: Не видите, что ли? Совсем же людей не замечают. Действительно. Нет, невидимка, пожалуй, не очень хорошо.
1: Ага.
0: Вот если б летать научиться. Взял и полетел.
1: Да.

0: зайчиков видел?
1: Угу.
0: Повезло тебе.
1: Портфель возьми, я тебе не нанимался.
0: Подумай.
1: А знаешь, что я тебе скажу, Васечка? Ну, чего? А вот чего. Ой. Ну, их эти полеты. Лучше бы чего-нибудь другое. Эх, если б правда желание исполняли.
2: Я извиняюсь. И вы, молодые люди, действительно очень бы хотели, чтобы ваше желание исполнилось.
3: Будь здоров!
2: Мерси. Поберегись.
1: А чё, дедушка? Ну, допустим. А если бы и хотели?
2: На-ка. Дай-ка. Эх, если бы таковы, во рту росли грибы, так это был бы не рот, а целый огород. Метлу? Дай.
1: В смысле?
0: Ага.
2: Хочешь, то можно и сделать. Стоять. Опа.
1: И что? Все желания будут исполняться?
2: Угу. Ну, все не все, а три желания всяко исполним. Так что, молодые люди, давайте, желайте.
1: А, вы, наверное, фокусник. Да, как в цирке. Фокусы там разные.
0: Иллюзии, да?
2: Иллюзии, Петя, Васечки. Иллюзии.
3: Вот именно.
1: А вы откуда знаете, что его Петя зовут?
2: Я Вася Петров.

0: еще загадывать будете, а то мне работать пора. Ну?
1: Ладно. Ну, допустим. Лично я хочу быть самым сильным.
0: Так, на свете.
1: Ага.
0: Крибли. Крибли. Бумс. Этим желанием торопиться не следует. Понадобится еще. Ну-ка. Как в нем нужда появится, нужно только будет сказать невероятно, но факт. И оно тут же исполнится. А на сём, молодые люди, позвольте откланяться. Счастливо оставаться.

0: Дела. Ненормальный какой-то. Ладно, пошли, а то совсем школу опоздаем.
1: Точно! Ага. Опоздаем.
0: А мороженое-то настоящее. Слушай, Петро, кто такой? На пне сидит, по-французски говорит.
2: Маша, красная шапочка.
0: Маша здесь ни при чем. А на пне, если хочешь знать, сидит француз.
2: А, вон оно что.

0: Васечкин. Что это такое было?
1: Не знаю. Просвистело что-то.
0: Пошли, опаздываем. Я, пожалуй, ролики сниму.

0: Васенька, возьмись-ка вот за это.
1: В смысле? Зачем это?
0: Ты возьмись, возьмись, не бойся.
1: А я и не боюсь. А вдруг поедет?
0: Не боишься? Так возьмись.
1: Ну, взялся. А что теперь?
0: А теперь держи!
2: Эй, что такое?

слушай.

0: Что правда?
1: Желание, вот что! Отпусти ты прицеп-то.

0: Хорошо. А сейчас к доске пойдет. Пойдет. Ой. Это немыслимо. К доске пойдет Петров.
1: Почему я? Почему я, мама, когда все время Петров? Чуть что так Петров?
0: Иди, Петров.
1: Вчера Петров, вчера Петров. Кого-то в классе народа больше нет, кроме Петрова. Кстати, мама Маркна, вы меня вызывали на прошлом уроке. Свет клином сошелся на Петрове. Чуть что так Петров за всех раздувайся.
0: Вот покажи нам, Петров. Покажи, где находится Америка. Тебя что, Петров, затрудняет вопрос?
1: Нет, Эмма Марковна, вопрос не ясен. И ответ затрудняет.
2: Африка. Надо же. Австралия. Не Америка. Америка.
0: Хорошо. Очень хорошо, Петров. Только зачем же школьное? Зачем школьное имущество портить? А сейчас скажет, кто открыл Америку. Васечкин.
1: Петров!
0: Васечкин, иди к доске. Васечкин. Пять. Еще пять. Ничего не понимаю. Когда это ты успел столько пятерок нахватать? Ну ладно. Расскажи-ка нам, Васечкин, что ты знаешь о Христофоре Колумбе?
1: Христофор Колумб? Колумб Христофор. Это самое, как там я.
0: Дальше. Ну что он открыл, Христофор Колумб?
1: Магелланов пролив.
3: И море Лаптевых заодно.
4: И закон Архимеда.
1: Шучу, конечно.
0: Старцева, помоги Васечкину.
5: Христофор Колумб открыл Америку.
0: Молодец, Старцева. Садись. А ну-ка, Васечкин, докажи нам, что Земля круглая.
1: А я этого никогда не утверждал.
0: Ничего не понимаю. Васечкин, у тебя же за этот материал уже стоит пятерка. Я правда не припомню, когда я тебе поставила. Ну да ладно. В чем дело? Ты, наверное, плохо себя чувствуешь, Васечкин. Не мог же ты так сразу все забыть.
5: Ну признайся, Васечкин.
0: Урок окончен. Ну иди, Васечкин, садись. И ты, Петров, тоже садись.
1: Отличница. Ведь у нас теперь тоже отличник. Идем. Сейчас мы ей покажем.
6: Ой. Понимаешь, Маша, если в данном случае синус умножить на косинус,
7: то получится тангенус с котангенсом.
1: Ага.
6: Пожалуйста, не мешайте нам разговаривать. Так вот, Маша.
1: Сидоров.
6: Слушай. Ты у нас самый умный. А что такое? Стоит и не падает.
1: Ага.
6: Табуретка.
1: Слушай, а хочешь, я на тебя дуну, и ты улетишь?
5: Отстань, Петров, он совсем не хочет.
1: Нет, хочу. Пусть дунет, пусть

0: ты, Петров, дурак и хулиган. И ты, Васечкин, тоже.
1: А Васечкин тут при чем?
0: Васечкин отличник.
2: В общем, я вам говорю, кино классное. Он к нему подбегает, как даст. А тот, который снизу ему, бумс,

0: теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmetex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmetex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmetex, поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья» 3 сентября в 9 утра. Включайте маяк. Будет интересно.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Отношения России и Ирана стабильно развиваются по всем направлениям. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Встреча состоялась на полях саммита ШОС. Глава российского государства также подчеркнул, что Россия восхищается мужеством и стойкостью народа Ирана.
2: Как вы знаете, мы используем любую возможность, чтобы встретиться, пообщаться, провести консультации. Российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям, стабильно, в соответствии с буквой и духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. Прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики Маджтабе Хусейни Хаменеи.
0: В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что действия США в конфликте с Ираном нельзя оправдать. На переговорах с президентом Турции, также на полях саммита ШОС, Владимир Путин назвал страну одним из привилегированных партнеров России, как во внешней политике, так и в сфере экономики. Он подтвердил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов, в частности, выразив уверенность, что Росатом в этом году запустит первый блок АЭС Акуюм. На встрече с лидером Таджикистана Путин обратил внимание на плотное взаимодействие Москвы и Душанбе по вопросам обеспечения безопасности. А накануне президент России, напомню, провел переговоры с председателем КНР и премьером Индии, а также президентами Узбекистана и Казахстана. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что призыв передать или продать Украине ракеты «Патриот» с истекающим сроком годности пока не дал конкретных результатов по итогам встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии. Ранее сегодня Каллас призвала страны Евросоюза повторно проверить собственные запасы и передать или продать Украине ракеты «Патриот», срок годности которых подходит к концу. Она заявила, что Киев испытывает нехватку ракет-перехватчиков, а получить их у партнеров за пределами Евросоюза также очень сложно. Затонувший у северного побережья Кипра пассажирский катамаран обнаружен на глубине 550 метров. Об этом заявили власти республики. Подробности последуют. На следующей неделе в Москве начнется настоящая осень. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня воздух в столице успел прогреться до 23-26 градусов. Вечером пройдет кратковременный дождь, не исключено грозовое положение. После этого начнет холодать, температура понизится до 18-21 градуса. Начнутся дожди. К выходным погода испортится еще сильнее. Дожди станут холодными, а воздух будет не теплее. Плюс 15 градусов, прогнозирует синоптик. На следующей неделе, по его данным, наступит настоящая осень. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет чуть выше 23 градусов. Пока без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Вести спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивно-арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея, говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. Акрон в серии пенальти обыграл Локомотив. Основное время матча завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти Акрон был точнее 5-4. Полузащитник «Зенит» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в Локомотив, сообщает чемпионат. Однако перед этим 28-летний футболист на один год продлит контракт с «Зенитом». Действующее соглашение истекает летом 27-го года. Отмечается, что «Локомотив» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды. В футбольной первой лиге чемпионат России Сергей Жуков возглавил СКА «Хабаровск», рассказывает Даниил Моногаров.
2: Дальневосточная команда, провалившаяся на старте сезона, представила нового главного тренера. После того, как армейцы набрали всего одно очко в 8 турах первенства, руководство клуба назначило рулевым Сергея Жукова. Контракт с 59-летним специалистом подписан по схеме 1+1. Генеральный директор СКА Алексей Кандалинцев назвал кандидатуру Жукова оптимальным вариантом и отметил, что нынешний состав команды не должен бороться за выживание. Что интересно, это уже четвертый тренер для красно-синих в этом сезоне. Ранее штаб возглавляли Алексей Поддубский, Сергей Юран и Михаил Семенов. Жуков руководил молодежной командой «Торпедо» с июня 2025-го, а в сентябре прошлого года исполнял обязанности главного тренера основной команды автозаводцев. Также в карьере специалиста были «Сатурн», «Томь» и «Ульяновская Волга», которая вышла в четвертьфинал Пути регионов Кубка страны. Для волжан это до сих пор лучшее достижение в истории. Первый матч под руководством Жукова СКА проведет 5 сентября на выезде против ленинградца.
1: Бывший главный тренер футбольной сборной России Леонид Слуцкий считает свою работу в сборной России по медиафутболу, цитирую, «разовой историей». Проведет с ней только один матч. Об этом заявил сам Слуцкий. 4 сентября медиафутбольная сборная проведет товарищеский матч с командой Таджикистана. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. Россиянки победили со счетом 3-0 по сетам. Ранее с таким же счетом наши ватерполистки обыграли сборную ЮАР. Завтра российская сборная сыграет с командой Турции. В смешанное единоборство обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Сонга Едонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5 место. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Преступника можно взять по горячим следам.
6: Это полиция, вы окружены.
4: Следствие ведет майор Нестерова.
7: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
8: Я в тебе никогда не сомневался.
9: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
4: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии с понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
10: Для всех, кто уже проснулся.
11: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
10: Пока вы спали.
12: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: с Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Маяк. Осенний киномарафон.
12: Молодец, Сидоров.

0: Саша Петров.
1: Горю!
0: Артём!

0: Спасибо тебе, Васечки. Сейчас еще эту дверь сломаю. Пластические свойства металла при нагревании изменяются.
1: Просто фантастика.
2: Ну, Васечки,
1: графин-то поставь. И давайте, друзья, все за работу.
3: А я уже сделал.
2: О.
3: Честно.
2: Хотя, как-то я забыл.
1: У тебя же кругом одни пятерки. Молодец, Васечкин. Ну, покажи нам свой табурет.
3: Угу.
2: Вот, ребята, учитесь все у Васечкина. То чего греха таить. Есть еще у нас некоторые. Считают, сила есть. Ума не надо. Ну вот, Васечкин.
3: Вот.
1: Фантастика.
3: Что сделал?
1: Ты же у нас отличник, Васечкин. У тебя ж кругом одни пятерки.
2: Ой.
3: Садись, пожалуйста, Николай Иванович. Еще говорил, стоит и не падает.
1: Ну, спасибо тебе, Васечкин.
3: Ну, я чё? Я ничего. Это все дворник.
1: Ах, дворник?
3: То есть фокусник.
1: Ах, фокусник.
3: Ну, он еще на метле скакал.
1: Скакал?
3: Угу.
1: Понимаю.
3: Звонок.
4: Надо что-то делать.
3: Ой. А ну-ка.
4: Что-то надо делать.
3: Надо.
5: Слушай, у нас с тобой третье желание есть. Давай попросим.
3: Ага.
5: Чтобы мы стали как раньше. Давай, желай скорей.
3: Так. Так. Угу.
5: Так какое же он там слово сказал? Что-то вроде случайное закономерное? Нет, очевидное и невероятное. Да ты что? При чем есть очевидное и невероятное? Это же передача такая по телеку.
3: А.
5: Тогда, может быть, в мире животных, а?
3: Нет, так мы ничего не выясним.

0: Мальчиком с попугайчиком. Был такой, был.
1: Да. А куда он делся-то?
2: А бабуля?
0: Снесли его.
1: Снесли?
0: Да. А теперь мы с Мишенькой гуляем.
1: Как снесли? А как же дворник? Дворник тут был.
3: С метлой.
1: А, бабушка, а может он не дворник вовсе?
3: Нет, дворник. Просто странный очень. Но с метлой.
0: С метлой.
3: Да, да, с метлой.
0: С метлой не видела. Что, не видели, того не видели. Верно, Мишенька? Сейчас Мишеньке о мамочке будет, а потом Ваньке.
4: Да, дела. Фантастика. Что ж это получается?
1: Что, мы так останемся?
4: Вот история.
1: И не поверит никто.
4: Невероятно.
5: Но факт. Но вы сегодня натворили.

0: чудеса, чудеса.
1: Нет от них спасения.
0: Видно снова полоса.
1: Везение.
2: Эх вы, чудеса в решете.
0: Ох, Маша.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Выборы 2026.
3: Команда вологодских справедливороссов добьется расширения социальной помощи, чтобы государство действительно заботилось о людях. Голосуйте за справедливость.
4: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89. Партия «Справедливая Россия». С любовью к родине, с заботой о людях.

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. С сегодняшнего дня в российских школах и вузах вступают в силу новые правила. В школах вводятся единые федеральные программы и учебники по истории, а для пятиклассников во втором полугодии появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Первоклассников освободят от домашних заданий. Также в школах начнется эксперимент с оценками за поведение. В некоторых учебных заведениях ученикам со 2 по 8 класс будут выставлять одну из трех оценок – от образцового до недопустимого поведения. Кроме того, на уроках запрещено пользоваться мобильными телефонами. В школах Вологодской области вдвое увеличилось число медицинских классов. С 1 сентября в регионе начали работать 24 профильных класса. Год назад их было 12. Они открылись в Вологде, Череповце, Грязовце, Соколе и Шексне. Школьников будут обучать действующие врачи при поддержке Ярославского медуниверситета. Ребята освоят первую помощь, посетят больницы и поликлиники и смогут познакомиться с профессией медика на практике. Сентябрь приносит вологжанам целый ряд новых правил. С 1 числа в России официально запускается цифровой рубль. Операции для граждан будут бесплатными, а открыть цифровой кошелек можно через приложение банка. Меняются правила в здравоохранении. В частной клинике МРТ можно будет пройти без направления врача. Упрощается и оформление налогового вычета. За лечение сведения будут передавать в электронном виде. Кроме того, на остановках запрещено продавать сигареты, вейпы и другую никотин-содержащую продукцию. Также с 1 сентября россияне получили возможность добровольно ограничить себе доступ к азартным играм. Механизм работает так. Человек подает заявление через госуслуги или МФЦ, после чего его вносят в специальный закрытый перечень. Букмекеры и другие организаторы азартных игр обязаны прекратить принимать от такого человека ставки и предоставлять доступ к играм. Установить запрет можно минимум на год. Отопительный сезон для социальных учреждений начинается в Вологде. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Жестяников. С 1 сентября подключение будет идти по заявкам руководителей детских садов, школ, больниц, интернатов и других учреждений социальной сферы. Это позволит оперативно реагировать на похолодание и не ждать общих нормативов. Что касается жилых домов, отопление начнут подключать, как только наступит устойчивое похолодание, отметил Жестяников. Продолжаем выпуск. Двое жителей Устюженского округа попали в больницу после укусов змей. Оба случая произошли во время походов в лес за грибами. Одного мужчину змея укусила в ногу, когда он был в шлепанцах, второго в руку. Сейчас пострадавший находится в Устюженской ЦРБ. Один лечится в хирургическом отделении, второй в реанимации. В больнице есть запас противоядия. Медики советуют отправляться в лес в закрытой обуви и внимательно смотреть под ноги. Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в селе Молочном под Вологдой. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В ходе рейда изъято несколько тонн продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, в конце августа в Череповце из торговой точки на улице Насеткина изъято более 2000 единиц пива и пивных напитков, реализуемых без фиксации в системе ЕГАИС, а также крупная партия крепкого алкоголя, продаваемая без лицензии. В Вологде с аншлагом прошел показ спектакля «12» Никиты Михалкова. Постановку в Вологодском драматическом театре представили накануне. Четырехчасовой спектакль зрители встретили овациями. На сцену вышли народные артисты России Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист Владимир Долинский и другие известные актеры. Одну из ключевых ролей исполнил Никита Михалков. Сегодня состоится второй показ. По официальной информации областных властей, билеты на оба спектакля раскупили за считанные часы. Гастроли проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли». В Череповце частично перекрыто движение по одной полосе Архангельского моста. Ограничение будет действовать до 11 сентября. Крайняя правая полоса по направлению к улице Архангельской закрыта из-за работ по восстановлению лакокрасочного покрытия опоры номер 8 в рамках гарантийных обязательств, сообщает отдел транспорта мэрии Череповца. И в завершении выпуска. В Кириллове прошли съемки фильма «Наше крещение. Предстоятель». Картина посвящена 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Работу возглавляет сербский режиссер Эмир Кустурица. Съемки проходят по всему миру – в Москве, в Санкт-Петербурге, в Иерусалиме, в Париже и в Нью-Йорке. В Вологодской области группа работала в Кирилло-Белозерском монастыре. Российская премьера фильма запланирована на 20 ноября.

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики ночью обещают 2 градуса тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 17. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
8: В Москве 19 часов.
0: Новости.
8: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. На полях саммита ШОС в Бишкеке продолжается серия встреч Владимира Путина с иностранными руководителями. Главными темами стали двусторонние отношения и международная повестка. В беседе с президентом Ирана глава российского государства отметил, что двум странам удается поддерживать прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. При этом Москва старается поддерживать Тегеран в трудной ситуации, поставляя необходимые товары, добавил Путин. Он выразил солидарность с иранцами в борьбе за свои интересы. Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за позицию по конфликту, отметив стратегический уровень двусторонних отношений. По его словам, именно на таких площадках, как ШОС, страны могут противостоять односторонней политике. На переговорах с президентом Турции Владимир Путин назвал страну одним из привилегированных партнеров России, как во внешней политике, так и в сфере экономики. Он подтвердил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов, в частности, выразив уверенность, что Росатом в этом году запустит первый блок АЭС.
9: Турция – это один из наших привилегированных партнеров и во внешней политической сфере, и в сфере экономики. Активно работает межправкомиссия. Благодаря вашему вниманию, господин президент, к развитию наших отношений, уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне. Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен – это атомная электростанция Акую. Она работает в Турции. Вы ставили перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году. Так оно и будет. Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов в Турцию. По итогам 2025 года это уже почти 7 миллионов человек.
8: По словам Раджепа Тайпа Эрдогана, стороны уже находятся на стадии его завершения, ожидают открытия станции, а после него обсудят и дальнейшие совместные шаги в этом направлении. На встрече с лидером Таджикистана Владимир Путин обратил внимание на плотное взаимодействие Москвы и Душанбе по вопросам обеспечения безопасности. В эти минуты глава российского государства проводит встречу с лидером Монголии. Ранее Путин выступил на заседании глав государств в формате ШОС+. В частности, он отметил, что потенциал Организации Объединенных Наций не раскрыт, необходимо необходимо работать над повышением ее эффективности. Российский лидер призвал расширять состав Совбеза ООН за счет стран глобального юга и востока. Ситуация в зоне спецоперации. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Днепр» взят под контроль населенный пункт Новопавловка Запорожской области. Как сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Андрей Клинов, по его ВСУ на этом направлении потеряли до 65 военнослужащих.
0: Подразделениями группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новопавловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике, механизированной, горно-штурмовой, артиллерийских бригад и штурмового полка в районе Орехово, Червонова, Жовтеня и Преображенки. Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
8: Сегодня же Минобороны сообщили о взятии под контроль группировкой войск «Восток» населенного пункта Червоная Криница, также в Запорожской области. Сообщение последних минут. МИД ФРГ заявил, что российское генконсульство в Бонне будет закрыто 18 сентября. Правительство Германии приняло решение об этом, заявил глава МИДа Германии Йохан Вадефуль. Он также сообщил о вызове посла России в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Кроме того, Германия на этом фоне инициирует ЕС расширение санкционного списка россиян. Власти ФРГ денонсируют соглашение о деятельности Русского дома в Берлине. Германия также намерена ужесточить контроль при въезде для граждан России. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что призыв передать или продать Украине ракеты «Патриот» с истекающим сроком годности пока не принес конкретных результатов по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза и Ирландии. Ранее сегодня Каллас призвала страны ЕС повторно проверить собственные запасы и передать или продать Украине ракеты «Патриот», срок годности которых подходит к концу. Она заявила, что Киев испытывает нехватку ракет-перехватчиков, а получить их у партнеров за пределами Евросоюза также очень сложно. Ну и последнее. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу», массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по «Ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
7: Погода.
8: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, кратковременные дожди, ночью плюс 13-15, днем 18-20 градусов. В Москве завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами с грозой. Воздух в ночные часы остынет до 16-18 градусов, а днем прогреется до 20-22. Сейчас в российской столице чуть выше 23 градусов, облачно, но пока без осадков, хотя синоптики обещают сильный дождь и даже грозу в ближайшие часы. Атмосферное давление составляет 747 миллиметров.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: сразу.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 1 сентября, даже те, кто школу закончил 100 лет назад, все равно волнуется. Какой-то это этап жизни. Ну и вообще какой-то движ в столице начинается. Я Лирик Митрофанова, Маргарита Михайловна. Хочу анонсировать сезон открытий разных выставок в Москве, на разных площадках, разных галереях. И начать хочу с винзавода. Винзавод, открытие выставки «Цивилизация», галерея «Треугольник». И сегодня у нас в гостях художник Александр Погоржельский, чья выставка, собственно, и открывается. Александр, приветствую вас, здравствуйте.
2: Добрый день, всем привет, очень рад слышать. Да, действительно, да. У меня сегодня открывается выставка, называется «Цивилизация». Вот это будет живопись. Собственно, тема чуть-чуть такая фантазийная, чуть-чуть сказочная.
1: Вот, а почему темой... так пафосно? Цивилизация. Вы не волнуйтесь, Александр, это всего-навсего эфир, и мы приглашаем всех на винзавод, прекрасное пространство и галерею. Просто вот мне кажется, что цивилизация, тут страшно даже сейчас произносить слово, нет?
2: Ну, в каком-то плане цивилизация, знаете, это у меня такая универсальная история, живопись, в которой... орнаменты разных стран, артефакты, вышивки разных, ну, собственно, цивилизаций, традиционные вышивки, все эти изображения с волшебными существами, сказочными, они объединены в такие общие картины миры, в которых они существуют как бы в такой гармонии. Вот. И в каком-то плане действительно название цивилизации... Оно такое, может быть, звучать пафосно, но в моем случае это скорее ассоциация с некой такой легкостью. И знаете, когда вот эти вот все миры, тысячелетия, они как бы просвечивают сквозь время, и в моих легких картинах они, собственно, сосуществуют. Вот такая вот история.
1: Ну и, знаете, не могу вас не спросить о судьбе художника вообще как такового. У нас есть какие-то штампы иногда, что вот художники – это первое – бездельники. Извини, без обид, только это просто. Второе – это люди, когда ты найдешь нормальную работу, это как родители говорят, да, и жены. Потом. И второе – вообще, есть ли вообще возможность, когда ИИ захватывает все большее количество вообще рабочих мест, вот вам жить, творить, существовать и быть еще позитивным, хорошим и талантливым человеком? Вот такой вопрос. Цивилизационный.
2: Да, действительно, очень нехорошие вопросы. Ну, во-первых, про то, что штамп, да, что художники-бездельники. Ну, в данном случае, да, я занимаюсь живописью, и на самом деле это, ну, очень сложный процесс, который занимает действительно целые дни напролет и без выходных. То есть, чтобы добиться, ну, действительно хорошего результата, да, живописного, все придумать, для этого нужно элементарно очень много времени, и бездельничать, поверьте меня, не приходится. А отвечая на ваш вопрос про ИИ, знаете, я ИИ воспринимаю как просто вспомогательный такой инструмент, ну, как, я не знаю, раньше говорили, что в начале 20 века, да, что фотография убьет живопись. А потом в конце 20 века, когда появился фотошоп, что вот фотошоп все заменит. А теперь такие разговоры про ИИ. Но поверьте, в первую очередь это важна, собственно, мысль художника, ну, вообще, как бы, собственное идея. Восприятие идея. Каждого человека, которое он вкладывает, свои чувства. И это не больше, чем инструмент.
1: Похоже на правду, похоже на то, так что молодым ребятам, которые, может быть, сейчас в какие-то вузы художественные тоже поступают и думают об этом, большой удачи, успеха. Ну и вам, Александр Погоржельский, тоже успехов с вашей выставки. Художник у нас был в гостях, и я приглашаю всех на винзавод, открытие нового сезона выставочных проектов на всех площадках Москвы, и вот конкретно в винзаводе выставка «Цивилизация. Галерея. Треугольник». Спасибо всем, продолжим.

0: сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». Я Михална и хотела бы поговорить 1 сентября о школьном меню. Мы в дневном эфире обсуждали чуть ли не с древнейших времен, чем питались наши ученики. Ну и говорят, в советское время было самое такое надежное. Сейчас беспокоятся наши власти. В России призвали ужесточить контроль над школьным меню. А что в него вообще входит, я уточню у моего гостя. С большим уважением и радостью приветствую бренд-шеф и предприниматель Михаил Степанов. Здравствуйте, Михаил.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогой радиоведущий.
1: Я однажды была в комиссии проверки школьного меню. Запах отвратительный, ну, как в столовках вообще. А, в принципе, еда вкусная и здоровая.
2: Слушайте, да, я довольно глубоко понимаю проблематику, потому что мы работаем с оператором питания, который обеспечивает школьное питание, но не городское, а частных школ, и понимаем особенности этого питания, те жесткие требования к пищевой безопасности, которые предъявляют. Ну, я бы сказал так, что да, в Советском Союзе, наверное, было безопасно и вкусно, но прослеживается сильный дисбаланс по составу продуктов, который тянется потом на протяжении всей жизни. Потому что ведь наши привычки пищевые, они формируются на базе детского сада, школы, университета, столовых университетских. Они держатся на огромном объеме углеводов и сахара. В результате наши пищевые привычки, они формируются не совсем корректно. И, конечно, мне кажется, что вот этот вот структуру питания стоило бы пересматривать, чтобы вот баланс был белков, жиров, углеводов. При этом ни в коей мере не уменьшая требования к пищевой безопасности, потому что все-таки это очень серьезный фактор, который влияет также на здоровье детей.
1: Если вот сейчас мы взрослые, которые давно закончили школу, и у нас свои дети уже какие-то, ну, кто-то подрос, кто-то еще ходит. Вот как выглядит завтрак? Там же должно предлагаться завтрак и обед, я правильно понимаю?
2: У каждой школы по-своему. Вот мой ребенок пошел, условно, у него только обед включен.
1: Ну, давайте обед обсудим. Вот что там в обеде в этом входит? Что туда? Вот вы же смотрели, что там у них навалено?
2: Горячие котлеты, условно говоря. Но как сам ребенок говорит, знаете, это как-то одно и то же, да? Там картошка-макароны, картошка-макароны. Потому что, к сожалению...
1: Я так смешно.
2: К сожалению, экономика должна быть экономной. То есть мы понимаем, что все-таки это деньги... Да, то операторы питания, они выигрывают тендеры не всегда в угоду качества, а иногда в угоду цены, потому что это тоже немаловажный фактор. Но я искренне верю, что без повышения там себестоимости и полезности продуктов можно изменить структуру питания так, чтобы они были более интересны, сбалансированы. Просто нужно применить определенные усилия.
1: Ну, раз решили ужесточить контроль школьного меню, значит, должны появиться полезные какие-то штуки. А это, видимо, салаты, листья и овощи, фрукты.
2: Слушайте, да? Я думаю, что ужесточение будет сводиться к контролю усиленному по пищевой безопасности.
1: А это далеко чтобы не отравиться.
2: Да, это далеко не означает, что появятся салаты, даже наоборот, потому что салаты не проходят тепловую обработку, их надо мыть, а вода приводит к более ускоренной порче. В результате я, к сожалению, предполагаю, что наоборот будет сокращаться количество салатов.
1: Ну, давайте посмотрим, после первой четверти созвонимся, отследим этот момент, специально прям займемся. Ну и по-прежнему старый добрый метод тормозок с собой. Туда вот в школу собрать какой-то контейнер, да?
2: Я ребенку именно так и собираю. Стараюсь там морковку положить, виноградик, да, что-нибудь сытное, что-то из современного типа поки, да, чтобы ему хотелось. Важно, чтобы дети хотели есть.
1: Не просто им.
2: Это очень важно. Потому что сейчас не хотят есть то, что есть в школах. И это вот действительно...
1: Ух, будем тогда следить. Спасибо вам огромное за комментарий. Михаил Степанов, бренд-шеф и предприниматель, был у нас в эфире, говорили о...

0: сразу.
1: Новость увидела на сайте газета.ру. Звучит россиянам на фоне новостей о нашествии богомолов. Рассказали, стоит ли их, богомолов, опасаться. Давайте попробуем не обижать чувств верующих, потому что название насекомого очень интересное. Поговорим об этом насекомом. Богомол. Что это за насекомое, его особенности и интересные факты. Сегодня с нами доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, экскурсовод Зоологического музея Российской академии наук и кандидат биологических наук Илья Удалов. Илья, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Что за название такое богомол? Вы, наверное, хихикали на биологии в 9 классе?
2: Вы знаете, нет, поскольку я насекомыми увлекаюсь с дошкольных лет, там, не в 3-4, и в 9 классе я уже про богомола давным-давно знал. К слову, я никогда, честно говоря, не интересовался, откуда происходит такое название, но полагаю, как мне кажется, оно происходит от положения его передних хватательных конечностей. Там богомол их держит все время приподнятыми и сложенными, и, вероятно, именно это положение передних ног и вызвало такие ассоциации у людей, которые придумали это название. То есть он выглядит так, будто бы сложил в мольбе, да, передние ноги.
1: Ну а вообще, где они обитают и почему нашествие? Что это за животное? Оно мешает нам жить или не особо?
2: Нет, оно нам совершенно жить не мешает. Богомолы – это исключительно хищные насекомые, причем для, наверное, большинства людей будет удивительным открытием, что это близкие родственники тараканов, да, при том, что внешне они на тараканов, по крайней мере, на первый взгляд, не сильно похожи, да, ну и тараканы, они всеядные, вот, а богомолы – это хищники-засадники, они часто маскируются, имеют маскировочную окраску и теряются на фоне растений, на которых они сидят, нередко они такого салатно-зеленого цвета, что делает их незаметными на фоне листвы. И вот, собственно, богомол часто просто неподвижно сидит, сложив свои хватательные конечности в ожидании добычи. При этом реакция у богомола очень быстрая, молниеносная. Если добыча находится в пределах его досягаемости, он наносит удар своей хватательной ногой, ну и приступает к трапезе. Вот. Но для человека богомолы совершенно никак не опасны, они на людей не нападают, не кусают.
1: А какой размер у него, у этого насекомого? Я просто никогда вблизи не видела.
2: Вообще, знаете, зависит, во-первых, от вида, потому как тропические богомолы в среднем, наверное, крупнее, чем наши местные. Собственно, местный наш богомол, он называется мантис религиоза. Да, вот основа.
1: Какая прелесть! Вот. Опять адресует нас. Да.
2: Он довольно крупный, ну, наверное, 5 сантиметров, да, но это если он взрослый. А вот можно встретить личинку без крыльев, а вот личинки могут быть самых разных размеров. Если она только вышла из яйца, то там всего несколько миллиметров. Ну, а взрослые, да, довольно крупные. А вот нашествие, оно где произошло?
1: Башкортостан, Татарстан.
2: Я их когда-то встречал вот буквально в одном единственном месте. Это был 2004 год в поселке Борисовка, это Белгородская область. И тогда они там водились в одном конкретном месте на южном склоне. Но ситуация сейчас такова, что последние годы, и это я замечаю даже в Ленинградской области, из-за глобального потепления проникают с юга южные виды. Например, у нас в Ленобласти появились клопы-солдатики, которых раньше никогда я здесь не встречал.
1: Сейчас
2: они бегают в Петергофе, и даже я их видел на севере города Петербурга. Наверное, вот это нашествие, оно и связано с тем, что в последнее время очень теплые зимы, очень жаркое лето, и богомолы уже там из Белгородской области
1: распоясались.
2: Ага. Да, уже куда-то там поближе к Москве уже подбегает потихоньку. Нам это ничем не грозит, можно совершенно не переживать по этому поводу.
1: Ну и последний вопрос о человечности. Нам вот эти животные, насекомые, которые нам не нравятся, мы их должны обходить стороной или все-таки люди их убивают? Ну понятно, есть саранча, которая мешает посевам, вот эти ваши клопы-солдатики, да, тоже там что-то мутят, извините за просторечие. Но вот эти такие бестолковые совершенно, вот как вот есть комары большие с ногами или вот это, их надо убивать или пожалеть? Каждый раз подумать, что это чья-то жизнь?
2: ни в коем случае не надо убивать. Они, конечно, не наделены таким интеллектом, как человек, но в последнее время даже появилось много свидетельств того, что насекомые гораздо умнее, чем думали раньше, и даже вот выяснили, что у насекомых бывает депрессия, да?
1: Ох ты ж! Вот она, жизнь насекомых, в очередной раз. Ну ладно, спасибо вам и хорошего дня. Санкт-Петербургу огромный привет и поклон из Москвы.

0: Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Начнем с реакции российского МИДа на сегодняшнее заявление из ФРГ. Германия получит достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генконсульство России в Бонне, заявила Мария Захарова. Берлин пошел на обострение отношений с Москвой под абсолютно надуманным и, как она отметила, притянутым за уши предлогом. Русский дом и генконсульство России в Бонне давно не давали властям Германии покоя. Они придумали повод их закрыть, добавила Захарова. Также, по ее словам, Берлин замаран разжиганием украинского конфликта и участием в терактах. Москва даст ответ на все антироссийские решения, указал официальный представитель российского МИДа. Как добавила Захарова, Берлин не предъявил никаких доказательств по своим обвинениям в адрес Москвы. Их нет и быть не может. Чуть ранее сегодня МИД ФРГ заявил, что российское генконсульство в Бонне будет закрыто 18 сентября. Правительство ФРГ приняло решение об этом, заявил глава МИДа Германии. Он также сообщил о вызове посла России в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Кроме того, Германия на фоне этого инициирует въезд расширения санкционного списка россиян. Власти ФРГ денонсируют соглашение о деятельности Русского дома в Берлине. Также Германия намерена ужесточить контроль при въезде для россиян. В киргизской столице сегодня завершился юбилейный саммит ШОС. По его итогам лидеры 10 стран приняли декларацию и еще 27 документов. Президент Владимир Путин продолжает серию встреч. Накануне он встречался с лидером КНР, Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сегодня он пообщался с лидерами Ирана Масудом Пезешкианом, президентами Таджикистана Мали Рахмоном и Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Ранее, выступая на встрече в формате ШОС+, Владимир Путин подчеркнул, что Россия и ШОС открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия и взаимной выгоды.
2: Хотел бы поприветствовать всех участников нашего заседания и подчеркнуть, что встречи в формате ШОС+ стали доброй традицией. Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает, что внимание к многоплановой деятельности нашей организации со стороны мирового сообщества продолжает расти. Мы открыты к честному, взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга на основе равноправия и взаимной выгоды.
0: В такой декларации, принятой по итогам заседания лидеров стран-участниц ШОС, выражена глубокая обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Страны ШОС осудили военные удары по территории Ирана, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и значительному ущербу экономике страны. Выступили за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана. Министр здравоохранения спас пассажира, которому стало плохо в самолете на борту лайнера, летевшего с Камчатки в Москву. Мужчина чуть не потерял сознание из-за резко подскочившего давления. Бортпроводники объявили поиск врача. На помощь пришел глава Минздрава Михаил Мурашко. Сообщают СМИ, по словам пассажира, глава Минздрава снял ему кардиограмму при помощи умных часов, а затем измерил давление ручным тонометром и сделал укол препаратами из аптечки. Он максимально по-доброму, как врач, отнесся ко мне, не как чиновник, а именно как врач. Добрый человек, должность свою не называл, рассказал потом пассажир. Михаил Мурашко не в первый раз оказывает медицинскую помощь. К примеру, в прошлом году он спас на борту самолета мужчину в прединфарктном состоянии. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет

0: составляет 22 градуса. Пока в городе без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив в серии пенальти на «Крону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. В эти мгновения «Факел» Краснодар. Все подробности узнаем у Данила Моногарова. Данил, добрый вечер.
2: Всем здравствуйте. В Воронеже сейчас идет 75-я минута. На табло 1-1. На 11-й минуте после углового у своих ворот воронежцы убежали в контратаку. Магомедов еще на средней линии придумал заброс на Эльм Хасани. Причем пас верхом получился отличным. Марокканец бежал в штрафную и, казалось, наверняка забивал. Но снаряд угодил в штангу. В одной из следующих атак похожую разрезающую передачу теперь низом принял Турищев. Стрелял под перекладину и тут выручил вратарь. У Краснодара же полно стандартов. Один из угловых мог быть тем самым, но после скидки Пальцева с 11-метровой отметки Ленини не сумел толком пробить по мячу и тоже попал в каркас. После перерыва огнеопасные повели. На 59-й минуте после розыгрыша аута Ковалев получил пас у лицевой линии, протащил мяч ближе к воротам и точно пробил с острого угла. Почти тут же Краснодар ответил своим фирменным угловым. Подачу головой подытожил Аздоев. Повторюсь, счет 1-1, идет 75-я минута. Весь Воронеж ждет первую победу «Факела» в сезоне, а мы, ну, пожалуй, какого-нибудь сверхэффектного попадания в девятку.
1: Спасибо, Даниил. Продолжаем о футболе. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сможет сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака», который состоится 6 сентября. Доктор «Динамо» сказал, что к игре со «Спартаком» Костя точно будет готов, так что он готовится к матчу, заявил в интервью «Спортэкспрессу» агент-футболист Алексей Сафонов. «Рома» вышла из переговоров с «Зенитом» по нападающему российского клуба Луису Энрике. Как сообщает ESPN, римляне приняли это решение после того, как «Зенит» ответил отказом на последнее предложение итальянского клуба, которое составляло 38 миллионов евро фиксированной выплаты и 5 миллионов в виде бонусов. Отмечу, что трансферное окно в Италии закрывается сегодня вечером. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Пауло Дзамполи. «С Дзамполи мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет, лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся», – сообщил Дегтярев. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. Россиянки победили со счетом 3-0 по сетам. Ранее с таким же счетом наши ватерполистки обыграли сборную ЮАР. Отмечу, что 2 сентября российская сборная сыграет с командой Турции. И пока это все новости спорта.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Должность, фамилия, звание?
6: Майор Нестеров.
5: Наслышан.
7: Была ограблена машина инкассаторов.
8: Уверен, к вечеру поймаешь.
9: Не стрелять, нужно взять ее живым.
4: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
6: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
4: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
10: Маяк. Все сразу.
11: Привет, привет.
0: нашему гостю. Александр Голубчиков с нами, кинокритик, главный редактор сайта zoom.film. Вопрос на засыпку. Сегодня Международный день любителей сериалов. Конечно, все сериалы и готовятся, спрос потребления, да, вот маркетинг, все на кого-то рассчитаны. Но на что рассчитывать школьникам? Что сейчас смотрят школьники? Есть ли такие исследования? И вот кинокритики следят за мнением молодежной аудитории.
10: Ну, мы не имеем как такового опроса школьников, что вы смотрите, и потом опросы, как мы знаем, дело ненадежное. Более надежно смотреть по рейтингам, которые могут предоставить наши цифровые гиганты, в частности, Кинопоиск, у которого есть такой индекс Кинопоиск Pro. И вот если посмотреть по тем проектам, которые смотрели за последние 3 месяца, то из того, что могло быть интересным молодежной аудитории, это были, конечно же, «Пацаны», финальный сезон, «Рик и Морти», фантастический мультсериал, фантастический сериал «Извне», «Подростковая эйфория», финальный сезон, ну и дальше там тоже подростковые истории типа «Вне кампуса». То есть мы, по сути, видим, если говорить про российского зрителя, что отечественные сериалы его не очень-то и интересуют. А наиболее популярный из всего отечественного, что могло бы подходить для молодежной аудитории, это была «Первая ракетка», спортивный сериал. И то сомневаюсь, чтобы подростки сильно увлекались большим теннисом.
0: Да, есть такое. Ну и тогда объективно, если подходить к этому вопросу, они же все равно какие-то пути находят, как смотреть аниме и все, что с этим связано. И вот в эту сторону движется или киноискусство, или искусство сериалов, или все-таки, может быть, это больше игровое, вот как игра какая-то переведена в язык сериала. Ну, собственно, то, что и происходит с аниме.
10: Ну, аниме они, конечно, смотрят. «Реинкарнация безработного», вот японские сериалы, пожалуйста, тоже на 11-м месте за 3 месяца. Анимационный проект «Удивительный цифровой цирк», который даже не про аниме, а, в принципе, анимационный проект, дошел до такой степени популярности, что даже был выпущен полнометражный фильм в кинотеатрах, и, по-моему, даже в нашем прокате что-то было. Поэтому, да, конечно, зритель движется в эту сторону. И тут странно, что отечественные, хотя что странного, у нас есть национальные ценности, а вся эта анимационная кровь, резня, кишки и прочее-прочее, оно вовсе в эти ценности не укладывается. Поэтому наши производители в эту сторону вообще не смотрят, ну и получается импортозамещение такое, где-то пиратское, где-то какое-то.
0: Ну и тогда о реабилитации самого жанра сериалов. Сериалы раньше, вот как-то, я помню, своих, вот там, сколько лет, 10 назад, вот когда, если ты смотришь «Секс в большом городе», ну, ты вроде как-то, ну, ты выбирал сериалы вроде как полуинтеллектуальные или какие-то более полезные. И вообще, как-то это было, ну, немножко не стыдно, но кринжово, да, смотреть все подряд. Потом все разделились на, там, скандинавский нуар. Ну, и наши сериалы такие качественные, про милицию, работников вот этих Петербурга и все, что с этим связано. И вот как-то сейчас, как люди относятся к этому жанру? И молодежь, и взрослые. Без них жить невозможно уже.
10: Ну, контента стало настолько много, что по-другому никак. Но мы видим тренд, скажем, в том же Китае, где переходят на вот эти вертикальные микродрамы. Плюс большое распространение получили нейрогенерированные сериалы. И это вообще новое слово. Вот мы сейчас еще не очень об этом говорим, но если посмотреть там всякие запрещенные сети, там сериалов особенно российского производства, основанные на каком-то там «Приключения электроника», «Приключения Шурика в «Матрице», что там только нет. Там история про Алису Селезневу тоже по мотивам Булычева. Люди делают собственные сериалы, и по анимационных сериалах, кстати, тоже очень много, на русские сказки, и «Колобок» там тоже есть свой. То есть, в принципе, вот в это направление очень сейчас мы не видим, насколько эта волна велика, и пока просто об этом не сильно говорят, но на самом деле очень интересные вещи происходят вот в этой нейрогенеративной среде, когда любители делают такое кино.
0: Спасибо вам огромное. Кинокритик Александр Голубчиков был с нами. Это программа «Все сразу».
4: «Все сразу».
0: москвичи и гости города. Понимаю, что многие отвлеклись сейчас на 1 сентября, но вдруг кто-то еще приедет. В сентябре будет хорошая погода, и москвичам, и гостям расскажут о происхождении названий районов столицы. Раньше было какое-то такое деление. Октябрьский район, Краснопресненский, Крылатский. Может быть, действительно это интересно не только для жителей, но и для гостей города. И с этим вопросом я обращаюсь к своему гостю, учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People. О май гад! Евгений Карпиков сегодня с нами. Жень, спасибо, что нашли 5 минут.
11: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Топонимы районов Москвы. Что это такое? Нам нужно об этом знать? Или это такое, как вот доступный минимум?
11: Да, конечно, нужно знать. Начнем с принципа. Откуда появляются топонимы? Все очень просто. Либо природный признак какой-то, рельеф, растительность, какие-нибудь знаковые доминанты природные, там, не знаю, условно говоря, болото, река, озера и так далее. Причем лужники, потому что низменно лужи стояли. Или там овражки, сивцев овражек, близ Арбата. Дальше. Положение к другому очень важному объекту. Предположим, Замоскворечье находится где? За Москвой, рекой. Следующий принцип, это, конечно, профессии. Хамовники, ткачи. Это у нас с вами те же самые Басманные район. Это ребята, работающие с хлебом особым. Да,
0: а почему? Прости, пожалуйста, а вот басманы почему с хлебом связаны? Я не вижу.
11: Потому что басман – это особый хлеб с клеймом. То есть это хлеб, который имел гарантированное качество. Ну, я понимаю, аналогия, конечно, будет дурная, но это как условное грязное качество в Советском Союзе.
0: А, вот оно как. А да. Вот если вернуться на секунду к хамовникам, а там у нас что? У нас только пиво, я помню, было 18+ там.
11: Да, 18+ пиво было, но район назывался от слова хам, а хам – это льняное полотно. То есть те, кто ткали полотно. Вот, поэтому там находились самые большие ткацкие мануфактуры вообще за всю историю Москвы. Поедем дальше. Это у нас много интересного еще масса. Религиозные объекты.
0: Да.
11: Предположим, там Никольский район, там Никольская улица. Варварка – это вот по именем святых, в честь которых называли церкви и монастыри.
0: Да, Николай Чудотворец и его друзья.
11: Да, да, там церковь на Кулишках и прочее. Так. Очень именитые люди. Ну, допустим, понятно, к районам это особо не относится, хотя мы там басманы напрасно связывают с опричником Иваном IV. Это на самом деле хлебная слобода была. Предположим, там Ларушинский переулок, Лефортово в честь сподвижника Петра и его учителя Лефорта. Зубовская площадь, там Романовский переулок. Это по фамилиям очень известных людей.
0: А, да, да, понятно. Ага, да, это можем понять.
11: Конечно же, события исторические. Баррикадная, да. Комсомольская, Моросейка, Поварская. То есть это все возвращает нас к тем или иным событиям в истории.
0: Давайте отвлечемся и вернемся вновь в студию «Маяка».
4: «Маяк». 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
3: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
12: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
13: По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.
14: Если что-то характерное, характерное, что-то особенное в кибербуллинге с течением времени, что появилось такого, чего не было раньше. Какая-то черта, какая-то возможность, что-то такое, что сделало этот буллинг цифровой каким-то чуть-чуть другим.
12: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете?
13: Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
12: Маяк.

0: сразу.
1: Дорогой наш гость, ну это настолько интересно, и мы можем вас пригласить на большой разговор в
2: с удовольствием.
1: Физиков-лириков.
2: Я пойду хоть на час, хоть на два.
1: Отлично. И тогда последний вопрос. Сады, парки, не скучный сад. Ну тут догадаться можно, но кому было не скучно там?
2: А не скучно было нашим меценатам и знати, потому что они там делали так называемые шутейные балы. Фейерверки, маскарады.
1: Это когда? Какой век?
2: Это 18-19 века. Когда Санкт-Петербург перетягивает на себя звание столицы, да. Московскому купечеству и эстакатии становится обидно, и они решают дать такой ответ. И делают нескучный сад по аналогу дворцов садов Петербурга. И там появляются шутейные балы. Вот отсюда и названия пошли.
1: Что только по радио не услышишь. Вот я иногда восторгаюсь. 1 сентября, вот век, как говорил Ленин, век живи, век... Или не Ленин, век учись. Я уже не помню. Мог и Николай Чудотворец, в принципе, за это сказать. Ну и, в принципе, каждый может до этого дойти. Спасибо вам огромное. Великолепная была справка. Топонимов Евгений Карпиков, учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People был у нас в гостях. Ну и в ожидании большого интервью на «Маяке». Спасибо еще раз.
0: Все сразу.
1: Дорогие слушатели, женщины, старики, дети, родители, мужчины, женщины, я искренне прошла путь матери и матери-школьницы. И когда он завершился в 11 классе, я просто вот стала свободным, счастливым человеком. Я желаю родителям стойкости, иронии, юмора, терпения, любви, здоровья. Я не знаю, вот все, что себе желала все эти годы. Я очень была ответственной мамой, и поэтому я понимаю, как это тяжело, но переусердствовать тоже не надо. Надо прислушиваться, конечно, и к детям. И поставить хочу песню, который, может быть, в конце этой большой долгой дороги, пути школьного мы хотим услышать. Хотим быть свободными, как птицы. Я нашла песню группы Beatles. Она называется «Free as a Bird». Я искренне к вам сегодня очень хорошо со всем отношусь. Так что всем всего и

0: рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
1: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: В Москве 20:00. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин продолжает серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШУС. Главными темами стали двусторонние отношения и международная повестка. Только что Владимир Путин встретился в Бишкеке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее в беседе с президентом Ирана глава российского государства отметил, что двум странам удается поддерживать прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. При этом Москва старается поддерживать Тегеран в трудной ситуации. Путин выразил солидарность с иранцами в борьбе за свои интересы. Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за позицию по конфликту, отметив стратегический уровень двусторонних отношений.
1: В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем. Несмотря на военно-политическую обстановку, мы удерживаем прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений. И этому в первую очередь способствует эффективная работа межправкомиссии, которая работает регулярно и совсем недавно проводилась очередная сессия. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Ираном тоже, на мой взгляд, является существенным фактором. Придаем большое значение расширению гуманитарного сотрудничества. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учится в России. В 25-26 учебных годах численность иранских студентов в России приблизилась к отметке в 10 тысяч человек. 802 из них обучаются за счет средств российского бюджета. Господин президент, у нас много вопросов для обсуждения. Я очень рад возможности встретиться с вами и с вашей командой.
0: На переговорах с президентом Турции Путин назвал страну одним из привилегированных партнеров России как во внешней политике, так и в сфере экономики. Он подтвердил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов, в частности, выразив уверенность, что Росатом в этом году запустит первый блок АЭС Акую. По словам Эрдогана, стороны уже находятся на стадии его завершения и ожидают открытия станции, а после него обсудят дальнейшие совместные шаги в этом направлении. На встрече с лидером Таджикистана Владимир Путин обратил внимание на плотное взаимодействие Москвы и Душанбе по вопросам обеспечения безопасности. Россия и Монголия, как подчеркнул Путин с лидером этой страны, конструктивно взаимодействуют в рамках многосторонних организаций и форумов. Позиции двух стран по многим актуальным повесткам совпадают или близки. Также Путин рассчитывает, что временное торговое соглашение с ЕАЭС поможет Монголии с экспортом. Ну а ранее Владимир Путин выступил на заседании глав государств в формате ШОС+. Он подчеркнул, что потенциал Организации Объединенных Наций не раскрыт. Необходимо работать над повышением ее эффективности. Президент призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области. Подробности сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоная Криница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе, технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Васиновка, Никольская, Швякина, Вазилевская и общее. Противник потерял до 300 военнослужащих, 3 автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПКЮ-50 производства США.
0: Сегодня же Минобороны информировали о взятии под контроль группировкой войск Днепр населенного пункта Новопавловка, также в Запорожской области. Германия получит достойный ответ на решение закрыть русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что под абсолютно надуманным и, цитирую, притянутым за уши предлогом Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений. Никаких сколь-либо убедительных и серьезных доказательств не предъявлено. Их нет и быть не может, продолжила Захарова. Придумали повод, при этом сам Берлин полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в терактах против мирных жителей. Русский дом давно им не давал покоя, поэтому искали, за что зацепиться, подчеркнула Захарова. Чуть ранее сегодня правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига на Россию и объявило о контрмерах. Посольство России в Берлине ранее назвало инцидент наспех состряпанной провокацией. Глава МИДа ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что правительство Германии приняло решение денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине из-за инцидента с БПЛА, а также закрыть генконсульство России в Бонне с 18 сентября. Власти Германии также обещают ужесточить контроль при въезде в страну для граждан России. Осень в столичном регионе пока только пробует свои силы, но уже со всей очевидностью готовится вступить в законные права, отодвигая лето в прошлое. Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец подробно рассказал о погоде в Москве в ближайшее время.
3: Столица нашей Родины сегодня последний раз. В этом году было по-июльски тепло, до плюс 25 градусов. По метеостатистике, так тепло. В День знаний бывает в среднем не чаще одного раза в 6-7 лет. Вечером возможен кратковременный дождь, грозовое положение. В ночь на среду регион окажется под влиянием грозового фронта. Прошумят ливни интенсивностью до 5 литров воды на метр площади. Ну и днем пройдет холодная фронтальная система, сопровождаемая кратковременным дождем. Ветер в порывах будет достигать 13 метров в секунду. И из-за адвекции полярного воздуха дневная температура понизится до плюс 19, плюс 22. К выходным погода окончательно испортится, на термометре не выше плюс 15. Ну и на следующей неделе станет еще холоднее. В общем, метеорологическая осень с задержкой в 5 суток стартует в предстоящее воскресенье. И это сразу почувствуется в изменении погодного режима, который заставит нас сменить летний гардероб на осенний.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, ночью 13-15, днем 18-20 градусов. Ну а в Москве в эти минуты чуть выше 22 градусов и пока в городе без осадков.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, доброе утро, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: И с вами ваше любимое утреннее шоу.
1: Пойми себя, если сможешь.
2: Если проснулся.
1: Если хорошо. Да, сегодня мы будем говорить о том, что уже вам давно набило оскомину. Собственно, с 1 сентября вашей школьной жизни мы будем говорить о знаниях. Сегодня день знаний. Сегодня я ходил на линейку. Это же линейка. Придумали же, да?
2: Угу.
1: Не полоска, да? Линейка.
2: Не квадратик.
1: Да, это линейка. Вот, я с утра предложил такую тему, да, вот, потому что есть такая фраза «меньше знаешь, крепче спишь». Так ли это? Согласны ли вы с этим? Потом вообще, где кончается знание, начинается понимание.
2: И что такое знание?
1: Да, связано ли знание с постижением истины? Так же получилось, что я на выходных очень много читал индуистской литературы. Я читал Панишады, Бхагавадгиту. Там очень много...
2: Так вышло.
1: Так вышло. Так
2: сложилось.
1: Так получилось. Угу. У кого, знаешь, кто говорит, я не смог поехать в отпуск, так сложилось. У меня так сложилось, что я читал индуистскую литературу. Вот. Денег не было, я сидел на даче, значит, ел бутерброды и читал древнеиндийскую литературу.
2: Нормальная жизнь советского интеллигента.
1: Да, вот. Значит, и нам бы хотелось с Владом об этом поговорить. И тем более, вот у меня, например, в телеграм-канале какие-то там энергетические волны собрались. Люди мне пишут интересные такие вещи. Например, одна подписчица пишет, что Артём, вы вот, значит, в ваших эфирах выбираете роль какого-то жалкого, слабого мужского создания, который жалуется на жизнь. Вот она так меня услышала, что, мол, неправильно, мужик должен быть сильным.
2: Интересно, где это она услышала?
1: Не знаю, она как бы правду в ушах слышит. Да. Вот. Другой подписчик мне говорит, что на цитату из Бхагавадгиты он или Упанишад написал, что и что вот так вот, значит, надо быть терпилами, нельзя смиряться. Я почему-то подумал, что это все связано. Потом и был еще разговор у меня в канале тоже вот за эти дни о... Был комментарий. Вот бы как-то фактически доказать, что прана существует...
2: Или бог.
1: Или бог. Вот. И я понял, что это все связано с темой вообще знания и познания. Потому что очень часто границы нашего знания — это границы мира обитаемого. Вот этот термин «обитаемый мир», у кого мы его читали? Обитаемость.
2: Ну, это похоже на Хайдеггера или у Бибихина.
1: Может быть, да. То есть обитаемый мир — это мир нам доступный, да, нам понятный, мир обжитой и так далее, да.
2: Я не уверен насчет понятного. Это знакомый мир.
1: Ну, да,
2: потому что
1: знакомый,
2: я,
1: хорошо.
2: Я думаю, что очень многие из нас, живя в этом знакомом мире, да, и взаимодействуя с объектами, людьми и феноменами этого самого мира, не факт, что его понимают. Да? Могу ли я сказать, что я понимаю свою реальность? Это серьезный вопрос.
1: Ну вот. И, собственно, к этому, из этой точки хочется пойти, потому что есть же такое слово «многознающий», да, оно в древних языках используется, я уж не знаю, как в оригиналах там звучит, и на санскрите, и на древнегреческом, «многознающий человек». Многознающими Сократ называл именно вот идиотов, то есть вот можно быть многознающим, или Платон их так называл, мы точно уже не скажем, но при этом они совершенно ничего не понимающие, да, вот с философской точки зрения. И у нас день знаний.
2: Угу.
1: То есть у нас вообще-то, ты знаешь еще какое-нибудь слово такое абстрактное, которому, ну, День народного единства еще есть праздник, да? Он политический. А вот День знаний, это странно, вот если подумаешь, что за День знаний, угу. Как это понять?
2: Это как День вкуса, да?
1: День вкуса или День наблюдений. И, да, то есть угу. Посвящено этому как бы вот. Соответственно, у нас, ну, понятное дело, что знания... Значит, оно культивируется каким-то образом.
2: А у меня слово «культ» приходит, да? У нас культ знания...
1: Это ты мне подкинул слово «культ»?
2: Видимо, да, да. А весь 20 век, да, культивировалось и возводилось в культ слово «знание», именно слово, да?
1: Журнал был «Знание»,
2: кстати. И есть «Знание сила», да, вот всякие лозунги. Но при этом что такое знание, как будто не то чтобы ясно. И не то чтобы это разъясняется.
1: Мне было бы интересно послушать наших радиослушателей, что они, как вы, дорогие мои, объясняете слово «знание». Вот если попробовать его отстранить и задуматься, что такое знание, как бы вы вот своими словами, если бы вас ребенок спросил, скажем, да, охарактеризовали бы это слово? Понятное дело, что мы с Ладом этимологию посмотрим, да, что мы обсудим, да, гнозис слова тут всплывает и так далее. Но вот так по-житейски, что такое знание? Это набор фактов? Это информация, которую мы передаем друг другу? Или это нечто большее? И почему знание – сила? Потому что не знание не сила, а знание чего. Да, то есть, насколько можно узнать мир. Я сейчас накидываю вопросы, потому что эти вопросы мы сегодня будем поднимать. А сколько вообще можно что-то узнать? Это тоже такое. Вот вы знаете...
2: Свою жену.
1: Свою жену или своего мужа. Насколько мы знаем этих людей? Насколько мы себя знаем? Да, я вам могу честно сказать, мне кажется, я себя знаю... Нормально максимум. Максимум нормально, я себя знаю, потому что, конечно, это есть это сладостное ощущение. Как только ты высветляешь какие-то темные стороны, да, своего сознания, да, ты думаешь, ну теперь все, я собрал всю картину. Теперь-то я все понял.
2: Интересно еще, как мы этим инструментом, мышлением и знанием пользуемся. То есть, как будто, вот, продолжая твою мысль, мы пытаемся, как в детективе викторианском, собрать все улики, факты, логически сопоставить, и тогда мы получим какую-то объективную картину. Но при этом эта объективная картина зачастую не включает в себя предпосылки, причины и, собственно, понимание ситуации. То есть, одно дело знать, что тебе жена изменяет, другое дело понимать, что происходит.
1: Да, и на самом деле здесь встает еще важный вопрос. А кто знает? Ну, вы скажете, я знаю. Кто у вас?
2: И что значит знать? Это значит быть уверенным в реальности того, что я знаю? Или это знание о том, что другие знают? Да, и здесь мы уже входим в филологический дискурс, с одной стороны, да, вот, который изучает слова, изучает значения, изучает контексты. И вот был мем недавно хороший, где этнограф, ну, это такой текстовая зарисовка, да, этнограф спрашивает у шамана енисейского, да, что в другом мире находится. Я его найду обязательно в перерыве. И, в общем, шаман, как человек многознающий, мудрый, он так думает, этот университетский парнишка вообще ничего не поймет, если я ему скажу вот про метафизические измерения, да, про переклички и рифмовки с этим миром реальным. Поэтому я скажу, что на небесах тоже есть енисей, олени. И на что этот, конечно, юноша-антрополог говорит, какие дикари вот, думают, что там есть небесный енисей.
1: А метафизики подумать не могут.
2: Да.
1: И еще вчера я был на телеканале «Культура» на записи передачи, посвященной Улиссу Джеймса Джойса, и там мне удалось сформулировать мысль во многом, которую я как-то вот... Ну, как вчера получилось? Я эту мысль сказал, на нее никто не отреагировал, как будто я ее не говорил. Я подумал, ну, что это такое? Я не могу это так просто оставить. Вот. Ты нашел уже
2: нашел,
1: мем.
2: Да.
1: Ты хочешь прочитать сейчас?
2: Ну, ты договори мысль.
1: Значит, и я хочу с вами поделиться мыслью, потому что она прямо связана с тем, о чем мы говорим. Вот Влад поднял эту тему. Мы что такое мы знаем? Мы знаем то, что другие знают, то, что нам сказали, да, что такое знание. Вообще, может ли знание быть моим личным, собственным, да, или это уже что-то другое?
2: Или, может быть, или возможно ли вообще общественное знание, да, и из кого оно состоит? Из людей, его носителей, или оно где-то в архивах и в словарях закреплено?
1: Ну, суть в том, что это некая абстракция, да, которую мы очень лихо, ее лихо употребляем в речи.
2: Мы вообще очень лихо употребляем речь. Мне очень нравится,
1: лихая речь.
2: Мне очень нравится мысль о том, что современный человек живет не в мире, а в мире слов. То есть он с реальностью не взаимодействует, а взаимодействует с названиями, с этикетками, с ярлыками и оценками.
1: Да, да. Ну, то есть взаимодействуют уже с тенями, эхо, откликами реальности, как бы, да, через слова.
2: Ну, то есть, грубо говоря, такие беспилотные автомобили, для которых разметка является неким законом мышления, да, и они ее не могут просто нарушить, потому что у них даже мысли нет о том, чтобы ее нарушить, да, при этом, если спросить, есть ли разметка, он скажет, ну, есть, как граница, но не более того, да, и если мы свое знание такому же подвергнем наблюдению, да, откуда мы знаем то, что мы знаем, да, и с одной стороны этим занимается философия науки, да, а потом приходит на ум Кун, который вдруг задумывается в 20 веке вопросами научных революций, каким образом меняются парадигмы в науке. Да, вот все мы знаем Ньютона, вычислили G и прочее-прочее. Да, приходит Эйнштейн и говорит, а что если... Совсем все по-другому. И приносит свою общую теорию относительности, которая как бы отменяет предыдущее знание. При том, что это знание сохраняется, мы учим его в школе на физике, да, но говорят, ну, в реальном мире это не работает, но вот на уровне макрообъектов работает. И вот меня это, если честно, поразило в школе. Как это так? Мы можем что-то изучать и говорить, что мы знаем, если мы знаем, что это, ну, не то, что неправда.
1: Минимум неполная картина.
2: Неполная,
1: да,
2: картина мира, да.
1: Так вот, и мысль я ту озвучу вчерашнюю. Я сказал, что Джойс поднял очень неприятный вопрос, неприятную тему для читателя. Звучит она так. Ну, вы, наверное, знаете, что в Улиссе там много потока, да, поток мыслей, да, поток сознания описан, нескольких героев, да, и вот если мы погрузимся в эти потоки сознания, просто рассмотрим, из чего они состоят, мы увидим, что поток сознания Стивена – это поток сознания интеллектуала, который очень много чего читал, который может делать отсылки и так далее. Поток сознания Леопольда Блума – это поток сознания среднестатистического дублинца, который думает о своей телесности, об измене жены, который, в принципе, думает фразами, которые он слышит на улице и с детства слышит. Да? А Молли Блум, у нее язык очень оттеснённый, это связано с сексом, с воспоминаниями, с менструацией, с отношениями полов и так далее. Да? То есть, в принципе, если мы рассмотрим язык наших даже мыслей, мы увидим, что весь текст...
2: Уже промпт задан,
1: да,
2: говоря
1: весь
2: языком.
1: Текст,
2: и...
1: Да, весь текст наших мыслей — это текст, который мы где-то уже слышали. Да? В целом язык, которым мы пользуемся, это язык, которым нам даден. Вот он нам выдан, мы им пользуемся. Да? И мы это используем как само собой разумеющееся. И на мой взгляд, как бы Джойс демонстрирует, что у сознания как такового нет собственного языка. Вот такая мысль. Нет языка. А если у сознания нет языка, он просто берет что-то, чтобы как-то взаимодействовать с носителем этого сознания, со мной. Чтобы я, в свою очередь, мог взаимодействовать с миром. Вы вдумайтесь. То есть, если в нас есть сознание как аппарат, на каком языке он будет с этим миром взаимодействовать? На том, что ему будет дан. Но у него нет языка.
2: И в каком-то смысле на любом, да, потому что это и доказано на опыте, что младенцы осваивают любой язык с легкостью, да, в зависимости от той среды, в которой они растут. При этом интересно, что какие-нибудь дети Маугли в Индии, если в возрасте даже 4-5 лет их спасают, возвращают в общество, они никогда не осваивают язык. То есть есть какой-то временной зазор, да, внутри которого сознание способно освоить этот инструмент языка,
1: да,
2: для того, чтобы не в холостую крутиться. С другой стороны, а крутится ли оно вообще, если нет языка сознания?
1: Да,
2: крутится такая,
1: да,
2: метафора, я киноаппараты беру.
1: Как с животными. Вот как будто как с животными, то есть, понимаешь?
2: А мы не знаем, есть ли у животных поток мыслей.
1: Смотри,
2: согласен. Или там есть образы,
1: ну,
2: у
1: есть
2: них,
1: у,
2: да?
1: Ну, есть у кого-то. Вот была жумная обезьяна, больше 30
2: слов
1: знала.
2: Вот я тоже сегодня
1: знала.
2: Про обезьян. Ладно, больше 30 слов. А, была обезьяна, которую взяли к себе приматологи, она с ними росла как ребенок, и очень много освоила, и где-то вот на уровне полуторалетнего, двухлетнего ребенка она взаимодействовала, и когда она подросла, ее начали выпускать обратно в среду, и они приехали там ее проведать на следующий день, она говорит, заберите меня домой. Эти грязные животные, я не могу с ними невозможно. То есть она уже,
1: ну, то есть
2: как
1: есть
2: бы очеловечилась.
1: Есть какой-то поток, да?
2: Осознанилась.
1: То есть что надо здесь подчеркнуть о том, что мы с Владом сказали. Значит, мы озвучиваем некую расщепленность на самом деле. У нас есть некое сознание, да, возьмем это слово, которое мир воспринимает. И есть то, что мы называем знанием. Вообще сознание этимологически получается сознанием, да? И это сознание использует язык как аппарат для восприятия реальности. Причем какой язык она возьмет, так сознание это оно, да, и будет воспринимать реальность. Это тоже факт, что от языка определяется реальность. То есть, если в вашем языке нет слова «горе», «несчастье» и «страдание», предположим, то у вас просто в жизни этого не может быть. Даже если вы будете что-то испытывать, вы не сможете назвать это по имени, это очевидно. Короче говоря, есть некое сознание, и есть я как носитель сознания. Вот в чем дело. И мне кажется, я сейчас такую гипотезу озвучу, что вот эта разница между знанием и пониманием, которую мы тоже озвучили, это как раз разница между мной и сознанием. Как будто бы сознание просто предлагает нам некий аппарат взаимодействия с реальностью. А вот некое нечто помимо сознания позволяет этот мир понимать. Может быть, я глупости сейчас говорю. Сейчас будем это обсуждать. Да?
2: Да.
1: Понимаешь, о чем я говорю?
2: Да,
1: То есть, очевидна раздвоенность. То ты говоришь, я могу много знать, но нифига не понимать. Вот как у нас был гость-специалист по Канту, он обалденно знает Канта, но ничего не понимает. Ну, то есть, вот он понимает только то, что в книжке ему написали. Там вот 30 лет он читал книжки, понимаешь?
2: Угу.
1: То есть, он не способен вот выработать понимание.
2: И он знает, что надо написать для того, чтобы его статью взяли в рецензируемый журнал.
1: То есть,
2: потому что есть критерии.
1: Да, я знаю правила устройства там и так далее. То есть, это такая форма аутизма.
2: Это, мне кажется, ровно то, чем занимаются нейролингвистические модели. И компьютеры, и всяческие вот работающие через 1.0 аппараты. Подходит пропуск. Пропускаем. Не подходит пропуск, не пропускаем.
1: Ну и как в любых фильмах взламывают сейф, именно так.
2: Да-да-да.
1: Палец чей-то отрубят и вот прикладывают,
2: например, да.
1: И их пускают везде.
2: Да, то есть машина не понимает, кто перед ней. Все, форму надел этот Том Круз в «Миссии невыполнима», значит, перед нами генерал. Если это генерал, надо слушаться.
1: Да.
2: Так устроены системы. А человек-то не система, вот что интересно. Да? Мы с легкостью в них встраиваемся, но это дрессировка. Да? К пониманию это не имеет отношения. Понимание — это что-то дополнительное и необязательное. Вот пишет Станислав нам из Новокузнецка. Вы тоже можете писать. 967-103-5533. Станислав пишет. Добрый вечер, Артем и Влад. Добрый вечер. Думаю, что есть метафизические знания, как, например, психология и религия, а есть знания практические. Практически физические. Например, масса или расписание. Еще тема знаний перекликается с пользой.
1: У меня масса вопросов возникает.
2: А у меня мысли возникают. Какие рождаются? Смотри. Знания практические, например, расписание, пишет Станислав. Я вот, например, могу знать расписание автобусов. Я знаю, что автобус по расписанию должен прийти в 18:23. Я стою на остановке, ливень, ветер, а автобуса нет. Мое знание имеет какое-то отношение к реальному миру? То есть, получается, знание – это знание фактов. Фактов, которые где-то написаны. То есть, факт не как факт реальности, а как знак, как... какое-то вот договоренность
1: факт?
2: Между людьми и в каком-то смысле...
1: Что факт... за факт реальности?
2: А фактов-то не существует.
1: Это не факт реальности. Ну, что такое факт реальности?
2: Ну, дерево упало, знаешь, например. У меня есть знание, что деревья могут упасть, да, но...
1: Да, но...
2: В каком-то смысле фактов не существует. Я к чему веду.
1: Ну, давай мы раскроем эту мысль. Ну, вот, пример с деревом возьмем. Вот я стою возле леса, валит лес, и передо мной падает дерево. И я говорю, то, что дерево упало, это факт.
2: Но при этом, что это значит, да, этот факт, не содержится в самом факте.
1: То есть...
2: Я сегодня прислал замечательную картинку в наш чат с тобой и редактором. Результаты рейда по внешнему виду. Это, видимо, зауч составлял. И там, значит, 11, ну, с 5 по 11 класс.
1: А зачитай весь список.
2: А я зачитаю.
1: Полторы минуты.
2: Я зачитаю. Результаты рейда по внешнему виду. 24 января 2014 года. 5 А. То есть две колонки. Класс, 5 А, БВГД, да, и до 11 класса. И замечание. 5 А. Одна лохматая, две майки. 5 Б. Два лохматых, аляписта. 5 В. Хорошо, немного ярко. 5 Г. Молодцы. 6 А. Три лохматых, девочки аляписта. Ты весь хочешь, чтобы я зачитал?
1: Конечно.
2: Он огромный просто. 6 Б. Четыре лохматых аляписта. 6 В. Хорошо, немного полосато. 6 Г. Одна лохматая аляписта. Слово-то какое. 7 А. Три лохматых. 7 Б. Хорошо, немного разноцветно. 7 В. Два лохматых, две толстовки аляписта. 7 Г. Один волосатый мальчик из всего лицея. 8 А. 5 лохматых, девочки аляписта. 8 Б. 5 лохматых.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркнул, что они не раз обсуждали вопрос о намерении страны присоединиться к Евросоюзу. Президент России напомнил коллеге, что вопросы регулирования технических норм и стандартов абсолютно не совпадают в Евразес и в ЕС, что делает невозможным дальнейшее тесное сотрудничество. При этом Путин напомнил, что Россия – основной торгово-экономический партнер Армении.
2: Нет участия в евразийских интеграционных процессах. ВВП Армении вырос почти втрое. В 2015 году был 10,6 миллиарда долларов, по итогам 2025 – 29,2 миллиарда. Ну, во всяком случае, по нашей статистике. Экспорт страны Союза вырос в 10 раз. Сегодня на рынок объединений приходится порядка 36% внешнеторгового оборота. Поэтому, конечно, за выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Но при этом, как мы и говорили, важно сугубо объективно, на основе реалий, дойти и принять соответствующие шаги. И повторяю еще раз, мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую, экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразес. Прямо упомянул о том, что вот премьер-министр Пашинян Николай Николаевич объявил об этом публично и просил тоже коллег это поддержать. И чем быстрее мы определимся, тем лучше, потому что нам тоже нужно понять, как нам развивать отношения с Арменией, прежде всего в экономическом плане. Некоторые вещи, вопросы регулирования, скажем, сельхозпродукции, вопросы регулирования насчет технических различных норм и стандартов, они абсолютно не совпадают в Евразес и в ЕС. Я это неоднократно проходил. Попытки, еще когда у нас были более-менее нормальные отношения, договориться с европейцами о каких-то компромиссах, ни к чему не приведут. Ни к чему. Они жесткие переговорщики, достаточно уперты.
0: При этом Пашинян ответил, что принятием закона о начале процесса вступления в Евросоюз Армения отказалась от референдума. Этот вопрос, по словам премьер-министра Армении, не созрел для плебисцита. Сообщение от Минобороны. Силы ПВО за 12 часов уничтожили более 100 украинских беспилотников. В течение дня с 8 утра и до 8 вечера были перехвачены 109 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей, над Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря, указали в российском военном ведомстве. Россельхознадзор развеял миф о регистрации кур через МФЦ. Многофункциональные центры в осуществлении маркировки и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают. На самом деле регистрацию птиц осуществляет Государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания, сообщили в Россельхознадзоре. С 1 сентября в стране вступили требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. До этого поэтапно уже регистрировали крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с сентября прошлого года кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь домашней птицы, кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов. В конце августа, начале сентября в СМИ и соцсетях распространилось утверждение о том, что животных следует предоставлять для постановки на учет в многофункциональные центры. Но утверждение это возникло из иронических публикаций пользователей социальных сетей, однако было воспроизведено новостными агрегаторами и рядом изданий уже в утвердительной форме. Но вот сейчас Россельхознадзор эти заявления опроверг. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас чуть выше 20 градусов. Пока без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: 6 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
1: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
0: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
1: Потому что люди важнее любых ограничений.
0: Люди для нас вообще прежде всего.
2: Сергей Собянин.
3: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
2: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивно-арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея, говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. Министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Пауло Дзампольо. «С Дзампольо мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся», – сообщил Дегтярев. Теперь футбол. В Кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив по пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. А вот «Краснодар» продлил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в Кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Футбольный «Локомотив» тем временем возьмет в аренду полузащитника «Зенита». Об одной из главных сделок лета в российской премьер-лиге рассказывает Даниил Моногаров.
2: Андрей Мостовой из-за мышечной травмы почти полностью пропустил начало сезона в чемпионате России. За 6 туров он лишь 2 раза появлялся на поле. В играх со «Спартаком» и «Оренбургом» хавбек выходил на замену ближе к концовке. «Локомотив» сейчас остро нуждается в кадрах. Команду покинули лидеры Алексей Батраков, Артем Карпукас и Дмитрий Воробьев. Вряд ли Мостового рассчитывают использовать в качестве десятки или центрального нападающего, но за годы в «Зените» он успел себя проявить и как неплохой завершитель. В минувшем сезоне он забил 6 мячей, а позапрошлом 9. Это именно тот футболист, который может весомо влиять на результат. Перед переездом в столицу хавбек продлит контракт с «Зенитом». Нынешний истекает будущим летом. По информации журналиста Андрея Панкова, стороны хотят закрыть сделку до конца недели. Клубы будут платить зарплату игроку пополам. По сути, до международной паузы полузащитник может успеть сыграть только с крыльями Советов 16 сентября. В матче с «Зенитом» его, скорее всего, нельзя будет задействовать по условиям аренды. Значит, как полноценного игрока основы «Локомотива» Мостового придется ждать аж до октября. Будет время полностью восстановиться и набрать физическую форму.
1: Продолжаем о футболе. Московский клуб «Родина» сделал предложение о переходе защитника Фенербахче Родриго Бекао. Об этом сообщает турецкий инсайдер. Отмечается, что «Родина» хочет взять футболиста в аренду с правом выкупа. Ранее чемпионат сообщал о том, что экс-защитник ЦСКА готов перейти в московский клуб. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Сонга Ядонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. В завершении водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. Завтра наша сборная сыграет с командой Турции. Мужская сборная России сегодня в серии пенальти уступила команде Черногории и завтра сыграет с командой Саудовской Аравии. И пока это все новости спорта.
3: Себя, если сможешь.
4: Мы возвращаемся. Закончили мы на... Я успел дочитать список, значит, объявлений, или как сказать, результаты рейда по внешнему виду в школе.
5: Очень мне понравилось.
4: Там подпись еще есть. Классные руководители и президенты классов могут ознакомиться с фотографиями, если есть какие-либо вопросы. Фото у старшей вожатой. Лебедьковой ЮГ. Мы узнали, что это лицей, да, из одной строчки, где написано «один мальчик волосатый на весь лицей». Дальше мы видим, что есть президенты классов, то есть это структура, пытающаяся играть в демократию.
5: Вожатые,
4: да?
5: Еще.
4: Еще есть вожатые какие-то.
5: Как будто это летний школьный, да, лагерь.
4: Непонятно, да.
5: Так.
4: И вот этот рейд по внешнему виду.
0: А ты вспомнил вообще про эту
4: картину? А мы говорим про факты. Вот у нас есть факты, как бы, да, записанные в табличку. Про то, это мы уже догадываемся, как выглядят эти, значит, ученики с 5 по 11 класса. Дальше, опять же, по контексту мы начинаем догадываться, что, видимо, фиксируется нарушение. Да, потому что факт сам по себе, который не проводит различия, то есть не отличается от среды, не является фактом. Потому что там не описывается, например...
0: Бытие не является фактом.
4: Сколько девочек с каре.
0: Бытие не является фактом.
4: Да, да, да. То есть факт появляется в тот момент, когда у нас есть какое-то различие.
0: Двойственность.
4: Двойственность, да. Это все мы говорим к теме, что такое знание.
0: Влад, что ты видишь?
4: В принципе...
0: Я тебе показываю сейчас.
4: Так.
0: Ну, скажи.
4: Красный карандаш.
0: Какого цвета карандаш?
4: Красный. На нем написано белым «Маяк».
0: И хочу все знать.
4: Написано. И хочу все знать.
0: Да. Но этот карандаш пишет черным.
4: Да.
0: И что мы имеем?
4: Мы... Бардак мы имеем какой-то.
0: Я вот тоже иногда иду по улице, написано «Магнолия». А это не магнолия. Да. И более того, я понимаю, что когда на магазине написано продукты, и там внутри продукты, но иногда в магазине продукты продаются не только продукты, а, скажем, туалетная бумага. Uh-huh. Является ли туалетная бумага продуктом? И продуктом она является. Но мы думаем, что продукты — это то, что мы принимаем в пищу в первую очередь. Я вам привел простую зарисовку, но тут уже полный бардак.
4: Полный бардак.
0: То есть то, что мы, в принципе, называем фактами, просто является...
4: Есть хороший,
0: общим договором.
4: Анекдотичный случай, когда едет Пикассо в поезде, и его узнает его попутчик, да, и говорит ему: слушайте, ваша картина — это мазня какая-то, вообще не похожа на реальность, и я ничего не понимаю, и женщины у вас там какие-то уродские. Ну, Пикассо как-то съел, не стал на это реагировать, они разговорились, едут дальше, и тот, значит, ему показывает фотографию своей жены. И говорит: вот смотрите, уважаемый Пабло, это моя жена. И Пикассо делает такое растерянное лицо, паузу, и говорит: слушайте, она у вас такая плоская и черно-белая, и маленькая. То есть, понимаешь?
0: Буквально.
4: Буквально, да. Как этот мужчина подошел к искусству, Пикассо точно так же и ответил. И нам могут сказать: ну, слушайте, что вы буквоедствуете, что вы буквалист. Что вы играете в буквалистов? Я не смог выговорить это слово.
0: Ничего, Влад, все получится.
4: Да, но очень интересно это в теории обучения, да, в теории научения. И как раз вот эти все нейронки, и как их обучать, и как обучать роботов, вдруг открывают перед нами вопросы, а как мы сами мыслим, да, и именно с этим вопросом сталкиваются разработчики всего этого программного обеспечения, как научить распознавать, например, фотографии. Был вот лет 5 назад такой вопрос, потому что...
0: Как дать понять нейронке, что у человека 5 пальцев?
4: Например, да, и это отсылает нас к вопросу, а как организм понимает, что нужно сделать 5 пальцев, да, или там 2 верхних конечности, 2 нижних конечности, или 8, или 10, да, как у крабов. А где...
0: Перечисляй дальше.
4: Где стоит реле такое внутри?
0: Короче говоря, факт — это то, что названо. Правильно? Фактом называют люди то, что названо.
4: Да.
0: То есть без речи факта не существует.
4: Мы говорим: смотрите, это логотип, это преступление, мы говорим. Какое же это преступление? Это какие-то черточки на бумаге, например, или на стене, да? Мы говорим, это вандализм.
0: Или это кровь на стене. Мы говорим, это преступление.
4: Например, да. Или вот рисунок на стене, или на детской площадке. Мы говорим, ну, это преступление. Это порча муниципального имущества.
0: То есть фраза «на улице 20 градусов» — это, по большому счету, просто бессмысленная комбинация цифр.
4: Это большой общественный договор, который... ни к чему не отсылает. Вот что. То есть на улице 20 градусов, и что должно быть?
0: Одевайтесь потеплее.
4: Например,
0: если,
4: да?
0: Минус.
4: Или не надевайте шубу. Или у вас не расплавится, значит, чугун при этой температуре. То есть когда мы занимаемся...
0: Или ваша температура точно выше.
4: Например, да.
0: Если вы живы.
4: И нам кажется, что, с одной стороны, ну, это очевидно, да, и банально, и не надо это все проговаривать, а с другой стороны... можно привести кучу примеров того, что совсем не очевидно для детей, особенно
0: да.
4: То, что от них требуют, например, школьные учебники. Мы читаем эти задачи, а они сформулированы...
0: Мне мысль пришла.
4: Давай.
0: То есть получается, что то, что мы называем фактами и знанием, это типизирование пространства, да, всего, что мы видим внутри и снаружи, так скажем, и его попытка с помощью речи как бы легитимизировать, сделать нормальным, общедоступным. И задача наша в конструировании такой общепринятой реальности, чтобы эту реальность не замечать. Потому что если я говорю, что на улице 15 градусов, а на самом деле на улице 5, я выхожу и говорю, как-то странно. Я говорю, как-то странно. Вроде 15 писали, а по ощущениям холоднее.
4: Или вот это пишут в телефонах, а на улице 19 градусов ощущается как 17.
0: Это, кстати, очень смешно. Чем ощущается?
4: А в одном интервью человека, который переехал в Великобританию, я услышал такую новость, когда он говорит, слушайте, здесь вообще нету центрального отопления, поэтому дома жуткий дубарь. И он говорит, я вдруг перестал мерзнуть. И в плюс 16 ты ходишь в майке по улице, потому что нет вот этой вот разницы между плюс 16 на улицу и плюс 27 дома.
0: Я, знаешь, еще вчера же, когда разговаривал о Джойсе, дело в том, что книгу Улисс цензурировали в Америке всячески. И цензурировали ее за то, что она непристойная.
4: Угу.
0: Понятие непристойности, да, нигде не было прописано. То есть все это упиралось только в восприятие и восприимчивость конкретно взятого читателя.
4: Понимаешь, интересно, да? При этом, знаешь, вот по категориям Набоков издает «Лолиту», ему говорят, нельзя, это непристойная книга, но как порно-роман ее можно издать. У нас есть категория порно-романов, категория такой-то, там можно, а вот здесь нельзя.
0: Например. То есть речь о том, что когда мы попадаем, ладно, температура на улице, но когда мы попадаем в пространство морали, где мы решаем, что правильно и неправильно, от самого мелкого, да, проступка до серьезного, мы, если всерьез
4: произвол, да, там начинается,
0: просмотреть, мы оказываемся совершенно фрустрированы, потому что мы не знаем.
4: Прервемся на короткую рекламу.
3: Пойми себя, если сможешь. Хочу все знать о северных преданиях.
6: Кале, такой дух существует у народов севера. Ну, это типичный демон с подземного мира, который питается человеческой кровью, лакомится этой человеческой кровью. У него огромный нос острый, потому что Кале — это демон-комар.
3: Сила северного слова. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
7: 23 сентября 1926 года. Помню, схватился за свою записную книжку, чтобы посредством отметок восполнить извилистые пути моих мыслей. Но оказалось, что книжку я забыл дома. Я сожалел об этом одно только мгновение. И потом, оглянувшись на раскинутую перед моими глазами долину, одетую низко лежащим белым плотным туманом, махнул рукой и сказал, где наша не пропадала. И мне представилось тогда, что творец всего этого великолепия в природе проходил здесь тоже, забыл свои предначертания, и все осталось незаконченным. И вот почему, может быть, каждому, кто проникается воздухом сверкающего росисто-морозного утра, хочется тоже принять участие в личном творчестве, продолжить его. Может быть, вся природа казалась мне забытой записной книжкой Творца.
3: Михаил Пришвин.

0: себя, если сможешь.
1: Ну так вот.
2: Что?
1: Ну, что я говорил, да, что по большому счету факт – это просто языковая игра, притом и факт – это корректное.
2: Ты говорил очень важную вещь, мне кажется, про мораль, про то, что когда мы вступаем на почву суждений, да, когда мы апеллируем к фактам, мы апеллируем как бы к какому-то, на самом деле, метафизическому авторитету.
1: Убивать плохо, самую простую, да, базовую вещь возьмем. Откуда мы это знаем? Или... Откуда? Потому что нам с детства говорили. Откуда? Ты сам этот. Почему? И почти никто не может мне вразумительно ответить.
2: А главное, почти никто, ну, в процентном соотношении, наверное, сейчас не убивал, да?
1: Тем более, да. Ну, то есть, ну, нам кажется, так написано в Священном Писании, там. Ну, а ты откуда знаешь? Из Священного Писания. А не откуда? То есть, как бы, при этом, при всем, мы говорим критическое мышление. Это очень важно. Критическое мышление. Надо развивать критическое мышление. Mm-hmm. Курсы по критическому мышлению. Критическое мышление. Откуда ты знаешь, что убивать плохо? Ладно, убивать, воровать. Все что угодно. То есть вот это. Откуда ты знаешь, что критическое мышление есть? Что оно
2: откуда
1: нужно?
2: Откуда я знаю, что я знаю?
1: Да.
2: Да. И это нас приводит к сократовскому вопросу, ответу. Я знаю, что я ничего не знаю. О чем люди либо шутят, либо делают вид, что это не сказано.
1: Если бы я делал курсы по критическому мышлению... На первом занятии я бы задался критическим осмыслением самой необходимости критического мышления. Угу. Потому что я думаю, этим чудо люди не занимаются. Зачем оно вообще нужно?
2: Ну, как Декарт,
1: что
2: да?
1: Это, который... Что такое критическое мышление?
2: И зачем оно
1: вообще
2: нужно?
1: Это мышление ли? Ну, хорошо, ты будешь проверять факты. Это есть критическое мышление. А какие факты ты будешь проверять?
2: Это называется факт-чекинг.
1: Это называется факт-чекинг. Ты будешь, что такое, что-то? Ты будешь ставить под вопрос то, что тебе говорят люди. Ну хорошо, будешь ты ставить под... Не всему будешь доверять слепо. Но ты отрезаешь половину мира, потому что любовь ты не проверишь.
2: Mm-hmm. Я тебя дружбу... люблю. Чем докажешь?
1: Чем докажешь, да? А вот человек летает, ну, не знаю. Но летать-то летает, но... Это знаешь, я тут притчу тоже прочитал одну. Жил-был святой старец, который не верил в чудеса. Или просто мужик жил, который не верил... Старик, который не верил в чудеса. Он умер. И к нему пришел племянник. И когда он пришел, значит, гроб, который на столе стоял, он взлетел и держался так в воздухе. Племянник сказал: «Слушай, ты что, ты же не верил в чудеса. Ты сейчас, то, что ты сейчас взлетел, это подрывает мою убежденность в том, что чудес не бывает». После чего гроб со стариком опустился. Мужчина сказал: «Фу,
2: показалось,
1: теперь все восстановилось, да. Теперь я не переживаю».
2: Примерно вот, так.
1: Это так и есть.
2: Как реплика в ответ на эту притчу, я еще подумал о психологическом измерении нашего восприятия мира, потому что очень часто мы убеждены в собственном знании фактов нашего прошлого. Да, и мы знаем, что кто-то к нам был несправедлив или жесток, или кто-то нас любил. А потом при ближайшем подробном рассмотрении может оказаться, что все вообще не так, да? Что у меня был просто ярлык, который назывался «меня не любили», или «меня буллили», или «меня любили».
1: То есть человек – это машина по производству фактов о самом себе.
2: Угу.
1: И потом игрой в эти факты.
2: Угу.
1: Поговорим об этом. И Мишеля Фуко я вспомнил после перерыва. Пишите нам письма. Город Москва, номер телефона 967-103-5533.
0: Пойми себя, если сможешь. You used to call me on my...

0: В Москве 21 час. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркнул, что они не раз обсуждали вопрос о намерении страны присоединиться к Евросоюзу. Президент России напомнил Пашиняну, что вопросы регулирования технических норм и стандартов абсолютно не совпадают в Евразии с ЕС, что делает невозможным дальнейшее тесное сотрудничество. Российский лидер также отметил, что Россия основной торгово-экономический партнер Армении.
1: Россия основной торгово-экономический партнер республики, это с долей около 30% инвесторов в экономику Армении. За первые полугодия текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горного добычи, мирного атома, транспорта, цифровой экономики. Российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении, создают рабочие места, передают современные технологии, укрепляют энергетическую безопасность страны. Отмечу то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Неоднократно подходили к этой теме и по телефону, и в личных беседах. Вы хорошо знаете российскую позицию, стремление Армении в ЕС, естественно, законное право страны, народа. Это Армения, суверенное государство. Армянскому народу определяет вектор своего развития. Но это создает сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразии и разрывом налаженных торговых цепочек.
0: И к этой минуте Владимир Путин уже завершил серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШОС. Последним он встретился с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Главными темами сегодняшних встреч стали двусторонние отношения, международная повестка. В беседе с президентом Ирана глава российского государства, в частности, отметил, что двум странам удается поддерживать прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. Также Владимир Путин встретился с президентом Турции и назвал эту страну одним из привилегированных партнеров России как во внешней политике, так и в сфере экономики. Он подтвердил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов, выразив уверенность, что Росатом в этом году запустит первый блок АЭС Акую. Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что стороны уже находятся на стадии его завершения. Также Владимир Путин сегодня встречался с лидерами Таджикистана и Монголии. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, возможна трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
2: Вчера важные переговоры с Китаем, а ведь скоро саммит, случайно не обсуждалась тема возможного трехстороннего саммита в Китае с участием Путина, Трампа, Си Цзиньпина.
3: Си Цзиньпинь, как хозяин, упомянул, что приедет, судя по всему, Трамп, и, очевидно, приедет Путин тоже как приглашенный. И если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на двоих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затронулась, да.
0: В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Юрий Ушаков добавил, что возможность такой встречи обсуждалась во время переговоров Путина и Си, проходящем на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Германия идет по дальнейшему пути эскалации. Обвинения в отношении России после инцидента с БПЛА в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина. Ситуацию прокомментировал несколько минут назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлена не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно.
0: Германия получит достойный ответ на решение закрыть русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне. Об этом ранее заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что, цитирую, под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений. Ранее сегодня правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига на Россию, объявило о контрмерах. посольство России в Берлине назвало инцидент наспех состряпанной провокацией. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль позже заявил, что правительство Германии решило денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине, а также закрыть генконсульство в Бонне с 18 сентября. Власти Германии также ужесточат контроль при въезде в страну для россиян. Ситуация в зоне спецоперации. За минувшие сутки российские войска поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Массированный удар был нанесен по целям в Киевской и Одесской областях. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» был взят под контроль населенный пункт Новопавловка Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Андрей Клинов.
5: Подразделениями группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новопавловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной горно-штурмовой артиллерийских бригад и штурмового полка в районе Орехово, Червонова, Жовтиня и Преображенки. Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В Минобороны также сообщили о взятии под контроль группировкой войск «Восток» населенного пункта Червонная Криница, также в Запорожской области. Вице-президент банка Bank of America погибла после нападения с применением холодного оружия на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом несколько минут назад сообщила Нью-Йорк-Пост. Ранее газета писала, что в результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранение. Нападавшая была убита полицией. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и 18-20 градусов. В Москве тоже кратковременные дожди, ночью местами с грозой, днем плюс 20-22 градуса.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, Артем Новиченков и Владислав Тимкин, это мы сегодня обсуждаем то, что вы не обсуждаете на кухнях. Мы говорим о том, что такое есть знание, почему мы соглашаемся на готовые истины и почему факты нам кажутся совершенно непреложными. Вот. С одной стороны, как будто бы мы разрушаем мир фактов. С другой стороны, мне кажется, это все была такая прелюдия к разговору о том, что вообще знание такое. Потому что вот эта фраза, которую я вывел в заголовок нашего эфира, «меньше знаешь, крепче спишь», она вообще о чем? Типа, ты чем меньше знаешь, тем меньше думаешь об этом. Угу. Да? Или что тем меньше тебя беспокоит мир.
2: Да.
1: Это то же самое, что моя хата с краю ничего не знает?
2: Вроде того.
1: Но почему знания это, в таком случае воспринимаются как нечто тревожащее?
2: А это хороший вопрос, да? Если я не могу, получается, уложить какие-то факты в свою картину реальности, вот я начинаю нервничать, уснуть. Вот я узнал что-то. Я не очень понимаю.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья.
2: И теперь не могу заснуть.
1: Я могу уснуть, да.
2: Я узнал, что Будда был такой 2500 лет назад. Слушайте, взволновался так, что тахикардия словил.
1: Не тахировада, а тахикардия.
2: Пишите нам свои размышления, комментарии по номеру 967-103-5533. Вот нам Артур из Чебоксар пишет. Добрый вечер, Артем, Владислав. Добрый вечер. Думая о знании, мне кажется, может подойти аналогия с разложением функций в ряд Фурье. Вот обстоятельный человек подходит к делу. Чем точнее мы хотим получить результат, тем больше элементов нужно вычислить, и так можно продолжать до бесконечности. Из этого можно сделать предположение о том, что знание должно быть последовательным, в кавычках. То есть, я так понимаю, каждый следующий ход мысли должен опираться на предыдущее.
1: Ну, да.
2: И не противоречить.
1: Иначе мы не сможем опираться.
2: Ведь если вычислить, допустим, 20-й элемент без первых 19, смысл теряется. Также в голову пришла мысль о том, что, возможно, знание – это феномен, устремленный к ноумену, как в математическом пределе.
1: Наумену.
2: Хорошая мысль, да?
1: Ну, знание, да, два слова, наумен, феномен, да, наумен то, что мы можем понятийным аппаратом воспринять, по большому счету. То есть вот эта бутылка с водой, это наумен, да. Но что такое вода, это уже будет феномен.
2: Но дальше мы сталкиваемся с тем, что такое бутылка, да, и является ли наш привычный способ с ней обращаться, определяющим для того, чтобы сказать, что это.
1: Еще
2: как
1: есть
2: поговорки, вам ехать или шашечки, да, когда бомбилы ловят, ты говоришь, мне нужно такси, он говорит, я тебя довезу, да, функция будет исполнена, ты говоришь, нет, я хочу официальное такси. Или я видел видео, где каким-то австралийским, наверное, или африканским племенам, или бразильским, они пытаются открыть бутылку Кока-Колы, то есть они видят, что внутри что-то переливается, но они не знают, как работает бутылка, поэтому они пытаются ее разгрызть.
1: В этом смысле басня «Мартышка и очки» не такая глупая и банальная, как может показаться на первый взгляд. Мы смеемся над мартышкой, потому что она не знает, что такое очки. Но по большому счету мартышка производит совершенно естественную для каждого из нас совершенно естественную операцию. Потому что если вам в руки... Вчера мой сын был со мной на передаче по Улиссу. И он сидел за кулисами на передаче по Улиссу.
2: Я вас первый раз услышал.
1: И смотрел. Я выхожу, говорю, ну что, Корней, скучно? Он говорит, ужасно. Я говорю, что-нибудь понял? Он говорит, нет. Что-то вы там обсуждали с женой этого писателя в начале и в конце. Это все, что я понял. То есть, вот он сидел, слушал про этот, значит, там, модерн, Улисс, цензура. Просто Филькина грамота какая-то,
2: рабарщина. Час жизни в пустоту.
1: Да. Он говорит, пап, если бы еще 10 минут, я бы, наверное, умер. Понимаешь? И это правда. То есть, и на самом деле, многие наши радиослушатели, которые вот сейчас случайно щелкают радиоволны и попадают на наш эфир, слушают наумены, феномены, какая-то тарабарщина, включу Релакс FM. Понимаешь?
2: Да.
1: То есть, это ровно то же самое, что мартышки очки. Просто мартышка не отбрасывает эти очки после первой неудачной попытки, когда она не понимает, что это такое. А между прочим, она, можно открыть текст басни, кстати, вполне планомерно пытается выяснить их.
2: И часто ли мы пытаемся как-то выяснить, что перед нами?
1: Врубиться,
2: да?
1: Слово есть, да? Врубиться в то, что перед нами. Вот человек тебе говорит, я люблю есть сырые грибы. Ты говоришь, фу.
2: Я про то, что мы обычно берем готовые ответы.
1: Ну я про то же. Люди не едят сырые грибы, я к этому просто банально привязан.
2: Едят.
1: Привел, да?
2: Ты просто с грибами не очень.
1: Ладно, сыроед, типа.
2: Сыроежки. Не, шампиньоны вполне себе добавляют в салаты, не готовя их. Просто мелко порезал.
1: Я слышал
2: порезал.
1: Я слышал. Чего так люди не придумывают.
2: Чего так люди не делают, да?
1: Я просто про то, что в целом у детей, например, нету этого. Они видят что-то.
2: Называется эйдетическое мышление, когда я как мартышка пытаюсь понять, что передо мной, да, через свой собственный опыт, через свою собственную заинтересованность, потому что если мне что-то неинтересно,
1: конечно.
2: Какой смысл мне этим заниматься? Вот как твой сын сидел и слушал про Улисса, да? Он, скорее всего, он рисовал или чем-то своим занимался, потому что, ну, вот это вот понимать, зачем, да, мне за это не платят.
1: Как,
2: а в школу мы заходим, и нас начинают пичкать знаниями, которые необходимы. Почему они необходимы?
1: London is the capital of Great Britain. И что?
2: Ну, условно,
1: и что,
2: да?
1: И что с этого?
2: Это, кстати, хороший пример. Почему мы учим английский, да, а не, например, мандаринский? Или не, не знаю, киргизский?
1: Ну, можно задать вопрос про набор школьных предметов.
2: Можно.
1: В школе, потому что там много чего нет.
2: Угу.
1: И что-то
2: и много
1: есть.
2: Что есть.
1: И много что есть. Да, и вот как выбирали вот эти вот, да, дисциплины.
2: То есть мы живем как бы по инерции, да, это запущено. А начнешь разбираться, вот мы с тобой обсуждали книгу «Интеллектуал Древней Руси», это может быть запущено 1100 лет назад, и оно едет как-то, катится, пока уж совсем не сломается и поезд не сходит с рельсов. Но я вот... В эфире про Гаспарова рассуждал, я вот думаю, говорят, что то, что было, то, что овеяно традициями, у нас автоматически считывается как хорошее. И представь себе дебаты возле императорского двора, вокруг, внутри, совещания с министрами конец 1850-х. Отменять крепостное право, не отменять. Угу. Как много людей говорят, подождите, наши предки, поколение. Поколениями владели крепостными. Вы что, хотите Россию разрушить, да? И какая должна быть воля для
1: зачем
2: того, чтобы...
1: Зачем нужны детские книжки? 300 лет мы живем без детских книжек, mm-hmm. да больше, 800 mm-hmm. лет.
2: Зачем нужны эти школы, да? То есть, если мы поборники традиции, то тогда оказывается, что, ну, базовая установка. Все, что было, есть хорошо.
1: Все,
2: новому
1: было,
2: просто
1: есть,
2: нету места.
1: Будет, да.
2: И я, когда говорил про факты, да, и про знание фактов, и про расписание автобуса, факты всегда обращены в прошлое. Если я оперирую только фактами, если у меня нет смелости к интуиции,
1: да,
2: смелости
1: фантазия.
2: К мартышкиному труду по осваиванию очков, да, которое не обречено на успех, мягко говоря, то вообще ничего нового не появится. Ну, только в результате, может быть, стечения обстоятельств, как у товарища, который вырастил плесень, из которой пенициллин потом выделил, просто потому что не помыл все эти чашки
1: и
2: реторты.
1: Ну, для этого нужно было быть еще каким-то ученым и что-то там понимать.
2: И заметить, да, что это непросто.
1: Это, да. То есть, была чтобы бы, заметить, это,
2: была
1: конечно.
2: Бы уборщица, да,
1: да.
2: Не открыл бы он
1: чтобы
2: в этот
1: заметить,
2: раз.
1: Чтобы заметить, тебе нужно было проявить какую-то, да, готовность, и тебе надо было проявить готовность к неизвестному новому, да?
2: Вот Игорь пишет из Твери, очень вовремя этот комментарий, я сегодня хотел про это поговорить. Добрый вечер, ребят, знание — это инструмент, говорит он. Как вы его умеете применять, это ваше воображение. Мы здесь можем вспомнить, во-первых, Маклюина, да, а во-вторых, ну, мысль о том, что сам инструмент, само медиа, да, которое нас соединяет с миром, и есть, несет уже в себе сообщение. А так вот говорить, что знание — это инструмент, и как вы его применяете, это не очень корректно. Но да ладно. В физике G равно 9,8 метра деленное на секунду в квадрате. Да? Это мы все знаем из курса. Во-первых, откуда знаем? Кто из нас проверял? Да? Кто залезал на башню и, значит, с секундомером, не на башню, на крышу школы, да, скидывать какой-то пенал и вот считать ускорение свободы падения. Это действует на нашей планете, и это константа. Говорит нам Игорь из Твери. Это так. Но важный момент. До 18 века, пока, значит, не проверили и не замерили, что скорость падения, да, и вот это ускорение свободного падения, и что разные предметы с разной массой падают с одинаковым ускорением, люди больше 2000 лет верили Аристотелю, который говорил, ну, железный шар, конечно, быстрее упадет, чем деревянный. То есть вот этот в 18 веке должен был родиться человек, который говорит, давайте проверим. Я тут посчитал.
1: Как с Лобачевским.
2: Я тут посчитал формулы, похоже, не сходятся. А ему все говорят: слушай, ты Аристотель читал? Есть знания. 2000 лет.
1: Ну, как Лобачевский. То есть он говорит: Евклид говорит, параллельные линии не пересекаются. И он. Ну, в смысле, причем Лобачевский написал эту книгу, и даже при жизни Лобачевского никто не среагировал.
2: То есть он берет шар, да, рисует на нем две линии,
1: должно,
2: да,
1: было пройти больше даже, чем от времен Аристотеля, понимаешь? Это, это вообще пятый там век до нашей эры, чтобы кто-то поставил это под сомнение. И на самом-то деле... А потом мы этих людей превозносим. В искусстве все то же самое.
2: Все то же самое.
1: Вот. Я хочу прочитать басню «Мартышка и очки», если позволите.
2: Давай.
1: Мартышка к старости слаба глазами стала, а у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки. Лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины себе она достала, вертит очками так и сяк, то к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет, очки не действуют никак. Тьфу, пропасть, говорит она, и тот дурак, кто слушает людских всех враг. Все про очки лишь мне налгали, а проку на волос нет в них. Мартышка тут с досадой и с печали, а камень так хватил их, что только брызги засверкали. К несчастью, тоже бывает у людей. Как неполезная вещь, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит, а ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит. Парадоксальная басня, кстати говоря. Понимаешь, с одной стороны, мартышка дурочка, а с другой стороны, тот вывод, который делает Крылов, да, а что такое невежда? Да, невежда, который не знает предназначения вещи, или тот, который даже не пробует разобраться в вещи, да, что ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит. То есть вообще изначально у мартышки был хотя бы этап, она с этим взаимодействовала. И у Крылова много таких басен.
2: Интересно было бы взять интервью, ну, или как-то вообще пообщаться с человеком, который, значит, в Петровской России или попозже впервые помидор отведал. Я думаю, это было по пьяни и наспор. Потому что если все знают, а это факт, да, это знание, в смысле социальный факт, помидоры ядовитые. А вот их выращивают в оранжереях для красоты, такие плоды симпатичные, берет и ест.
1: Но про картошку ты знаешь историю?
2: Давай.
1: Ну, при Екатерине II завезли картошку, и царским указом всех обязали есть картошку, но не рассказали как. И русские начали травиться ботвой.
2: Ага.
1: То есть, ну, это было массовое отравление. Я уж там не знаю, сколько летальных исходов, потому что никто не рассказал, как есть эту картошку. Что же такая, как бы, история. Понимаешь?
2: Угу. Какая-то у меня мысль еще была по поводу мартышки очки.
1: Поразительно то, что тебе сказали есть картошку, и ты...
2: Ладно.
1: Ладно. А как? Сказано, ешь, ешь.
2: А знаешь почему? Потому что очень страшно почему-то выглядеть незнающим. У нас как-то знание завязано с социальным статусом.
1: Это правда.
2: Я думаю, приходит к деревенскому голове и говорят:
1: ты же голова.
2: Архип Петрович, вот картошку мы посадили. Есть, мы готовы. А как? И он говорит: что вы мне тут дурочку лепите? Как капусту едите? Вот и картошку так и ешьте. Например, да? А сам куда-нибудь в Петербург, вот как бы подслушать вот, или посмотреть, как ее знатно это едят. И это, мне кажется, постоянная история. И, слава богу, есть люди, которые умеют что-то делать.
1: На эту всю тему есть замечательный мультфильм «Саакянс», называется «Топор».
2: Топор, да.
1: Очень я его люблю. Да, вот про то же самое. То есть, ну, я говорю, что басня парадоксальна, потому что, с одной стороны, есть вот это прочитывание, которое Крылов как бы вроде предлагает назидательно, да, а с другой стороны, есть другое прочитывание, что сама мысль о чем-то нам непонятном, да, уже вызывает в нас, ну, если уж там не агрессию, то как минимум...
2: Тревогу. Напряжение.
1: Напряжение. И мы это видим в искусстве, мы это видим в цензуре на протяжении...
2: Мы это видим в воспитании детей, когда они входят в период почемучек, да, очень многие родители фрустрированы этими вопросами.
1: И все это упирается в наше знание, в наше то, что мы говорим, как правильно. Мы знаем, как правильно воспитывать, как правильно должно быть устроено общество, как относиться к мужчинам и женщинам внутри семьи, к детям, там, к предкам.
2: И то в каком-то смысле мы остаемся на уровне, вот на уровне восприятия знаний и понимания, мы остаемся на уровне общинном очень часто.
1: Тут парадокс в том, понимаешь, что традиция, да, которая сейчас всячески защищается, и она, да, как бы освещается, я бы даже сказал, да, на самом деле традиция всегда ставилась под вопрос в общинном устройстве.
2: Да, это правда.
1: Потому что если говорят: ешьте картошку, а у нас мощная там сельская община, мы соберемся и вместе договоримся, будем ли мы есть эту картошку, как ее есть, если староста не дурак, как ты привел, да, если там есть, какой-то контакт, какие-то отношения, мы зададимся вопросом, что это вообще такое. Это совершенно естественный ход вещей, потому что любая община, она в первую очередь опирается на себя, какой бы внешний закон над нею не давлел.
2: Ты хотел про Фуко поговорить перед перерывом, и как раз вот этот указ, да, когда императрица говорит всем есть картошку, ну что это за бред?
1: Ну это как раз это то, о чем я хотел говорить, то есть
2: что это за
1: производство фактов, мне кажется, угу. Как-то так, да, Фуко, производство фактов это способ отправления власти, способ создания удобных мне отношений. И знание используется как инструмент создания удобных отношений. Помнишь, у нас был Константин Куксин?
2: Да.
1: Да, и он нам рассказывал фантастические истории из своих этнографических поездок, да, о которых он просто не может написать в научном сообществе, потому что его
2: потому что это сообщество такие факты не пропускает.
1: Такие факты не пропускаются. Но ты эмпирически видишь, что это есть, да, и вот мы не впускаем, невозможно великодушие там, где есть знания. Где только голые знания, я имею в виду, да, чтобы наши радиослушатели не услышали неверно, хотя, как говорил Иешуа у Булгакова, они все врут, и это естественно, все будет переврано, я тут не тешу иллюзий, но мы не говорим, что факты не нужны, или вот нам же написала комментарий Наталья, да, про знания, да, это информация, которую мы запомнили, поняли, осознали и можем применять на практике. Дальше потом прочитаем сообщение. Это понятно, да, мы скорее говорим, что когда мир превращается просто в набор фактов, и эти факты становятся инструментом определения реальности, единственным зачастую, а в мире без отношений, и в мире без даже Бога, или хотя бы просто без отношений, да, отношения что такое? Это мое личное. Мое личное с миром. Отношения — это мое личное с миром. Если отношений нет, то я живу в чужом мире. С чужими фактами, да?
2: Да.
1: Тогда мир превращается в систему надзора и наказания, на самом деле.
2: И надзора за собой в том числе.
1: Да.
2: То есть мы сами себе тюремщики тогда и готовы яростно отстаивать собственные убеждения, даже если они
1: да.
2: заблуждения. Как, например, постоянно происходит столкновение между старшим поколением и поколением помладше, у которого рождаются дети. Вечная же история, да, хоть на Woman.ru, хоть в каких-то вот общих местах по воспитанию, что не подпускайте, значит, бабушек к ребенку. Они там что-то начнут делать с ним, да, то, что нельзя, то, что доказательная медицина, например, сказала, что ни в коем случае нельзя
1: уберите
2: делать.
1: Уберите кусок реальности.
2: Это с одной стороны, а с другой стороны, я про то, что эти бабушки готовы обижаться, биться и рвать отношения, если, значит, не по их воспитывают этого ребенка.
1: Два знания сталкиваются, как бы, да? Два факта
2: да,
1: реальности.
2: То есть, если у нас есть два разных
1: можно
2: способа...
1: Можно в юбках ходить или нельзя.
2: ...интерпретации такая... реальности, то будет война. Неизбежно.
1: Девушка на велосипеде катается, как у Чехова, человек в футляре. Такая молоденькая, уже на велосипеде катается.
2: Или...
1: А можно ли кататься? Нигде не написано, могут ли девушки кататься. Это же про это.
2: Да.
1: То есть вот этот вот, как его зовут-то... фамилию Беликов или как, да, то есть он во власти фактов, потому что, на самом деле, от чего это все идет, как мне кажется, из невероятной внутренней тревоги, потому что факт — это моя защита от реального мира, потому что, на самом деле, он тревожный, потому что это как океан, и если я не буду всю свою жизнь выстраивать по факту, и программы, которые мы обсуждали пару недель назад, сценарии жизни, я тоже воспринимаю человеком как факт. То есть я озвучил фразу, человек — это машина по производству фактов о себе. Они точно так же работают. То есть факт — это наша защита от реальности, и мы поэтому фактами реальности называем. Но реальность не ограничивается только фактами. Как
2: ну
1: мне
2: да,
1: кажется.
2: Если развернуть все к отношениям, то мы сталкиваемся с растерянностью, о которой мы поговорим после новостей.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: Казахстана, Монголии, Армении и Киргизии. Ранее, выступая на встрече в формате ШОС+, Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Шанхайская организация сотрудничества открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству на основе равноправия и взаимной выгоды.
1: Хотел бы поприветствовать всех участников нашего заседания и подчеркнуть, что встречи в формате ШОС+ стали доброй традицией. Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает, что внимание к многоплановой деятельности нашей организации со стороны мирового сообщества продолжает расти. Мы открыты к честному взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга на основе равноправия и взаимной выгоды.
0: В итоговой декларации, принятой по итогам заседания, была выражена глубокая обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Страны ШОС осудили военные удары по территории Ирана, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, значительному ущербу экономике, выступили за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирана. Верховная Рада на фоне участившихся воздушных тревог в Киеве может переехать в подвал. Как передает газета «Ру», депутаты Рады показали, как выглядит зал в подземном укрытии. Помещение не рассчитано на проведение полноценных заседаний. Все 330 парламентариев там не поместятся. Тем, кому места не хватит, придется следить за происходящим в коридоре. Для этого там уже расставили стулья. Депутаты Верховной Рады Украины продолжают обсуждать режим работы в условиях частых тревог о воздушной опасности. В парламенте рассматривают в том числе вариант голосования по телефону в подземном укрытии. Пока этот формат не утвердили, он является запасным, однако механизм протестируют уже на этой неделе, при этом каждая фракция будет проводить тест отдельно. Соглашение с Ираном не стоит и бумаги, на которой оно было подписано, заявил Дональд Трамп. Вашингтон дал Тегерану много возможностей для заключения договора, добавил он. Также президент США пригрозил, цитирую, что Ирана не будет, если Исламская Республика продолжит отвечать на американские атаки. Вооруженные силы США наносят удары по иранским объектам в ответ на неудавшуюся попытку Ирана установить мины в Ормузском проливе и нападение на американскую военную базу в Иордании, также заявил американский президент Дональд Трамп. Сильный ливень обрушился около получаса назад на Москву. Он сопровождается грозой и ветром. О приближающейся непогоде ранее предупреждала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства, а также управление МЧС по столице. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Температура воздуха на фоне дождя опустилась чуть ниже 20 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских и белорусских игроков, тренеров, судей и других официальных лиц в баскетболе, а также баскетболе 3 на 3. Отдельные игроки из России и Беларуси смогут участвовать в соревнованиях ФИБА, официальные лица назначаться на турниры федерации. Решение вступает в силу немедленно. При этом вопрос возвращения российских и белорусских сборных пока остается открытым. Тема участия сборных России по баскетболу 3 на 3 в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх, будет рассмотрена на заседании Центрального совета Международной федерации баскетбола в декабре. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матча третьего тура группового этапа. «Локомотив» в серии пенальти уступил «Акрону». «Краснодар» также в серии пенальти нанес поражение «Факелу». Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза успешно прооперирован. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. Напомню, 15 августа 31-летний бразилец получил травму в матче с «Факелом» в российской премьер-лиге. У футболиста диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. В «Зените» началась перестройка команды. Об этом заявил известный петербургский футбольный комментатор Геннадий Орлов и добавил, цитирую, «5 новых игроков вышли в составе с первых минут. После «Спартака» начались серьезные разборы. И сейчас Симак подтверждает, неприкасаемых нет. Он подводит к составу молодых игроков Карпукаса и Кондакова. Они уже составляют конкуренцию», отметил Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит». Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает свою работу в сборной России по медиафутболу, цитирую, «разовой историей», и проведет с ней только один матч. Об этом сообщил сам Слуцкий. 4 сентября медиафутбольная сборная проведет товарищеский матч.

0: командой Таджикистана. На кортах Flushing Meadows продолжаются матчи открытого чемпионата США по теннису. Слово Николаю Саприну.
1: В ближайшие ночи на открытом чемпионате США по теннису должны завершиться все матчи первого круга. Мира Андреева, пятая ракетка мира, вступает в турнир матчем с индонезийкой Жанис Тьен, значительно прибавившей в последнее время. Это 36-я ракетка мира. У мужчин, напомним, уже сыграли все россияне, попадавшие в основную сетку. Проиграл только Роман Сафиулин, действующему чемпиону США Карлосу Алькарасу. А вот Даниил Медведев, Карен Хаченов и Андрей Рублев свои матчи выиграли. И в следующие два дня, это среда и четверг, проведут очередные игры второго круга.
0: Тем временем, сегодня на открытом чемпионате США по теннису свой матч первого раунда уже успела проиграть Алина Корнеева. Она уступила Мэдисон Кис в двух партиях 5-7-4-6. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. Россиянки победили со счетом 3-0 по сетам. А ранее с таким же счетом наши ватерполистки победили сборную ЮАР. Завтра сыграют с командой Турции. А вот мужская сборная России в серии пенальти проиграла команде Черногории. До этого российские ватерполисты в серии пенальти победили американцев. А в заключительной встрече предварительного этапа завтра сыграют со сборной Саудовской Аравии. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Некоторые слушают новости, новости спорта. Артем занимается делом, например, только что он придумал загадку.
4: Озвучи загадку.
3: Да, озвучь, пожалуйста, загадку, а вы пишите
4: почему
3: свои.
4: Почему шарлотка — это батискаф?
3: Повторяем.
4: Почему шарлотка — это батискаф?
3: Спасибо.
4: Напишите ответ. 967-103-5533.
3: Ты замечательно в конце прошлого часа говорил про факты, как отправление власти. Вот, например, только что Дим Калугин в новостях спорта прочел, что решение Международной баскетбольной федерации сняты все санкции со всех российских игроков, тренеров баскетбольных, да, и допущены к участию турниров всех уровней. То есть, значит, до этой новости все знали, что нельзя допускать россиян к международным соревнованиям. Это факт. После этой новости все знают, что можно допускать россиян, и это факт. Да. Вот, мне кажется, это отличный пример того, как мы используем факты.
4: Причем еще смешно то, что когда я у Димы уточнил, а это значит, что русские будут играть в Евролиге, он говорит, я не очень понял. Угу. И про сборную тоже ее не допускают. И вообще, что значит этот факт, понимаешь?
3: Вот.
4: Вроде что-то случилось.
3: И это иллюстрация того, что факт без интерпретации не действителен, не работает. И когда мы решаем, например, задачки по физике в школе, там даны все условия, да, при какой, вот такая температура, вот такое давление, шарик вот такой-то, из такого-то материала, вот тот с ним происходит, что будет в идеальных условиях, да? В жизни же мы все это упускаем, и очень часто получается так, что нажимаем на кнопку, ничего не срабатывает. Еще раз нажимаем
4: на кнопку. Потому что вода соленая была.
3: Например.
4: А в задаче не написали.
3: Например, да. И как с этим миром взаимодействовать, конечно, непонятно. И, конечно, растет тревога, да, и мы начинаем
4: Да, про тревогу я вот в конце сказал.
3: Про тревогу, про растерянность я сказал в конце. И вот мы с тобой как-то обсуждали в одном из эфиров, что можно почитать доступно, переведено на русский, книги, например, Вольфганга Паули. Всякие его интервью, разговоры с Юнгом.
4: Угу. Можно... Физика, Нобелевский лауреат по квантовой физике.
3: Да. То есть, с одной стороны, мы живем в мире, где координатная сетка говорит, что Нобелевский лауреат по физике – человек серьезный, который серьезно относится к фактам. При этом не только Паули, но и многие другие. Бор, Гейзенберг, да,
4: Эйнштейн.
3: Говорят такое, что вот если ты скажешь без контекста, кто это говорит, люди скажут, ну, образованные люди.
4: Учили. А? Учи дурака, да?
3: Они скажут, да-да, рассказывай, да-да. Что ты тут фантазируешь? И как-то эта раздвоенность в людях не замечается в самих себе. Да, с одной стороны, я говорю, физика и наука — это очень важно, это очень правильно, это очень круто. Когда при этом ученый...
4: Но это факты.
3: Да, когда этот же ученый говорит что-то...
4: Про Бога.
3: Например, про Бога или про квантовую вот эту механику, которую никто не понимает, кроме там 5 человек в мире, но они говорят, что это способно... Это способно объяснить нашу реальность так, как мы вот вообще даже не представляем да. себе. Все говорят, да все понятно про эту реальность. Вот нам Ньютона достаточно. Да, и мы в этом смысле там в физике 150 лет в слепом пятне живем.
4: Ньютон, к слову, вот эта его работа по математике, я не помню, сейчас не вспомню, как она называлась.
3: Ну, про Бога она называлась, она тоже, конечно там, же. Он же богослов был
4: да,
3: великий.
4: И он был еще и алхимик.
3: Да. И как-то нам удобно, в общем, потасовывать карты.
4: Мы это вообще интересно. То есть очень крупные ученые на протяжении истории занимались мистическими вещами. Пифагор был мистиком. Если мы откроем таблицу Менделеева, которая была опубликована...
3: Просто мистиком главой ордена и школы.
4: Да, если мы откроем таблицу Менделеева, которая была издана в собрании сочинений во время при жизни Менделеева, то Менделеев нулевой элемент оставлял эфиру, и у него большая статья есть про эфир. Что он просто пока не может его найти, как пятый элемент, который описан, скажем, в Упанишадах и так далее, да? Там, не знаю, Ньютон был алхимиком и искал философский камень. То есть, и можно этот ряд продолжать, если уж совсем действительно уйти даже в эзотерику. Понимаешь? Не просто вера в Бога, а это именно... То есть, наука двигалась всегда рука об руку в сознаниях людей, которые занимались сверхнаучными вещами, так скажем, mm-hmm. да, сверхконтринтуитивными, может быть, да, в общем, нелогичными и запредельными. И вот это удивительно, что на самом-то деле то, что мы называем фактами сейчас, когда-то было чудом. Радуга та же самая. Часто факт. Вообще-то было...
3: А что такое факт в этом смысле, да? Это как будто мы говорим, ну, все понятно. Люди не летают. А вот смотри, самолет летит. Там люди сидят.
4: Вот, Влад.
3: А он тяжелее воздуха.
4: И поэтому
3: такой, ну,
4: у нас
3: самолет.
4: С тобой бывают эфиры, как про чемпионат мира по футболу. Представляешь, я ребенку показываю, ему еще 4 года, да? Он говорит, мама, хочу Skittles. Skittles, ты вообще знаешь такой Skittles Triangle? Что это такое? Сейчас тебе покажу.
3: И ты находишь ролик.
4: Находишь ролик, вот, пожалуйста. А сейчас еще искусственный интеллект есть, там можно все что. И ребенок, ну, мама, ведь это значит, с лица можно есть. Да, но они заражены. То есть газлайтинг можно uh-huh. любой. По большому счету, мир, в котором есть только факты, это мир газлайтинга, по большому счету,
3: да.
4: понимаешь? Потому что мы исключаем реальность из этого мира. Ну, я уже это озвучивал. То есть я, в принципе, сейчас могу любую реальность создать.
3: 150 лет назад не было никакого массового спорта. Сейчас все почему-то уверены, что им надо заниматься фитнесом. Аристократы до Первой мировой войны считали, что ходить на пляж – это, ну, моветон и для быдла. Вообще, вот, пляжный отдых. Нормальные люди этим не занимаются.
4: А то нет, в Японии не ели там до конца 19 века, потому что была...
3: И омаров не ели, потому что это для самых нищих,
4: еда,
3: да, для опустившихся.
4: Нищебродов, да.
3: Сейчас это самая дорогая еда. То есть вдруг факты как-то меняются, да? И мы такие... Или вот, смотрите, мужик в юбке. Зайди в метро в юбке, это вызов, да? Мы говорим, это шотландец. Мы такие, а, ну ладно. Ничего не изменилось. Как стоял мужик бородатый в юбке, так и стоит. Но мы такие, ну шотландец тогда можно.
4: Шотландцам можно, да. Придумали тоже в юбках ходить, да?
3: Или смотрим фотографии принцев каких-нибудь русских, немецких, прусских, да? Они же там все до 5 лет, как девочки, в платьице были одеты, с кудряшками завитыми. Мы говорим, что это такое, мальчик в девочку?
4: Ну, а во времена Пушкина в 14 лет можно было уже жену себе заводить. Mm-hmm. Это было в порядке вещей. А в Кэроловской Великобритании, викторианской, была распространена традиция голышом фотографировать несовершеннолетних девочек. И Кэрол фотографировал. То есть это не было ничем предосудительным и никак не связано было с эротикой, потому что была такая норма. И эти нормы меняются. Это касается вообще всего. В этом смысле мир фактов это такая... Ну, это газлайтинг очень точное слово, как ни странно, потому что я могу эти факты менять. Ну, то есть, вот была нацистская Германия, потом у нас, значит, советская ГДР, да, а потом у нас, значит, демократическая эта часть. У нас, получается, за 60 лет...
3: А мэр города один и тот же.
4: Один и тот же, грубо говоря, да. Ну, или там функционеры, которые остались на местах. То есть, и все совершенно... Ну, как мне дедушка рассказывал. рассказывал, на заводе была женщина при Сталине, она говорила: «Ах, товарищ Сталин, великий наш вождь». Вот, когда он умер, она рыдала, прям билась вести. Ну, такая политагитаторша, да, вот, которая...
3: После 20-го съезда кричала, после 20-го... какой он подонок, да?
4: Да, и это один и тот же человек, и вот, да, это и есть факт, это были факты. Мы можем сказать, что это чье-то оценочное мнение, что это чьи-то суждения, но что такое для моего сознания оценочное мнение, как оно отличает оценочное мнение или факт?
3: Знаешь, что это? Это собака Павлова. Какой сигнал подается, такая реакция организма идет. И все это построено на страхе, на ужасе и на тревоге той самой, да? И что мне, если не объяснили, как устроен этот мир, меня, значит, можно поймать за что-то и что-то со мной сделать. И часто же говорят, что я же все правильно делал, почему меня наказывают? Какой-то такой Кафка. Троп, да, Кафка, например. Или пьесу Мартина Макдона «Палачи» можно вспомнить. Там, значит, палачи возмущаются, они тащат мужика, чтобы повесить его, и возмущаются, что он цепляется и сопротивляется. Он говорит: «Тебя приговорили». Он говорит: «Я буду биться с вами». Они говорят: «Ты не можешь биться, ты приговоренный». Он говорит: «Я не собираюсь умирать. Тебя приговорили». То есть они не понимают вот изнутри фактов, да, как человек может цепляться за прутья там лестницы, да,
4: если он
3: биться ногой,
4: смерть,
3: если его осудили. Не обречен, осудили его. Да. Да, ты должен смиренно идти вот туда, куда тебе скажут, как вот евреи в концлагере.
4: Как в пьесе «Человек из Подольска», где человек как бы: «Я ни в чем не виновен», а ему полицейский говорит: «А ты вообще знаешь свой родной город Подольск? Что ты про него знаешь?» То есть, а на самом деле ты ничего не знаешь. В том смысле, что, ну, вот были, есть такие улицы там и так далее.
3: А в честь кого они названы?
4: Ну,
3: а
4: да.
3: А какие люди здесь живут?
4: Например. Но и то, я знаю, что улица названа в честь там академика Сахарова, скажем. И, то есть, я не знаю, а как мы оказались в мире? Вот, то есть, это как-то с тревогой прям связано. Настолько высокий уровень тревоги, что мы так за знание цепляемся.
3: Знаешь, Сахаров, что больше всего в мире любил? Он прям говорил... Он говорит: «Больше всего в мире я люблю реликтовое излучение». Понимаешь, вот человек делами занят. У него Елена Боннер спрашивает: «Академик мой, дорогой, а что ты больше всего в мире любишь?» Денискина рассказы Драгунского прочитали, да? А там колбаса, мам, бабушка.
4: Меня.
3: Он говорит: «Меня, может быть, да?» Он говорит: «Реликтовое излучение, дорогая».
4: Хорошо посмеяться, да.
3: Как мы оказались в этом мире, ты спрашиваешь?
4: Ну, то есть, да, это...
3: Новое время. То самое новое время, которое...
4: Да я не спрашиваю, в какой момент. А смысл этого? Чем мы тут оказались? Чем мы выбрали мир тревожный?
3: Французы.
4: Я так и знал.
3: Конечно.
4: Конечно, потому что 150 лет... Я, кстати, понял, почему французы за 150 лет ни одной войны не выиграли. Потому что их женщины пьют во время беременности.
3: Я за думаю, последние тут... 150 лет?
4: Да.
3: А Первая мировая?
4: Что, они выиграли Первую мировую войну?
3: Да.
4: Да что ты говоришь?
3: А что, нет?
4: Ну, фактически они выиграли, но они проиграли.
3: А, ну?
4: Ну, психологически они проиграли, да. То есть, если они числятся в списке, Вторую мировую тоже они, знаешь, выиграли. Не, мы, знаешь, по понятиям живем, Влад, а не по букве закона. Тут у нас понятие по поводу французов четкое, да? Вот, потому... Тут, я думаю, это я разгадал уже все. Дело в этом. Если
3: бы
4: меня...
3: вопрос тогда, зачем французские мыслители... Такой мир придумали.
4: Да.
3: Тот же самый, можно симплициссимуса вспомнить, да, у этого Вольтера, которого все превозносят. Абсолютно же идиотский подход. Ты читал?
4: Симплициссимус.
3: Это главный Вольтер? Герой, как он называется, «Корабль дураков» или... Нет, «Корабль дураков» — это другое. Ну, главное его произведение такое...
4: Это я читал. «Кандид».
3: «Кандид», да.
4: Симплициссимус — это немецкое что-то.
3: Ну, значит, «Кандид», я перепутал.
4: «Кандид».
3: Да.
4: Звучит как заболевание.
3: И он его так унижает, этого главного героя, который... Доволен всем, что есть. И тут его и так макает, и это макает, и это у него отнимает. А тут довольный.
4: Иов.
3: Типа того, но довольный. Очень не нравится он Вольтеру.
4: Французы, значит, да, придумали?
3: Да.
4: И
3: вернемся после короткой...
4: Нашли мы следы.
3: Короткой рекламы.
4: Слава богу, не русский, да? Все, отмылись, поехали дальше.
5: Если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Влад, мы тут что-то наговорили за 2 часа.
1: Наговорили. Вот.
0: Нам надо как-то успеть что-то собрать. Собрать во что-то целостное.
1: Есть бравый солдат Швейк. Замечательный антидот против всего того, в чем мы оказались. Потому что, с одной стороны, кажется, что он идет, с другой стороны, у него все получается, что он хочет. Да? И он вообще показывает все то, что мы сегодня пытались подсветить. Все безумие государственных аппаратов, все безумие человеческого знания, вот этих вот воплощенных в фигурах школьных учителей, которые имеют право, например, наказывать своих детей, да. Понятно, что сейчас мы можем сказать, мы более таком гуманном мире живем, но поскреби все то же самое, кажется, и любая тетушка в ЖЭКе может с тобой что-то сделать, если ее за это не накажут. Мне кажется, главный лейтмотив нашего с тобой сегодняшнего эфира — это то, что за фактом, скорее всего, есть история насилия. Да? Этот факт должен был воцариться как факт. Для этого его должен кто-то поддержать, а всех, кто мыслит по-другому, нужно было загнать за можай. В физическом, в интеллектуальном смысле, да, потом происходят революции, перевороты, кого-то сжигают за факты, да, вообще в нашей истории, кого-то заставляют отречься от фактов, да, потому что мы сила. И в этом смысле, у кого палка, тот и говорит, что происходит.
0: То есть некая новое представление о мире, которое не является общедоступным, на деле оказывается, имеет в себе экзистенциальную опасность того, что прежний мир может быть разрушен.
1: Угу.
0: Именно на этом основан конфликт отцов и детей отчасти, да? Когда дети предлагают новый образ жизни и мысли, который никак не мэчится с тем,
1: от которого почему-то дергается глаз,
0: да,
1: у старшего,
0: да,
1: поколения.
0: Да.
1: Хотя, казалось бы, какая тебе разница, какого у него цвета волосы?
0: Да.
1: Синие и синие, да?
0: Да, да. Мне сегодня жена видео прислала, где на детской площадке одна мама другой серьезным лицом говорит: слушайте, вы можете вашего ребенка в цветные одежды не одевать? Потому что я бежевая мама, и я, ну, мне ребенок приходит, я хочу синюю одежду, зеленую, вы раздражаете этим. И вообще это не модно. А вы можете как-то, ну, нормально одевать своего ребенка или хотя бы на другую площадку идти? Ну, вот на полном серьезе. Это же тоже про это. То есть сейчас модно вот так, и нормально вот так. И мой мир вот такой. Я не собираюсь сама уходить на другую площадку. Мне это не нравится. Вы ставите меня в очень неудобное положение.
1: Факт позволяет нам не сталкиваться с реальностью.
0: Да.
1: Не выстраивать отношения. А не сталкиваться с собственной глупостью, уязвимостью, человечностью. И тем фактом, наверное, что мы смертны. Да? Я же все сделал правильно. Я все делал правильно, говорит человек, у которого, там, не знаю, что-то случилось ужасное.
0: Посмотрите фильм «Простая смерть» режиссера Кайдановского по повести «Смерть Ивана Ильича» Толстого. Небольшой фильм, 10:10, ты не смотрел?
1: Нет.
0: 10:10 идет совершенно невероятно, и если бы Кайдановский не стал выдающимся актером, да, он, наверное, больше бы снял. Он же снимался в фильмах Тарковского там, и Михалкова. Потрясающий фильм. «Простая смерть» называется. Вот он именно про то, о чем мы с Владом говорим, да, что вот эта жизнь в плену фактов, четкого знания о том, как правильно и как должно быть, порой человека заводит в темный угол, из которого один выход. Выход как бы из тела в свет. Выход из этого известного мира. Вот. Не дай бог, чтобы вы оказались в такой ситуации, потом задумайтесь пораньше. Да? Не на пороге смерти, да, никогда уже там рак изъедает вас изнутри.
1: А сейчас,
0: пораньше,
1: да?
0: Да? Вот сейчас самое время вообще.
1: Это правда.
0: Сказать, да? Сейчас лучшее время.
1: Ходите, пока свет,
0: да, чтобы
1: вам
0: остановиться как-то. Что я делаю, чем занимаюсь, что меня все бесит, да? Ну, как бы, почему я всех бешу, да? Или, а почему меня никто не бесит, и я никого не бешу? Тоже хороший вопрос,
1: хороший,
0: да?
1: Вопрос.
0: Вот, как-то, что происходит? Как-то вот, может быть, и правда душа какая-то существует? Ну, что непритязательные вопросы. Да, вот сейчас самое время. Сейчас такое идеальное время, я бы сказал.
1: 1 сентября.
0: Да, в будущее возьмут не всех.
1: Это
0: в
1: общем, же Новый год.
0: Новый год! Новый год! Да. Спасибо вам большое за внимание. С вами были Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Всегда в хорошем настроении. Особенно, когда говорим о смертности.
1: До свидания.
0: Да, до свидания. Подписывайтесь на наши нетленные телеграм-каналы. Говорящий тростник у меня и будь сложнее у Владислава. До свидания. Like a wallet in the backseat, like ice in the summer heat. I lost a friend, like sleep on a red eye, like my
2: money on a bad bet. Like time worrying about every bad thing that hasn't happened.

0: В Москве 22 часа. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин провел серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Главными темами стали двусторонние отношения и международная повестка. В беседе с премьером Армении президент назвал Россию ее основным торгово-экономическим партнером. С начала года товарооборот между странами достиг 2,5 миллиардов долларов. При этом ВВП республики утроился за время членства в ЕАЭС, а экспорт в страны Союза вырос в 10 раз. В то же время Путин подчеркнул, что принятие закона о намерении Еревана присоединиться к другой организации, Евросоюзу, означает заявление о выходе из ЕАЭС. Он напомнил, что они неоднократно обсуждали вопрос с Николом Пашиняном, предложив дать выбор населению и спросить, чего хотят люди.
1: Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую, экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс, прямо упомянул о том, что вот премьер-министр Пашинян Николай Иванович объявил об этом публично и просил тоже коллег это поддержать. И чем быстрее мы определимся, тем лучше, потому что нам тоже нужно понять, как нам развивать отношения с Арменией, прежде всего в экономическом плане. Некоторые вещи, вопросы регулирования, скажем, сельхозпродукции, вопросы регулирования насчет технических различных норм и стандартов, они абсолютно не совпадают в Евразэс и в ЕС. Я это неоднократно проходил. Попытки, еще когда у нас были более-менее нормальные отношения, договориться с европейцами о каких-то компромиссах, ни к чему не привели. Ни к чему. Они достаточно жесткие переговорщики, достаточно упертые.
0: Сегодня же в киргизской столице завершился юбилейный саммит ШОС. По его итогам лидеры 10 стран приняли декларацию и еще 27 документов. Владимир Путин провел встречи за эти дни с лидерами КНР, премьер-министром Индии, пообщался с лидерами Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии и Киргизии. Еще 2 села в зоне спецоперации взяли под контроль вооруженные силы России. За сутки группировка войск Днепра овладела Новопавловкой, а Восток – Червоной Криницей в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения войск Север, Запад, Центр и Юг продолжили наступательные действия на линии соприкосновения с противником. Также за сутки, по данным Минобороны, были поражены логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, снаряды СЗО «Хаймерс» и более 1000 беспилотников самолетного типа. Посол России в Германии Сергей Нечаев решительно отверг предъявленные ФРГ обвинения в причастности России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, назвав их бездоказательными и абсурдными. Об этом говорится в комментарии посольства. Ранее на Смоленской площади указали, что Германия получит достойный ответ на решение закрыть русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне, как заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений. Германия идет по дальнейшему пути эскалации. Обвинения в отношении России после инцидента с БПЛА не подкреплены никакой аргументацией. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлена не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно.
0: Ранее сегодня правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию, объявило о контрмерах. Глава МИДа ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что правительство Германии приняло решение денонсировать соглашение о деятельности русского дома в Берлине из-за инцидента с БПЛА, а также закрыть генконсульство России в Бонне с 18 сентября. Власти Германии также ужесточат контроль при въезде в страну для граждан России. Новое обострение между США и Ираном. Вооруженные силы Ирана приступили к проведению ответной атаки после ударов Соединенных Штатов по южным районам Исламской Республики, сообщает агентство ФАРС. По его информации, атака проводится с применением ракет и беспилотников. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. Взрывы произошли на южном побережье Ирана, включая остров Кешм и несколько прибрежных городов. Дональд Трамп пригрозил уничтожить Исламскую Республику в случае новых ответных атак на американские объекты. Трамп также заявил, что вооруженные силы США наносят удары по иранским объектам в ответ, как он отметил, на неудавшуюся попытку Ирана установить мины в Ормузском проливе и нападение на американскую военную базу в Иордании. Сильный ливень обрушился вечером на Москву. Он сопровождается грозой и ветром. О приближающейся непогоде ранее предупреждали в управлении МЧС и в комплексе городского хозяйства. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ожидается, что сегодня выльется до 5 литров воды на метр площади. При этом ближайшей ночью на столичный регион также окажет влияние грозовой фронт. Днем 2 сентября не исключен кратковременный дождь. Вместе с тем, в среду в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного юго-западного ветра. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и 18-20 градусов. В Москве тоже кратковременные осадки и 20-22 градуса в дневные часы.

Ты засмейся весело скорее, а грустить, пожалуйста, не надо. Просто пляшет дождик у твоих дверей, наступило время листопада. Тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Все у нас по-прежнему, поверь, просто осень бродит где-то рядом. Так что хмурить незачем зазря, правей, наступило время листопада. Тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Мне с тобой спокойно и светло, не тревожь ни сердца, ни взгляда. Просто небо в

0: только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.
1: Маяк. В Антарктиде льдины

0: Джастин Бина знаю.
1: Баха знаю.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом.

0: Audio Stories.
1: Средневековая Европа наделяла пчел различными фантастическими качествами. Например, пчел считали очень маленькими птицами, а размножались они необычным образом, сами появлялись из гниющих останков крупных животных. Исидор Севильский, ученый 7 века, утверждал в своем трактате «Этимологии» «Из мертвых валов возникают пчелы, из лошадей – шершни, из мулов – трутни, а из ослов – осы». Также он утверждал, что ульевые королевства вели активные военные кампании. Они совершали набеги на соседей и отправляли армии под командованием предводителей в поисках славы. У пчел существовал строгий кодекс поведения, обязательный для всех членов семьи. Нарушители закона немедленно наказывали себя самостоятельно, вонзая жало в собственное тело и погибая от чувства вины перед обществом. У пчел действительно есть четкая иерархия внутри улья, но испытывать чувство вины и совершать самоубийство они не могут.
0: Audio Stories.

завидовать мне, но только не надо завидовать мне, ведь все это было, конечно, хорошо.

0: Audio Stories.
1: Феномен Даннинга-Крюгера утверждает, чем ниже компетенции человека, тем выше его уверенность в собственных возможностях. Такое противоречие объясняется желанием не замечать собственные слабости. Авторы концепции Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер провели исследование. Они предлагали участникам решать интеллектуальные задания и давать оценку собственному уровню подготовки. Около четверти испытуемых плохо выполнили тест, но резко завысили оценки своих возможностей. Логично предположить, что честная оценка себя помогла бы сэкономить силы и сохранить достоинство. Однако практика показывает, что чрезмерная самоуверенность приносит ряд преимуществ. Позитивно настроенные оптимисты демонстрируют лучшие эмоции и продуктивность. Те же, кто оценивает себя предельно трезво, нередко подвержены депрессивным состояниям. Склонность идеализировать собственные способности защищает психику от стрессов и разочарований, возникающих в повседневных жизненных событиях.
0: Audio Stories.

и полдневной жары. А я сожалею о большем, о светлых и тихих раздумьях осенней поры, о листьях, засыпавших мостик на

Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один.

0: Да не пьян ты что, Иван?
1: Ты, Зин, на хрубость нарывайся, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
2: На самом деле, если мы не сможем с эгоистической точки зрения позаботиться о себе, то как мы сможем позаботиться о других? Мы просто не сумеем этого сделать.
3: Гульнара Краснова, доктор философских наук.
4: Так говорит маяк.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке предложил предоставить армянскому народу выбор в вопросе вступления в Евросоюз и спросить у людей, чего они хотят. По словам главы государства, чем быстрее Армения определится, тем лучше, поскольку России надо понять, как развивать отношения дальше. При этом Путин обратил внимание, что Москва

0: Он добавил, что возможность такой встречи обсуждалась во время переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Россельхознадзор принял меры в связи со случаями гибели собак после применения вакцины Мультикан-8. Обращение серии номер 20 препарата приостановлено, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, проводятся контрольно-надзорные мероприятия совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой. В конце августа жители Ярославской области рассказали, что после введения вакцины Мультикан-8 у питомцев повышалась температура, возникали рвоты и судороги. По данным СМИ, несколько щенков умерли. Производитель вакцины ООО «Биохим» отозвал серию номер 20 препаратов. Компании заверили, что выясняют обстоятельства случившегося. Сильный ливень обрушился сегодня вечером на Москву. Он сопровождается грозой и ветром. Ожидается, что за сутки выльется до 5 литров воды на метр площади. При этом в ночь на среду на столичный регион также окажет влияние грозовой фронт. Завтра днем не исключен кратковременный дождь. Также завтра будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение распространяется на период с 9 утра до 9 вечера. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве завтра составит плюс 20-22 градуса в дневные часы. Пройдут кратковременные дожди. Сейчас в российской столице температура опустилась до 17 градусов. На фоне дождя атмосферное давление составляет 746 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивно-арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательно для Международной федерации хоккея, говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Пауло Дзамполли. «С Дзамполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся», – сообщил Дегтярев. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив по пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. А вот «Краснодар» продлил свою победную серию на старте сезона, выиграв уже 9-й матч подряд в Кубке и Российской премьер-лиге. В серии пенальти «Быки» победили «Факел». Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает чемпионат. Однако перед этим 28-летний футболист на один год продлит контракт с «Зенитом». Действующее соглашение истекает летом 2027 года. Отмечается, что «Локомотив» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сможет сыграть в матче 7-го тура российской премьер-лиги против «Спартака», который состоится 6 сентября. Доктор «Динамо» сказал, что к игре со «Спартаком» Костя точно будет готов, так что он готовится к матчу, заявил в интервью «Спортэкспрессу» агент Тюкавина Алексей Сафонов. Нападающий Артем Дзюба хотел бы завершить карьеру в команде, которая борется за трофей. Об этом заявил экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Артем на данный момент побил все рекорды. Он не хочет заканчивать карьеру, но хотел бы доигрывать один из последних сезонов в команде, которая борется за трофей. Если этого не произойдет, он переключится на другую деятельность, в которой он ярко себя проявит, отметил Слуцкий. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Сонга Едонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. И пока это все новости спорта.

ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал.

0: Audio Stories.
1: Самцы светлячков вида Abscondida terminalis привлекают самок, используя пару брюшинных фонарей и испуская частые сигналы. Самки обладают единственным крупным маячком, который выдает длительные импульсы. Пауки-кругопряды научились использовать этот механизм общения насекомых, чтобы привлекать добычу. Они вынуждают захваченных светлячков-самцов подавать женские сигналы, чтобы привлечь еще больше светлячков в паутину. В сеть пауков с мигающими сигналами попадает 7 светлячков, а в пустую всего 2-3. Для успешной манипуляции пауки вводят яд своим жертвам, заставляя их продолжать свечение. Если светящийся орган насекомого покрыт специальным составом, который предотвращает свечение, пауки немедленно уничтожают жертву.
0: Audio Stories.

со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

Собравшись в путь, ты не клади в рюкзак тоску и грусть, обиды и печаль, тяжелый груз, тяжелый груз, чтоб по дороге не натер тебе плеча. Пусть под ногой пружинит шар земной,

И не забудь с собою захватить далекий путь, как верный пассажок, веселый чуть и грустный чуть, на свой мотив самим придуманный стишок.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Дитя от природы не имеет душевной лени, что легко мы заметим, наблюдая, как оно любит не только деятельность вообще, что могло бы быть еще объяснено обилием выработки физических сил, но как оно любит самостоятельность деятельности. Оно хочет все делать само. И это стремление должно беречь в нем как самое драгоценное, жертвуя для него и приличиями, для которых нередко матери и няни подавляют первое проявление самостоятельной душевной деятельности, не зная, конечно, какой вред приносят они ребенку. Если дитя останавливать или наказывать за все его порывы к самостоятельной деятельности, то это значит прибавлять к ней еще новую внешнюю трудность, кроме той, которую представляет уже сам физический организм. Почему и понятно, что дитя может, наконец, отступить перед этой слишком большой для него трудностью.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

жду звонка, курю, молчу. Я жду звонка, смешной чудак, все забыть.

0: Audio Stories.
1: В 1962 году итальянец Луиджи Лоросса занимался разбором вещей в подвальном помещении одного каприйского дома и наткнулся на любопытную картину. На полотне был запечатлен необычный портрет женщины, который показался владельцу малопривлекательным, но обладающий интуицией собирателя антиквариата решил забрать ее себе. После приобретения дешевого багета картина заняла место в гостиной квартиры Лоросса в Помпеях. Некоторое время спустя сын владельца картины Андреа заметил некоторое сходство полотна с известным произведением Пабло Пикассо «Бюст Доры Маар». Картина была отправлена на исследование, где экспертиза подтвердила наличие подписи Пикассо, но признали ее копией. Экспертиза проводилась в конце 20 века. Прошло немало времени, и спустя десятилетия, в 2024 году, специалист-графолог из Милана заинтересовалась картиной. Проведенный сравнительный анализ подписей позволил установить, что произведение действительно принадлежит кисти знаменитого художника. Сегодня стоимость найденного шедевра оценивают в сумму порядка 6 миллионов евро.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу на полях саммита ШОС в Киргизии. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, ситуацию вокруг намерения Армении присоединиться к Евросоюзу и возможные последствия для Евразийского экономического союза. Владимир Путин напомнил, что вопросы регулирования технических различных норм и стандартов абсолютно не совпадают с Евразэс и в ЕС, что делает невозможным дальнейшее тесное сотрудничество.
2: Россия – основной торгово-экономический партнер республики. Это с долей около 30% инвестор в экономику Армении. За первые полгода текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горного добычи, мирного атома, транспорта, цифровой экономики. Российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении, создают рабочие места, передают современные технологии, укрепляют энергетическую безопасность страны. Отмечу то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Неоднократно подходили к этой теме и по телефону, и в личных беседах. Вы хорошо знаете российскую позицию, стремление Армении в ЕС, естественное законное право страны, народа. Это Армения – суверенное государство. Армянскому народу определять вектор своего развития. Но это создает сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразэс и разрывом налаженных торговых цепочек.
0: В эти минуты президент России Владимир Путин после завершения рабочей программы в Киргизии отвечает на вопросы представителей СМИ. Мы будем оперативно вас информировать о заявлениях российского лидера. Ну а ранее Владимир Путин также провел встречу с президентом Турции. Глава государства подтвердил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов.
2: Сотрудничество остается на высоком уровне. Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен. Это атомная электростанция «Акуюм». Она работает в Турции. Вы ставили перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году. Так оно и будет. Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов в Турцию. По итогам 2025 года это уже почти 7 миллионов человек.
0: Владимир Путин также провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Уточняется, что встреча завершила двухдневный марафон международных контактов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18-19 ноября в Китае. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, этот вопрос обсуждался на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина накануне в Бишкеке. Вооруженные силы России освободили Новопавловку и Червонную Криницу. В Запорожской области сообщили в Минобороны. Средства ПВО уничтожили 13 авиабомб в ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг», рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Васютинского, Дружковки, Куртовки и Райского. Противник потерял более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины западного производства, 25 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: За вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Тегеран приступил к ответным действиям на атаки США по Ирану, заявил Корпус стражи Исламской революции Ирана. Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило о нанесении американскими военными ударов по Исламской республике. По информации телеканала Пресс-ТВ, серия взрывов прогремела на южном побережье Ирана, включая остров Кешум и ряд прибрежных городов. По данным Минздрава Ирана, по последним данным, в результате сегодняшних ударов пострадали 50 человек. Как ранее передавалось передавал телеканал Fox News, президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Иран, если Тегеран продолжит наносить ответные удары. Первый за последний месяц обмен ударами между Тегераном и Вашингтоном состоялся в ночь на понедельник. Силы США нанесли удары по двум ракетным пусковым установкам КСИР на иранском острове Ларк. В ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет. В Москве больше не будет температуры воздуха плюс 25 градусов. В текущем году, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, по метеостатистике, такая теплая погода в День знаний случается в среднем не чаще одного раза в 6-7 лет. Вместе с тем, бабье лето придет в Москву в середине сентября и задержится не дольше, чем на 5 суток. После этого горожан ждет настоящая осень. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве кратковременные дожди до 22 градусов.

0: Audio Stories.
1: Эмили Пронин – специалист в области психологии принятия решений и самооценки. Ввела термин «иллюзия самоанализа», обозначая этим склонность переоценивать собственную способность объективно оценивать личные качества и мотивы действий. Примером служит ситуация, когда человек искренне считает себя добрым и отзывчивым, но равнодушно проходит мимо нуждающегося в помощи бездомного зимой. Причина подобной когнитивной ловушки лежит в психологической потребности выглядеть добродетельными в собственных глазах. Человек стремится отрицать негативные аспекты своей натуры, убеждая себя, что жадность, высокомерие и двуличие – это чуждые ему черты. При этом недостатки окружающих человек замечает в двукратном объеме. Так, желание соответствовать высоким нравственным стандартам мешает осознанию реальной картины своих качеств и мотиваций. Audio Stories.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон@радиомаяк.ру.
1: Вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем?

0: Audio Stories.
1: Физики используют термин «стрела времени», который означает постоянное движение времени из прошлого в будущее. Существует много доказательств, подтверждающих однонаправленность течения времени. Второе правило термодинамики утверждает, что в замкнутой системе энтропия, мера хаоса, постоянно возрастает. Это значит, что природные процессы чаще всего происходят в направлении увеличения равномерности распределения энергии и повышения уровня беспорядка. Например, разбившееся яйцо самостоятельно не соберется вновь, и обратное развитие событий практически невозможно. Время неумолимо увеличивает энтропию. Также общая теория относительности показывает, что Вселенная расширяется с течением времени. Современные наблюдения подтверждают существование начального состояния Вселенной с высокой плотностью и низкой энтропией, которая постепенно эволюционирует в менее упорядоченное состояние с большей энтропией. Очевидно, что время течет только вперед и обладает свойством необратимости. Ученые пока не нашли объяснения такому поведению времени и продолжают задаваться этим вопросом. Возможно ли изменение направления течения времени? Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных. У нас будут и ошибки, и пятерки. Так что впереди не только исправления, но и аплодисменты. Однако сначала все-таки ошибки. Первая от гостьей программы «Хочу все знать» Ольги Хлопониной.
2: Поэтому, да, у него тоже в руках может быть книга, но меч в данном случае – это и как, ну, как бы слово Божье, да, такое вот, как бы, и как орудие его мученической смерти.
1: Мученическая смерть – это неверно. Ударение здесь должно падать на первый слог – мученическая смерть. Вспоминаем однокоренное существительное «мученик», от которого образовано наше прилагательное. Ну и ориентируемся именно на него – мученик, мученический. Далее у нас на очереди прилагательное от гостя программы «Место действия Россия». Слушаем.
3: И государство контролирует практически все сферы. Но, может быть, хлопчатобумажная сфера производства, она находится более в частных руках.
1: Хлопчатобумажный – неверно. В этом слове ударение падает на второй корень. Бумага, бумажный, хлопчатобумажный. Ну и на этом ошибки у нас закончились. Сейчас будут правильные прилагательные, но на них тоже стоит обратить внимание. Слушаем, что сказала гостья программы «Физики и лирики».
4: А певцов стали венчать лавровыми венками, да, вот из сельдерея изначально, вот потом лавровыми венками.
1: Лавровые венки, и это правильно. Но если кому-то кажется такой вариант странным, и если вы привыкли говорить лавровый, то переучиваться не надо, ведь норма ударения в этом слове двойная. Лавровый и лавровый. Слушаем еще один пример от гостя утреннего шоу Михаила Гинзбурга.
5: Ну, например, овсяное печенье, да, мы полагаем, что в основе его лежит такая грубая овсяная мука с большим количеством пищевых волокон. Мы можем относительно вот такого хорошего овсяного печенья домашней какой-то выпечки сделать продукт.
1: Так какое же все-таки печенье, овсяное или овсяное? А как хотите. Мне чаще приходилось слышать вариант овсяное, но и овсяное тоже находится в пределах литературной нормы.

0: Аудиосторис.
1: В маленьком греческом городе Вергина археологи нашли фрагменты драгоценной пурпурной ткани. Предположительно, это часть туники Александра Македонского. Ткань пурпурного цвета считалась символом власти и богатства в древнем мире, поскольку краситель получали путем сложного процесса обработки слизи тысяч морских раковин. Это занимало годы и стоило в 3 раза дороже золота. Остатки ткани находились внутри богатого погребения рядом с останками неизвестного мужчины. Он был украшен золотыми предметами, включая золотой венец из дубовых листьев, золотую диадему и царский скипетр. Исторически считается, что эти артефакты принадлежали лично Александру Великому. Тем не менее, среди экспертов ведутся споры о принадлежности захоронения. Одни уверены, что похоронен здесь Филипп II, отец Македонского. Другие указывают на возможного кандидата брата Александра, Филиппа III Аридея. Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: 9 февраля 1969 года впервые поднялся в небо Boeing 747. Уже 1 января 70 года лайнер выполнил первый коммерческий рейс в ливрее Pan American Airways. Идея создания Boeing 747 принадлежала Pan American. К середине 60-х годов 20 века авиакомпании потребовался самолет, который мог перевозить в 4 раза больше пассажиров, чем Boeing 707. Первоначально в новом самолете планировались две полноценные палубы, как у А380. Но от этой идеи отказались из-за сложностей с эвакуацией. Так Boeing 747 приобрел свою знаменитую горбатую форму. Для сборки лайнера построили новый завод в Эверетте – самое большое промышленное здание в мире. Проект оказался крайне дорогим. Boeing взял кредиты на 2 миллиарда долларов, что поставило компанию на грань финансового краха. Однако в итоге прибыль окупила все затраты. Первые модели 747-100 имели длину 70 метров, размах крыла 60 метров. Современный Boeing 747-8 вырос до 76 метров в длину и 68 метров в размахе крыла. Самолет заправляют 200 тоннами топлива, а багажный отсек вмещает 3400 единиц багажа. Каждый такой Boeing состоит из 6 миллионов деталей, которые производятся в 33 странах, а общая длина проводов достигает 280 километров. Боингу принадлежит несколько рекордов. Один из них по количеству пассажиров на борту. В 1991 году в ходе операции «Соломон» один Boeing 747 перевез 1122 человека, при норме в 480 человек. Но этот же Boeing 747 отметился самой крупной авиакатастрофой в истории. 27 марта 1977 года на Тенерифе столкнулись два Boeing 747. Погибли 583 человека. Аудио Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Но самое большое наслаждение доставляют мне птицы, которые живут не в моем саду, а на соседнем поле. Это авдотки. Эти птицы могут летать, но предпочитают ходить или бегать. Ростом они с цыпленка. У них длинные ноги, желтые глаза и острый взгляд. Их перья прочерчены желтыми, коричневыми и серыми полосками, точно маскировочная одежда. Когда они стоят, не двигаясь, глаз их не различает. Но ночью их голос слышен даже издалека. Вскоре после захода солнца, а также в середине и в конце ночи, они собираются в поле для танцев и хорового пения. Есть что-то таинственное и влекущее в этих ночных сборищах, и это что-то увлекает и меня. В летние ночи, когда авдотки поют и танцуют на скошенном поле поблизости от моего дома, я иногда спускаюсь туда и осторожно иду в темноте в их сторону. Слишком близко подходить к ним нельзя, потому что тогда они умолкают и улетают. Поэтому, подойдя метров на 30, я останавливаюсь. Ложусь на землю, закрываю глаза и слушаю. В эти мгновения, когда я лежу на спине под летним небом и слышу их странные загадочные голоса, мне кажется, что я сплю с открытыми глазами. К сожалению, в отличие от праотца Иакова, я не вижу ни лестницы, ведущей на небо, ни спускающихся по ней ангелов. Но что поделать? Человеку надлежит довольствоваться тем, что у него есть. А у меня в это мгновение есть теплая ночь и мягкая, без камней, земля под головой. И звездное небо, и авдотки, поющие мне свои песни. И это намного больше того, что есть у большинства людей. Как, впрочем, и намного больше, чем есть у меня самого во многие другие мгновения.
0: Мир Шалев. Мой дикий сад.

0: Audio Stories.
1: До XIX века феномен лунатизма рассматривался преимущественно сквозь призму мистического объяснения. Например, существовало поверье, что во время сна душа покидает тело, и внезапное пробуждение может стать причиной смерти человека. Сегодня медицина отказалась от термина «лунатизм», заменяя его понятием «сомнамбулизм». Это нарушение сна проявляется в глубокую фазу отдыха, когда человек совершает бессознательные действия и не сохраняет воспоминаний об этом после пробуждения. Эту особенность отмечают как у взрослых, так и у детей. Однако чаще всего сомнамбулизм встречается именно у младших возрастных групп. Обычно проблема исчезает с наступлением подросткового возраста. Причины возникновения сомнамбулизма окончательно не выяснены. Однако факторами риска считаются недостаток сна, стрессы, нарушение режима отдыха и повышение температуры тела. Существует также связь с наследственностью. Исследование показало, что вероятность проявления заболевания увеличивалась втрое, если один родитель сталкивался с таким расстройством, и достигала 7 раз, если оба родителя имели склонность к нему. Иногда возникает соблазн немедленно разбудить человека, замеченного в состоянии сомнамбулизма. Однако такое решение не всегда оправдано. Резкое пробуждение равносильно мгновенному извлечению человека из глубокого погружения в сон. Такая ситуация сопровождается растерянностью и тревогой. Человек может потерять ориентировку, попытаться убежать или нанести случайный удар тому, кто его будет. Таким образом, главная угроза связана не с мистическими аспектами, а с возможным травматизмом из-за дезориентации и путаницы в сознании.
0: Audio Stories.
2: Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко. И рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде.

0: новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России получили указания по подготовке к нанесению ответных массированных ударов по объектам ТЭК Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию. Удары по объектам ТЭК, НПЗ и гражданским объектам в России продолжаются, сказал глава государства. Владимир Путин заявил о наращивании темпов наступления российских войск в зоне СВО.
1: Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы. Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов. Подразделение, что это, из чего это складывается? Подразделение южной группировки войск. Хочу подчеркнуть, уверенно, именно уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения. Выходят, вы сказали, рвутся. Ну, рвутся, не рвутся, значит, в условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров. Причем к Дружковке выходят с разных сторон. Ее начинают войска обтекать как бы с юга и подходят с востока. Войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу, тоже очень важных. И ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный. Там долговременные укрепления созданы, и инженерные, и такие долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут.
0: Заявление Зеленского об угрозах гражданской авиации России – заявка на государственный терроризм, сказал Владимир Путин, выступая перед прессой по итогам поездки в Бишкек. Речь о недавних словах Зеленского, где он предупредил авиакомпании и страховщиков о рисках полетов в Москву и Санкт-Петербург.
1: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Контакты между представителями спецслужб России и США осуществляются всегда, заявил президент Владимир Путин на пресс-подходе в Бишкеке. Он также добавил, что любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием. Что касается переговорного процесса по Украине, то сейчас, по словам Владимира Путина, он находится в замороженном состоянии, отметил Владимир Путин.
1: Контакты всегда есть, всегда были, даже в самые сложные времена холодной войны. И сейчас, тем более, они осуществляются между руководителями спецслужб, поддерживаются в том числе и прямые контакты. Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Ну, единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди и стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. Ну и президент им доверяет, что очень важно. А без этого вообще невозможно вести никакие переговоры. Потому что если они с нами о чем-то договариваются, а потом, значит, первое лицо фильтрует все, что они скажут, и делит на тысячу или больше, то тогда это бессмысленно. А так мы понимаем, что им он доверяет. Поэтому и господин Кушнер, и Уитков, они всегда у нас желанные гости, мы с удовольствием с ними работаем.
0: Россия хочет прекратить войну, а не заморозить конфликт, заявил Владимир Путин. По его словам, Москва уважает позицию партнеров, выступающих за мирное урегулирование по Украине. Также глава государства отметил, что Украина нанесла России реальный ущерб за 40 дней своей операции, но критический ущерб Россия она нанести не может. По словам президента, общий ущерб по предварительным подсчетам составил немало, около 1% ВВП, но это не критический ущерб. Президент заявил, что Киев делает некие предложения России по урегулированию, но они экзотические. Российский лидер в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях мероприятия Владимир Путин также провел серию двухсторонних встреч. После завершения рабочей программы в Киргизии Владимир Путин вышел к представителям СМИ. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременные дожди, до 20 градусов тепла. В Москве обещают кратковременные дожди, в столице днем плюс 20, плюс 22.

0: Audio Stories.
1: Геоинженерия всерьез рассматривается как инструмент противодействия климатическим изменениям. Наибольшей популярностью пользуется метод управления солнечной радиацией, который предполагает распространение серного аэрозоля в атмосфере, чтобы отразить солнечный свет и снизить температуру Земли. Чтобы добиться эффекта, ежегодно потребуется выпускать в стратосферу не менее 10 миллионов тонн этого вещества вплоть до 2069 года. Подобная практика несет риски, хотя сценарий нового ледникового периода учеными пока не предвидится. Возможно возникновение неравномерного распределения температур по планете, чрезмерное охлаждение в тропической зоне и аномальное потепление в полярных областях. Неправильные решения специалистов, внедрение недостаточно проверенных технологий могут привести к серьезным непредвиденным последствиям. Исследователи подчеркивают возможность падения урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие чего многие жители планеты окажутся на грани голода. Помимо прочего, использование аэрозольных препаратов способно провоцировать появление сильных штормов и снижать общее разнообразие флоры и фауны.
0: Audio Stories.

лето под солнцем прерий, в пустой таверне, в чужом краю. Джонни увидел Мэри.

С вами Василий Стрельников, и мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний, тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Космос никогда не остается пустым пространством. С помощью качественных телескопов можно наблюдать дальние звезды или газовые скопления. Однако иногда встречаются участки, закрытые темными пятнами, которые создают иллюзию абсолютной пустоты. Эти области заняты холодными газовыми облаками, в которых зарождаются новые звезды. Звезда изначально никак не заявляет о своем существовании. Лишь когда наступает подходящий момент, молодая звезда испускает струю горячих газов, которая выглядит как тонкий луч. Темное пятно превращается в обширное облако горячей плазмы, будто звезда расчищает территорию для своей будущей жизни. Наблюдать за этим процессом особенно зрелищно на расстоянии. Впрочем, рождение рядом звезды, массой в 10-15 раз превышающей массу нашего Солнца, привело бы к разрушению Солнечной системы.
0: Audio Stories.

0: маяк.
1: В тайге стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно. Ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш. Сокольники и Сокол, Петровка и Пассаж. Сокольники, Петровка и Пассаж. На карте по-другому поселок занесен. Зовут его иначе, но так же весь

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди

0: ордынка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды.
1: Аудиосторис.
2: На псевдонаучных ресурсах иногда встречается утверждение, что материя, которая формирует окружающий мир и человека, почти целиком состоит из пустоты. На 99%. Обоснование строится следующим образом. Диаметр атома составляет приблизительно 1 ангстром. Это 10 в минус 10 степени. Тогда как размеры ядра меньше примерно в 100 тысяч раз. Значит, атом практически пустой. Такое заключение могло бы иметь смысл, если бы школьная планетарная модель атома, предложенная еще Нильсом Бором в 1913 году, оставалась актуальной. Но сегодня квантовая механика рассматривает атом как область пространства, насыщенную вероятностью нахождения электронов, своего рода туманное электронное облако. Таким образом, никакой пустоты в структуре вещества нет. В каждой точке атомного объема существует определенная вероятность обнаружения электрона.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: В апреле 2015 года ученые-геологи из Оксфордского университета выдвинули гипотезу, согласно которой концентрация урана в центре Земли немного превышает предыдущие оценки, всего лишь на несколько миллиардных долей. Эта версия способна объяснить изменение температуры внутри земной коры, поскольку уран служит природным источником теплового излучения. Однако средства массовой информации начали активно распространять сенсационные утверждения, будто ядро Земли буквально заполнено радиоактивным ураном. Земное ядро – это сфера диаметром около 7000 километров, которая преимущественно состоит из железа и никеля, а также включает небольшие примеси легких элементов вроде кремния, серы и углерода. Уран там действительно имеется, однако его количество крайне незначительно.
0: Audio Stories.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

смеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая.

0: Audio Stories.
1: Физики предложили множество увлекательных концепций, пытаясь описать устройство Вселенной. Одна из них утверждает, что Вселенная заключена внутри гигантской черной дыры, которая называется коллапсар. Идея имеет свое обоснование. Масса наблюдаемой части Вселенной, известной как метагалактика, оценивается примерно в 10 в 53 степени килограммов, а ее радиус достигает 46 миллиардов световых лет. Теперь, допустим, существование черной дыры той же массы. Тогда ее размер составил бы ровно те же самые 46 миллиардов световых лет. Физик-теоретик индийского происхождения Радж Патрия и британский математик Ирвин Гуд высказали предположение, что сама Вселенная представляет собой сверхмассивный коллапсар. Ведь черная дыра – это участок пространства-времени, откуда невозможно вырваться ни одному объекту, включая свет. Свет не может выбраться из Вселенной, следовательно, Вселенная находится внутри черной дыры. Кроме того, в других аналогичных структурах вполне могли бы находиться собственные метагалактики. Хотя проверить это пока невозможно. Audio Stories.

светом, и сердца наполнив добрым светом, сходит над землей звезда. Может, от любви твоей в мире стать чуть-чуть светлей, если свет звезды подаришь ты. Каждый раз, когда на свете кто-нибудь любовь большую встретит, кто-нибудь любовь такую встретит, что приходит навсегда. Каждый раз минуту эту небо озарив счастливым светом, и сердца наполнив добрым светом, сходит на землю.

0: «Маяк». Имена собственные.
1: Выдающийся российский и советский писатель, критик и публицист Евгений Иванович Замятин. Родился в семье священника в уездном городе Лебедянь Тамбовской губернии. Детство его прошло в одиночестве. Общение со сверстниками мальчик заменял чтением. Закончив золотой медалью Воронежскую гимназию, он, прирожденный гуманитарий, для дальнейшего образования выбрал самое для себя сложное направление. Отправился изучать кораблестроение в престижном Петербургском политехническом институте. Евгений всегда оставался непримиримым бунтарем. За участие в революционных выступлениях и антивоенную пропаганду его неоднократно арестовывали и ссылали. Это время он использовал для активной творческой деятельности. Написал первые свои произведения, которые оказались замечены в литературных кругах. С весны 1916 года работает на английских судовых верфях. Принимает участие в строительстве нескольких ледоколов для России. Продолжает писать. Узнав о большевистской революции, спешит на родину. В 20-м году за рубежом издается его самое известное произведение – роман-антиутопия «Мы». Он был подвергнут сокрушительной критике официозной прессы. Замятина перестали печатать, и в начале 30-х годов он перебирается в Париж. Однако связи с Россией писатель не рвет. Пишет как журналист о русской литературе и даже становится членом Советского Союза писателей. До конца жизни он сохраняет за собой прежнее гражданство.
0: Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 2013 году издание Elite Daily опубликовало статью, ссылающуюся на исследование Оксфордского университета. Согласно ей, женщины с крупными округлыми ягодицами отличаются высоким уровнем интеллекта и лучшей сопротивляемостью хроническим болезням по сравнению с худыми женщинами. Отложение жира на бедрах, согласно публикации, снижает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Эта информация быстро распространилась в сети и стала довольно популярной. Однако утверждение о том, что обладательницы больших ягодиц умнее и здоровее остальных женщин, является ложью. Для понимания этого достаточно внимательно ознакомиться с самим исследованием Оксфордского университета и больницы Черчилля, которые цитировали СМИ. Исследование называлось «Жировые ткани бедер и ягодиц как факторы метаболического здоровья». Оно никак не затрагивало тему интеллекта женщин с пышными формами. Работа сосредоточена исключительно на вопросах гормонального баланса, а любые ассоциации с умственными способностями были созданы журналистами самостоятельно.
0: Audio Stories.
2: Песня про зайцев.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

просим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российской армии поручено наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре, сообщил журналистам президент Владимир Путин во время пресс-подхода на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства также рассказал о наращивании темпа наступления в зоне военной операции.
2: Активно реализуется наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено 9 населенных пунктов. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно. Теперь группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область. Продолжается нанесение ударов по военным объектам, предприятиям промышленности, портовой, логистической инфраструктуры Украины, содействованы в интересах ВСУ.
0: Российские власти не наносят ударов по руководству Украины, поскольку рассчитывают на возможность его участия в мирном урегулировании и переговорах.
2: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны. Но это заявка на терроризм. Это еще не переход к терроризму. А если уже до этого дойдет, мы посмотрим, как отвечать. Найдем инструменты.
0: Владимир Путин заявил, что не сомневается в поражении противника. При этом он подчеркнул, что сроки развития событий в условиях военной операции прогнозировать сложно.
2: Боевые действия в любом случае – это всегда потери, к сожалению, это всегда трагедия. И всегда новые и новые вызовы, особенно сейчас, в период бурного развития науки, техники. Сейчас этот главный вызов – это, конечно, беспилотие. Причем во всех средах – под водой, на море, на земле и в воздухе. И это для нас вызов, он серьезный. Мы с ним справляемся. Уверен, что все задачи в этой сфере будут решены. У меня даже сомнений нет. Я вижу это по тем темпам, которые набирают наши предприятия оборонной промышленности. Но не только это. Вы знаете, меня просто очень порадовали встречи с представителями малого и среднего бизнеса, инженерных новых народившихся школ, народившихся. Там средний возраст наших специалистов, инженеров, 35 лет. Я был просто, вот недавно встречался, там, был просто рад и удивлен, даже удивлен. Поэтому сомнений нет. Все, мы где-то можем отставать, где-то перегонять противника, но мы точно все вызовы преодолеем, все задачи решим.
0: Владимир Путин заявил, что контакты между представителями спецслужб России и США осуществляются всегда. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер всегда желанные гости. При этом глава государства подчеркнул, что любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием, а не крутиться в бессмысленном режиме. Комментируя предложение Киева, Путин отметил, что украинская сторона просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но предложение, которое делает Киев, носит экзотический характер. Владимир Путин, выступая перед журналистами в Бишкеке, также заявил, что пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию с членством в ЕС и ЕАЭС. 1 сентября политики провели переговоры.
2: Мы договорились вести диалог в спокойном режиме. Никола Павлович предложил провести анализ строгий, нашей работы совместной по каждому направлению. Я с этим согласен. Я пригласил его в Москву для того, чтобы мы не спеша с ним вдвоем и с его специалистами, и с нашими специалистами правительства сели и прошлись по каждому пункту.
0: На переговорах с президентом России Никол Пашинян сообщил, что Армения не видит стремления в Евросоюз нарушений договоренностей с Россией и ЕАЭС. Он также добавил, что Ереван заинтересован в развитии отношений с Москвой. Вооруженные силы Ирана отчитались об ударе по двум базам США на Ближнем Востоке. Корпус стражи исламской революции ударил баллистическими ракетами по лагерю американской морской пехоты в Иордании. Армия Ирана сообщила об атаке БПЛА на базу в Бахрейне. При ударе по Иордании погибли американские военнослужащие, заявили в корпусе стражи исламской революции. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве дождливо, днем в столице до 22.

0: Audio Stories.
1: В 16 столетии на фоне распространения идей протестантизма Европа переживала всплеск различных радикальных религиозных течений. Особенную известность получили анабаптисты, которые призывали к созданию идеального христианского сообщества. В 1534 году они взяли контроль над немецким городом Мюнстером, объявив его Новым Иерусалимом, откуда должно было начаться Второе пришествие Христа. Во главе восстания встал лидер Ян Бакельсон, портной, родом из голландского города Лейден. Он назвал себя пророком и утверждал, что именно в Мюнстере состоится возвращение Спасителя, а остальная часть мира будет уничтожена. Под руководством Бакельсона город преобразился в теократическое общество, управляемое избранными людьми, подчиненными строгим законам, основанным на понятиях божественной справедливости. Частная собственность была упразднена. Женщины обязаны были вступать в полигамные союзы, мотивируемые подготовкой к грядущему Царствию Божьему. Сообщается, что жизнь в Мюнстере сопровождалась жестокостью и произволом. Народ испытывал лишение и голод, а лидеры общины наслаждались роскошью. Покинуть город было невозможно. Ворота оставались закрытыми, а войско епископа Франца фон Вальдека блокировало территорию извне. Через год осадного положения восстание потерпело поражение. В 1535 году Бакельсон был схвачен и казнен, а его тело поместили в железную клетку на башне собора в качестве урока остальным. Аудио Stories.

Я диктор Стрельников. Это бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Падение большого астероида или кометы – потенциальная угроза жизни на Земле. Подобные катастрофы известны как импактные события. Их последствия ужасны. Помимо пожаров, землетрясений и цунами, возникает мощный выброс пыли, золы и различных химических веществ в верхние слои атмосферы, что вызывает резкое снижение глобальной температуры. Ученые расходятся во мнениях относительно минимального размера космического тела, которое может спровоцировать массовое вымирание человечества. Наиболее вероятно, что достаточен астероид или комета размером от 10 километров. Именно такой объект, предположительно, столкнулся с полуостровом Юкатан в Мексике около 66 миллионов лет назад и образовал кратер диаметром около 150 километров. Существует гипотеза, которая связывает это событие с исчезновением динозавров. Небольшие космические тела диаметром менее километра тоже представляют опасность. Они вызывают локальные разрушения, но вряд ли смогут уничтожить нашу цивилизацию. Для предотвращения неожиданных столкновений специалисты ведут мониторинг потенциально опасных околоземных объектов. Небесных тел, чьи траектории проходят ближе 7 миллионов километров от Земли. Причина учета столь широкой зоны заключается в сложности точного расчета движения астероидов и комет, зависящих от множества факторов, включая влияние гравитации Солнца, планет, Луны и других малых тел Солнечной системы. Согласно данным исследований, в течение ближайшего столетия близкое расстояние к Земле пройдут лишь 17 из известных 1265 околоземных объектов, причем наибольший диаметр среди них не превысит 1 километра.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1840-х годах американский фермер Уильям Миллер изучил библейские пророчества и объявил, что конец света произойдет между 21 марта 1843 и 21 марта 1844 годов. Своими убеждениями он делился публично, проводя лекции, издавая листовки и путешествуя по стране. Его идеи привлекли около 100 тысяч сторонников. Их стали называть «миллериты». Некоторые из них серьезно восприняли предсказания Миллера, продавали собственность, оставляли рабочие места и отправлялись в отдаленные районы, чтобы дождаться второго пришествия Христа. Когда назначенное время пришло, но никаких признаков апокалипсиса не наблюдалось, Миллер предложил новую дату – 22 октября 1844 года. Утро 23 октября вновь разочаровало последователей, поскольку мир остался неизменным. Впоследствии это событие вошло в историю как «великое разочарование». Большинство миллеритов постепенно возвратились к обычной жизни, однако некоторые продолжили развивать движение, сформировав религиозную группу адвентистов седьмого дня. Их вера сохраняется до сих пор, хотя уже без точной даты наступления конца света.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Есть мнение, что космос черного цвета. Однако дело вовсе не в том, что космос окрашен именно в черный цвет. Просто человеческие органы зрения недостаточно чувствительны, чтобы уловить всю поступающую от удаленных небесных тел световую энергию. Ведь зрение предназначено главным образом для ориентации на поверхности Земли, а не для восприятия космических лучей. Эта задача лучше подходит специализированным приборам типа телескопа «Хаббл». Сам по себе черный – это не оттенок, а полное отсутствие видимого света. При идеальном зрении ночное небо предстало бы перед нами нежно-молочным оттенком, известным как космический латте. Данный термин ввели астрономы Иван Болдри и Карл Глейсбук из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Они изучили спектры порядка 200 тысяч наиболее ярких галактик, расположенных в пределах 2 миллиардов световых лет от Земли.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Имена осени. Сентябрь.
1: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие». Сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем. Для всех, кто уже проснулся.
2: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали.
1: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
3: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
0: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий».
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Комета Галлея примерно каждые 76 лет приближается к Земле. Обычно ее появление вызывает легкое любопытство, но в 1910 году ситуация вышла из-под контроля. Научные открытия породили массовую истерию. Причиной паники стало выявление американскими учеными в составе хвоста кометы газа цианогена, который известен своей ядовитостью. Газеты заполнились тревожными заголовками, которые предупреждали население о риске отравления атмосферы и массовых смертей. Люди активно запасались противогазами и сомнительными лекарствами, предлагаемыми мошенниками. Китайцы старались укрыться от дождя и воздерживались от употребления воды, боясь попадания ядовитой влаги из хвоста кометы. Пресса откликнулась карикатурами, изображающими толпы людей, пытающихся убежать от космической угрозы на переполненных дирижаблях. Научное сообщество пыталось успокоить общественность, утверждая, что концентрация цианогена в космическом пространстве столь незначительна, что не способна причинить вреда людям. Однако страхи продолжали расти. Немецкие фермеры отказывались засевать поля, уверовав в скорую гибель человечества. Кредиторы перестали требовать долги, предпочитая наслаждаться жизнью, пока есть возможность. 19 мая 1910 года Земля действительно прошла сквозь орбиту кометы Галлея. Причем случайная гроза добавила страхов населению. Несмотря на тревоги, никакой катастрофы не случилось.
0: Audio Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российской стороне комфортно работать с теми американскими переговорщиками, которых выбрал президент США Дональд Трамп, но Москва готова взаимодействовать со всеми, кто может внести конкретный вклад в переговорный процесс. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.
2: Между руководителями спецслужб поддерживаются в том числе и прямые контакты. Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Ну, единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди, стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу.
0: Вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины, сообщил Владимир Путин. По его словам, указание было дано в связи с продолжением атак Украины по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, в частности НПЗ.
2: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу по НПЗ России. Вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
0: Россия не наносит ударов по руководству Украины на случай начала переговоров Москвы и Киева, заявил российский президент. Кремлю могут понадобиться переговорщики, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, добавил глава государства. Президент также заявил, что Россия хочет не заморозить, а прекратить конфликт с Украиной. Президент отметил, что Киев делает некие предложения России по урегулированию, но они экзотические. Владимир Путин накануне прибыл в Киргизию, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двухсторонних встреч. Агитационная кампания в самом разгаре, где бы ни находились партийные лидеры. 1 сентября прошло у всех под знаком знаний. С теми, кто уже выбирает будущую профессию, решил посвятить себя журналистике, встретился военкор ВГТРК, лидер предвыборного списка «Единой России» Евгений Поддубный. Разговор состоялся в Москве в рамках просветительской акции «Поделись своим знанием». Как отметил Поддубный, в нынешнее время, помимо информирования, на журналистов ложится и другая, не менее важная миссия — обеспечивать защиту общества.
3: На российское общество, на нашу страну противник действительно оказывает очень серьезное информационное давление, это настоящая информационная агрессия, поэтому здесь журналисты выполняют определенную социальную функцию — оградить свою аудиторию от информации, которая может нанести вред, настоящий вред, буквально физически.
0: Открытый урок в столичной школе провел Геннадий Зюганов. Напутствие старшеклассников он рассказал им о важнейшей роли образования в жизни каждого человека и поделился собственным педагогическим опытом. Лидер КПРФ принял участие в торжественной линейке, посетил школьный музей, признался, что для него 1 сентября всегда особый день.
4: У меня в семье 10 педагогов. Сегодня 3 моих внука пошли учиться в академии. 2 в строительный, 1 в аграрный. Я всегда 1 сентября встречаю как личный праздник, потому что 17 лет пошел работать учителем сельской школы на Орловщине. И горжусь этой великолепной профессией.
0: О равной доступности образования в разных регионах России со студентами Самарского университета имени академика Королева говорил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик поздравил студентов и преподавателей университета с началом нового учебного года и рассказал о планах партии законодательно закрепить единые федеральные гарантии для студентов, независимо от прописки.
1: Наша задача – поднять стипендии, причем сделать это не когда-то в будущем, а сделать это уже в нынешнем году, минимум до минимального размера оплаты труда. Нужно вводить единый федеральный стандарт общежитий, нужно вводить равный доступ к научным и учебным лабораториям и библиотекам для студентов, в том числе вузов, в регионах, которые очень и очень находятся далеко от Москвы, от Поволжья.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня 2 сентября, среда. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 18, плюс 20. В Москве также обещают осадки. Днем в столице плюс 20, плюс 22.

0: Radio Stories.
1: На сверхновых звездах порой происходят мощные гамма-вспышки. Колоссальные выбросы смертельно опасных доз радиоактивного излучения, которые могут уничтожить жизнь в масштабах целой галактики. Атмосферы планет не способны защитить от такого воздействия. Помимо прямого радиационного удара, подобные события вызывают химические реакции в верхних атмосферных слоях, которые приводят к образованию значительных количеств двуокиси азота. Этот газ повреждает защитный озоновый слой, который оберегает Землю от космического излучения. Имея характерный красновато-коричневый окрас и неприятный запах, этот ядовитый газ сильно снижает прозрачность воздуха и препятствует проникновению солнечных лучей. Итогом станет глобальное охлаждение климата и массовое вымирание. Но в окрестностях галактики подобных взрывоопасных объектов пока не замечено.
0: Аудио Stories.

затихает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевских рубинов лучи.

отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песни моей

Ярче блещут кремлевских рубинов лучи. Ждут вас завтра дела. Скоро ночь, до свидания. Дорогие мои москвичи, ну что сказать вам, москвичи, на прощание, и чем наградить мне

0: Представления ацтеков, которые жили в Центральной Мексике с 14 по 16 века, строились на цикличности исторического процесса, который включал череду разрушений и возрождений. Согласно их верованию, современная эпоха – пятая по счету, а предыдущие погибли из-за катаклизмов и конфликтов между богами. Первый цикл назывался «Эпохой Ягуара». Тогда миром владели великаны, которые погибли от нападения свирепых зверей. Следующая эпоха, известная как «Эпоха ветра», окончилась превращением людей в обезьян и гибелью мира в сильных штормах. Затем последовал период эпохи огненного дождя, который закончился огненными потоками. Четвертый цикл «Эпоха вод» завершился всемирным потопом. Выжить удалось лишь тем, кто сумел принять облик рыбы. Современная эра, согласно ацтекским поверьям, известна как «Эпоха движения». Ее ожидает разрушение от землетрясений и природных потрясений. Чтобы отсрочить неизбежную судьбу, ацтеки регулярно устраивали жертвоприношения, считая, что это поддерживает силы солнца и помогает расположить к себе божественные силы.
1: Audio Stories.
2: Не тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и бельё поросло, и опять.

не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня.

0: Studio Stories.
1: Микроволновый фон представляет собой остатки света, который появляется спустя считанные мгновения после большого взрыва. Изначально этот свет распространялся в виде интенсивного электромагнитного излучения. По мере расширения Вселенной фотоны потеряли энергию и превратились в короткие радиоволны длиной в миллиметры. Происхождение этого излучения связано с первыми этапами эволюции Вселенной. Около 380 тысяч лет после начала времен частицы и электроны объединились и образовали нейтральные атомы водорода и гелия. До этого момента пространство было заполнено горячим плотным веществом, которое препятствовало движению фотонов. Образование нейтральных атомов позволило излучению свободно распространяться по всему пространству. Исследование микроволнового фона началось в 20 веке, а настоящий прогресс произошел в конце столетия, когда точность приборов значительно улучшилась. В 2000-х годах запустили спутник, который позволил составить подробную карту распределения излучения по всему небу. Анализируя неоднородности карты, физики выявили явления, называемые сахаровскими осцилляциями. Они помогают установить точную картину ранней Вселенной и описать ее эволюцию вплоть до сегодняшнего дня. Современные инструменты достигли предела возможностей методов измерения реликтового излучения, и новые открытия придется подождать какое-то время.
0: Audio Stories.

опять с рассветом засияло, сверкнуло

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет.

придется прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мелькают крыши городские,

0: Audio Stories.
1: Иногда владельцы замечают, что их питомцы проявляют интерес к собственным или чужим экскрементам. Этот феномен называется капрофагия, и ученые считают такое поведение вполне нормальным для собак и не представляет угрозы здоровью животного. Примерно каждый третий владелец сталкивался с подобным поведением своей собаки. Волки, ближайшие родственники домашних собак, часто справляют нужду далеко от мест обитания, чтобы предотвратить размножение паразитов. Если волк не может удалиться на достаточное расстояние, он съедает собственные продукты жизнедеятельности, защищая таким образом остальных членов стаи. Эта привычка передалась современным собакам, поэтому некоторые из них повторяют такую стратегию защиты от болезней, съедая отходы либо самих себя, либо других особей. Также собаки могут начать проявлять повышенный интерес к экскрементам, если испытывают дефицит необходимых организму элементов, ферментов или полезных бактерий. Такое поведение может сигнализировать о проблемах пищеварения или нехватке питательных веществ. В таком случае важно обратиться к ветеринарному врачу, скорректировав питание животного необходимыми витаминами и микроэлементами.
0: Audio Stories.

0: Радио Сторис.
1: Магдебургское право. Средневековая система городского права, которая сложилась в городе Магдебург. Это особая правовая практика управления городскими общинами и регулирования торгово-экономической жизни горожан. Возникнув примерно в XII веке, магдебургское право получило широкое распространение по всей Центральной Европе, особенно в германских землях, Польше, Чехии, Венгрии и Литве. Оно оказывало значительное влияние на развитие городов и становление городских автономий. По этому праву горожане могли самостоятельно решать важные городские дела, выбирали городской совет, рат и магистрата, обладали собственной юрисдикцией над жителями своего населенного пункта. Право предоставляло широкие экономические свободы жителям, способствовало развитию рынка, ремесленного производства и привлечению новых жителей. Кроме того, город получал иммунитет от вмешательства короля или феодала в судебные процессы внутри города, а гражданин, который жил в таком городе год и один день, становился свободным человеком, независимо от прежнего статуса. Магдебургское право сыграло важную роль в развитии европейских городов, формировании гражданского общества и стимулировании экономической активности населения.
0: Аудио сторис.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый,

отца. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд. Жил на улице тихо, где с гудками встают

общее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал, кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
2: Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
3: Как знать.
2: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
3: Как знать, как знать.
2: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
1: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
2: На «Маяке». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
1: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
2: Студия Владимира Матецкого.
1: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
2: По пятницам с 14.00.

0: Audio Stories.
1: Звезды проходят жизненный цикл, включающий рождение, активную фазу излучения нейтрино и неизбежную гибель. Завершая свое существование, некоторые из них формируют вокруг себя планетарные туманности. Внешне такие образования напоминают небольшие шарики, которые иногда ошибочно принимают за планеты. Однако мощные телескопы позволяют увидеть истинную картину происходящего. Космическая съемка выявляет расширение внешних слоев звездного вещества, которое постепенно рассеивается в пространстве перед окончательным затуханием звезды. При этом у каждой туманности своя форма. Одни представляют собой практически идеальный шар, а другие принимают необычные очертания. Наблюдателям они известны под поэтическими названиями вроде эскимоса, муравья, песочных часов, кошачьего глаза, бабочки и тухлого яйца. Затухание ожидает звезды среднего размера, сравнимые с Солнцем. Например, неподалеку расположена звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона. Уже длительное время ученые фиксируют выделение ею потоков газа, который говорит о скорой гибели звезды. Вместо постепенного угасания она завершит свое существование грандиозным взрывом сверхновой, что ожидается в ближайшее время, возможно, в течение 10 тысяч лет, хотя точный срок неизвестен. Последний зарегистрированный взрыв сверхновой произошел в 1054 году. Тогда небесное событие оказалось столь ярким, что наблюдалось даже невооруженным глазом. После взрыва образовавшееся облако звездного материала продолжало распространяться в космосе. Взрыв в Бетельгейзе приведет к интенсивному потоку радиации, который достигнет нашей планеты. Хотя земная атмосфера обеспечит защиту, находящиеся вне ее искусственные аппараты пострадают, а экипаж МКС придется экстренно вернуть домой. Современные технологии позволят зафиксировать начало события приблизительно за 10 часов благодаря регистрации потока нейтрино с датчиков на Земле.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию. Он добавил, что перед встречей с прессой поговорил с начальником генштаба Валерием Герасимовым о входе СВО. Город Светогорск перешел под контроль вооруженных сил России, сообщил Владимир Путин.
2: Продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов. В том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение. Еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область. Продолжается нанесение ударов по военным объектам, предприятиям промышленности, портовой, логистической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
0: Контакты между представителями спецслужб России и США осуществляются всегда, заявил Владимир Путин на пресс-подходе в Бишкеке. Он также добавил, что любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием.
2: Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Ну, единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди. Стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. Ну и президент им доверяет, что очень важно. А без этого вообще невозможно вести никакие переговоры. Потому что если они с нами о чем-то договариваются, а потом первое лицо фильтрует все, что они скажут, и делит на тысячу или больше, то тогда это бессмысленно. А так мы понимаем, что им он доверяет. Поэтому и господин Кушнер, и Уитков, они всегда у нас желанные гости, мы с удовольствием с ними работаем.
0: Заявление Зеленского.